Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

ты, вот я. В прошлом дружная семья. Все, что было, вдруг уплыло. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история.

будем снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

просто беда, просто беда, мне глаза.

говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Патрули ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят, а просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие не видели.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не бросим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Килиманджаро, Килиманджаро, Килиманджаро, Килиманджаро.
5: В Африке большой многоликой, где царит палящая жара, есть страна с названием.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина в этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Зумеры. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор! Мотор!
0: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 2 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Женщин мы, конечно, здесь категорически очень-очень приветствуем тоже, любим. Любим невозможно просто. Умницы, красавицы, разумницы и все такое. Сергей Иванович, доброе утро. Камчатка, там уже добрый день. Озерновский. Облачно, плюс 10. Москва, облачно, плюс сколько? Москва, облачно, плюс 11,8, плюс 12. Последние замеры делались в 4 утра. С каким-то таким большим промежутком. Сейчас уже 6. Если в 4 утра было 12, то, наверное, совсем потеплее сейчас уже у нас. Так, атмосферное давление нормальное. Относительная влажность прекрасная. Скорость ветра 0 по-прежнему. Не видит, что характерно, не видит ветра гидромедцентр. Да вот уже второе утро к ряду не видит ветра. В 99-м 3,6 было в этот день. Имеется в виду 2 июня. 30,5 в 86-м. Было самое дождливое 2 июня в 89-м, 34 миллиметра осадочков. А год назад 9,5. Вот что значит у нас по этому дню. Все? Решили? Решили. Вась Куролесов, доброе утро, приветствую. Вам Таня, Елена Барчук. Нужна ли вам поддержка от тех, кто не согласен? Написала Елена. Да, нужна. Естественно. Неверующая я. Разве не люди веру придумали? Люди. Люди все придумали. Все вообще люди придумали. Слова все придуманные. Границы придуманные. Государство все. Все придумано. Все на свете. Наука придумана. Все вообще все придумали люди. Все, что знают люди, придумали люди. Ученые доказали, что мы даже придумываем то, что мы видим. Вот кажется, что ты видишь, а ты не видишь. Елена написала это вообще не мне в 3.22. Не спалось Елене, прикиньте, в полчетвертого. Но я отвечу. Все, что вообще все придумано. Все. Мозг наш чудесный все придумал. Вот вы думаете, что вы сейчас что-то видите. Но вы видите только процентов, я не помню сколько. Не буду врать. 20, может, 30. Все только вот в узкой полосе перед вами. А все, что периферия, мозг выстраивает, исходя из того, что он это уже видел. Видел не когда-то, день назад, два дня назад, три дня назад. А сейчас видел, когда вы сели в автомобиль. Он видел автомобиль. Ваши глаза передавали ему информацию об автомобиле, о том, что находится сзади. И, в общем, все это мы как будто бы видим не в режиме реального времени, вот мы это видим, а это достраивает мозг. Мозг, он как бы немножечко дополненная реальность, потому что если бы эту опцию выключить у мозга, то мы бы видели узенькую полоску какую-то такую прямо вот впереди. Тоннельное такое зрение. Не помню я, что это за теория, как к нему, к этому выводу пришли ученые, но якобы вот так. Все мы придумали. Мы придумали деньги, мы придумали воробьё... Нет, воробьи — наследники динозавров. Воробьи были здесь раньше нас. Но все остальное точно придумали мы. Злиться, радоваться — мы тоже сами все это придумали. Вот, так что тут вот, Елена, видите, как иногда мудрость вот такая настоящая, еленская мудрость, она ночью является. Так, надо уйти с этого сайта. Простите, я уйду с сайта гидрометцентра, потому что там столько информации интересной, инфографики вообще всего. И хочу похвалить вас. Можно я с утра похвалю? Вас и себя тоже. Хочу похвалить вас. Вчера как-то вы умудрились так вот в течение дня не испоганить город. Город как-то ехал, все так... Не, были пробочки местами, конечно, затруднения, как-то там все это... Тут от этого никуда не денешься. Ну, Москва просто. Просто это надо понять, это Москва называется. Город, поэтому куда уж. Но, тем не менее... В Мечково я уехал на автодром часов где-то в 11, наверное, в 11, в начале 12, ну, в 11, может быть, выехал. И еще до 12 уже был там. Еще до 12, хотя в былые времена на подобную поездку уходило, ну, час 20, час 30 иногда. И то нужно было огородами объезжать через, ну, в объезд, вот так вот, в объезд. Через, что там? Что там у вас находится? Лыткарино или что там рядом находится? По-моему, через, да, Лыткарино. Через Лыткарино, вот сюда, Томилинский лес. И дальше. Потому что Островцы Октябрьские, это, конечно, одище. Просто абсолютное... Тотальное, бесконечное, всегдашнее. Так было. И вот вчера, и как-то по привычке я все время уезжал туда, на Лыткарино, с Новорязанки. Участочек проезжаешь уже хороший, большого шоссе, и потом раз такой, перед Мирным, туда, направо. А в этот раз еду, думаю, да не, ну едет все вроде, и навигатор вроде бы. И, честно говоря, я забыл, что мы же уже ездили этой дорогой однажды на автодром. Однажды мы там уже... И я помню, что это было потрясение для меня. И вот второй раз... Вот как хорошо делать это редко. В последнее время мы так редко бываем на автодроме, на этом. Забурели они там, потому что мероприятие постоянно, место стало популярным. И редко туда ездим. И я забыл, что мы уже пользовались этой новой Новорязанкой. Есть новая Новорязанка, есть старая Новорязанка. Это вот новая Новорязанка, которая невероятное шоссе, и что характерно, что за упущение, почему оно бесплатное? Почему шоссе бесплатное, Новорязанка? Алло, вы почему не стрижете с нас деньги? Она же ведь роскошная, 90 скорость разрешенная. Количество полос, наверное, штук 5. Раз, два, три, четыре. по 4 полосы в каждом направлении. И в обход вот этого Октябрьского, Островцов и всей этой Катавасии со светофорами и всем, ты просто от Москвы теперь до автодрома 15 минут. Ну, что-то такое. На скорости никогда не ниже 80. Никогда. Все время... Но потом повыше, конечно, едешь, потому что 80 — это наш минимум. И, значит, утром в 11 туда свободно. Вечером, ну, это день был, где-то с 2 до половины 3 я оттуда выехал. Обратно в город совершенно свободно. Жаль, что Яндекс не умеет строить маршруты, исходя из разветвленности транспортной инфраструктуры Москвы всей. А он учитывает какие-то такие алгоритмы свои. Но, пользуясь своим пониманием того, какие улицы, переулки и набережные должны быть разгружены, какие загружены вот в тот момент, проскочил через самый центр, через Кремлевскую, на Тверскую, дальше в Ленинградка. В общем, вместо часа 11, отведенного оттуда, с автодрома, домой, минут за 55 я доехал. Так я согласен пользоваться городом вообще. Согласен абсолютно. И при этом дорожные работы ведутся на набережной. Кстати, у Кремля сняли асфальт. Точнее, у зарядья сняли левые полосы по направлению к Кремлю, которая от Котельнической к Кремлю вот сюда. И при этом как-то нормально люди едут, могут как-то пользоваться, при этом не тупят, не тормозят. Что-то с вами случилось вчера. Даже как-то волнительно стало. Да я думаю, даже как-то, а что, все ли нормально у вас? Вы как чувствуете себя? Нормально у вас вообще все? Потому что это довольно странно, как будто бы вы не вы. Бывает такое, что как будто бы это не вы. Рисориус, приветствую, Южный Урал, плюс 15, там обещают грозу. Но у нас тоже такое небо тревожнецкое немножечко. Денис, я вас приветствую. Андрей Скорпион тоже здесь. Доброе утро, други. Пишите, говорит МСК-бот. А, нет, тут не то у меня. Вот это надо выключить. Причем у меня сразу две пилюли пошли. Вот видите, все должно быть в меру. Одна пилюля хорошая, другая еще лучше. Две вместе уже плохо. Вот так. А на Ленинградке уже пошел дождик, Black Duck сообщает. Спасибо за информацию. Я предлагаю сразу проснуться, а потом пойти уже говняться. Ну, да, достигать дзена, потом пойти уже после пилюли, ладно? Давайте. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в телеге, в Максе, везде вообще. Пишите, читаю вас.

время Вучич все опроверг. Он все, но ему говорят, вы Вучич? Он, нет, не Вучич. Вы из Сербии? Он говорит, нет, не из Сербии я. Я не из Сербии, я не Вучич. Нет, это не я. Он все опроверг. Не было этого. Это не я, я не было. Я не говорил про введение виз для россиян. Нет, ничего такого не было. Так что нормально все. А кто же это говорил? Спросил его кто-нибудь? Если ты не говорил, так кто говорил тогда? Накануне заявлял о том, что теперь он собирается ввести визовые отношения с Россией.

Слушайте, а можно понимать сербский, если читать? Вутить написано здесь, смотри, вутить. Нема ни говора, а уведени же виза заградене русидже. Нема ни говора. Понятно? Ну, это, нет речи, да? Как-то нет речи. Разговоров никаких не было. О введении виз заградитель. Заграды. Россия. С Россией. А что, вы в Сербию собираетесь? Чего вас это взволновало? Поднимите руки, кто в Сербию собирается? Ну вот, видите, все, кто собирался в Сербию, уже давно в Сербию. Уже в Белграде давно. Их уже даже выслали оттуда, потому что они на протесты пошли на улицу, не зная, что если ты понаехавший и собираешься протестовать против власти, то тебя быстренько пакуют и высылают. Без права возвращения. Это если бы Мазда была до сих пор в России, то мы бы, может быть, ну, Европа перестала бы говняться. Мы бы, может, и собирались бы, может, в Белград на автодром Нова, как-то так он называется, где нас тренируют специалисты специальных служб, в том числе и автомобильных, на аварийное, контраварийное вождение и все такое. Вот это да, вот это была наша дежурная занятость такая в Сербии. Туда периодически для этого наезжали.

0: Иванодав думает, что это все потому, что шеф Китая. Шеф, патрон Китай. Поэтому в городе можно ездить. Вячеслав Смирнов, доброе утро. Приветствую. Артур Гурьев, доброе. Очень хорошо, что здесь. 7373948. Если есть что сказать по движению, сказать по движению можно это прямо сейчас.
1: В движении.
0: Что, как, где, куда, зачем, с какой стати вы на Люблинке уже устроили катавасию там? Так, что это, где это, давайте посмотрим. А это какой-то проектируемый проезд рядом с Люблинкой. Не имеет значения, все, не имеет. Там сейчас никого нет все равно. Никто даже не заметит этой аварии. Так, в остальном только работающие человечки. Несколько перекрытий. Продолжается ремонт на МСД СВХ перед Щелковским. Продолжается отсутствие моста на Шереметьевской улице. Это отсутствие вы будете наблюдать до октября 27 года. Поэтому я так периодически буду напоминать какое-то время об этом. А потом, так или иначе, весь город об этом узнает. Потому что тектонические изменения, переселение транспорта и перераспределение транспортных потоков в связи с отсутствием этой артерии, перепускной, этого канала, а мост есть суть канала, правильно? Это же, ну, канал, вы по нему как бы протекаете. Вот, и отсутствие этого канала так или иначе станет известно всем вот, с течением какого-то времени, но пока буду напоминать. На Королёва, туда, к Останкино, с Шереметьевской, из Мариной рощи, уже не проедешь, все, там закрыли мост полностью. Полностью весь мост закрыт до октября 27 года. Но это такое, либо у нас есть несколько видов ударной работы. Есть такая, которая продолжается бесконечно, гляньте на шоссе энтузиастов. И неважно, когда там должен закончиться ремонт, он никогда не закончится. Ну, потому что это перманентное состояние шоссе, все это уже окончательно понятно. Ну и есть такой ремонт, как, к примеру, на Тверской, когда асфальт перекладывают. Или еще в каких-то местах, по-настоящему важных. Вот как эстакаду возвели, как дублер Можайки, второй этаж. Над Рябиновой, над всем вот этим. Ее возвели там за... Ну, в два раза быстрее. Там, должны были за год, сделали за полгода. Или должны были за два, сделали за год. Вот так. Вот такие два типа работ. Какой тип работ полагается мосту на Шереметьевской, я не знаю. Надеюсь, что второй. Ударный. И тогда ударно все это прям вот будет хорошо. Так, соборная мечеть. Почему-то сохраняется перекрытие перед усадьбой Салтыкова. Что вам Салтыков-то сделал? Достопримечательность. В связи с чем перекрытие? Перекрытие движения по... там у вас по 31 декабря. Все, значит, в связи с чем-то очень важным, хорошим. Так, какие я еще вижу перекрытия? Все остальное — это дорожные работы, плановые, о которых вы сами знаете. Давайте поедем. А нет, про движение еще вот здесь можно сказать, а потом поедем дальше. Для многодетных семей в России введена скидка 15% на проезд по платным дорогам. Это я хотел сообщить вам новость. Многодетные семьи, вы сами знаете, что означает ваша многодетность. Ну, то есть с каких пор начинается многодетность. Иногда два человека, это уже многодетность. Ну, два маленьких человека, два детеныша человеческих. Порой это уже такая многодетность, что сил выносить просто уже этого нет. Когда они, тем более, погодки, может быть, и у них зубы, и вот это все, и они маленькие. И это, думаешь, прям вот как будто бы там один за троих должен засчитываться. При таких обстоятельствах. Это очень сильная многодетность. Но вообще, конечно, сколько сейчас у нас? Три должно быть спиногрыза. Но, в общем, вы знаете, что вы многодетные, если что. И вам полагается 15% скидки на проезд по платным дорогам, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Скидка будет действовать до 30 сентября 2026 года при прохождении соответствующей регистрации. Где надо регистрироваться? В комитете многодетных, не знаю, где-то в Министерстве транспорта. В общем, вы должны где-то зарегистрироваться. Ну, а почему до 30 сентября? А потом, что многодетность исчезает, как бы, после 30-го? ты до 30-го многодетный, а потом едешь уже? А, потом начинается школа, да? Ну и что, а если ты к бабушке, от бабушки, каникулы? Это, ну ладно. Поддержка многодетных семей в поездках по трассе. Все, я сейчас на сайте Автодора открою эту новость. 15.04 новость. А сейчас-то какое хотя бы? Давайте узнаем. А сейчас 2.06. 15.04. Телеграм-канал свежести, ну, как бы, дал свежую информацию. Простите. Нет, вы классные. Вот, ну просто на Автодоре это 15.04. Государственная компания «Автодор» в преддверии весенне-летнего сезона запускает акцию в рамках поддержки многодетных семей. С 15 апреля. Апреля! Нормально? А как вы... Послушайте, «Автодор», можно я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь? Получаю от вас массу информации. Массу полезной. Просто массу. Про то, что завезено 80 тонн щебня туда. Про то, что для обхода Адлера там и чего-то еще вылили бетон в опалубке в количестве 18 тысяч кубометров. Я утрирую сейчас. Про то, что где-то дождь там над... Ну, массу. И все это письма. Это письма, прям письма получаю. Вот. Но вот такая вот история почему-то как-то осталась... прошла мимо. Вот, ну, просто и прошла мимо. Странно. Почему? Это нужно было писать как-то мощнейшим образом. Потому что многодетных-то у нас... Вы знаете многодетных? У вас есть знакомые многодетные? Поднимите руки, у кого есть многодетные знакомые? У меня есть. У меня как минимум есть... Как минимум есть один. Нет. Нет, есть семья, где пятидетная она. Но они потому что на Кавказе, и он, конечно же, очень хотел князя-наследника. Наследника-князя. И, как водится, естественно, наследник-князь появился пятым. Я его спрашиваю, говорю, Заур, а если бы и пятой была девчонка, продолжали бы? Он говорит, ну, конечно. Конечно, продолжали бы. Вот. Там девочка... Потом еще две девочки, двойняшки. Потом еще одна девочка, красавица. И, наконец, наследник появился. Вот, это пять. Кто у нас еще? Федоров у нас многодет. У него трое. Настя Аношко многодет. Нет, не многодет она. Или многодет. Двое или трое? Я уже забыл. Аношко, отзовись. Сколько у тебя? Потом, сейчас я... Не, если подумать, я... А, знаю еще одного. Вот, точно, знаю еще одного. Он, ну, он классный. Все здесь был профессором, преподавал. Молодой очень парень, но очень талантливый. Все. И он уехал от войны. Он, в смысле, ну, ему хотелось... Он совсем согласен, потом уже стал. Но вот риторика, там еще что-то такое. И он уехал туда, где чуть поспокойнее, а именно в Израиль. Уехал. Ну, в смысле... И каждый раз, когда с ним говоришь, он приезжает иногда, он такой, да вот семья там в бомбоубежище сидит. Я говорю, ну там же спокойней. Но в бомбоубежище оно по-любому спокойней. Чувствуешь себя как-то защищенным. Вот. Многодеты. Так вот, сообщайте. Итак, с 15 по 30 сентября участники акции смогут единовременно пополнить... подождите, это вообще не та акция. Нет, единовременно пополнить... Баланс лицевого счета транспондера типа С, принадлежащего члену многодетной семьи, на 12 тысяч бонусных баллов. Начисленные баллы можно обменять на скидки на оплату проезда по сети трасс «Автодор». Максимальный размер скидки достигает 15% или 6 тысяч баллов. Активировать скидку можно любой выбранный пользователем календарный месяц. Что это означает? Пополнить лицевой счет... На 12 тысяч бонусных баллов. Это значит, 12 тысяч рублей туда нужно положить? Или что? Что значит пополнить? Можно обменять на скидки. Активировать скидку можно любой выбранный пользователем календарный месяц. Нет, что-то не то. Чтобы принять участие одному из членов многодетной семьи, на которого оформлен транспондер, нужно пройти подтверждение статуса в чат-бот-мессенджере «Макс». Вот где. Либо обратиться очно в Центр поддержки и обслуживания. Для подтверждения статуса в центрах поддержки удобно использовать цифровой ID мессенджер «Макс». Важное условие для успешного начисления баллов. Я ничего не понимаю. Что значит эти баллы? В рамках программы лояльности «Автодор» пользователь может приобрести скидку 3, 5, 7, 10 или 15% на календарный месяц за полученные баллы за проезд по платным участкам дорог, находящихся в доверительном управлении. Подробности, правила акции по ссылке. Ой, ну это будет совсем, да? Угу. Нет, мне больше нравится то, как сказал министр транспорта. Вы уж простите меня, но мне вот министр транспорта сказал, просто многодетная 15% скидка. Все, идите зарегистрируйтесь. У него все очень просто, складно, легко запомнить. Только непонятно, куда идти регистрироваться. Да я слушаю вас, доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, а я надеюсь, вот к вашему, вот к этой теме, надеюсь, что есть какой-нибудь такой автомобилист многодетный или мама.
0: Многодет. Надо называть по аналогии с московскими долголетами. У нас есть долголеты, а это многодеты.
2: Вертолеты.
0: Да.
2: Вертолеты. Вот. Есть вот, допустим, у меня у дочери есть приятельница, она вот родила ребенка, и сейчас не про машину, но аналогия. И она вот стала, когда везде там вот она ездит с ребенком, допустим, вот есть ли там пеленальная комната, есть ли... И она создала блог, там еще там много тысяч подписчиков, вот. И я, ну и там вот у нее прям даже карта есть. И я надеюсь, что есть какой-нибудь такой активный чел или чулика, который вот тоже...
0: Будет ездить и показывать, как оно работает. Да, я согласен с вами. Это было бы очень правильно, чтобы рассказать, к примеру, что это и есть из себя представляет 12 тысяч бонусных баллов. Как-то их начислить. Пойду почитаю, к примеру, в РИА Новостях теперь. Вот что РИА Новости пишут. РИА Новости, между прочим, пишут от 1.06 новость. То есть зря я напал на телеграм-канал «Сверсти». Значит, нормально все он сделал. Это все-таки очень похожие, вероятно, новости, но, наверное, не про одно и то же. Почитаем. «Автодор. Скидка 15% для многодетных на проезд по платным», сообщил в интервью министр транспорта. Но это я только что сказал. «Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле». Это уже цитата. Например, для многих семей госкомпания «Автодор» снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября, сказал министр НАПМЭФ. «Мы видим, что такая мера очень востребована». Вот и все. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей. Ну, классно. А почему нельзя все время им скидку? Ну, там, к примеру, когда льготная ипотека для многодетных, то она всегда, ну, на всю ипотеку, а не на год, допустим. Или если, к примеру, вот сказать, для многодетных специальная программа по скидке на автомобиль, так она всегда. А вот тут на сезон, а потом как бы ты уже не многодетный. Ну, не знаю, я бы, конечно, поддерживал, если действительно вот, задача есть. Конечно, есть задача по, аккуратно скажу, не выравниванию демографического положения. В общем, по повышению коэффициента у нас на женщину должно приходиться больше детей, чем сейчас приходится. Вот, и тут поддерживать многодетных. Но, с другой стороны, могли не делать, но сделали. И на лето, конечно, на этот сезон, когда все к бабушкам, к дедушкам, на моря и везде. Вот тоже, пожалуйста, многодеты поддержаны здесь. Я слушаю вас, да, внимательно очень. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр, Москва.
0: Да, Александр.
3: Это самое, Роман. Слушайте, ну, баллы, просто очень коротко поясню, что это такое. Я давно пользуюсь автодором, транспондером и так далее. Но, чтобы вы понимали, у меня этих баллов порядка 30 или 40 тысяч. Вот, то есть...
0: Вы можете скидки себе приобретать.
3: Да, вот я когда еду в отпуск на юг, допустим, там в июле, я покупаю, правда, 15-процентную скидку. Она действует, но это фактически скидка на оплату по транспондеру. То есть то, что они сейчас дают, вот эти вот... тысячи баллов, это действительно нормально, но они копятся вот как будто бы спасибо Сбербанк. То есть ты потихонечку ездишь, ты там что-то капаешь.
0: Это я понял. Нет, я в целом, что такое баллы, это я понимал. Я не понял, там было написано «приобретите 12 тысяч баллов». Такое ощущение, ну, да, что да, можно да. купить их, как бы, эти 12 тысяч.
3: Ну, это немножко просто косноязычно так написали, конечно, никто их
0: приобретите
3: не приобретает.
0: «Приобретите» — это означает, что ты накопите, в общем.
3: А в данном случае они просто тебе их начислят как многодетному. Вот и все.
0: Ну, хорошо. Где найти приложение «Автодор» для iPhone? Вот меня спрашивают. Там же, где вы находите приложение для iPhone, для везде, во всем остальном. По-моему, там он прям вот...
4: Да,
0: вот,
4: Роман, добрый день.
0: Доброе, слушаю, да, здравствуйте.
4: Я считаю, что это позор «Автодора» такой, что в этом...
0: Почему?
4: «Автодоре»? Потому что могли бы сделать и 50% без всяких баллов для многодетных. Да. Ситуация в стране такая, что надо полностью поддерживать многодетных и любых детей.
0: Я согласен.
4: А вот эта вот кривая схема,

0: дам 15%. Нет, это бюджетная история, она вшита в бюджеты, в субсидирование, в поддержку отраслей, социальные программы. И в рамках этих социальных программ, вот сейчас эта программа, извините, это может я вас распалил тем, что говорю, а почему не на год? Мне совершенно понятно, почему не на год, потому что летом все ездят семьями, а после лета в основном все ездят на работы. Вот, и тогда в результате, если ты ездишь на работы, то при чем здесь твоя многодетность? Это тоже очень понятно. Но ничего бесплатного не бывает. Ну вот, ну дышим пока что. Я вот думаю, может бывает. Пока что дышим мы еще пока. Вот это, мне кажется, чуть-чуть бесплатно.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Моторы.
0: 6.41, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 2 июня. Не подскажете найти приложение? Его там нет. В магазине приложения App Store действительно эти душнилы американцы его выпилили из App Store. Ну, как бы компания государственная. Вот оно, санкции свои наложили. Задушили. Задушили санкциями. Кому нанесли? Кому ущерб-то от этого? Ну, гражданам. Естественно, гражданам. Вот, чтобы вам было только, лишь бы вам было только неудобно. Граждан, понимаете? Вот по кому бьют. Сейчас я вам расскажу, как это все сделать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.

0: Доброе утро, Роман.
1: Да, доброе.
0: Недавно прошлый лет мой отец, потому что старший сын университета окончил и все льготы потерял. Mm-hmm. Хотя, если был бы я москвич, у меня же младшим еще 11, я бы имел все льготы. Вот так вот у нас разница с регионом.
1: Вот, смотрите, не, подождите, а что, если вы москвич, то у вас совершеннолетний продолжает считаться ребенком?
0: Нет, смотрите, у москвичей выгода в чем? У них многодетные, вы считаетесь, до тех пор, пока младшему не исполнится 18, либо 23, если научным.
1: Подождите, если младший, а если старшему уже 40 в это время?
0: Не имеет значения.
1: Ты все равно многодетным остаешься?
0: Да, очень кучеряво в Москве в этом
1: плане. Вообще класс.
0: По поводу льгот, смотрите, во-первых, у нас всего 10% многодетных семей в Российской Федерации. Я думаю, что это последнее, что нужно многодетным. Знаете, они с таким восторгом: вау, круто, едем теперь красным платным трассам. Объясню, многодетные, как правило, люди не богатые, у них там какой-то Ларгус, может, 7 метров.
1: И они не едут, да, вы думаете,
0: да, по платным? Да, они не едут. Вот это, знаете, вот эти все поддержки, они как бы немного карикатурно выглядят. Вот.
1: Ну то, как, нет, ну подождите, карикатурно. Тут немножко, там немножко, смотрите, здесь
0: знаете,
1: немножко.
0: Смотрите, знаете, чем сравнить? Это вот как вы в магнит идете, вам чеки дают купоны на какую-то будущую скидку, на какие-то беспонтовые нафиг ненужные товары. Вот это я пример.
1: Вы знаете, вот в Штатах, к примеру, есть целая культура людей, которые... вот завалены у них дома этими купонами, но в итоге они вообще не тратят деньги на покупки. Они такие: так, сейчас у нас сегодня начинает действовать вот это на молоко.
0: На это жить невозможно.
1: Не, жить, конечно, нет, но спасибо вам большое. Ну, как бы государство и не говорит, что оно должно заменить собой все статьи доходов. Это просто поддержка. Еще раз, хорошо, что она есть, а вот насчет того, что это 15%, я тоже так посчитал, если у тебя 7 тысяч выходит, допустим, поездка, 7, то 15% это, сколько получается, 1050 рублей, правильно я считаю? 700 это 10% и еще 350. Ну, 1000 рублей. Ну, с другой стороны, 1000 рублей это 1000 рублей. 1000 рублей это, сколько это литров топлива? 16-15. Вот. Это сколько-то литров топлива. Ты можешь уехать на сколько-то километров дальше на эту 1000 рублей. Значит так. Я вам рассказываю, как установить приложение «Автодор». То есть я так понимаю, что мы, те, у кого приложение установлено, мы как бы в привилегированной группе. Мы те, у кого оно установлено. Было еще тогда. А выпилить его из телефона, прямо из мобильного фигушки. Смотрите, тут вопрос от Дениса, где найти. Ну и, может быть, кому-то еще тоже пригодится. Возможно, вы сейчас становитесь пользователем платных дорог. Или, возможно, сейчас вы пришли уже к тому, что в сезон, и в дачный сезон, и в сезон в отпускной, все-таки транспондер — это не столько способ экономии денег, сколько способ безусловной экономии времени. Потому что через посты по транспондерам, где проезд только по транспондерам, все, конечно, ну, если никто там не затупит, что-то такое не дочитает, что это только для транспондера, не начнет задом сдавать, всех требуя раздвинуться, то ты просто проезжаешь быстрее. Инструкция такая, значит, мобильное приложение выпилили из App Store. Кстати, для андроидов, пожалуйста, Рустор, заходите, и еще в нескольких местах можно на андроиды приложение скачивать. Но если у вас iOS, установить мобильное приложение для максимальной выгоды от поездок по платным дорогам, скачать приложение не получится. Веб-версия личного кабинета для iOS. Мобильное приложение удалено из App Store. Для быстрого доступа к личному кабинету «Автодор» платной дороги установите на экран «Домой» иконку «Ярлык» по инструкции ниже. То есть у вас будет открываться как бы сайт, мобильная версия сайта, по иконке, которая у вас будет, ну, личный кабинет, по иконке, которая у вас будет как приложение просто на экране телефона. Вы же знаете это. Открываете сайт «Автодор» платной дороги в браузере, у себя в телефоне. Написано в Safari. Ну, наверное, в Safari. Заходите в личный кабинет. В личном кабинете внизу экрана нажимаете иконку квадратик со стрелочкой. Обычно это означает экспортировать что-то куда-то, отправить там или скачать. Вот она в самом низу, центральная. Вот. Может, я это мог бы показывать? Ну, ладно, вы все равно не смотрите трансляцию, поэтому я буду рассказывать. Потом у вас выпадающее меню. Скопировать, добавить список для чтения, добавить закладку, добавить в избранное, дра-ля-ля. На экран «Домой» кнопочка такая есть. Нажимаете ее на экран «Домой». Потом у вас выпрыгивает такая менюшечка. На экран «Домой» и пиктограммка «Автодора», приложенец такого. И написано, кнопка «Добавить» есть. Нажимаете ее. И у вас на экране последним, ну там, где у вас все новые приложения скачиваемые появляются, появляется пиктограммка «Автодор». Вот ровно так же выглядит, как мое приложение. Вы туда нажимаете и попадаете сразу в личный кабинет, насколько я понимаю. Или просто на сайт, или в личный кабинет. Если на сайт, то там уже в личный кабинет входите. И вот у вас сразу личный кабинет. То есть пополнение, счет и все остальное. В принципе, примерно тот же функционал, что и у всех остальных. Это, между прочим, действенная мера, действенный способ. Очень многие у нас банковские приложения так работают. Ну и вообще всех тех ресурсов, которые попали под ограничения эти иезуитские американцев, которые наказывают просто людей. Потому что в конечном итоге мы, если ты чем-то пользуешься, ты же не прекращаешь быть клиентом банка только потому, что у него там приложение как-то не очень работает, правильно? Нет, ты остаешься его клиентом. Просто тебе не так удобно становится. И все. А банк, он продолжает работать. Ты с ним там счета у тебя, ты получаешь зарплаты, карта, все остальное. Просто по тебе ударили, так же, как бегство автомобильных брендов ударило по клиентам, просто по людям. А потом еще и отрубили все приложения, тоже по клиентам, которым гарантировали, что все это будет работать, и они все это будут обслуживать. Понятно? Вот как работают санкции. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Значит, про эту систему оплаты, там все действительно меня тоже удивило, почему 15%. Потом понял, что у них это стабильная, но стандартная схема предоставления по программе лояльности. Угу. Копишь эти баллы, балл начисляется, по-моему, 100 баллов за один проезд через КПП. То есть ты один раз проехал, заплатил за проезд, тебе 100 баллов на счет. А потом ты, соответственно, эти баллы можешь поменять на скидки. Но с этими скидками я в это дело играл, когда не было абонементов. Вот. И там, если я правильно помню, тогда было уже очень такое неудобное ограничение. Не, ну то, что это только на один КПП вводится, то есть ты даже не на дорогу это делаешь, а на отдельный пункт оплаты. То есть ты его только на него берешь. Вот. И главное, что ты должен успеть взять до начала месяца. То есть если месяц начался, то есть 1 июня...
1: То только на следующий уже нужно будет платить.
2: Не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось. Вот. И вот почему меня удивило 15%, потому что я сейчас даже не поленился, посчитал. Вот. Я езжу по абонементу, и у меня по абонементу такой очень льготный, лояльный этот самый тариф, абонемент на 3 месяца, и за 3 месяца нужно проехать 15 раз. То есть, в принципе, это более чем для дачных поездок, это более чем лояльно.
1: Ну да.
2: Посчитал 85 рублей, получается, да, с какими-то копейками, один проезд. А штатный тариф 400.
1: Опа.
2: Вот я тоже так опа.
1: Ничего себе. Это вот, очень хорошо. Вот. Да. Вот. Ну, то есть вы оплачиваете 20, ну, 80% скидка получается на поезд.
2: 20%. Да, я покупаю абонемент на 15 поездок за 1285 рублей.
1: А мы считали же здесь даже в эфире как-то, там вообще чуть ли, ну, не 50% это сходу получаешь, там, условно, туда-обратно в Шереметьево так 1000 с лишним, а по абонементу, ну, вот если на две поездки, то 500, ну, там, да, сколько-то рублей там
2: выходило. Ну, да, вот, поэтому...
1: Очень выгодно.
2: То есть они просто впихнули эту... То есть они просто берут и начисляют какие-то эти самые баллы просто из головы. Вот. И если позволите еще два небольших... Одно замечание, один вопрос. Значит, замечание. Тут, конечно, с машиной льготы и проезд немножко разница, потому что, когда едешь по дороге, там, конечно, от того, что лишняя машина проехала, экспозиционные расходы на дорогу возрастают, но я смею себе предположить, что на какие-то буквально там единицы рублей. Это все-таки не физическая сущность машины, которую ты покупаешь. Это ты проехал, ты истратил асфальт. Вот. Поэтому там действительно можно давать скидку хоть 90%, и это будет безболезненно для «Автодора». Вот, и никакие субсидии от государства ему для этого не нужны.
1: Есть некоторые процессы, которые нам представляются очень простыми, а по факту они оказываются очень сложными. Ну, к примеру, мы же не знаем, может быть, у нас там какой-то комитет, еще раз, какой-то надзор платных дорог, у них там стоят счетчики, они считают все автомобили, которые проезжают. И они обязывают «Автодор» отчитываться, где деньги за все эти проехавшие автомобили. Я думаю, что это не очень просто. Там это ты хочешь пропустил, хочешь не пропустил. Это
2: у них программа...
1: Думаю, немножко не так работает.
2: У них программа максимально 15%, поэтому они 15% удали, чтобы не переделывать программу. А вопрос такой. Я вот тут возвращался с дачи, вот, по М4. И мне стало интересно. Я даже по пальцам считал. Минимум в 4 местах, вот на участке от Кашира до Москвы, висят устрашающие знаки «ремонт», ограничение 50, это при разрешенных 110, фиксация на видео, и ни малейших следов ремонта, ни начала, ни окончания. Вот вопрос, если действительно, там, не дай бог, я как ехал, как все ехали 110+, так и я ехал 110+, тем более, что это было 3 часа утра. Вот, тогда дорога была свободная. А вопрос, если придет штраф за превышение скорости в зоне ремонтных работ, где ремонтных работ нет, это что?
1: Это штраф будет. Ремонтных работ нет, но знак-то есть. Сейчас нет, завтра будет. Это, ну, тут,
2: не завтра, тут
1: вопрос в том, что не согласны, нужно запрос делать в ГИБДД, в МВД точнее. Вы делаете запрос официальный. Они рассматривают, переправляют его в местное подразделение, которое...
2: Года через два, говорят, сосульки расставили.
1: Вы имеете в виду, что вы хотите уточнить законность расположения этого знака здесь. Вот насколько он здесь уместен и действительно ли он здесь расположен по делу. И все это вы выясняете. К этому времени, конечно же, там все возвращается на место и в результате. Поэтому тут так. Ты просто, да, просто принимаешь риски на себя в данном случае. Ты понимаешь, что ты едешь, ты видишь поток, который продолжает идти 110, ты видишь знаки, которые 40 км в час ограничения, ты видишь камеры, которые здесь висят. Ты просто принимаешь ответственность на себя. В детстве про такое говорили. А если все прыгнут с горы, ты тоже с ними прыгнешь? Когда ты говоришь, ма, ну все так делали, у нас весь класс сбежал с математики. Она говорит, а если с горы все прыгнут, а все начнут головой о дерево биться, и ты будешь с ними биться? Причем здесь все? Так и в МВД тебе ответят. А если все будут биться головой о стену, ты же тоже с ними будешь? Поэтому при чем тут все едут 110? А ты по знакам поезжай. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Роман, доброе утро, Андрей.
1: Доброе.
3: А вот помните, лет 15-20 назад, когда платная ленинградка только появилась, компания BMW в честь своего, по-моему, столетия, чуть ли не год, спонсировала
1: бесплатный проезд по Ленинградке. Бесплатно. И опять же, он был спонсирован, то есть это BMW заплатила за всех вообще, по факту, каждому владельцу оплачивала всю эту штуку, чтобы они ездили по платке. Вот. Была такая акция. Да.
3: Я кайфовал в течение года.
1: Я был раздражен, потому что это было только для владельцев, а у меня в тесте был BMW, и я такой, потирая руки, о, сейчас в Питер рвану! А мне говорят, а фигушки тебе, надо владельцем только быть. А там владелец автомобиля BMW Russia, а вовсе не я. И скидка BMW Russia.
3: Я не знал.
1: Да. Спасибо большое за напоминание. Там нужно было быть владельцем только. Вот. И я такой, вроде тебя и BMW, а вроде и не получается у тебя ничего. Значит, у меня родилась третья дочь, многодетность до 18 старшего. Или пока он не закончит обучение в ВУЗе, а не до 18 младшего. Ну, вот это, наверное, Юрий пишет уточнение. Вообще, потому что если до 18 младшего, то старшие уже на пенсии могут быть. Потому что, ну, есть такие разбросы в детях, что прям... Вот. А так, по-хорошему, если разобраться, да никогда они не будут прекращать быть детьми. Никогда. И будет уже по 50, а они все равно будут деточками нашими. Правильно? Правильно. Поэтому многодетный ты на всю жизнь. Транспондер недавно вышел из строя. Замена 2900. А я так понимаю, что должно быть бесплатно, пишет Виктор Пурич. Да, наверное, но это не точно. Вообще, почему? А кому оно должно быть бесплатно? Так оно получается, что вот пошел... Не, вообще, я очень согласен с этим. Это мне стратегия очень нравится. Пошел ты, значит, однажды купил автомобиль, и такой, ну, приезжаешь потом к АвтоВАЗу через какое-то время, говоришь, ну, меняйте, но такое же бесплатно. Я ж купил уже один раз, я у вас купил тачку, что второй раз теперь покупать? Давайте эту забирайте, давайте новую. Вот. Это называется трейд-ин. И там все-таки не столько он будет стоить. Другое дело, что эти транспондеры действительно, они с незаменяемым элементом питания. Вот. И этот элемент однажды все-таки ресурс его заканчивается. И да, транспондер нужно поменять. Ну, просто это такое правило. Опять же, ты с этим соглашаешься, когда его приобретаешь. Так, секундочку. Программы кредитования, акции, спецпредложения. Я хочу открыть акции спецпредложения и посмотреть, сколько летняя смена цен у АвтоВАЗа сейчас. Сколько, допустим, вот сейчас какая-нибудь семейная ипотека на автомобиль семейный. Летняя смена цен. Только коммерческие автомобили «Лада» по специальной акции. Самая экономичная «Лада» еще доступнее битопливный «Ларгус». В режиме выгодного сервиса «Лада страхования». А где эти какие-нибудь семейные и все остальное? Пробег. Чего-то не вижу я здесь. Ладно, летняя замена цен, бог с ней. У нас есть еще одна любопытная тема, которая вчера здесь, кто-то из вас ее наживил, потом она развивалась, потому что с завершением моторов я не прекращаю работать ведущим этого шоу. И не прекращаю, а может быть только начинаю с завершением эфира, начинаю работать автообозревателем. Вот вчера работал еще и гонщиком на треке. Вот, и продолжают поступать сообщения, все, и завалили меня опять этой новостью про тотальный, железобетонный, окончательный, тотальный запрет на парковку электромобилей и гибридов на подземных паркингах. Тотальный просто. Про штрафы до 2 миллионов за это, от 50 тысяч до 2 миллионов, все. Теперь приехал в Ашан за покупками, сразу 2 миллиона тебе штраф за то, что на электромобиле ты заехал. Все. И сразу же здесь же требования. Но как тебе, Щукин, такое? Вот так вот, просто вот все однозначно. Мне такое кажется любопытным. Свое мнение по этому поводу в телеге я уже написал. Вместе с настоящей новостью. Не тем, что распространяют вражины по интернетам, подавая это совершенно иначе, эту информацию, а настоящую новость. Кажется, она не разошлась никуда, вирусной не стала. Это не так интересно, когда ты понимаешь суть, понимаешь, что алармизм этот выеденного яйца не стоит, и он распускается кем-то специально. Другой вопрос, кем и для чего. Но, тем не менее, считаю правильным и здесь, в рамках моторов, тоже об этой истории упомянуть через минуту.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирует.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Реклама.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
4: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 2 июня на календаре, очень удобно на этой неделе. Число совпадает с порядковым номером дня, и это облегчает работу нашего мозга и без того перегруженного. Старшему сыну 31, дочке 21 у друга, а младшему сыну 17. Пока всеми льготами пользуются в Москве. Во, видали? 31, 21, сыну 17. Походу, с родителями живет только один, получается. Правильно? Ну, ясно, что уже все остальные. Так, у нас пока младшему не исполнится 18, по новому закону, пока старшему. Спасибо. Извините, я просто иногда не... Ну, там, набор у вас интеллектуальный, и все так делает, что немножечко... Смысл сообщения размывается. А в тоннеле под Кутузовским опять сплошные линии разметки. Ан-та-та. Теперь не перестроиться, пишет Корс. Наверное, у вас не получалось там перестраиваться безопасно. Наверное. И поэтому было принято решение волевое. Ровно так же, как однажды было принято решение в тоннелях разметку сделать прерывистой, в некоторых, опять же, только в некоторых. Потому что действительно иногда складывались такие драматические ситуации, при которых человек, не очень часто бывавший в этом районе, не очень понимает, что по выходу из тоннеля ему как бы вдруг нужно будет направо куда-нибудь уходить. И он об этом догадывается уже ему навигатор, когда говорит об этом, а он такой раз, а он в крайне левый. а все сплошные, пока не выйдешь из тоннеля. Такой он думает, а что же мне делать? Нарушать. Ну и вообще, честно говоря, общемировая практика говорит о том, что в тоннелях, как бы, там, мосты, тоннели, это, контролирующие органы и стражи правопорядка думают, что люди, пользующиеся автомобилями, это взрослые люди, они сдавали на права, они доказали там свое психическое здоровье. Они умеют пользоваться разметкой. В смысле, прерывистой. Они умеют перестраиваться, и перестроение, к примеру, в микротоннеле под магистралью, под какой-то, мало чем отличается от перестроения до этого тоннеля. Или от перестроения после этого тоннеля, к примеру. Вот, поэтому, не знаю, я не могу здесь прокомментировать вот эту снова разметку. А как проверить, не сел ли аккумулятор в транспондере, не проезжая пост оплаты? Лизнуть? Не знаю. Я проверить... Это хороший вопрос. Как проверить, не сел ли аккумулятор? Может быть, бросить его в воду? Сложно сказать. Можно не проезжать пост оплаты, а подойти прямо к тетечке и сказать «проверьте». Проверить состояние аккумулятора в транспондере без проезда через пункт оплаты можно с помощью мультиметра. Мультипультиметра. Но его надо вскрывать. Это только со вскрытием транспондера. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Да.
6: Доброе утро. Роман.
1: Да, приветствую.
6: Вот я счастливый обладатель транспондера, я прям помню, с 2014 года. Угу. И вот он у меня один такой красавчик, ездим мы по нему на родину в Липецк. И вот что заметил? Один пункт оплаты только в Тульской, начало Тульского пункта, угу. И это не только у меня.
1: Не принимают.
6: Это прям вот мы туда-обратно, туда-обратно, как дураки. Транспондер не срабатывает.
1: Не срабатывает.
6: Все остальные пункты вообще нормально. Я вот тоже думал, типа, сначала батарейка села. Не-не, я проверил и на Калужке. Это вот именно тот пункт оплаты, почему он такой кривой. Угу. А так, ну, вообще, на самом деле, ну, я его брал. Я помню. Я заплатил 5 тысяч. Мне 6 тысяч упало на счет, и транспондер мне бесплатно подарили.
1: Да.
6: Потому что тогда еще скидка была, тогда было все прям, чтобы люди им пользовались. Сейчас за 2900 и без скидок, без всяких. А уже как-то особый смысл не вижу, потому что, вот смотрите, вот он зависает, а карточку прикладываешь, моментально проходишь. Все карточки сейчас, ну, просто они вот эти прикладывающиеся, ничего не надо вводить.
1: То есть тетечек нет уже там, не сидят в будочках тетечки?
6: Никого там нету.
1: Нет, просто прикладываешь
6: карточку. Вот этот, да, пин-пад стоит, приложил, поехал. Я думаю, я его разберу. Я вот сейчас на море съезжу, разберу его, попробую батареечку заменить.
1: Давайте.
6: Ну, не получится, приложу, буду карточку прикладывать.
1: Там нужно, да, там нужно, спасибо большое, там нужно ногтем поддеть. Только есть инструкции написано. Аккуратно откройте корпус транспондера. Например, поддев его когтем. Поддев его ногтем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
12: Алло, Роман,
1: да. Доброе утро. Да, доброе, приветствую.
12: Андрей, Москва. Такой вопрос, не вопрос, а не по поводу транспорта. Я вот просто решил позвонить. Я по М-12 езжу иногда, там раз в полгода, там раз в 3 месяца. У меня был раньше транспортер, который там купил, вот. И, значит, как-то год 3 назад примерно я, короче, проехал туда-обратно, потом... Значит, ну, думал, там у меня транспортер снялось туда-сюда, а потом зашел посмотреть, просто проверить счет на М-12, ну, как раньше, без транспортера. У меня там тоже цифра висит такая же. Вот я позвонил им, они говорят, вы где-то ехали, типа, где-то либо вы за машиной ехали, либо что-то там номера было не видно, я не помню, что там.
1: Не считалось. Короче,
12: да, такой квестер сказал, что я, короче, просто заплатил и больше с ними не связываюсь, вот. А еще такой вопрос. Сейчас вот я... Ну, я в Шереметьево работаю, я сейчас на парковку заезжал. Мне тоже отдали, вот про карточку сейчас говорили у вас. То, что раньше была карточка, когда заезжаешь, а сейчас сделали, ну, бесконтактно вот эта такая штучка. Чип там и так далее. Сейчас подъехал, вот шлагбаум вообще не срабатывает. Вот, я не знаю, с 5-го раза только махаешь и туда и так далее.
1: Просто ближе нужно подъезжать. Они там такие, что к ним надо в упор прямо
12: я
1: вот...
12: Я просто знаю. Ну, это вот он просто... Вот, когда
1: просто тупит немножко.
12: Нет, это просто реально вот, ну, скажем так, это надежнее. Ну, это логично просто, карточка. А вот это, к сожалению, вот такие дела.
1: Согласен. Вот. В определенном смысле слова, но это, видите, это всегда компромисс. То есть, давайте так. В определенном смысле слова механическое действие более устойчиво ко всевозможным погрешностям, ошибкам, влияниям, чем электронные. Тем более электронные на расстоянии, беспроводное на расстоянии. То, что датчики инфракрасные, камеры какие-то, еще что-то. Конечно, механическое, оно вот нажал, приложил, покрутил ручку какую-то, щеколду отщелкнул. Да. И это, опять же, компромисс между вот такой надежностью и, конечно, скоростью, комфортом, тем, что... Ну, вот скоростью и комфортом, потому что подъехал, открылось. Предполагается, что оно должно работать беспроблемно, а в те моменты, когда проблемы возникают, их значительно меньше, чем тех ситуаций, когда там накапливался бы транспорт из-за того, что кто-то карточку не достал, кто-то достал, но у него лежало несколько, и он не ту прикладывает. Потом он понимает, что она не та, нажимает оператора, оператор что-то ему говорит, ему что-то отвечает. Он говорит, ах, да, у меня не та карта, и все остальное. В общем, согласен, но тем не менее мы должны согласиться тоже с тем, что это компромисс. Но вообще мне очень нравится система оплаты. Вот я вчера был на трехгорную мануфактуру, знаете, да? Вот, и вроде бы место модное. Такой офисный большущий центр, классная территория, так все там зелено, парковки. Все это 400 рублей в час парковка. Все прям вот, ну, хорошо, красиво. Выезжаешь, вот едешь такой, вот этими столбиками пластиковыми сделаны коридоры к шлагбаумам. Ты проезжаешь, и доезжая до шлагбаума, понимаешь, что надо же оплатить как-то. А при этом пункт оплаты, ты пока едешь на парковках, их не видишь, их там нет. Пункт оплаты равнёхонько стоит прямо у шлагбаумов. Вот здесь, прямо вот рядышком. Недалеко. Но ты к нему проезжаешь по этому коридорчику, и потом надо съехать с него. Хорошо, там хоть промежуток оставлен. Как-то расположить свой автомобиль у этого терминала. Или бросать его у шлагбаума и идти к терминалу оплачивать. У меня к вам предложение. Все вот эти закрытые территории. Уже давным-давно испробован метод, который очень эффективен. У вас на шлагбауме, на этом терминале, который открывает шлагбаум технически, там же стоит вот эта фигулина для оплаты картой. Как мы только что узнали, уже везде повсеместно введена на платных дорогах, никаких тетечек в будочках нет уже. Просто стоят приемники, карточку прикладываешь, и сразу списалась оплата. Почему не сделать так везде, на всех платных парковках, я не знаю. Что вы волнуетесь, что случится. Но если бы оплата не будет проведена, так шлагбаум не откроется. Правильно? Все, ты подъезжаешь, вставил карточку. То же самое. Просто, ну, бумажный пакетик, это карточку. Тебе появляется цифра. 800 рублей должен. Все, карту приложил, щелк, считалось, проехал сразу. Не знаю, может быть, это, наоборот, будет проблемнее, но мне так, честно говоря, удобнее, когда ты можешь оплатить просто на выезде. Или же еще одна возможность. Как это сделано в некоторых торговых центрах? Оплата по QR-коду. На самой бумажечке, на этом талончике, по которому ты въехал, QR-код. Камеру навел, попадаешь в систему оплаты через СБП. Все, и ты просто щелк оплатил, и ты уже подъезжаешь к шлагбауму, тебе уже ничего там не надо делать. Ни карту прикладывать банковскую, ни карточку вот эту вставлять. Ты просто подъехал, шлагбаум сразу открылся, и ты спокойно себе поехал дальше. Вообще никаких проблем, правильно? Правильно. Почему этого не сделать, ну вот не выбрать самый оптимальный способ и не предпочесть его всем остальным, не знаю. Так, однажды на въезде в Тольятти остановился на мосту плотине полюбоваться водопадом на рассвете. Секунд через 20 патруль прогнал нас через мегафон. Но не наказали. Слава богу. Это правда. А ведь могли расстрелять. Ведь могли расстрелять. Вот, если что. Но вы тоже прям. остановиться на плотине, еще и автомобиль там поставить. Ну, ну что вы. Хотя я понимаю, вас, конечно, подмывает оно, когда такая красоту встречаешь. Утро, природа, водопадом. Водопад где-то там. А где водопад там был? На плотине. А ну водопад какой-то, там падает вода, птички, вот это все. И тут такие:
13: граждане, граждане, разойдитесь, применять табельное оружие, начинаем на поражение. Предупреждаю, предупреждаю, последний раз предупреждаю, быстро ноги в руки отсюда, быстро, быстро пошли отсюда вон, давай.
1: И такое вот. Владимир Святоолегович, доброе утро, Тиран Т. Здесь на Мюна Бабента, Виктор Пуричи, приветствую, Павел, Михаил Т. И еще Вит, Юрий, приветствую, Артур Гурьев, Блэк Даг, Сергей Иванович Камчатки, отдельный привет. В Максе у нас Александр, Денис, Бриллиант. Спрашивают, как отправить сообщение в прямой эфир. Вот так, как вы задали этот вопрос, так и отправляйте. Андрей и просто Александр. Лучшие люди планеты везде в наших бот-мессенджерах, которые везде так и называются. Говорит МСК-бот. Говорит МСК.

Ты... А, плачу, наверное, все-таки. При поездках на юг, Денис нам сообщает, приходится отказываться от пользования транспондером, так как на автомобиль устанавливается бокс на крышу. Система считает автомобиль второй категории из-за увеличения высоты. Ну, конечно, становится подороже и невыгодно, поэтому приходится платить картой. Ну что ж, а вы сразу покупаете автомобиль с большим багажником и не устанавливаете боксы, тем более это еще расход топлива повышает, и эргономику, и аэродинамику, и внешне тоже так себе. Вещички складывать на неудобно, и оттуда потом их извлекать тоже.

Да, а можно еще Щукина и все тоже заходить. Мы сегодня вообще туда не заходим. А что это не заходит? А что? Заходите, чайку пошваркаем с брусничкой.

Кириллическое написание, так вот она так и называется, Щукина и все. По вчерашнему краш-тесту стоит подвести промежуточный итог. Промежуточный, потому что я не останавливаю голосование. Второй по популярности вариант ответа на вопрос Тена Т7 или Москвич М70, набравший 28%, это вариант посмотреть результаты голосования.

0: Это то, о чем я и говорил. Ведь эти же 28% как-то бы перераспределились между москвичом и Теннетом. У кого мы их забрали, эти 28%? У Теннета или у москвича? Чем обеспечена такая невероятная, стремительная, молниеносная победа москвича 45-27? А? Такое ощущение, что все 28% отобрали исключительно у Теннета, потому что отдай их ему, и тогда у него было бы 52%, и он бы победил. А так не смог, не смог, и поэтому проиграл. Но нет, не могло же быть, что все люди, которые зашли посмотреть результат, в итоге, если бы этого варианта не было, проголосовали бы за Теннет. Нет, такого же не может быть? Не может. Поэтому предположим, что они распределились бы поровну. По 14%. И тогда было бы 41 у Теннета и все равно 59 у москвича. 59 и 41. Сейчас 45-27. В любом случае, этот парадокс нужно как-то объяснять. Вот этот парадокс «любить любим, а покупать не любим». С этим парадоксом мы часто сталкиваемся. Раньше мы сталкивались с этим парадоксом, обсуждая дизельные двигатели, обсуждая кузов «Универсал». Все очень любят любить дизели, и еще лучше, если это будет дизель «Универсал». Никто никогда не любил их покупать. Всегда дизель — это наименьшая категория двигателей в портфеле. Ну, от модели к модели, конечно, зависит, потому что если мы там говорим о каких-нибудь внедорожниках или пикапах, то там дизели, конечно, да. Но в обычных легковых автомобилях нет. Ну и универсалы, конечно, никто никогда не любил. В широком смысле слова, это всегда удивительные, странные люди, которые покупали легковые, по сути, автомобили по цене кроссовера. Как только появились массовые кроссоверы, конечно же, первым делом в них пересели все владельцы, бывшие владельцы универсалов. В любом случае, вот такой у нас результат. Вот такой у нас результат. Значит, в конкурсе красоты чуть ранее, который проходил у нас в пятницу, я спрашивал вас исключительно по внешности оцените эти два автомобиля. Вот исключительно забудьте, что они из себя представляют технически. А технически они из себя представляют один Cherry, а второй MG, Morris Garage. Или, ну, сейчас выпускаемый огромной китайской автомобильной компанией SAIC. Потому что ей принадлежит этот британский бренд. То есть, как бы уже британские бренды не просто высшего эшелона, не просто первого эшелона, не просто второго, а все уже выкупили. Все, они говорят, китайцы говорят, у вас еще что-нибудь осталось? Такие, да вроде нет. Да вроде бы нет, когда из погреба кричат британцы. Ну, может, еще что-то есть какой-то бренд, что купить у вас-то, ну, что-нибудь там есть, ну, не знаю, может быть, какой-то кузовной ателье какой-нибудь что-то. Или тот, кто закрылся, может быть, 15 лет назад, но еще пока база техническая осталась. Может, они и есть еще. Британцы говорят, да нет уже, это тоже все купили. Я говорю, ладно, пойдем немцев покупать теперь, говорят китайцы. И вот вам GM, который... SAIC, который москвич. Но внешне, конечно, здесь москвич без разговоров. Да, имеющие глаза, да увидят же между ними разницу. Собственно говоря, эта разница отражена была и в голосовании Теннет Т7 30%, москвич М70 70%. Никакого варианта здесь не было посмотреть результаты голосования. Видите как? И все четенько распределилось по своим местам. Значит, 30-70. А в голосовании по моделям, когда представлены параметры, когда рассказано о том, что они из себя представляют технически. И вот здесь по моделям 27% Теннет, 45% Москвич М70, 28% голосов хотели просто посмотреть результат, опасаясь отдавать свой голос так, как будто он у вас последний и просто кончится на этом голосовании. Я же говорю, нет, это не тот повод, по которому я должен отдать свой голос, поэтому я не буду голосовать. Я нажму кнопку «Посмотреть результат». Так, Все, с этим разобрались. Разобрались, поехали дальше.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Значит, пишет мне раздосадованный человек, все, а так было хорошо, так все хорошо начиналось с электричками, и вот, значит, власти закручивают последние гайки, видел ли я новость, и начинается вот это вот все конючение про то, что вот посмотрите, какая новость, вот какие-то кровожадные и все остальное. Да. Да, наверное. Как бы это сказать? Здесь нужно дать в ретроспективе. Потому что для того, чтобы понимать, о чем идет речь, нужно посмотреть на события, которое разворачивалось. То есть, как подавалась новость изначально, как она появилась здесь в эфире. Помните? Сначала позвонил слушатель, который сказал, слышал ли я, что с 1 июня все кранты. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Все, шеф, все пропало, все. Все, что нажито непосильным трудом, ни электромобили, ни гибриды. Теперь мы никуда не поставим ни на какой подземный паркинг, ибо штрафы там от 50 тысяч до 2 миллионов. Это сначала был первый заход. Помните, я тогда предположил, что так-то оно может и так, но только я не думаю, что оно вот так, в таком виде. Я думаю, что это часть информации. А как известно, манипулировать... Я буду аккуратно говорить, ладно? Потому что, по большому счету, ложью назвать то, что дальше стало происходить, нельзя. Это как бы не ложь. Там, ну, как бы, не придумывали особо. Особо не придумывали. Но это всего лишь один из способов манипуляции или подмены понятий, когда тебе... вырываются из контекста разные фразы, которые каждая в отдельности действительно в тексте были. Да. Но в отрыве от контекста и в отрыве от остальных важных частей текста, о которых не упоминается, ты получаешь совершенно иную по смыслу новость. Итак, вот, пожалуйста, вам с чего все началось.
1: Моторы. Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
3: «Зумеры». В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
10: Моторы.
0: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 2 июня. Итак, везу дочь на экзамен в школу, Игорь Захаров. Но ни пуха, ни пера. Кстати говоря, у нас тоже сегодня экзамен. К 8 нужно будет в школе. И там что-то математика или еще что-то. Конечно же, волнительно. А с другой стороны, смотришь и думаешь, а чего он-то не волнуется, если ты волнуешься? Но почему-то хочется верить, что все будет нормально. Да, действительно, у нас сегодня экзаменационные денечки. Так. А теперь вроде как мэрсы из США уходят, ибо они китайцы, а китайцам пошлины нельзя. Да, давайте все-таки про электромобили и подземные паркинги. Итак, значит, как все развивалось? После того, как в эфире здесь мы благополучно тему слили, потому что я говорю, сейчас мы выясним, как оно там все обстоит, и моментально свинтил с этой темы. Такой раз и ушел. Чикс. Вот, и что-то там заговорили о другом, и тема забылась. Но потом меня нагоняют ваши сообщения, мне в телегу начинают сбрасывать. И вот в каком виде доходит новость. Россияне рискуют столкнуться со штрафами после вступления в силу нового свода правил МЧС и пожарной безопасности, который усиливает контроль за парковкой электромобилей подзаряжаемых гибридов. Если ранее противопожарные требования распространялись только на парковке, где установлены зарядные станции, то с 1 июня 2026 года, то есть со вчера, такие машины будет запрещено оставлять на необорудованных системами безопасности местах, даже если там отсутствует зарядка. При этом специально подготовленных мест на подземных паркингах пока немного. Обратите внимание на эту историю. Пока немного. Что может привести к росту числа нарушений. Для граждан максимальный штраф 50 тысяч, для должностных лиц 100 тысяч, для юрлиц 2 миллиона рублей. Все. И вот ровно в таком виде подается информация. Ну, естественно, если у тебя электромобиль, если к тому же он еще и работающий, там, скажем, такси, или доизвозка какая-то, да или просто корпоративный автомобиль на юрлицо оформлен, и у тебя подземный паркинг, либо домашний.

При этом специально подготовленных мест на подземных паркингах пока немного, что может привести к росту числа нарушений. Вот этот абзац вообще выдуман. Просто выдуман. Это уже измышление на тему. И вот в таком виде это все подается. Написали все. Там вот у нас там, есть среди слушателей и подписчиков, мы лично даже знакомы, мой тезка Роман, он, у него сервис Тесла, и они там занимаются Теслами и чинят Теслы, и все с Теслами, и вообще Тесла на Тесле сидит и Теслой погоняет. И, конечно, говорит, у них там паника. Вот, ну, можно понять людей, потому что вся твоя профессиональная и транспортная жизнь выстроена вокруг электрической инфраструктуры. А здесь такой удар под дых этой самой электрической инфраструктуре. Самое главное, что тебя пыльным мешком огорошили, и ты не понимаешь, это уже дно или еще дальше можно забивать. И что дальше? Отмена бесплатных парковок, введение чего-нибудь еще там повышенного и так далее. Расчет транспортного налога, исходя из пиковой мощности, к примеру, не из продолжительной 30-минутной, а, к примеру, из пиковой, которая по 500 лошадиных сил у каждого. Что дальше? Дальше-то что? И, конечно, паника. Причем паника была настолько мощной, что где-то к обеду уже МЧС, министерство, должно было, МЧС это же оно, министерство, что здесь, должно было выйти с разъяснением и говорить: граждане, да не читайте вы этих хайпажорных телеграм-каналов до обеда, а лучше никогда не читайте. Потому что все это пишется исключительно для того, чтобы именно твоя трактовка стала вирусной и разлетелась. Это просто продажа внимания к себе любимому. Все. Потому что сама новость обычная, дежурная, спокойная. И звучит вот так. Главой МЧС России Александром Куренковым еще 31 марта нынешнего года подписан приказ. С 1 июня он вступает в силу. Согласно новым правилам, требованиям к местам для электрокаров, требования изменились. Противопожарные меры теперь станут обязательными даже при отсутствии на паркинге зарядных станций. Да, в этой части, да, если раньше, с другой стороны, а что, раньше не было противопожарных мер на тех парковках подземных, где не было зарядных станций? Конечно, были. Потому что не горят обычные автомобили? Конечно, горят. Как все автомобили, они горят. Бензин еще и очень мощно взрывается. Вот поэтому, конечно, там были противопожарные меры. Другое дело, что, может быть, места для электрокаров должны быть оборудованы какими-то дополнительными пожарными мерами. Это может быть, может быть. Но то, что они были там, это да. Итак, парковочные места. И дальше начинаются эти меры. Перечисление. Дополнительно там к, не знаю, к этим, к автоматической системе пожаротушения, к пожарным шлангам. Что имелось в виду дополнительно как ограничение? Парковочные места не могут быть изолированными и отгороженными от остальных парковочных мест глухими перегородками. Раз. Это то, что вы любите делать на своих домашних паркингах. Есть открытые парковочные места, но вам очень хочется, во-первых, их закрыть, потому что изоляционизм бытовой — это наше все. Это они у себя там в загнивающих Европах любят так, чтобы палисаднички такие вот по полметрика цветочки разделяли их участки частных домов. А может, вообще ничего нет. Никаких ни ограждений, ничего. Они живут, шторы не закрывают, ограждений никаких нет. У нас должна будет стоять это... В римском стиле стена из кипарисов каких-нибудь. Ну, глухую стену нельзя по условиям дачного этого коттеджного поселка стоять. Поэтому кипарисы, живая изгородь в 4 метра со всех сторон, все закрыть, все это. Ну и плюс дополнительно на парковочных местах, конечно, эти стены, это еще и стеллажи, шкафчики, в которых всякая фигня хранится. То есть это понятно. В общем, парковочные места не могут быть закрыты глухими перегородками. Раз. Могут быть отделены лишь легкой огнестойкой сеткой или шторками, если уж хочется закрыться.

0: Кроме того, такие специально выделенные места на парковке для электромобилей могут быть кластерами не более чем на 10 машин. Тоже понятно, да? То есть кластер — это участок без промежутков для проезда, я так понимаю, для прохода, вот на 10 парковочных мест. Это тоже легко достигается, правильно? Ну, легко. Соответственно, рядом должны быть оборудованы системы тушения пожара. Все? Это все! Граждане, внимание, это все! Места для зарядки таких автомобилей тоже попадают под новые требования. При этом на подземных парковках зарядные устройства должны быть только с медленной зарядкой до определенной мощности. Все. Нет, в смысле, это все с точки зрения ограничений на места. Точнее, новых требований. А теперь ключевой момент. Новые требования касаются только новых и проектируемых объектов, тех, которые либо возводятся, либо проектируются, а также существующих зданий, если там планируется капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или изменение функционального назначения. То есть все то, что может позволить дооборудовать или переоборудовать и парковочное пространство тоже. Понятно? То есть те места, в которых вы сейчас ставите свои автомобили на парковке, те торговые центры, бизнес-центры, жилые комплексы и все остальное, где у вас уже сейчас работают парковки, продолжают работать в прежнем режиме полнейшего нигилизма и правовой анархии, при которой плевать вам, куда ставить свой автомобиль, даже на места для инвалидов, никто на это вообще не обращает внимания. Вообще никто. Вы же в курсе, да, что есть штраф, и он довольно высокий, за парковку на месте для инвалида. Если вас засекут. А вас не секут вообще в торговых центрах. Поэтому все плевать хотели на эти места. Да, место для инвалида. Наоборот, спасибо. Рядом никто не поставит близко тачку, потому что я дверь могу широко открыть, оно же большое место. И, соответственно, все заставлено, все места для... Все, нормально. Да места много, чего это? Ну, масса мест. Ну, поставит вот там этот инвалид. Кто тут инвалид? Ну, туда поставь машину. Все. Что ты ко мне пристал? Значит, вот это новость. Требования, во-первых, разумные, потому что батарейные автомобили горят мощно. Это совершенно иная термическая реакция. С выделением совершенно иных веществ вредных и в других объемах. То есть требования по оборудованию мест этих и к зарядке требований. И самое главное, что не к вашей нынешней жизни, а к вашей будущей жизни, к тому, что возводится и будет когда-то введено в строй. Ну, все. Вот, а что тут еще добавить? Вот так это делается. Но самое главное, вот, на мой взгляд, ирония состоит в том, что на самом деле радикальное изменение в образе жизни отдельной категории граждан, автомобилистов наших, наступило для этой самой отдельной категории. И при этом о них никто ничего не сказал. Никто ничего. То есть там, где действительно появился жесткий, тотальный запрет на использование подземных паркингов, об этом никто не сказал. Потому что... Почему? Я думаю, что это так. Смотрите, как это делается. Электромобили и гибриды. Активное развитие электромобилизации и гибридизации, у нас пик вот этого развития и такое увеличение численности этих автомобилей совпал с бегством общемировых брендов и занятием ниш на рынке автомобильном китайскими автопроизводителями. Китай — лидер по электрификации, вообще электрификации. И промышленной, и использование батарей, использование, да вообще всего. Всего того, что может давать тебе энергию, помимо сжигания углеводорода. Соответственно, транспорт тоже сейчас Китай рекордсмен по количеству электрифицированного транспорта. И этот процент поступательно растет. Плюс, конечно, гибриды. Нужно ли вам рассказывать, что первые массово хлынувшие сюда параллельные автомобили, это были что? Это были Зикры, электромобили, и Лисаны, последовательные гибриды. Как некий свежий глоток, как то, что вдруг мы увидели, как оно бывает. Потому что импорт нам предоставлял, ну, в смысле, европейский автопром как бы предоставлял нам что? Ну, максимум PHEV-гибриды, плагин-гибриды, которые заряжаются от розетки, да, но там их хватает на 30 километров, и они просто помогают бензиновому двигателю чуть-чуть ехать. И стоят при этом в два раза дороже обычных моделей. Если электромобили, то это либо что-то ультрапростое, типа Nissan Leaf, и официально он не поставлялся, либо Porsche Taycan, который, ну, во-первых, сильно, сильно дороже, класс премиальный. Ну и не то, чтобы прям вот про него можно сказать, что пик электрических технологий. Нет, запас хода маленький, обслуживание. Ну, в общем, это отдельная история. И тут вдруг мы понимаем, что они, а, дешевые, б, крутые, а есть еще и последовательные гибриды. И, соответственно, этот сегмент начинает насыщаться. Если посмотреть график увеличения количества электромобилей в России в целом, то он такой мягко-мягко, поступательно, волатильно, подрастая каждый год, но поступательно увеличивается незначительно. И вдруг в геометрической прогрессии 22-й, 23-й, 24-й, бам, полетели. Тысячи автомобилей продаются там каждый месяц. Параллельные завозятся. Теперь возвращаемся к этой новости. Почему категория автовладельцев и категория автомобилей, которые действительно попали под тотальный запрет, не фигурируют в этих слухах, которые кто-то сформулировал, исходя из совершенно обычной, понятной новости от МЧС, связанной с безопасностью? Просто потому, что под запрет тотальный попали автомобили с газовым оборудованием. А это, как правило, то, на чем эти душнилы ездят. Это Гранты, Приоры, старые Тойоты с газом, с каким-нибудь. Если они не ездят, то они им просто неинтересны, потому что это как бы автомобили твоего клана. Твоего! Бюджетненько, что-то такое. А ненавидеть мы все обязаны китайцев, правильно, душнилы? Ненавидеть мы все обязаны электрички и гибриды. Постоянно рассказывать, какие они нелепые, как их мало, как их не продается, как их продается, но потом они ломаются и все остальное. И это есть суть варианта приступа китаефобии. Вот этой вот ненависти спонтанной, ни на чем не основанной, иррациональной неприятия китайского автопрома. И поэтому очень удобно взять такую новость и сделать больно тем, кто уже накупил себе этих гибридов, электричек, а внутреннее чувство зависти никогда не облечет себя в личину зависти. Ты никогда сам себе не скажешь. Я просто завидую чувакам, которые ездят на Зикрах, на Сиоми, на прочих электричках и гибридах, на Гаках, на Воя, на всем на этом. Поэтому надо побольнее им сделать, чтобы не так они задавались. Надо как-то увидеть их волнение, надо как-то увидеть их расстройство, разочарование, тревогу вызвать у них. И стряпается вот такая фигня из этой новости. Все. Я думаю так. Другим я объяснить это не могу. Либо это уже глубоко психологически подрывная деятельность, использованная для того, чтобы раскачать и без того атмосферу тревожную, напряженную, потому что здесь связь пропадает, здесь Роскомнадзор что-то делает, там постоянно все это. И тут бац, и тут велосипедисты едут, марафонцы куда-то бегут, триатлонцы перекрывают, значит, это. И вот еще и выгоняют с подземных паркингов все электромобили и гибриды, и что ж теперь нам делать, бедные, ну это вообще просто кровопивцы закрутили все гайки. Я думаю, тогда вторая моя позиция. Первая — это китаефобы. Вторая — это враги, подрывники. А третья, что первая и вторая группа — это могут быть одни и те же люди. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Роман. Немножко дополню вас по поводу вот этого, то, что связано с паркингами. Это прежде всего относится не к действующим, а к новым проектируемым паркингам.
0: Угу. Да, спасибо большое. Мне кажется, что я об этом несколько раз сказал. Да, я, ну, собственно, это, я об этом говорю как об иллюстрации того, как манипулируются новостями, что самые ключевые моменты, которые, в общем-то, и объясняют новые меры, они выбрасываются, на них не обращается внимания, это как бы не важно. Важно то, что посмотрите, какие запреты, а то, что это вовсе и не запреты. И это касается вовсе и не вас, и не того, чем вы сейчас пользуетесь. И больше того, когда эти запреты будут, так оно уже изначально все будет построено так, что там будут специальные парковочные кластеры для этих автомобилей, что, в общем-то, нормально. Так же, как есть кластеры для большегрузов, для разгрузки. Когда вы на «Газели» заезжаете, есть специальные места для вас. Когда вы заезжаете на инвалидных автомобилях, есть специальные места для вас. И это нормальная мировая практика, отдельные места для электромобилей и гибридов. Нормальные. Их расположение на парковке, это нормально. Просто мы, наконец, подходим к тому, что теперь, когда их число выросло, раньше ими можно было пренебречь. Но теперь, когда их число стало значимым, с точки зрения безопасности в том числе, этот вопрос нужно урегулировать. И МЧС его урегулирует. Все, регулирует им. Все, на этом все. Но нет. Здесь, видите, вот такая вот история была. Так вот, говоря о настоящем запрете. Так, отныне те, кто пользуется газобаллонным оборудованием, не смогут парковать свои автомобили на подземном паркинге. И это как раз мера, которая начинает работать с 1 июня. Уже второй день работает. На наземных открытых парковках в пункте 10 нового свода правил, которые были опубликованы, сказано дословно: в подземных стоянках автомобилей запрещено хранение газобаллонных автомобилей. Все. В подземных стоянках. Мы говорим на... Ну ладно, там написано. В подземных стоянках автомобилей запрещено хранение газобаллонных автомобилей. Кто-нибудь посочувствовал газобаллонам? Кто-нибудь вообще выразил им хоть что-нибудь? Нет, никто ничего не выразил. Потому что это неинтересно. Ну, а что тут такого? В Турции на въезде на парковку стоит охранник. Не пускает автомобили с газовым оборудованием, пишет Григорий СПБ. Кстати, в подземном паркинге нельзя хранить шины. Но если они установлены на автомобиле, то можно. Да, недавно читал, что через Крымский мост можно в канистрах провести до 100 литров жидкости, в том числе и топлива, что немало, а на электричке не проехать. Видимо, сложнее проверить. На 100 литров ЛВЖ, это что такое? Легко воспламенить. Это тоже, конечно, неполноценная взрывчатка, но тоже мало не покажется, если загорится. Если загорится, то мало не покажется, но, тем не менее, разрушающая способность... Там скорость ударной волны и все остальное, вы понимаете, что такое 100 литров этого бензина и что такое 100 килограммов, к примеру, или 150 тротила. Это очень-очень разные вещи, абсолютно разные. Вот, поэтому, защищаем как можем, при этом надо же соблюдать какой-то здравый смысл, и, в общем, у этого моста должна быть какая-то осмысленность вообще его существования, потому что если мы вообще никого не будем по нему пускать, так а зачем тогда мост нужен был? Мост — это же, ко всему прочему, еще и символ связи, артерия связывающая, а как же? Вот, есть вопрос у друга: покупка авто до 3 миллионов, кроссовер, полный привод, ездит на Крете, потом тяжелен, максимальная комплектация, нижняя. Да, Слава, извините, я думаю, что за 3 минуты мы сейчас уже не успеем прям вот мощно обсудить эту тему. Давайте, вернитесь завтра с этим, ладно? Сейчас уже давайте добьем нашу народную ненависть против душнил, говноедов, и пойдем уже отдыхать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман.
0: Ну, в смысле, работать Роман, пойдем, конечно, не отдыхать. Да, да, слушаю.
1: Роман, а смотрите, очень много же такси на газ, потому что у меня газель газовая, угу. И я на заправках очень часто встречаюсь с ними. Но они постоянно заправляются. Угу. В основном эти соляры, вот эти вот, солярики.
0: Угу.
1: И такие, то есть они довольно-таки новые.
0: Слушайте, я бы хотел, чтобы, конечно, ко мне, когда такси едешь, чтобы я знал, что если газовый едет, я бы не хотел.
1: Роман, а не узнаете.
0: Вот это...
1: Запаха нету, ничего
0: нет. Надо в багажник заглядывать каждый раз. А, ну, я вот, можно я сумочку в багажник брошу? Такой
1: по
0: раз?
1: Идее нет, и в багажнике ничего не увидите. Она вместо запаски ставится, и все.
0: А зачем? Вот, вот на Солярис зачем?
1: Дешевле, у них в два раза дешевле получается.
0: Да нет, ну, мы там... Мы считали, там не то, чтобы прям там... Это надо 20 лет ездить, чтобы ты действительно ощутимо отбил как-то эту разницу.
1: На такси, Роман, это очень ощутимо.
0: Да? Ну, может быть. Я понял.
1: Ну, вот ребята позвонят, ну, я не знаю, завтра, послезавтра, может быть, кто-то прочухается про эту новость, когда им запретят в торговый центр заезжать.
0: Ну да. Я думаю, что нам придется как-то эти автомобили отмечать. Все-таки рано или поздно мы должны будем клеить какие-то на них стикеры, я думаю. А как? Как? Вот Александр также спрашивает. Это если в Турции на въезде на паркинг охранники проверяют, то здесь что, надо либо ставить человека, либо стикеры. То есть ты регистрируешь либо все автомобили с ГБО должны быть зарегистрированы в некой базе. Эта база должна обновляться, постоянно вноситься в базу этих шлагбаумов, которые печатают. И он, когда видит, что въезжает автомобиль по номеру, он видит, что автомобиль оборудован в этой базе ГБО, он его не пускает. Он говорит: «Алярм! Алярм! Пшел вон», говорит он, и не пускает тебя. Либо стикеры, либо должно висеть еще напоминание точное, вот при въезде на паркинг, с упоминанием, что за это штраф, там, условно, 100 тысяч, да, 100 тысяч. Это как вот в Штаты, когда визу вы заполняете, помните, они там вопросы в анкете всегда вызывают улыбку у вас. Собираетесь ли вы заниматься террористической деятельностью на территории США? Собираетесь ли вы заниматься проституцией? Совершаете ли вы действия, собираетесь ли вы совершать по подрыву государственной власти? Думаешь, ну, естественно, нет, конечно, даже если я собираюсь, ну что же я буду это в анкете указывать? Тогда зачем? Смысл какой? Смысл в том, что потом, когда тебя прихватят за хвост в рамках этой деятельности, то, что ты обманул их на въезде в анкете, будет дополнительным отягощающим фактором. Так вот, здесь тоже так. То, что ты не указал, что у тебя газ и въехал, будет отягощающим фактором. Наверное. В общем, поживем, увидим. Но это никому не интересно, ибо об этом никто вчера не кричал на каждом углу про ГБО. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Краснодарском крае на Ильинском НПЗ после атаки дронов начался пожар. Обломки беспилотников также упали на территорию многоквартирного дома в Славянске на Кубани. На месте работают оперативные и специальные службы. По данным оперштаба региона, пострадавших нет. В феврале аналогичная атака привела к возгоранию резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара тогда составила около 700 квадратных метров. К тушению привлекали 125 человек и 34 единицы техники, включая пожарный поезд. Василий Небензя показал Совбезу ООН фотографии погибших в Старобельске. Среди жертв постоянный представитель России при организации назвал 20-летнюю Елену Мартемьянову и 19-летнюю Анну Погребниченко. Всего были продемонстрированы 21 фотография с указанием дат рождения и смерти. Небензи осудил слова украинского постпреда при ООН Андрея Мельника, отметив, что цинизм, с которым он смеется над погибшими детьми, превосходит все границы. По словам постпреда, политический истеблишмент Запада предпочел не замечать теракт, совершенный в Старобельске, а государства Евросоюза сознательно закрывают глаза на действия Киева. Удар был нанесен по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа 22 мая. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». ФСБ раскрыла схему шпионских программ в телефонах российских чиновников. Они позволяли злоумышленникам прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. С них осуществляли несанкционированное снятие информации, сообщили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и создании, использовании и распространении вредоносного ПО. Ведомство предупредило, что обсуждение конфиденциальных данных по мобильной связи и рядом с устройствами может привести к их утечке и необратимым последствиям. В России стартует основной период ОГЭ для 1 миллиона 700 тысяч выпускников. Сегодня к государственной итоговой аттестации приступят девятиклассники в 87 регионах и в образовательных организациях 58 зарубежных стран. Экзамены продлятся до 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Для проведения ОГЭ задействуют больше 12 тысяч пунктов. Самыми популярными предметами по выбору стали география, информатика и обществознание. Первым экзаменом 2 июня будет математика, 6 числа иностранные языки и информатика, 9 русский язык. В расписании также предусмотрены резервные дни для сдачи предметов в конце июня и начале июля. Для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных предмета – русский язык и математику, а также 2 предмета по выбору. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Зумеры». В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Восемь часов 9 минут, вторник, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13.

0: Трамп в жесткой форме отсчитал по телефону Нетаньяху. Ты, пып, совсем с ума сошел? Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме, я спасаю твой зад. Теперь тебя все ненавидят Израиль из-за этого. Конец цитаты по Axios. Какого черта ты творишь? Еще одна цитата. Но мы, конечно же, верим. А сам Дональд Трамп написал: «У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. И в Бейрут не будут направлены войска, а все войска, которые находятся в пути, уже возвращены. Точно так же через высокопоставленных представителей. У меня был очень хороший разговор с Хизбаллой, и они согласились, что все обстрелы прекратятся, что Израиль не будет нападать на них». И они не будут нападать на Израиль. Президент Дональд Дж. Трамп. Ты, пип, совсем с ума сошел? У меня состоялся продуктивный разговор. По крайней мере, я теперь знаю, что кроется обычно за дипломатическими формулировками. Как на самом деле выглядит продуктивный разговор. МО и ВКС РФ порадовали сегодня ночью. Ждем официального подтверждения ударов, желательно со спутниковыми снимками до и после, пишет Василий. Но обычно нам спутниковые снимки военные-то не дают, насколько я понимаю. Поэтому спутниковые снимки вы зря ждете. Те спутниковые снимки, которые есть в вашем доступе, это обычно натовские спутниковые снимки. И более того, это не военные спутниковые снимки, это спутниковые снимки частных компаний обычно. У них не такое, как я понимаю, классное разрешение, как у спутниковых снимков военных. А военные в доступе снимки отсутствуют. Ну, насколько я это понимаю. Поэтому кадры, те, которые вы видите в интернете, которые выкладываются, вот это то, на что вы можете рассчитывать. Из подтверждений уже киевляне сами достаточно хорошо сняли, пишет Андрей. Это правда. Иностранные спецслужбы шпионили через смартфоны за высокопоставленными чиновниками. Прослушку вскрыла ФСБ. Не удивлюсь, если это будут смартфоны с огрызком, пишет Василий. Я тоже не удивлюсь, и новость эта действительно вот сегодня громкая. ФСБ вскрыла и задокументировала широкомасштабные акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленное на получение чувствительной информации. Цитата. С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое, несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки. По факту выявления данной противоправной деятельности Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ УК России», говорится в сообщении. Следствие продолжается. ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи, обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо. Вот так. Ну, во-первых, молодцы, ФСБ, вопросов нет, а, как говорится, аплодисменты им и благодарность. А во-вторых, опять мы коротко вернемся к разговору о том, как когда-то, я помню, очень весело и в своей вот этой вот форме издевательской все... Некоторые, в кавычках, журналисты, которые показали себя не как журналисты, а как агенты, фактически влияние здесь, на территории России, которые, кстати, покинули Россию, Они рассказывали о том, что у президента России вот нет айфона, ты понимаешь? И вот как же так нет айфона, как же так он нас не читает в наших этих соцсетях и сам в соцсетях не сидит, и сам там не пишет постоянно от себя что-нибудь. А вот так, ребята, а вот так. Не нужен ваш огрызок американский вот, нашему президенту. И, судя по всему, желательно избавиться от этих всех вещей и всем тем людям, у кого... Может быть, в того или иного рода чувствительная информация в доступе. Или кто может быть рядом с теми людьми, у которых есть эта чувствительная информация. Еще раз подтверждается абсолютно понятная вещь. Смартфоны – это средство слежения. Естественно, вся атрибутика дополнительная там к смартфонам подключаемая – это тоже средство слежения. Наушники, часы. Что там еще бывает у нас? Все очень умное, невероятно. Все обязательно надо добавить умное. Да? Привет всем нашим чиновникам и переговорщикам, переговоры которых регулярно сливают, пишет профьюзер. В том числе, прекрасно мы помним и о таких фактах, когда переговоры высокого уровня сливались вдруг в сеть ни с того ни с сего. И по этому поводу были заявления официальные с нашей стороны, мол, вот что это такое происходит. Ну вот то и происходит. Доброе утро. Когда уже услышим не о гибели мирных жителей, пока не будет нанесен удар по центру принятия решений, не изменится ничего, пишет у Кокошка. У Кокошка вы не понимаете, что такое центры принятия решений, туда удары и наносятся. Если бы удары наносились по мирным жителям, вы бы видели совершенно другой объем потерь. Этих самых мирных жителей. Поэтому удары наносятся по действительно важным, так скажем, целям. И более того, вторичная детонация на этих целях подтверждает тот факт, что там не мирные жители были, а что-то, что, например, вторично взрывается. Ну, скорее всего, какой-то склад, еще что-то, оружие, взрывчатка. Через розетку, которая у каждого есть дома и в офисе, могут прослушать, пишет Станислав. Ну, это какой-то старый стиль. Обычно через розетку прослушивают свои, насколько я понимаю. Нормальные переговоры ведут в бане, в парилке. Там все без телефонов и прослушек, пишет Супер П. Подозрительно вы мне напоминаете Супер П нынешнего руководителя Финляндии Стуба. Вот он все время всех пытается в сауну зазвать. Есть у меня ощущение, что не просто так. Вот. Да, и сколько мы видели этих компрометирующих материалов из всех этих бань и саун. О чем вы вообще говорите такое? То есть заклеивание камеры смартфона не такая уж и шутка, пишет Василий. Это вообще не шутка, потому что, например, мы прекрасно видели, как у Нетаньяху заклеены камеры на смартфоне. В тот момент, когда он говорил, его там снимают и так далее. И вот видно, что камеры у него заклеены. Также мы знаем, что камеры заклеивают те люди, которые фактически вот в этой IT-сфере самые передовые. А, да, то есть те имена, которые известны во всем мире, там и Цукерберг, и все остальные, мы, соответственно, знаем, что они камеры заклеивают и говорят об этом, и считают, что через такие вещи можно следить. Ну, не просто так они считают, потому что они сами этим и занимаются, и сливают эту информацию. Собственно, поэтому некоторые соцсети у нас признаны нежелательными. Некоторые организации, которые вроде бы занимаются созданием просто ПО, признаны у нас экстремистскими, такие как Мета, например. По этому поводу тоже много было шуток и всего остального. Но не до шуток, дорогие друзья, не до шуток здесь. Все так оно и есть на самом деле. А где сейчас Сноуден, пишет Forgotten? Где-то у нас, он же, по-моему, гражданин России, если я не ошибаюсь. Ну, тогда расчехляю Nokia 3210, пишет Василий. Вам можно ничего не делать, Василий, хотя вдруг вы кто-то, кто обладает чувствительной информацией. Камеры заклеил, а динамик нет, пишет Андрей. Ну, конечно, есть еще и микрофоны, которые не заклеивают, но хотя бы видеоинформация не поступает чисто физически. И нет ее в доступе у того, кто следит с твоего телефона за окружающей тебя обстановкой. Вот. Через розетку, которая у каждого дома есть, и в офисе могут прослушать. Да-да-да, я же говорю это. Или это повторилось. А у политиков еще и паранойя, пишет Ленок. Никакой паранойи, это объективная реальность. Все те, кто пытается обвинить кого-то в паранойе, должен понять. Мы прекрасно видели, как Израиль атаковал через телефоны в определенные моменты, пейджеры взрывал, значит, своих противников. Мы знаем, что высокопоставленные люди либо вообще не пользуются смартфонами, либо пользуются, ну, в крайне усеченном виде, и то камеры заклеены. Вот, и много чего еще интересного мы с вами знаем. Поэтому дальше напирать на то, что у кого-то паранойя, нет никакого смысла. Потому что это выглядит уже так, как будто бы вы пытаетесь отрицать действительность. Итак, смартфоны, умные часы, наушники, тоже очень умные. Это все средства слежения при необходимости. Естественно, не каждый смартфон и не каждые наушники следят за хозяевами своими. В том смысле, что не каждому интересно, что они отслеживают, чтобы это себе забирать. Ну, если мы говорим о вражеских разведках. Но то, что он вас слушает, и то, что он собирает информацию и подпихивает вам, например, специальную рекламу, это вы тоже знаете. Другое дело, что вам он вот рекламу советует, например. А кому-то, кто поважнее, да, он как бы забирает некую информацию, и эту информацию могут собирать те люди, которые следят за этим человеком через этот смартфон. Вот примерно так. Плюс, вы видите, вредоносное ПО разнообразное. Вот было бы интересно узнать, что это за вредоносное ПО. Я предположу, что это вредоносное ПО, это вполне себе официальные приложения, всемирно известные. Неплохо было бы, если бы они были названы. Взрывные устройства из телефонов нужно расследовать, телефон можно отследить, да, а со всем остальным надо еще доказать, пишет Ленок. Конечно, все надо доказать в этой жизни, мы прекрасно знаем, что такое судебное там разбирательство, и иногда какие-то вещи абсолютно объективные невозможно доказать, потому что нарушена юридическая процедура, и адвокаты умелые умеют разваливать те или иные дела, Ленок. Я лишь говорю о простых вещах, понятных, да, без всяких ваших вот этих вот «надо разобраться и доказать». Телефон следит за вами. Вопрос только в том, кому нужно или не нужно вот этот результат слежения каким-то образом аккумулировать у себя. Надо или не надо? Если надо, он будет саккумулирован. Если не надо, то, бога ради, сам телефон ради рекламы там, в интернете будет вас отслеживать, смотреть, слушать и все остальное. Странные мы люди, создаем что-то, потом боимся этого, но продолжаем пользоваться, пишет Елизавета. Ничего странного в этом нет, Елизавета. Мы пользуемся все электричеством, при этом существует электрический стул, да? При этом электричество вообще так периодически людей убивает. Огонь, который мы освоили и научились им пользоваться, довольно часто становится причиной серьезнейших проблем и смерти человеческой, да, пожары и все остальное, короткое замыкание, которое приводит к пожару. Мы не то чтобы этого боимся, просто мы, наверное, с вами должны перестать, ну, некоторые, не все, некоторые, вот прям, я бы сказал, единицы людей, перестать упорствовать в своей какой-то глупости, и все. И если уж какие-то вещи очевидны, мол, огонь, вот он может обжечь, да, или электричество опасно, бьет током, там, я не знаю, вот как обычно говорят, этот провод голый, он бьет током, опасно для жизни. Также и со смартфонами современными нужно понимать базово, что это устройство слежения, и все. Для этого не надо писать очень много сообщений в эфир мне, говорить, что что-то нужно доказать или не доказать. Нет никакого смысла в этом. А он как был устройством слежения, смартфон, так и останется им. Вредоносные ПО существуют. Дальше, по поводу ПО, которые кажутся невредоносными, могут ли они быть вредоносными? Да. Соцсети собирают информацию? Да. Аккумулируется ваша информация где-то на серверах чьи-то? Да. Можно ли ее проанализировать? Да. Есть ли информация шифрованная, которую вроде бы нельзя проанализировать? Да, есть. А можно ли каким-то образом понять, что вы там пишете, ну, так скажем, другими способами? Да, можно. И люди понимают, которым надо. Моссаду не нужно никому и ничего доказывать. Спецслужбам информация нужна для другого, пишет Игорь. Конечно. Надеюсь, чиновники догадывались, что их могут прослушивать, пишет Сергей. Ну, надежда умирает последней. Я думаю, что далеко не все чиновники догадывались, что их прослушивают. Знаете, это как с тем самым WhatsApp-ом экстремистским, который долгое время, несмотря на то, что уже было сказано 10 раз, а то и 100 раз, что нельзя его ни в коем случае использовать на линии боевого соприкосновения, все равно были люди, которые использовали, что приводило к катастрофическим последствиям, но потом вроде бы перестали. Также и здесь. Я более чем уверен, что часть из тех людей, которых сейчас фактически спасает ФСБ уже, да, молодцы, поработали хорошо, они пользовались, разговаривали только в путь. И чего они там только не наговорили, и чего они там только не напересылали. И все это попадало в руки вражеской разведки, из всего это делались определенные выводы. Возможно, была какая-то чувствительная информация, которая касалась фронта, что-то эти враги наши узнавали. Ну и так далее, шпионили, так сказать, за нами. Поэтому, к сожалению, если есть сам факт того, что какое-то вредоносное ПО появлялось на смартфонах неких высокопоставленных людей, и уже точно известно, что оно прослушивало и собирало, значит, было что прослушивать и было что собирать. Ну, такая вот штучка. Я заклеивал камеру кнопочного телефона и ноутбука, когда еще никаких смартфонов не было, и сам сомневался, паранойя у меня или нет. Значит, все-таки нет, пишет Валерий. Нет, не паранойя. Ответ уже известен. По поводу ноутбуков с камерами и со всеми этими вещами, ответ дан уже, на самом деле, очень давно. На снимках будет видно, что опять в гаражи попали, пишет Алексей. Это вы по поводу ночного удара. Да нет, там видно, что не гаражи, что вполне себе поражаются объекты чувствительные. Зашел посмотреть новый телефон, теперь везде рекламу пихают его, слили мои поиски, пишет Ростислав. Естественно. Ну, естественно. Собственно, реклама, как она там, контекстная, по-моему, так она называется, она так и формируется по вашим запросам. Поэтому очень смешно иногда бывает, когда какой-нибудь человек начинает жаловаться на рекламу или на короткие видео в интернете, когда говорит, да что ж такое, там одна какое-то извращение, там какое-то смотреть невозможно. Так оно исходит из твоих запросов. Вот такое дело. Поэтому лучше лишний раз на выдачу непонятной рекламы не жаловаться. А то мало ли. Ну, понятно, что существует еще VPN, и там, исходя из того, что вы его используете, может так случиться, что там другая какая-то реклама будет, как будто бы в другой точке мира, ну и много чего еще. Кстати, по поводу вредоносного ПО. VPN, который используют для того, чтобы сидеть во вражеских соцсетях, тоже может быть вредоносным ПО. О чем мы говорили с вами в эфире. Тоже позволяет информацию очень хорошо собирать, знать, где, какие запросы вы делаете, на какие вы заходите там сайты, сколько времени вы там проводите. Ну, в зависимости от того, насколько вредоносный этот VPN, я имею в виду конкретно задача, какая ставилась теми людьми, которые создавали этот VPN, настолько они и будут знать о вас все, что нужно. Я вот не исключаю, что те, о ком сейчас идет разговор, и тех, кого спасли наши специалисты из ФСБ, вот, тем самым вскрыв вражескую разведку, так можно сказать, да, вот эту диверсионную деятельность, эти люди просто пользовались VPN. Потому что, когда говорят вредоносное ПО, ну, конечно, можно в первую очередь подумать о каких-то мегапрославленных, но запрещенных социальных сетях. Но, скорее всего, так бы и сказали. Это лично мое мнение, да, вот я вот сейчас вот думаю, просто рассуждаю вместе с вами. А вот если речь касается прямо таких каких-то приложений сиюминутных, которые там вам VPN очень удобно делают, все очень классно, все очень удобно, вот это вот, скорее всего, и есть то самое вредоносное ПО. Видимо, некоторым нравится, да, там сидеть в Инстаграмах, да, вот это вот все, стараться Телеграм себе как-то, ну, так скажем, не то что установить, а освежить его работу. Через VPN же это все делается. Причем VPN не такого характера, который защищает вас от внешних атак, например, да, как у нас есть такие белые VPN. Нет, а именно тот VPN, который как бы куда-то ваш трафик уходит, вы не знаете куда, где-то его там каким-то образом смотрят люди, которым необходимо. И я вот почему-то думаю, что достаточно высокопоставленные люди, разнообразные у нас в России, например, могли бы этими VPN-ами, скорее всего, пользоваться. Такой прикол. А может быть и пресс-службы какие-нибудь где-нибудь у кого-нибудь, для того, чтобы лишний раз выложить что-нибудь в Телеграм и воздействовать на западную аудиторию, тоже могли пользоваться, правда? Это же много интересного может быть. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 8.30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Белгородской области ребенок пострадал из-за атаки дрона на частный дом. 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Удар нанесен по селу Бочковка, сообщили в оперштабе региона. Там отметили, что в результате детонации беспилотника также повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка дома. В Севастополе во вторник бензин марок АИ-92 и 95 будут продавать по талонам. Об ограничениях сообщил губернатор Михаил Развожаев после оперативного совещания по вопросам поставок топлива в город. По его словам, мера вводится временно для пополнения запасов на автозаправочных станциях. В течение дня в город продолжат подвозить топливо, а уже в среду власти планируют возобновить свободную продажу бензина. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вводил лимит на продажу бензина АИ-92 не больше 20 литров в одни руки из-за ограниченных запасов топлива. Власти рассчитывают нормализовать ситуацию в течение месяца. Полиция выявила десятки нарушителей миграционного законодательства в Подмосковье. После рейда из России выдворят 50 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Как сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал» прошло в Ленинском городском округе. Проверки проводили на территориях производственно-складских помещений, пунктов приема металлолома и на выезде из села Беседы. В отделы полиции доставили 75 иностранцев из стран Азии и Южной Америки. За нарушение режима пребывания к ответственности привлекли 71 человека, еще 11 за незаконную трудовую деятельность. 8 человек нарушили законодательство сразу по двум статьям. Каждому назначили штраф в размере 5000 рублей. С одного за повторное нарушение взыщут 40 тысяч. Сейчас полиция устанавливает работодателей, незаконно привлекших иностранцев к работе. Ученые сообщили об усилении вулканической активности на Гавайях. Килауэа выбросил очередной столб лавы на 100 метров в высоту. Непрерывное извержение началось из северного жерла. Рано утром на кадрах, снятых очевидцами, огненные выбросы появились на фоне радуги. Ученые сообщили, что примерно за час до начала извержения приборы зафиксировали усиление активности вулкана и снижение наклона грунта. Сейчас вулканические толчки продолжают усиливаться. Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире, а его извержения регулярно привлекают внимание туристов и исследователей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94.8.
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот я увидел, значит, какие IT-компании участвовали вот в этом вредоносном ПО. Fastly и Cloudflare. Вот так вот. Западные спецслужбы получают информацию через вредоносное ПО с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare. Ну, так вот я у бездушной машины спросил, чем занимается Fastly и чем занимается Cloudflare. Доставка контента, высокопроизводительная CDN для контента и API, функции Instant Purge, мгновенное удаление кэша и оптимизация изображений в реальном времени. Например, это Fastly. Безопасность. Next-gen WAP. Межсетевой экран, защита от DDoS-атак, управление ботами и ограничение количества запросов. Что бы это ни значило. Инструменты для мониторинга трафика, логов и производительности в реальном времени. Ну, вроде бы ни о чем. Так, что у нас с Cloudflare? Cloudflare One Agent, WARP. Это основной продукт, заменяющий стандартное интернет-соединение на защищенный туннель.

Управлять DNS правилами фаервола, чистить кэш и смотреть аналитику прямо с iPhone. Вот и посмотрели аналитику прямо с iPhone. В основном как-то про iPhone говорят, кстати. Что-то как-то про Android не говорят, черт его. Cloudflare — это VPN и туннели, пишет Андреа. Ну вот и приехали, ребята. Спасибо большое, Андреа. Спасибо большое всем тем специалистам, которые слушают меня. Прошу прощения заранее за то, так сказать, бытовое изложение вашей темы, которое обычно мне присуще, но я и не айтишник в широком смысле этого слова вообще, да и в узком тоже. Но, видите, мое предположение, вероятно, было правильным. То есть, если Cloudflare — это, собственно, VPN и все остальное, как вы говорите, и туннели, то вот вам и ответ на вопрос. Вредоносное ПО на телефонах или на каких-то там ПК наших замечательных чиновников, которых прослушивали американцы там и западники вообще, и которые сеть прослушивания и просмотра вскрыли в ФСБ. Вот мы когда об этом говорим, мы говорим о тех самых VPN. В широком смысле этого слова, и других защищенных каких-то якобы вещах, которые позволяют вести тайные переговоры, вот, а они не тайные, потому что, когда ты пользуешься VPN и туннелями и всем остальным, надо понимать, чьи это туннели и чьи это VPN. Об этом я где-то, я даже не знаю, ну, несколько месяцев назад, наверное, мы с вами в эфире говорили, некоторые наши слушатели в лепешку расшиблись, доказывая мне, что вообще VPN это классно, и кто за кем вообще может следить, это все удобно, все вообще просто без проблем, они пользуются, скачивают из магазина приложения, я говорю, это все инструменты слежки. Да нет, рассказывайте, все позаблокировали, ну чего, вот и приехали, получается, правильно я говорил, а? Ну, но если принтеры настраивать умеешь, то уже айтишник, пишет Михаил. Говорили месяца три назад, пишет Нигматуллин. Ну и как вот так получается, что человек с филологическим образованием почему-то это говорит и правильно говорит, а все остальные изображают, что они что-то не понимают. Я не понимаю, вы просто по приколу это делали все вместе. Ну и, соответственно, высокопоставленные разнообразные наши любимые нами горячо чиновники там и так далее не слушают, значит. Ну, не слушают, ай-яй-яй. Вот так вот, понимаете. Наверное, выглядит Гудошников сумасшедшим в эфире, правильно? Такой Лёшка Гудошников сумасшедший. Что говорит? Какие VPN? Что, кто там отслеживает? Все отслеживают, все отслеживают. Ребята, все. Абсолютно все. Все переговоры, все ваши туннели и все остальное. Дело не в том, чем пользуются для защиты информации, а кто пользуется. Многие просто не задумываются насчет информационной гигиены. А на самом деле, если пользоваться с умом, то можно безопасно общаться, пишет Александр. Ну, наверное, Александр, наверное. В Германии был скандал, когда за чиновником следила его машина, пишет Алик. А что с обновлением яблока? Обновлять или нет? Висит обновление уже недели две. Не знаю, обновлюсь, и телефон в кирпич превратится, пишет Ларек. Не знаю, я все обновляю, у меня ничего в кирпич не превращается, не парюсь по этому поводу. Нам ли бояться слежки? Мы не представляем интереса. А вот чиновник должен думать и даже отвечать за слив инфы, пишет Костя из Митина. С одной стороны, вы не представляете интереса. С другой стороны, камеры ваших телефонов и микрофоны на ваших телефонах представляют интерес, если вы находитесь где-нибудь, например, поблизости от возможного места нанесения ударов вражеским оружием разнообразным, беспилотниками ли, ракетами ли. Вы становитесь частью фактически разведки чужой, даже не принимая в этом никакого участия. Гипотетически. Где-то вы находитесь в каком-то городе, живете возле какого-нибудь интересного объекта, как и другие люди, живущие возле этого объекта. Ваша камера что-то фиксирует, как-то можно из этого что-то понять. Ваш телефон, именно микрофон его, тоже что-то фиксирует в таком спящем режиме. Какие-то вещи вы пишете друг другу через, ну, так скажем, пользуясь VPN, потому что вам кажется, когда вы пользуетесь VPN, какой-нибудь от Cloudflare, например,
что вы можете через Telegram друг другу

0: могу передавать какую-то очень секретную информацию, и это все шифровано, перешифровано, и никто никогда не узнает, что вы там пишете. Заработаете на каком-нибудь заводе особо чувствительном, да? Ваш друг работает на этом заводе, приходит с вами там, поговорить, просто за столом посидеть, рассказать о том, как дела идут. Может быть, дела идут не так, как хотелось бы, где-то что-то там не очень хорошо получается. И все это телефончик-то слушает и передает, если надо. Соответственно, следить за определенным объектом можно гипотетически и просто используя те смартфоны, которые находятся предположительно в области вот этого объекта, ну, рядом с этим объектом. В принципе, если мы имеем в виду и то, что существуют системы, которые позволяют определить местонахождение того или иного смартфона с точностью до нескольких метров, мы можем, я так понимаю, если мы большие специалисты западные, пытаться прослушивать сразу определенное количество телефонов там, и смартфонов в неком квадрате, который нам необходим. Посмотреть запросы, какие у них идут, еще что-то. Ну, как-то так мы можем попытаться. Плюс, наверное, можно, если у нас же много любителей умных часов, которые с рук они не снимают даже во сне, посмотреть, и куда вы двигаетесь, когда эти часы на вас. Можно посмотреть, какое у вас сердцебиение. В телефонах, кстати, в этих часах есть, ну, в новых, да, в очень старых, может, этого и не было, есть микрофоны, они тоже, в общем-то, очень умные, с ними можно разговаривать, через них можно разговаривать, есть даже с сим-картами, если я не ошибаюсь, эти часы, тоже очень удобно, наушники тоже очень удобно, да все удобно, а почему бы и не удобно, носите с собой все, что следит за вами. Потом, наверное, интересно будет понять, как вот конкретно Cloudflare и кто там у нас еще первое, Fastly. Интересно, а когда кто-то пользуется их приложениями вредоносными, а мы предполагаем, что это VPN и все прочее такое, для защиты информации. Наверное, используя VPN, человек может и в том числе совершать звонки через определенные приложения. Может ли быть такое, что можно прям слушать этот звонок? Ну, судя по всему, раз в сообщении ФСБ сказано, сейчас, а там сказано, я прям прочитаю, что там сказано, дословно, да, с использованием иностранных спецслужб, снятие различного рода информации с устройств, снятие есть такое, так, прослушивание ведущихся переговоров, ну, можно и послушать, видимо, у кого-то включен там, условный этот VPN от Cloudflare, кто-то разговаривает, что-то кому-то рассказывает, он говорит, подожди, ты что, ты вышел со мной на связь, включи VPN обязательно, он, сейчас, секунду, включают VPN, все, они полностью защищены, одна проблема, это VPN от Cloudflare, и добрые дяденьки, майоры, капитаны, генералы и кто угодно в Америке сидят и, как интересно, ух ты, что, правда, что ли? И все, и любые переговоры. Поэтому есть только вариант один, защищенная связь. А еще лучше разговор один на один без телефонов вообще. Вот. Включите определение геопозиции, это поможет улучшить качество связи. В кавычках написал Алекс Поляков, цитата, и добавил смайликов. Да. Так, раз чинуши пользуются, стало быть, это Cloudflare реально работает, дайте две и пусть меня слушают, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понимаю, что в этой теме можно дальше как бы говорить всякие глупости. Когда, Дмитрий, если нужно будет на вас собрать компромат и вас прослушать, и начнут его собирать, и соберут, вы так весело себя чувствовать не будете. Все мы очень дерзкие до того момента, пока кто-нибудь не прихватит. А прихватить могут в любой момент. Поэтому я более чем уверен, что вы не хотите, чтобы за вами следили. Ну, не хотите. Не хотите, чтобы вас слушали. Даже если эти разговоры не имеют никакой значимости для там, государственной безопасности или вообще безопасности чего бы то ни было. Вот. Если это просто личная информация. Понимаете, в чем дело? Даже если человек не обладает информацией какой-то чувствительной, собрать на него информацию и потом давить его этой информацией, требовать от него определенных вещей, то есть шантажировать его, это вообще классика. Да? Никакой информации важной он никому не рассказал. Так, рассказал о себе что-то. О подружке своей какой-нибудь рассказал что-то. И все, это становится рычагом давления. Правильно? Темные делишки какие-нибудь. Они абсолютно могут быть безобидными в широком смысле, но они темные. А могут быть, может быть, и не безобидными, но на самом деле никого не касающиеся, кроме этого человека. Ну, вот конкретно у него там какие-то предпочтения, может быть, эротического характера у этого человека есть. И прихватят его, если надо. Так что не изображайте, что вам наплевать, что за вами следят. Вы так говорите только по одной простой причине. Вы уверены, что за вами не следят, и вы никому не нужны. А что, если нужны? А что, если интересно станет? А что, если уже давно кому-то интересно? А что, если на вас собрано что-то? А что, если собрано то, что вы пишете другим людям? А что, если это что-то может вас заставить в итоге... через определенное давление извне, заставить делать совершенно странные, несвойственные вам вещи, а вы потом перед камерой будете сидеть с закрытым лицом, вот знаете, вот это, и рассказывать о том, что меня заставили, они меня сказали, а я... Не сильно ли это вас может удивить, например, в определенный момент? А у меня сегодня юбилей, пишет Дмитрий, поздравляем! 50 лет, между прочим, настоящий юбилей. Не вот это, когда начинается, 35 юбилей и так далее. Вот юбилей 50. Мы это знаем, можете разобраться в интернете. Поздравляем вас с юбилеем, Дмитрий. Прекрасно, прекрасно. Это то, о чем говорила Ускова. Создается связанный цифровой портрет, и слово «связанный» здесь самое главное, пишет Михаил. Да, на самом деле Ольга Ускова об этом очень интересно и подробно рассказывала. Вот в рамках нескольких встреч, вот мы с ней в эфире встречались, разговаривали. Она эти все вещи объясняет на пальцах. А можно и не собирать, можно фальсифицировать на основе профиля, пишет Александр. А фальсифицировать можно, это очень удобная вещь, если тебе нужно кого-то, ну, так скажем, облить грязью и лишить некого авторитета в глазах общества. Потом этот человек через суды и все остальное может пытаться доказать, что этого всего не было, это неправда, это все фальсифицировано, это ИИ, и даже, может быть, и докажет, но будет слишком поздно, потому что, как бы, ложечки найдутся, осадочек останется. Останется, вот как в известном анекдоте. То есть, понятно, но если тебе нужно человека подчинить, если тебе необходимо на человека влиять, если тебе нужно сделать так, чтобы заставить его как-то действовать, тебе, конечно, нужен на него реальный компромат, о котором он знает, и потому что только на реальный компромат человек отреагирует. А на ИИшку какую-то он так и скажет, это ИИ, и я буду в суде биться и драться за то, что это ИИ. А вот действительный компромат, это действительно компромат. Мы же не обсуждаем государственные тайны, максимум городские сплетни, пишет Елена В. Ну, я дальше там дочитывать не буду, да, я уже понял, о чем вы говорите. Вы конкретно не обсуждаете государственную тайну, потому что у вас ее в доступе нет. Но у вас в доступе есть, например, камера, на которую вы что-то снимаете. Вот у нас по закону, например, в Москве уже нельзя ни в коем случае публиковать и сообщать о каких-то беспилотниках вражеских до того, как Министерство обороны сделает свое заявление. Вы это слышали. Заявление есть от властей Москвы, да, конкретно Сергей Собянин подписал этот документ. Есть заявление соответствующее. Но в этом заявлении же не говорится о том, что вы не можете снимать. Правильно? И вы, может быть, и снимаете, просто не публикуете. Ну, то есть, вот у меня там, я снял на видео, пролетел беспилотник, и не публикуете. А какому-нибудь своему товарищу, другу, там, знакомому, друзьям в чатике в каком-нибудь сбрасываете, типа, смотри, у вас нет никакого злого умысла, вы не хотите, чтобы эта информация попала вовне, никто ее нигде не опубликовал, но в вашем чатике она есть. Определенные программы, алгоритмы, анализирующие поток видео и сообщений, например, могут вычленять из общего потока информации и такую чувствительную информацию. Вы никуда ничего не выкладывали, а оно почему-то оказалось у противника. И вроде бы вы не обладаете никакой государственной тайной, вы вообще ничего не знаете, и вы ничего не понимаете. Вы просто сфотографировали систему ПВО, которая на вышке стоит где-то и ждет, когда пролетит мимо вражеский беспилотник. И просто эту фотографию прислали каким-то друзьям, еще что-то в чат, и все такие: ух ты, как круто выглядит. И никто никуда не публиковал. А оно есть уже у врага. И привязка вашей фотографии к геопозиции тоже есть, например. Очень удобная функция, когда ты много путешествуешь, и у тебя в телефоне каждая фотография привязана географически. Обращали внимание? Вот, ну, карту выводишь себе, и на карте вот фотографии, где ты был и как еще что-то. То есть каждая фотография фактически привязана к конкретным координатам. Ну, если она привязана к конкретным координатам в вашем телефоне, почему же вы думаете, что те люди, которые за вами захотят последить, они не могут увидеть эти координаты? Конечно, могут и увидят. Cloudflare — это обратный прокси, он сам не является VPN, его использует VPN владелец сайта, меняет NS-записи, серверы имен своего домена на серверы Cloudflare. Теперь любой запрос к сайту сначала попадает в глобальную сеть Cloudflare, состоящую из тысяч серверов по всему миру. Cloudflare обрабатывает запрос, отсекает угрозы, отдает сохраненные копии файлов, и если нужно, запрашивает свежие данные у реального хостинга, пишет Олег. Понятно, прокси. Значит, хорошо, прокси то же самое, вот есть сервер где-то далеко-далеко, и вы через этот сервер выходите в сеть от его имени для того, чтобы обойти определенные блокировки. Другое дело, что кому этот сервер принадлежит, тот видит все, что происходит на этом сервере, и, соответственно, весь трафик он может анализировать. Это вот проблема с разнообразными прокси, которые появляются везде и нигде, и их люди используют. Собственно, наша тема про VPN и прокси, она была активно обсуждаема здесь в эфире, когда некоторые умельцы наши, слушателей, сразу же нашли вариант обойти блокировки Роскомнадзора Telegram. Да, они сказали: вот прокси установил, и все. Ну, понятно, что есть прокси, есть списки этих прокси, есть специальные сайты, где постоянно публикуются все новые и новые прокси. Люди меняют эти адреса и пользуются, и так далее. Но сразу же говорю вам, если это не ваш сервер, и если это не ваш прокси личный, у кого нет доступа туда, значит, имейте в виду, что те, кому это принадлежит, имеют доступ к определенной информации. Вопрос, конечно, какой, но, тем не менее, имеет доступ к той информации, которую вы через этот прокси протаскиваете. Соответственно, чему тут удивляться? Получается, если все стали VPN и прокси пользоваться, то количество утечек возросло, пишет НН? Естественно. Ну, естественно. НН. И об этом сказано прямо сразу. И более того, те, кто создают белые VPN-ы, ну, те же самые Касперские, они это объясняют. Они говорят: VPN, он нужен не для того, для чего вы его используете. VPN, он нужен для того, чтобы защитить себя от атак мошенников, например, со стороны. А не для того, чтобы зайти в какую-то запрещенную соцсеть. И поэтому они создают, например, VPN-ы, у нас есть белые VPN-ы, они создают VPN-ы, которые позволяют вам от мошенников себя защитить. От внешних угроз, а не для того, чтобы обойти какой-то запрет. И они вносят в списки запрещенных сайтов вот в эти VPN, и на них нельзя зайти через этот VPN. Невозможно. И начинаешь читать комментарии у людей к продукту. Они: о, ваш VPN не работает. И там один и тот же ответ. VPN нужен не для этого, у нас VPN работает, списки сайтов формируются Роскомнадзором, мы не отдаем доступ к вредоносным сайтам. Все. Все, никак. Если они запрещены, они запрещены. Мы работаем в рамках закона. VPN нужен не для этого. Люди не могут понять, для чего нужен VPN. Вот. Людям кажется, что VPN это для того, чтобы обходить запреты, там, какие-то блокирования и прочее. Ну да, действительно, так и есть. Используют VPN. Но обычно это VPN, происхождение которого никому не известно. Те VPN, которые есть в App Store, на нашу географию, так скажем, географию России, на западной, их вообще нет в App Store. Те там, ну, чье происхождение известно. Дальше начинаешь, можете посмотреть, там, те же самые VPN, которые есть у нас в App Store. Ну, мы говорим в основном про продукцию Apple, поэтому App Store говорю. Вот, они неизвестного происхождения. Вообще непонятного. Кто-то где-то что-то сделал. Кто это, как осуществляется, там, шифрование, не шифрование, как это, кто отслеживает, не отслеживает, никогда в жизни не поймешь. Все. Ну, я лично видел, как, ну, Прихожу на работу, гример, вот она. Вот я, Макс, боюсь. Там, женщина. Хорошая женщина, все. Я, Макс, боюсь. Я говорю, а что такое? Вот пенсия скачала, чтобы там... Я говорю, какой? Она мне начинает, не знаю, ну вот какой-то был, я вот скачала. Я говорю, ну и кому он принадлежит, этот VPN? Куда идет твоя информация? Не, ну тыр-тыр-тыр-тыр-пыр. Ну то есть человек не знает, чем он пользуется. Ну вообще не понимает. И в основном, я так понимаю, 99,9% и 9% вообще в периоде не понимает, куда и зачем и как идет информация. Вообще. Даже близко. И им кажется, ну, они где-то слышали, видимо, там, в интернете, еще что-то. Вот ты VPN установил, и все, ты защищен. Тебя не видит, там, Роскомнадзор, тебя не видят наши контролирующие органы. Вопросов нет, наши контролирующие органы тебя потеряли, но тебя тут же обрели и нашли контролирующие органы западные. И я не имею в виду, что это контролирующие органы, которые занимаются деятельностью СМИ. Я имею в виду разведку, конечно. Помимо западной разведки, существуют еще и другие разведки. У Китая сильная разведка, так-то. На самом деле, тоже надо об этом не забывать. Ну, то есть, это очень смешно, когда люди говорят, ой, сейчас какую-то чувствительную информацию получит товарищ майор через МАКС. Может, и получит. Но только через ваш VPN другой товарищ майор тоже эту информацию получит. И это, скорее всего, будет товарищ майор с той стороны, у которого сейчас задача, ну, как бы сказать, заключается в том, чтобы победить и вас, и нашего товарища майора вместе взятых. Потому что вы сами понимаете, какое время наступило. Ну, так может не запрещать сайты, например. Раньше мне было пофиг на YouTube и прочее, но как телегу блокнули, у меня теперь все есть. И что теперь, пишет Михаил? Не знаю, Михаил, у вас, говорит, дух противоречия. Вы просто готовы, ну, ко всему тому, что вам запрещают. Такой уж вы человек. А почему запрещается сегодня и можно ли не запрещать? Ну, можно, конечно, но тогда это будет дорога с односторонним движением. Все сюда и ничего туда. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям ОПК Украины. Объекты, атакованные вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По предприятиям оборонно-промышленного комплекса били и ударными беспилотными летательными аппаратами. Назначенные цели в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях достигнуты. Объекты поражены, уточнили в военном ведомстве. ФСБ раскрыла схему шпионских программ в телефонах российских чиновников. Они позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, создании, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения, сообщили в спецслужбе. Ведомство предупредило, что обсуждение конфиденциальных данных по мобильной связи и рядом с устройствами может привести к их утечке и необратимым последствиям. Владимир Путин присудил свыше 100 грантов культурным проектам. Среди поддержанных президентом инициатив «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», «Цирковая лаборатория», «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие». Гранты выделены 103 руководителям проектов в области искусства по итогам конкурса 2025 года. Их размер в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, не уточняется. Поддержка направлена на развитие и сохранение культурного наследия России. Начальника продовольственного управления Минобороны обвинили в мошенничестве. Решение отправить Виктора Таразевича в СИЗО принял 235-й гарнизонный военный суд. Мера пресечения уже обжаловалась защитой офицера в апелляционном порядке. В суде не уточнили конкретное обвинение, однако источники РБК указывают, что полковника подозревают в особо крупном мошенничестве. Задержание произошло на фоне масштабных антикоррупционных разбирательств в военном ведомстве. Таразевич свою вину не признает. Посольство России в Центральноафриканской Республике готовит план эвакуации россиян на случай ЧС. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго авиасообщение между странами может быть приостановлено. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в ЦАР Александр Бекантов. По его словам, решения о конкретных действиях будут приниматься компетентными органами нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас дипмиссия ориентируется на оценки местных властей. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной. Там заявили, что уже зафиксировано 906 случаев подозрения на инфекцию, 223 летальных исхода. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде: в Москве плюс 15, ощущается как плюс 13, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, вторник, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14. Алексей написал: после того, как РКН начал бороться с непонятными VPN, в десятки раз сократилось количество атак на сервер, а у нас небольшая компания. А в целом люди ставят непонятно что и не понимают, что весь трафик может прочитать владелец VPN. Ну да. А как бы мы с вами другу писали бы без прокси? Вы хотите лишить нас последней связи? Когда перестанут глушить Telegram и WhatsApp, мы избавимся от VPN, пишет Елена. Елена застряла в глубоком прошлом и не может понять, что мир меняется. К сожалению, для Елены. Елен, вы можете мне без VPN писать через Макс, например, как вариант, просто имейте в виду. Это первое. Второе, по поводу того, как мы когда-то что-то делали. Ну, мы когда-то думали, что WhatsApp — это прекрасная такая вот соцсеть, назовем ее так, мессенджер, который очень защищен, там все классно зашифровано, и никогда никто не будет по тебе ударять ракетой, потому что ты пользуешься WhatsApp. Оказалось, что все ровно наоборот. Мы когда-то думали, что Telegram, ну, весь такой защищенный, такой прекрасный, никуда информация не утекает. Утекает. Когда-то мы думали, что VPN — это вообще защита от всех сторонних наблюдателей до тех пор, пока не догадались, что VPN кому-то принадлежит, и, соответственно, наблюдатели, те, кому принадлежат VPN, вполне себе вашу информацию считывают. Много чего еще интересного. Это лишь говорит о том, Елена, что те люди, которые создавали эти программы, они были всегда на шаг впереди. И мы, к сожалению, с вами, вот вы еще, наверное, в худшем положении находитесь, нежели я, потому что вы вообще отстаете. Мы всегда отстаем. И нам нужно некоторое время, чтобы сообразить. Ну, понятно, потому что они разрабатывают программы, значит, они всегда делают первый шаг. Мы пользователи, мы за ними идем, за этими людьми, правильно? Ну и, соответственно, для того, чтобы понять, что они темные делишки свои какие-то творят, нам нужно накопить некий опыт. Ну вот этот опыт уже накоплен, а у вас, Елена, он не накапливается, вот, к сожалению. Поэтому, Елена, что я вам могу сказать? Ничего я вам не могу сказать. Вы все еще думаете, что когда перестанут глушить Telegram и WhatsApp, вот, и тогда вы не будете пользоваться VPN. Так вас через WhatsApp отслеживают, какая разница-то? Без всякого VPN. Если вы пользуетесь WhatsApp, вас через WhatsApp также отслеживают. Какие вопросы еще дополнительные нужны и ответы? Вы говорите, когда перестанут за мной шпионить через VPN враги, они будут напрямую через WhatsApp за мной шпионить. Ну, классно, и что, поздравляю вас с, этой с этим интересным заявлением. Привязку координат к фотографиям грибники, кстати, давно отключили, ибо сдали все грибные места фотографиями, пишет Гзар. Вот видите, грибники уже догадались, что не надо привязывать грибные места и фотографии грибных мест к локации, да, геопозиции. Потому что другие приходят, и грибочки все эти срезают просто тоже. Такие, о, спасибо большое вам за эту прекрасную фотографию, опубликованную в сети. А создатели Макс не наблюдают за нами, пишет Виталий. Ну, гипотетически наблюдают, Виталий. Другое дело, что создатели Макс находятся с вами по одну сторону фронта. Вот такой прикол, поняли, да? Сейчас, ну, война идет, и у войны есть фронт. И есть одна сторона фронта и другая сторона фронта. Вы находитесь на той стороне фронта, где находятся в том числе и создатели Макс. Вы по одну сторону баррикад с создателями Макс. А WhatsApp, он находится по другую сторону баррикад. Там находятся те люди, на которых работает WhatsApp. И это наши противники. Такие пироги. Именно поэтому нам необходимо иметь свои операционные системы. Для этого нам нужно и необходимо иметь свои устройства. Ну, хотя бы, давайте, устройства, это еще, наверное, слишком сложно, да? Хотя бы операционные системы. Соответственно, должны быть свои магазины приложений, работающие под эти операционные системы, свои приложения в магазинах приложений, свои видеохостинги, свои мессенджеры, свои социальные сети, все свое. Если этого нет, вы зависимы. Если это есть, вы, конечно, в любом случае зависимы, но хотя бы сами от себя. Да, вы несете ответственность за то, что вы делаете в сети перед законом Российской Федерации и перед народом Российской Федерации. Все как есть. Вот как на улице вы себя, например, плохо начнете вести, то же самое и в интернете. Плохо начали себя вести, вопросики к вам появились. Все. Но если вы сидите в чужих, так скажем, приложениях, то фактически вы находитесь на чужой улице. А на чужой улице могут быть свои законы. Понятно? Потому что вы там как бы чужой, и там свои законы. У них свой устав в своем монастыре. Сегодня уставы наши и уставы наших противников сильно не совпадают. Сильно. До того сильно, что мы воюем. Они с нами, а мы с ними. Все. Французский военный спалил расположение авианосца смарт-часами, бегал по палубе и выкладывал треки, пишет Сергей. Известная тема. А он пользовался предложением Stravia, как-то так он называется, приложение для бега. И это приложение общедоступное, и там можно делиться своими вот этими маршрутами, где ты бегаешь. И поскольку оно общедоступное, насколько я помню, иранцы спокойнейшим образом посмотрели, кто-то бегает по океану-морю, и предположили, что, наверное, по океану-морю бегает человек не просто так по воде, а, наверное, там есть какое-то судно. И, собственно, по форме этого трека, да, его определили, что это за корабль, так скажем, авианосец. Ну, это тоже можно, если ты специалист, достаточно быстро понять. Такие пироги. Ну, это вообще как бы крайняя тупость, на самом деле, этого французского военного. Он бегал с этими часами, и в открытый доступ эти треки его уходили. Это вообще бред полный. С другой стороны, я помню, была история с одним из наших военнослужащих, который тоже бегал со смарт-часами, и тоже вот в этой Stravia, значит, не помню, как называется приложение, ну, трекинг его осуществлялся, и это выкладывалось в сеть. Может быть, он об этом даже не знал. Итог какой? Враги, конкретно украинские, да, вычислили и наняли террориста-киллера, который осуществил нападение на этого человека. И если мне не изменяет память, в итоге убил нашего военнослужащего, вот, который вот просто вот с этими часами бегал. Такие пироги. Была история. Вот сейчас наверняка кто из вас покопается, найдет ее тоже. То же самое приложение, те же самые умные часы, тот же самый трекинг, который осуществляют эти умные часы. И враги, которые получили информацию о том, где и как человек бегает. Она была в открытом доступе. Люди, разрабатывающие эти приложения, насколько я понимаю, могут знать, где вы и как бегаете, и без общего доступа. То есть, если вы даже и не выкладываете ничего, они все равно могут понять, где вы бежите и зачем. «Иностранный товарищ майор мне ничего не сделает, отечественный очень даже», пишет Димитриус. Глупое заявление, Димитриус, особенно в моменты военных действий. А «Иностранный товарищ майор сегодня ищет все наши слабые точки. Где у нас ПВО, где у нас нет ПВО, как это ПВО облететь? Иностранный товарищ майор бьет по, например, колледжу в Старобельске. Иностранный товарищ майор наносит удары по разнообразным городам нашей необъятной родины». Да, там и Саратовская область, и Волгоградская, и Оренбургская, и все, естественно, западные области под ударом находятся. Все над этим работает товарищ майор западный. Благодаря вашим фотографиям, привязкам к геолокации, ну, геопозиции этих фотографий, разговорам по телефону, перепискам вашим, ну и всему остальному. Все это очень хорошо работает на товарища майора зарубежного. Понятно, что товарищ майор не своими ручками и мозгами это все перелопачивает, потому что это невозможно перелопатить. Для этого существуют системы, которые позволяют работать с большими массивами данных. Вот эти big data, так называемые. То есть ты собираешь огромный массив данных, все эти смартфоны, они все, наверное, следят, слушают, смотрят везде, где можно. А технологии так называемого искусственного интеллекта, потому что настоящего искусственного интеллекта до сих пор пока еще не существует, обрабатывают это в короткие промежутки времени, позволяя вам вычислить возможные цели. Иногда эти цели вычисляются правильно, иногда с ошибками. Вот, например, вычисление целей в Иране привели к тому, что были убиты девочки в Минабе, да? Но если я не ошибаюсь, правильно географию здесь обозначаю? Потому что якобы там были какие-то ксировцы, а их не было там. Ну и, собственно, вот искусственный интеллект выдал цель, и по этой цели было ударено. Произведен удар. Такие пироги. И сказали, ну, искусственный интеллект тоже может ошибаться. Ну, вот у нас все данные были собраны, которые они говорили об этом. Есть еще интересная такая специфика, которая, возможно, будет вам интересна. Касается она Палантира, того самого, который против нас сейчас работает активно. Опять это технологии анализа больших данных, да, так называемые технологии искусственного интеллекта. В чем специфика? Телефоны и все остальное, камеры наружного наблюдения, все, к чему есть доступ у, так скажем, врага, анализируют обстановку по тому, что они определяют своей целью, наносится удар. Собственно говоря, анализ происходит с тех телефонов, которые, ну, как бы не имеют отношения на самом деле к силовым структурам. Почему? Потому что обычно все-таки силовики, они стараются, так скажем, обеспечить себя безопасной связью. Соответственно, анализ производится на основании тех устройств, которые не имеют этой защищенной связи, и по ним можно все отслеживать. Ну вот смартфоны. И туда и наносится удар. Ну то есть вот какие-то смартфоны фиксируют как бы... Вот, допустим, ну, пример Ирана, да, вот, смотрите, есть какое-то здание, возле него какие-то люди ходят, что-то у них смартфон этот подснимает, что-то где-то какие-то разговоры, что-то с камеры наружного наблюдения. Ага, показалось, что вот эта вот косвенная информация, да, это облако, грубо говоря, всех этих данных, которое сформировалось вокруг этого объекта, говорит о том, что там что-то есть, и туда наносится удар. Естественно, все те люди, которые в этот момент находятся там рядом с этими смартфонами, и все, они погибают. То есть сам алгоритм предусматривает, что люди абсолютно мирные, которые не имеют никакого отношения, не работают ни на какие разведки, ничего подобного, они становятся элементом слежения, потому что все-таки эти смартфоны, их нужно таскать в руках. И вот он просто по телефону разговаривает, этот человек, просто ходит мимо этого объекта, все остальное, и по нему и наносится удар. По детям, не по детям, по взрослым, без разницы вообще абсолютно. Поняли? Поэтому я вам и говорю, что вам кажется, что вы неинтересны, потому что у вас нет никакой информации, вы никому ее интересную информацию не сообщаете, но вы конкретно можете находиться возле какого-то объекта. И этот объект вычисляется, его положение, работа, график и так далее, приход или уход от этого объекта какого-то важного, там, важного человека, еще что-то, фиксируется благодаря вашему косвенному слежению через камеры там, смартфонов, микрофоны смартфонов ваших и так далее. Ну, и, например, тебе, когда ты бьешь по какой-то цели, нужно точно знать, что цель находится в квадрате. И благодаря чему ты определяешь, что цель находится в квадрате? Есть два варианта. Вот у тебя есть глаза на месте, но теперь уже эти глаза не нужны. Глазами становятся люди со смартфонами и микрофончиками. То есть вы. По вам определяют, что объект точно на месте, и по вам же вместе с объектом наносится удар в эту же секунду. Ну, минуту, секунду, вы поняли. Сколько летит ракета, столько времени это и занимает. Все. Вы точно вместе отправляетесь. То есть это сопутствующие потери. И этот алгоритм, он заложен в самом, вот, в самих программах военного искусственного интеллекта западных, и он используется. И об этом сказано вслух. Все это касается в том числе Палантира, того самого. Помимо того, что они собирают данные вот так вот открыто и в нужный момент, где им надо, по тем или иным объектам, и косвенно как бы используют вас как разведчиков, ну, то есть шпионов, хотя вы об этом даже не знаете. Есть еще и массивы данных, которые предоставляются, например, со стороны ВСУ, тому самому Палантиру. Недавно они получили 2,5 миллиона часов видео фронтовых, и не только фронтовых. Где, как и в какой момент, как поражали, как мы отражали этой атаки и так далее. Почему? Потому что на беспилотниках вражеских, на них есть видеофиксация. Определенная часть этой видеофиксации попадает, естественно, в руки самому противнику, потому что он фиксирует удар там и так далее на видео. И это анализируется. Под каким углом удар производить, где удар производить, где тебя сбивают, где не сбивают. Если сбивают, то чем сбивают. Как сделать так, чтобы невозможно было этим сбить. Высота, угол, время, ночь, день, солнце где находится, против солнца идти, от солнца идти, видно, не видно. Как сбить машинное зрение той ПВО, которая выступает против твоих беспилотников. Ну, много чего интересного. Там прям много чего интересного. Целый мир. Вот. Вы совсем перестали публиковать посты, как в Макс перешли, пишет Павел. Нет, это неправда. Я не совсем перестал публиковать посты. Просто, откровенно говоря, то, что сегодня появляется в новостном потоке, я не считаю необходимым как-то по этому поводу высказываться. Я вам честно скажу. Вот последнее время все эти Трампы и все остальное крайне меня утомило. Отечественная ОС на ПК не дотягивает. Пока в эксплуатации на уровне 90-х работа сложнее намного, чем Windows, пишет Forgotten. Понимаю, о чем вы говорите. Понимаю. Но это необходимо сделать. Без этого никак. Значит, надо ликвидировать руководство и ведущих разработчиков того же Палантира, пишет В. Ликвидировать разработчиков и руководство того же Палантира. Ну, гипотетически-то, конечно, это можно сделать, а вот практически эта история довольно сложная к исполнению по разного рода причинам. То есть ракетным ударом ты их не уничтожишь, они находятся на территории, например, Соединенных Штатов Америки. Ракетный удар по территории Соединенных Штатов Америки – гарантированная ядерная война. Отметается. Дальше. Попытка следить за ними на территории Соединенных Штатов Америки. Сложно, потому что нам придется работать глазками, да, то есть реальными людьми, а не как они это делают при помощи смартфонов, которые вы носите в своих руках. То есть уже сложнее. У нас в этом смысле отстающие технологии, они нашими смартфонами ПО не пользуются, вы сами понимаете. Это мы пользуемся их ПО и смартфонами. То есть мы даем ход их разведке у нас здесь, среди нас. А они ни в коем случае никакого хода нашей разведки среди них не дают ни под какими предлогами и соусами. Нет, Все. Соответственно, вот еще одна сложность. Дальше. Системы, позволяющие им следить за нами и позволяющим им перехватывать определенные переговоры, допустим, высокопоставленных наших чиновников, о чем было сказано сейчас, да, в рамках вот того дела, которое было раскрыто ФСБ, говорит о том, что любые телодвижения в свою сторону, они, конечно же, отслеживают, и это наверняка задача первой степени. Да, не второй, даже не третий, а первый. То есть собственная безопасность, о которой они очень сильно заботятся. Да? И много чего еще интересного. Поэтому достать этих людей, как вы вот себе предположили, это сложнейшая задача. Они тоже перемещаются, у них есть бункеры, все эти ребята помешаны на собственной безопасности, я имею в виду вот этот вот Бигтех и прочее. Есть публикации журналистов, говорящие о том, что у них эти бункеры готовятся, их много, они очень сильно много денег вкладывают в собственную безопасность, у них есть службы безопасности, которые их охраняют. Илона Маска очень сильно охраняют, обратите на это внимание. Мало информации по этому поводу, но иногда всплывает, иногда начинают говорить об его охране. А охрана там немалая. Прям сильно, ну, качественные, подобранные люди обеспечивают всяческую безопасность этого человека на самом высочайшем уровне. Уж, по крайней мере, лучше, чем обеспечивается безопасность, обеспечивалась безопасность Дональда Трампа в тот момент, когда он был кандидатом в президенты, его чуть не убили вообще. То есть что-то вот покушение на Илона Маска мы не фиксируем своими глазами. Это не значит, что нет людей, которые не хотели бы пришлепнуть Илона Маска. Они наверняка есть, и наверняка они все время стараются что-то для этого сделать. Это значит, что его службы, которые обеспечивают его безопасность, настолько хороши, что не происходит инцидентов. Это значит, что они отсекают все возможные опасности на этапе их планирования. Все. Меняют маршруты, меняют подходы, ну, все остальное. То есть они, эти люди защищены прекрасно, в отличие от вас. Потому что они вашим вредоносным ПО не пользуются, а вы их вредоносным ПО пользуетесь. Если все так, как вы говорите, то нам конец, скорее всего, пишет X. Нам конец, скорее всего, при одном моменте. Если мы наконец-то не поймем, что существует вражеская разведка, вражеское программное обеспечение, что вражеские VPN не защищают вас, может, от чего-то защищают, но точно не защищают от врага, и вы сливаете все, что можно слить врагу. Когда и если мы поймем, что любой смартфон и любая программа, созданная там, в том лагере, а тот лагерь явно выступает на другой стороне, на линии фронта, может быть военным элементом, ну, я имею в виду программа любая, тогда мы будем более-менее как-то себя чувствовать. Ну, то есть мы хотя бы будем понимать опасность и, наверное, будем фильтровать то, что мы пишем, говорим, и где мы с камерой разгуливаем, и что мы на камеру снимаем, и куда мы это складываем. Мы будем более-менее как-то соображать. Пока этого не происходит, мы находимся, естественно, в уязвимой крайней позиции. Почему? Еще раз повторюсь. Потому что их шпионское оборудование в наших руках, их шпионские программы используются в этом шпионском оборудовании, и мы их используем. Мы сливаем сами эту информацию. В их руках нашего шпионского оборудования нет. Вы не назовете мне распространенный по всему миру смартфон российский, такого не существует. Китайцы, да, эти молодцы. Там и китайские автомобили, и китайский телефон, все. Нашего нет. И, естественно, программное обеспечение наше, чтобы оно распространено было в Америке, чтобы там каждый американец с ним ходил и что-нибудь через это программное приложение что-то сливал куда-то, этого просто не существует. Их информационное пространство невероятно защищено. Прекрасно. Как только существует некая опасность того, что кто-то вламывается в это информационное пространство, даже традиционными методами, такими как там телевидение, например, это RT успешно достаточно делали на территории Соединенных Штатов Америки, или какие-нибудь мессенджеры, когда Telegram решил активно заходить на территорию Соединенных Штатов Америки, или когда Telegram захотел делать свою криптовалюту, Павел Дуров на территории Соединенных Штатов Америки, ему тут же хвост прижали, или TikTok, который стал обретать популярность на территории Соединенных Штатов Америки, его тут же американцы стали давить и выкупили в итоге, да, под американцев. Вот это все говорит нам об одной вещи. Американцы прекрасно понимают, что один из элементов войны сегодня, и, наверное, главный элемент войны, это информационная война. информации. Информационная война — это не только болтовня в блогах, там где-то еще, на ток-шоу и все остальное. Информационная война — это война за информацию, обладание этой информацией и, соответственно, сбор информации в стане противника. Что и осуществляется нашими врагами. Поэтому они в информационной войне впереди, а не потому, что какие-то грубые там и очень резкие заявления звучат со стороны украинской пропаганды. Украинская пропаганда ничтожна и тупа. Она вся идиотская абсолютно и работает только на идиотов. Она на умных людей вообще не рассчитана. Конечно, можно предположить, что идиотов больше, чем умных людей, но это отдельный разговор. Информационная война — это когда ты можешь перехватить чужие документы чувствительные, когда ты перехватываешь чувствительную информацию для врага, когда у тебя есть чувствительная с точки зрения влияния на этого человека информация. Вот это и есть информационная война. Те сети мошенников, которые развернуты на территории Российской Федерации и за пределами нашими, это тоже элементы информационной войны. Все эти обманутые бабушки с коктейлями Молотова, которые идут по заданию в кавычках ФСБ сжигать здание ФСБ, ну, знаете, да, такое есть. Это тоже элементы информационной войны. То есть ты владеешь информацией, и ты вбрасываешь дезу в стан врага. Враг начинает, мы, враг для них, начинает испытывать проблемы с контролем информации. Они этим и занимаются. Вы мне рассказываете про то, как вам нужно очень сильно в Телеграм, и вам там классно, и вы там чувствуете себя в безопасности. Бредятина полная, абсолютная. Просто, ну, невозможно это все слушать. Я откровенно вам скажу. Естественно, вы мне скажете про какие-нибудь методички. Ну, ладно, хорошо, методички. Прочитайте какую-нибудь другую методичку. Попробуйте поразмышлять самостоятельно. Если самостоятельно поразмышлять, получится, что я прав. Такие пироги. Вы за максимальную безопасность, пишет Дед Зай. Так получается, что лучше с собой носить не смартфон, а кнопочный телефон без камеры, с отключенным микрофоном, заблокированным интернетом, переведенным в подключение к оператору на 2G, плюс фотоаппарат без интернета и местоположения, сообщение только стационарного интернета через постовый ящик, долой смартфоны, долой мессенджеры и так далее. Все, я это понял, ваш митинг. Классно, вы залезли на броневичок и рассказываете о том, как вам нужно вернуться там в каменный век. В каменный век мы не вернемся. Другое дело, что в 21 веке, сегодня век информации и борьбы информации, и я имею в виду именно чувствительную информацию, а не разговоры там на радио и где-то еще раз подчеркиваю, мы находимся в положении уязвимом. Почему? Я уже объяснил. Потому что в наших руках есть их оборудование, а в их руках нашего оборудования нет. Мы следить за ними таким образом не можем, значит, мы отстаем. Что с этим делать? Есть два варианта. Каким-то образом оборудование наше пропихнуть им в руки, это невозможно, и, соответственно, создать свое оборудование для себя и защитить свое пространство. Объяснимо? Объяснимо. Это и пытаются делать. Сейчас новости, после этого продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 148 беспилотников над российскими регионами. Цифры привели в Министерстве обороны. Там уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. В военном ведомстве отметили, что все уничтоженные беспилотники были самолетного типа. Евросоюз согласовал новый закон о возвращении мигрантов на родину. Он ускорит этот процесс, повысит эффективность общеевропейских процедур и укрепит доверие к миграционной политике ЕС. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам миграции, председательствующего в Совете ЕС Кипра Николас Иоаннидес. Новый регламент, определяющий порядок возвращения незаконно находящихся в государствах объединения граждан третьих стран, совместно разработали Совет ЕС и Европарламент. Документ предусматривает обязательное сотрудничество с национальными властями, создание центров возвращения в странах, не входящих в ЕС, а также санкции для тех, кто не выполняет требования, сокращение пособий, отказ в поощрениях и уголовную ответственность. Документ еще должен пройти окончательное одобрение Советом ЕС и Европарламентом, после чего вступит в силу в государствах-членах Евросоюза. Александр Вучич пообещал не допустить отмены безвизового режима с Россией. Президент Сербии заявил, что такое решение приниматься не будет. А если кто-то попытается, оно будет немедленно отменено. По его словам, он связался со спикером парламента Анной Брнабич после появления сообщения о возможном введении виз для россиян. Однако подтверждение этой информации не получил. Ранее глава комитета сербского парламента Драган Станаевич заявлял «Известиям», что отмена безвизового режима обсуждается среди условий вступления Сербии в Евросоюз, которые необходимо выполнить к концу этого года. В случае отмены безвиза Москва примет зеркальные меры. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон о выплате вступит в силу с 1 января. Механизм позволяет вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 при очном обучении, при условии, что все члены семьи – граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся уже до плюс 16, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
3: Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. В пишет: американцы и израильтяне убивают иранских ученых. Это абсолютная правда, они убивали ученых иранских, которые имеют отношение непосредственно к ракетной и ядерной, так скажем, программам Ирана. Это говорит о том, что Иран не может обеспечить, ну или не мог обеспечить должную безопасность своим ученым, это первое. Второе, это говорит еще и о том, что Иран — это страна, у которой нет ядерного оружия и средств доставки, например, до Соединенных Штатов Америки. Ну так, на всякий случай, мы должны об этом помнить. Вот с чего вы взяли, что удар по Америке — это гарантированный ответный ядерный удар? Не факт, что вы этого не знаете, лишь только пугаете, пишет Роман. Хорошо, Роман, давайте, у нас есть 50 на 50. Вы и я. 50% на то, что это гарантированный ядерный удар, и 50% на то, что это отсутствие гарантированного ядерного удара и гарантированной ядерной войны с Соединенными Штатами Америки. Готовы ли вы взять такие риски на себя? Давайте так, если каждая поездка на автомобиле будет 50 на 50 у вас, то ли умрете, то ли выживете. Как? Достаточно для того, чтобы пользоваться другим видом транспорта? Ну, понимаете, я не то чтобы кого-то пугаю, но просто вы можете взять специфику противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки и выявить, что ядерных ударов и ударов по территории друг друга их как бы не наблюдалось. Не наблюдалось. А помните историю, как США TikTok блокировали и покупали? Это была для них красная тряпка. Как так? Китай будет собирать наши данные, данные наших граждан, пишет Алекс Поляков. Помню, вот поэтому об этом тоже напомнил нашим слушателям, которые почему-то эти вещи, ну, то ли не знают, то ли не обращают на них внимания, то ли игнорируют. Распустился народ, хочу, не хочу, буду, не буду. Сказали всем перейти в МАК, значит, нужно перейти. Что непонятно, пишет Надежда. Ну вот то и непонятно, что люди не понимают, как используется информация и, собственно, что идут военные действия. И если бы эти военные действия шли только с мы и так называемая Украина, понимаете, ну, за этой так называемой Украиной стоят совершенно другие силы, вы это знаете. И, собственно, вот эти компании, Big Tech, западный, он в полной мере работает на Украину. Так, на себя...

тянет к предкам, покинувшим территорию Германии после Второй мировой войны. Если израильские пейджеры передавали обширную информацию Моссаду, то благодаря, в кавычках, смартфонам можно все что угодно узнать, пишет Илья. Естественно. Естественно. Поэтому, если вы хотите побеждать в информационной войне, вам нужны свои смартфоны, вам нужны свои, ну, в первую очередь, даже не сам смартфон, не само железо, а вам нужны свои, свое программное обеспечение всех уровней. Вам нужны свои, те самые видеохостинги, они касаются прямой, открытой, да, информационной борьбы, свои мессенджеры и все остальное. Вот вам сделали свой мессенджер, и дальше вы либо им пользуетесь, либо вы продолжаете утверждать, что вам очень мил товарищ майор американский, который сегодня очень хочет вас наградить какой-нибудь свободой дополнительной, там, в WhatsApp или еще где-то. Ну, либо глядите в глаза правде и понимаете, что товарищ майор американский, он на другой стороне. Так, я бы на вашем месте не отметал вариант удара по Жешеву. Мысль-то прорывная. Спасибо большое, Нигматуллин. Да, что-то новенькое, понимаете. Никто же не предлагал. Вот. О всем том, что вы перечислили, и что это должно быть своим, говорится уже много лет, пишет Олеся. Правильно, и не только говорится, но и делается. Те же самые платежные системы, которые у нас не было, вот, да, система МИР, например, пожалуйста, те самые системы, которые позволяют нашим банкам функционировать в связке с банками не западными, а другими иностранными банками из дружественных нам или нейтральных государств. Всего этого не было, но это появилось. Критика карт МИР и шутки по этому поводу нескончаемы были, но наконец-то подзаглохли, потому что, видимо, поняли, что действительно необходимо это сделать. Прекрасно. Дальше, мессенджер. Не было своего мессенджера, говорилось о том, что он должен быть. Сбоем сделали, вот сейчас развивают мессенджер. Никак не могут некоторые наши граждане успокоиться и понять, почему должен быть свой мессенджер. Дальше, видеохостинги, о которых я 1000 лет говорил вместе с вами здесь в эфире, но был YouTube, который все использовали, это так здорово, YouTube нам так нравится, так удобно. Фу, какой ВК-видео отстой, какой Рутюб отстойный и все остальное. Отстойный, не отстойный, это надо сделать, и делать надо, и работать над качеством этого материала. В любом случае, если ты говоришь о государстве, которое рассчитывает на свою независимость, то нужно говорить об информационной независимости государства. И право государства определять свою политику информационную самостоятельно, а не извне быть определяемой там, структурами вот этих вот всех прекрасных людей, в кавычках, относящихся к технофашистам фактически. О них уже много известно, об этой, в кавычках, опять же, группировке технофашистов. Слово «техно» здесь лишнее, это просто фашисты. В широком смысле этого слова. Их заявления говорят о том, что это абсолютно правильно. Особенно, конечно, ярко выступал Карп из «Палантир». Там и по поводу того, что есть нации получше, есть нации похуже и все остальное. Прямо классика жанра. Так, у нас есть свой ноут от Рыжего, пишет Жорик. Вы имеете в виду, как же его фамилия-то, Чубайса. Чубайса — это был агент влияния внешнего на территории Российской Федерации, абсолютный по всем параметрам шпион, который вел свою деструктивную деятельность на территории России и покинул территорию России в тот момент, когда посчитал, что Россия уже тогда вот-вот падет. И сбежал отсюда. Очевиднейшим образом, закончив свою вредоносную деятельность на территории России. Все, что делал Чубайс, всегда было деструктивным и всегда способствовало разрушению нашей страны. Поэтому, естественно, все его в кавычках разработки под его началом, они никакие не разработки, они и никогда и не было задачи сделать что-либо свое. Была задача потратить средства и, соответственно, часть из этих средств вывести за рубеж, часть потратить каким-то образом на себя здесь. В любом случае, изображать бурную деятельность, но эффект от этой бурной деятельности было примерно ноль. Сегодня есть люди, которые действительно на территории России работают над созданием своего программного обеспечения, мессенджеров, видеохостингов и всего остального. Эти люди внесены во все списки, какие только можно, санкционные, западные. Эти люди объявлены врагами
Запада. Не потому, что они действительно враги Запада, они там его люто-бешено ненавидят, а потому что они служат делу становления нашей информационной безопасности и независимости. Поэтому они очень опасны. Это так же, как те же самые ученые, которые занимались разработкой атомного проекта,

0: самые ученые, которые разрабатывали наше ракетное вооружение, продолжают разрабатывать. Это фактически для Запада цели номер один. Люди, которые у нас разрабатывают оружие, и люди, которые у нас работают с информационными технологиями. Вот такое широкое определение дадим всей этой деятельностью. Это всегда цели номер один. Запад всегда на них нацелен. Запад пытается их либо перекупить, либо уничтожить. Это ясно и понятно. А кто выпустил Чубайса из России? Те же враги, пишет Жорик. Вообще разветвленная была сеть, очевиднейшим образом. И я так понимаю, что сеть эта была везде. Она была и в силовых структурах, и было много купленных людей. Я не исключаю, что многие из них остаются на своих местах прямо здесь и сейчас и ведут свою деструктивную деятельность, просто уже не настолько откровенную, как раньше, но, тем не менее, продолжают ее вести. Я не могу назвать это спящими террористическими ячейками, потому что это люди гораздо более высокого уровня, и гораздо более тонкую работу они ведут. Работу с населением с точки зрения эмоционального восприятия нашего противостояния с Западом и много чего еще. Это сложные люди. Почему Чубайсу так долго позволяли этот вред делать, пишет Татьяна? Потому что, Татьяна, была борьба внутри, в том числе и элит, как я понимаю, и разных элитных групп, людей, обладающих серьезными ресурсами, как собственными вот здесь, внутри страны, так и внешней поддержкой. Вступить в противостояние с ними означало начать фактически войну. Ну, собственно, вот когда военные действия начались, тогда это противостояние обострилось до максимума, и мы увидели, как по этим людям стали работать. Все, в общем-то, очевидно. Вот. Почему этого не произошло раньше? А почему не закрыли «Эхо Москвы», когда можно было это сделать в любой момент, казалось бы? Ну, вот потому что. Потому что это не один человек, не два человека, не три человека, не десять человек. Это огромный массив, так скажем, людей, занимающихся этой деструктивной деятельностью, целью которых было проведение западной политики на территории Российской Федерации с подчинением Российской Федерации, ну, так скажем, внешнему управлению. Они были фактически агентами внешнего управления. Почему мы оказались в ситуации, когда так много агентов внешнего управления было у нас здесь, на территории Российской Федерации, и часть из них остается до сих пор здесь? Все очень просто. Мы проиграли в холодной войне, рухнул Советский Союз, Российская Федерация стала колонией Запада и стала жить по правилам этой колонии. Лучшие места в нашей стране, самые чувствительные места заняли агенты Запада. Бизнес, который поддерживал Запад на территории Российской Федерации, это были олигархи разнообразного характера, но всегда подчиняющиеся напрямую фактически Западу и не работающие на благо России, русского народа, работающие, ну, на свой кошелек, понятное дело, и конкретно на своих западных руководителей. На всякий случай напоминаю, что один иноагент и, на мой взгляд, экстремист и террорист, по-другому его назвать нельзя, Ходорковский, который до сих пор ведет свою вредоносную деятельность по отношению к Российской Федерации, хотя, казалось бы, уехал в лучшие миры, кайфуй там. Нет. Рассказывал в интервью иноагенту Дудю, что были специальные люди, которые решали, кто и как возглавит какую компанию в какой момент. И эти люди присылали специальный, как это называют, конвертик, в котором были имена, кто возглавит, зачем возглавит, почему возглавит, когда. Ну, на самом деле, просто имя, а зачем и почему, это никого волновать не должно. Называлась фамилия Ротшильд. Вот это прям называлось самим Ходорковским, фамилия Ротшильд. Это не шутка, это не анекдот, не прикол. Называлась это должность этого человека, который определяет через конвертик, кто чем будет управлять, протектор. И вы можете это с легкостью найти в интернете, этот разговор и это признание Ходорковского. Почему он его сделал? Большой вопрос. Здесь можно тоже рассуждать на эту тему, но он его сделал. И мы об этом знаем. То есть все те вещи, которые казались когда-то запредельной конспирологией, бредом сумасшедшего и рассказом о том, что есть какие-то Ротшильды, которые правят миром, вдруг оказались правдой. И получилось, что газета «Правда» действительно писала правду, как в анекдоте опять. Вот. Ходорковского зачем выпустили, пишет Конь-Огонь. Ну, смотрите, есть два варианта. Держать его в тюрьме, и он бы здесь был страдальцем, и нам бы все время о нем рассказывали, и в нужный момент его бы либо прикончили, либо что-то еще такое. Опять же, те же самые западные спецслужбы. Через кого-нибудь, кого-нибудь купленного, может быть, из надзирателей, может быть, из других сидельцев, и что-то такое. Скандал, ужас, страх и все такое. Либо просто его выкинуть за рубеж, куда его и выкинули, и он там, собственно говоря, продолжает свою деятельность. Насколько он там полезен этим своим зарубежным спонсорам, большое сомнение есть по этому поводу, поэтому есть такое ощущение, что он как-то и подзаглох в целом. Чубайс не уехал, а его подельников у нас... Уехал, а его подельников у нас разоблачают, устраняют. Разоблачают и устраняют, Надежда. Боимся скандала, пишет Александр. Это не просто скандал, это давление на наше общество, это попытка через рассказы о том, что у нас тут концлагерь, всех держат в тюрьме и все остальное, раскачать наше общество, загадить умы определенных людей, глубоко чувствительных к такой примитивной пропаганде западной, вывести их на улицы, дестабилизировать общество, дестабилизировать социум. Обратите внимание, как только небольшая, на самом деле, часть населения России в 22-м году покинула территорию Российской Федерации, все эти тупые митинги закончились в один момент. Ну, они тупые, просто я так их характеризовал, на самом деле у них есть определенная цель, конкретная, абсолютная, и в связи с этим они не такие уж и тупые, эти митинги. Но то, как строилась информационная пропаганда этих митингов, это была самая тупая лобовая пропаганда, целью которой было вот неокрепшие умы вовлечь в противоправную деятельность, что и происходило. Вот некоторым казалось, что кто-то где-то борется за какую-то свободу, решил попить техасское и что-то в этом духе. Некоторые несозревшие умы, хотя вроде бы тела-то уже созрели, а умы не созрели, среди исполнителей, в основном рэп-исполнителей, потому что они считают, что это социальная музыка, да, рэп — это такой вот голос улиц, голос народа и все такое, тоже бредили и продолжают некоторые из них бредить по полной программе, не замечая тех аспектов существования нашего государства и соседних государств, бывших советских республик, с момента распада Советского Союза, рассказывая все время про 22-й год и наше вероломное, внезапное, совершенно ничем не спровоцированное якобы нападение. Ну, знаете, ну, не видят они в упор всякие разные касты и все остальное. Хотя, какая была патриотичная музыка в свое время. Но потом все превратилось во что превратилось. И вот сегодня мы видим какое-то жалкое зрелище, когда какие-то престарелые мужики в одежде подростков пишут какую-то примитивную музыку, пытаясь, видимо, на этой волне протеста хайпануть, но уже это не работает, потому что, собственно, не их возраст, а это занятие. Получается, знаете, как говорят, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто в старости остается революционером, у того нет мозгов. Вот именно в эту ситуацию и попала эта группа и многие другие. Ладно, уговорили, перейду в МАКС, пишет Илья Сергеевич. Не переходите, Илья Сергеевич, зачем? Я вас и не пытаюсь уговорить. Понимаете, если бы моя деятельность заключалась в том, чтобы вас уговаривать, ну, я бы, наверное, эту деятельность бросил. У меня нет цели вас уговаривать. У меня есть цель рассказать, как что устроено. Вот, если вдруг до определенной степени кто-то этого не понимает. И я так полагаю, что в результате наших обстоятельных разговоров о главном, о важном, происходит некое прозрение в некоторой части общества. Я понимаю, что дух противоречия, он силен, опять же, в части моей аудитории, и они готовы, так сказать, спорить с любыми фактами и доказательствами, просто потому что они считают, что это проявление критического мышления. Это не проявление критического мышления, на всякий случай. Проявление критического мышления — это умение сопоставить факты и сложить картину из этих фактов. Если у вас не получается сопоставить факты, и вы эмоционально высказываетесь против фактов, ну, то есть вы просто эмоцию используете, мол, ах ты, будь проклят, ты просто хочешь и завидуешь, и все в этом духе, это значит, вы как раз проявляете не критическое мышление, а отсутствие оного. У вас нет фактов, у вас есть эмоция. Это эмоциональное мышление, назовем это так. Ну что ж, если нравится, можете оставаться в этом состоянии. Хотя это, конечно, достаточно опасное состояние, потому что человека эмоционального, но неразумного, естественно, будут искать и использовать в своих целях те люди, которые понимают, что человек, ну, не способен к анализу. Если тебя послушать, Запад может все, и убить кого надо, и купить, и завербовать, а мы нет, ибо можем сразу, может сразу ядерная война с Америкой, странно все это как-то, пишет Супер П. ибо может быть сразу ядерная война с Америкой. Нет, я ведь Супер П не это говорил, вы переначиваете мои слова. Я лишь говорю о том, что их системы слежки лучше, чем наши, потому что мы, как государство, в определенный момент распались и стали их колонией. Мы отстали в технологическом развитии серьезно, и нам приходится наверстывать это развитие. Если мы его не наверстаем, у нас будут проблемы, и поэтому нам нужно идти семимильными шагами, очень сильно стараться и быстро работать. Каждый человек, который тормозит, в этом смысле специально или не специально, он как бы действует во вред. Другое дело, что кто-то может тормозить в силу того, что он просто не хочет осваивать что-то новое и понимать язык фактов. А другое дело, что кто-то тормозит намеренно за деньги, потому что он агент влияния. И тут нужно, конечно, разбираться. Но это отдельная тема. Может ли Запад вербовать или покупать? Да, Запад может вербовать и покупать. И да, у Запада куда более совершенные в этом смысле методы, и денег у них тоже больше. Поэтому наш расчет, как мне кажется, должен исходить из того, что мы понимаем, что происходит, и не покупаемся на те золотые горы, которые нам обещает Запад. Вот. На всякий случай, совершенно, если уж хотите, примитивную схему того, что делает Запад, освоить, понять, Дональд Трамп, вот его, благодаря его постам и высказываниям, все встает на свои места. Он обещает замечательную жизнь в Венесуэле, он замечательную жизнь обещает Ирану, бомбя Иран. Американцы заявляют, что иранцы сами просят их бомбить. Американцы заявляют, что когда только Иран сдастся и сломается, и выполнит все указания американцев, то он тут же начнет процветать. Все эти вещи не соответствуют действительности. Запад обещал, что Ливия будет процветать, как только они снесут Каддафи. Это не соответствует действительности. Запад обещал, что Украина будет частью Евросоюза и будет процветать, и у них будут сплошь у всех кружевные трусы, видимо, даже у мужиков. Это не соответствует действительности, и много чего еще не соответствует действительности. А вот действительности соответствует то, что если какая-то страна рассчитывает на самостоятельность, если какая-то страна пытается отстоять собственный культурный код, эту страну уничтожают. Особые проблемы у стран возникают, если они находятся над американской, в кавычках, нефтью. То есть американцы видят где-то нефть, газ, полезные ископаемые. Сейчас еще речь идет о металлах редких, да, редкоземельных. Вот если ваша страна каким-то образом, не знаю, 1000 лет, 5000 лет назад возникла на той земле, где сейчас много вот этого всего интересного под этой землей, ваша страна неугодна. Она должна либо бесплатно все отдать самостоятельно и фактически стать колонией, из которой будут все выкачивать и ей, ну, ничего ей не давать взамен на самом деле, либо она может попытаться повоевать и отстоять свое, так скажем, непосильно нажитое. Ну, тогда американцы будут давить по всем фронтам. Обычно американцы начинают с информационного давления, потом к информационному давлению подключается экономическое давление. Если эти два рычага не срабатывают, начинается война. Можете наблюдать за тем, как американцы выступали против нас. Информационное давление, экономическое давление, война. Везде одинаково, всегда одинаково, ничего не меняется, везде одни и те же подходы, поэтому ничего нового. А Дональд Трамп это упростил в своих постах, и он прямо объясняет, вот Иран сейчас вот такие молодцы, вот сейчас они сделают, и у них будет все прекрасно, вранье. Дальше, Армения, мы с ними подписали договор, будет здорово, они сделают коридор имени Трампа, ну знаете, вот эту дорогу имени Трампа, и все это позволит нам получать энергоносители напрямую из Закавказья, значит, из Южного Кавказа, получать в Соединенные Штаты Америки. То есть Дональд Трамп, благодаря своей прямолинейности, достаточно четко обозначает, как действует американская политика и чего они на самом деле хотят. Предыдущие были гораздо более изворотливыми персонажами, я имею в виду предыдущие администрации американские, в том числе администрация Байдена. Они чаще говорили о свободах, о попрании прав человека, о меньшинствах, которые где-то ущемлены. Ну вот Дональд Трамп не говорит о меньшинствах, ему плевать на меньшинства, вот, он более того с ними борется даже на территории Соединенных Штатов Америки, он впрямую говорит о ресурсах, о влиянии, о том, что Соединенные Штаты Америки должны стать великими, и великими в имперском смысле этого слова, Причем они должны удержать статус мировой империи, то есть гегемона, это слово, которое уже набило оскомину всем, потому что, ну, задолбали все его применять. Ну, а почему, если оно рабочее, почему бы его не применять? То есть властителем мира! И надо сказать, что американцам единственным в истории человечества это удалось в определенный момент, конкретно в момент распада Советского Союза, они действительно стали единоличными правителями мира. Вот такая вот штука. Сегодня американская империя глобальная в кризисе. Основу этого кризиса составляет сопротивление других центров силы, которые подросли, несмотря на влияние и доминирование Соединенных Штатов Америки, и требуют самостоятельности. Ярко выступает Россия, безусловно. Мы, как всегда, впереди планеты всей, в деле освобождения всех от чьей-либо гегемонии. Вот. Китай ярко выступает, и более того, американцы считают Китай своим основным противником. Почему? Потому что Китай представляет опасность именно в экономическом смысле. Мы представляем опасность в военном смысле, а вот Китай в экономическом. Мы понимаем, что базис любых военных действий и вообще любых действий - это все равно экономика, это все равно деньги, без денег никуда с места не сдвинешься. Вот так. Ну, много еще, наверное, интересного, что можно было бы обсудить с вами, но, как всегда, мы ограничены во времени, и это и плохо, и хорошо. Почему это хорошо? Потому что это позволяет нам ценить то время, проведенное вместе с вами здесь в эфире. А если бы мы бесконечно сидели в эфире, мы бы, наверное, не успевали друг по другу соскучиться. Дальше новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Под Белгородом после дроновой атаки начался пожар на предприятии. Удар нанесен по городу Алексеевка, сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что после падения обломков сбитого беспилотника загорелось находящееся внутри оборудование. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой ликвидируют очаг возгорания. Вашингтон обратился к Москве за помощью в освобождении пропавшего в Сирии журналиста. Это произошло при администрации Дональда Трампа еще во время его первого президентского срока. Данные в своей книге привел бывший советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, он просил прежнего секретаря Совбеза России Николая Патрушева использовать влияние Москвы на президента Сирии Башара Асада. Патрушев согласился помочь, однако добиться результата не удалось, передает CBS News. В книге говорится, что даже союзники сирийского лидера столкнулись со стеной. Американский журналист и ветеран морской пехоты Остин Тайс исчез в Сирии в августе 2012 года. В 2024 ЦРУ допустило, что он, вероятнее всего, погиб. Минтранс планирует ввести единый электронный билет на пригородный транспорт. Правовой фундамент для этого уже есть. Это закон, принятый в августе 2024-го, заявил глава ведомства Андрей Никитин в преддверии ПМЭФ. Он напомнил, что правительство ранее одобрило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Особое внимание в документе уделяется цифровизации. Единая цифровая платформа обеспечит прозрачные взаиморасчеты между перевозчиками разных видов транспорта. Кроме того, концепция предусматривает переход к долгосрочному транспортному заказу, передает РИА Новости. Регионы смогут планировать перевозки на срок от 3 до 15 лет и самостоятельно определять стандарты комфорта и доступности транспорта. В России стартует основной период ОГЭ для 1 миллиона 700 тысяч выпускников. Сегодня к государственной итоговой аттестации приступят девятиклассники в 87 регионах и образовательных организациях 58 зарубежных стран. Экзамены продлятся до 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Для проведения ОГЭ задействуют свыше 12 тысяч пунктов. Самыми популярными предметами по выбору стали география, информатика и общество знания. Первым экзаменом 2 июня будет математика, 6 числа иностранные языки и информатика, 9 русский язык. В расписании также предусмотрены резервные дни для сдачи предметов в конце июня и начале июля. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета русский язык и математику, а также два предмета по выбору. В некоторых регионах участники могут сдавать только обязательные предметы, а девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать дисциплины по желанию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде в Москве. Воздух прогрелся до плюс 16, начался дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Здрасте, доброе утро. Алексей Зубец в студии. Начинаем программу «Револьвер». Вот, Евгения по уважительным причинам отсутствует, я один в студии. Ну вот, собственно, и поговорим. Значит, для того, чтобы с нами поговорить, воспользуйтесь СМС-порталом 7-925-88-88-94-8. Телеграммом для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир, звоните. Будем рады вашим звонкам. Поболтать всегда интереснее, чем, как это говорить, монолог. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм, значит, говорит МСК в одно слово. Ну и читайте канал радиостанции «Говорит МСК» в Дзене. «Говорит Москва» в Дзене. Вот, вот такая вот история. Значит, вот наши вот, как бы, все необходимые слова я произнес. Значит, начнем с... Вот тут прямо мне пишут СМС. Здрасте, Алексей Зубец. Испытываете чувство радости от того, что наступило лето? Нет, не испытываю, потому что, ну, а что, собственно, как бы причина радости должна быть в другом. Причина радости должна быть внутри человека, в его душе, и не зависеть от внешних обстоятельств, от таких, как погода, там, хорошая, плохая. А вот... Значит, вот такая история. Алексей, как бороться людям с усталостью, которая накопилась за эти годы борьбы? Наверное, это, может, к Алексею Гудошникову был вопрос, а не ко мне, тоже Алексею, да? А как бороться с усталостью, расслабляться, вообще меньше, как это, не читайте советские газеты перед обедом, а вот, и как бы пытайтесь найти на себя в этой жизни вне зависимости от внешних обстоятельств, которые вот там заставляют вас там напрягаться, расстраиваться и так далее. То есть, проще говоря, надо жить своей жизнью и максимально чувствовать, да, понимать свою ценность в этой жизни. И тогда у вас все будет в порядке. Значит, вы грустный человек? Нет, я не грустный человек. Вообще, вот где-то до 35 лет я был очень серьезным таким молодым человеком. А вот Андрей спрашивает, вы грустный человек. Вот я был очень серьезным человеком где-то лет до 35, а после 35 стал... Ну, я просто потерял возможность с людьми разговаривать серьезно. Единственное, с кем я серьезно разговариваю, это вот правоохранительные органы и начальство. Но в последнее время даже с начальством я как-то перестал разговаривать серьезно. А вот, ну, вот такая вот особенность. Ну, при этом, да, при этом надо понимать, что, как это, депрессия, она всегда с нами. То есть причин для депрессии всегда больше, чем причин для радости в нашей жизни. А вот, Сергей, советских газет больше нет, только российские. Ну, значит, смотрите, тут ведь дело не в газетах, а кто их выпускает и кто за ними стоит. Смотрите, у нас есть информационное пространство. Информационное пространство существует для того, чтобы вами манипулировать. Манипулировать в хорошем смысле, там, вот, как бы раскрутить вас там на деньги, заставить совершать какие-то покупки, быть там, ну, то есть, как бы контролировать поведение коммерческое, там, вот, как бы финансовое, да, и нефинансовое поведение. И, по большому счету, большая часть информации, правда это или неправда, вы проверить не можете. Как оно обстоит дело на месте, вот где произошли те или иные события, вы тоже не можете. Поэтому необходимо заниматься то, что, ну, как бы это называется, информационной гигиеной, а вот, не пускать в свой мозг, в свою душу там какие-то вещи, которые нацелены на манипулирование сознанием, а вот, и тогда жить будет проще. То есть концентрироваться в основном на том, что вы видите вокруг себя, и то, что вы можете проверить, пощупать и так далее. Вот это очень важно. Называется информационная гигиена. Вот, и тогда жить будет намного лучше. Вот, а вот как раз вот эта информационная, как бы огромная поток, информационная помойка, в которую, ну, там, люди погружаются и живут в этой помойке, там, в каналах всяких, там, в газетах и так далее. Это все выносит энергетику человеческую. Человек становится грустным, депрессивным и так далее. Я не хочу быть грустным и депрессивным, поэтому... Поэтому вот в нынешних обстоятельствах пытаюсь заниматься информационной гигиеной. В общем, наверное, у меня отчасти это получается. Значит, смотрите, давайте начнем с вопросов, отвечать на вопросы, которые пришли ко мне в канал «Река Смородина». Это телега. Есть такой же канал в Максе, но называют чуть по-другому. Там «Река Смородина» и «Калинов мост». Это следствие моих увлечений русской мифологией, древнерусской мифологией. То, что река Смородина и Калинов мост, это как раз из древнерусской мифологии. Там на берегу реки Смородина жила Баба-Яга, жил Змей Горыныч и так далее. Много чего интересного там происходило, и через нее перекинут Калинов мост. Ну, погружаться там в мифологию не буду. Ну, в общем, вот два таких названия. А вот. А, и, собственно, туда приходят вопросы, на которые я отвечаю. А, значит, первый вопрос. Есть ли мысли по поводу феномена НИТ? У молодежи. Какие вы видите способы выхода из этого положения? Феномен НИТ – это, ну, это вот такое англосаксонское, да, вот сокращение. Молодежь, которая не работает, не трудится, и, собственно, и тренингов, да, которые не проходят там профессиональные тренинги, переобучение. Вот, считается, что таких людей на Западе, вот, молодежь, которая не учится, не работает и не проходит переподготовку, их там больше 10% населения, Ну, молодежного имеете в виду, молодежь, группа молодежи. Вот. И, в общем, на самом деле возникает вопрос, а что это такое? Значит, на самом деле я считаю, что это следствие того, что на сегодняшний день труд перестал быть социальным лифтом. То есть, значит, проблема современной молодежи состоит в том, что у нее есть базовые, как выполняются базовые требования потребления, то есть есть там родители, есть социальные пособия и так далее и тому подобное. То есть люди не голодают. И при этом нет смысла работать, они не видят смысла работать, потому что работа не приводит к достижению каких-то высоких социальных позиций. В основном это западное явление, у нас такого нет, слава богу, но оно как бы есть там в минимальных объемах и только в крупных городах. Вот. А вот да, то есть для нас это в основном не характерно. Значит, как это будет на Западе? На самом деле, вот прямое продолжение, ну как бы, как ответить на это явление? Да. Я думаю, что прямое продолжение развития этого процесса – это вот введение базового дохода. То есть базовые минимальные зарплаты всем, да, которые человек начинает получать сразу после рождения, которые достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. И таким образом все люди, которые не видят для себя смысла работать, то есть недостаточно мотивированы для того, чтобы вот совершать какие-то там над собой усилия, там, получать образование, там, создавать бизнес, там, переезжать туда, где есть работа хорошая. Но вот эти люди отсекаются и как бы превращаются в, ну, не сказать, что балласт это громко сказано, ну, просто в число тех, которые не работают и живут за счет общества. У нас вопрос, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас.
7: Здравствуйте, Алексей. Подскажите, вот интересно, а если у нас нефть, газ, мы не будем поставлять, ну, во вражеские страны, у нас бюджет будет вообще, или его просто...
13: Нет, смотрите, спасибо за вопрос. Значит, зависит ли наш бюджет от нефти и газа? Ну, во-первых, у нас есть не только нефть и газ. Вот, а последнее время, вот последний год, когда нефть подешевела, ну, Россия просто продавала золото. Значит, у нас один из крупнейших в мире золотых запасов. Вот там 2200 тонн, сейчас там он поменьше стал, потому что часть продали. Но, тем не менее, не только не нефтью и газом мы живы. Это во-первых. Кроме нефти и газа есть металлы, ну, и цветные металлы имеется в виду, не только цветные, там в том числе и сталь Россия экспортирует. Вот. Кроме этого есть уголь, есть там лес, да, ну, то есть вот как бы дерево. Есть вода, и, кстати, я думаю, что со временем Россия станет одним из крупнейших в мире экспортеров пресной воды вот для соседних государств, которые, ну, там, Центральной Азии в том числе, которые страдают от обезвоживания. То есть не только нефтью и газом жива российская экономика. Это, во-первых. Во-вторых, у нас огромное количество налогов для пополнения бюджета собирается внутри страны. И зависимость от нефтегазовых доходов на сегодняшний день достаточно низкая. Поэтому если завтра вот не будет нефти и газа, ничего с российским бюджетом не будет. Ну да, похудеет, но не намного. Следующий вопрос. Слушаем вас.
14: Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а вообще может Россия не контактировать со странами-врагами?
13: А кто враги-то у нас?
14: Минимуму просто свести вот такие вещи.
13: Спасибо. Смотрите, ну, для начала, кто наши враги? Ну, коллективный Запад, с одной стороны. С другой стороны, ну, контакты с коллективным Западом, они никуда не делись, в том числе и с Соединенными Штатами. Постоянно происходят какие-то контакты политические, экономические в том числе. Значит, если говорить, можем ли мы разорвать полностью отношения с Западом, нет, не можем, потому что с Европой мы получаем, например, медикаменты, которые внутри России не производятся, медицинская техника и все остальное. Ну, соответственно, мы можем разорвать полностью отношения с Европой. После этого в России начнут умирать люди, которых просто не хватит лекарств. Следующий вопрос. Слушаем вас. Да. Алло.
15: Алло, Алексей, добрый день, это Павел Суслин, Москва. Вопрос такого характера. Вот говорили, что наш президент говорил, чтобы бороться с наличностью, оборотом наличных средств. Но их почему-то стало больше, и все, наоборот, стали больше уходить в наличку. Как вы считаете, вообще победят ли наличку, или она так и останется у нас, главное, в следующем?
13: Спасибо, спасибо. Значит, смотрите, победить наличку невозможно, потому что наша страна очень большая, и у нас есть масса мест, где нет интернета. Вы отъезжаете там на 300 километров от какого-нибудь там крупного города, там от Москвы или Питера, и выясняете, что там вы можете заплатить только наличкой, потому что ничего, кроме, ну, просто нет нормальной связи, вот, ну, терминалов. А это, во-первых. Во-вторых, значит, для чего у нас борьба с наличкой? Борьба с наличкой – это борьба с серыми доходами, ну, потому что мы знаем, что огромное количество, как бы, операций в России, 10%, ну, чуть больше 10% российской экономики находится в тени. Это официальная статистика, там, Росстата. И более, около 15% населения работают в серой экономике. Не в белой, а в серой. А вот сейчас у нас проблемы с бюджетом, и для того, чтобы закрыть дырки в бюджете, принимаются меры по, вот, по обелению экономики и борьбе вот с серыми всякого рода операциями. Отсюда вот введение лимита на получение наличных в размере 2,4 миллиона рублей в год. Это вот лимит, который характерен для самозанятых, но, соответственно, вот все, что выше, это уже какое-то нарушение. Это во-первых. То есть, ну, то есть, прежде всего, это вот борьба с серыми схемами и доходами. И вторая история – это, ну, в том числе, отмывание денег, борьба с терроризмом. А так, и понятно, для чего это делается, а так, в общем, с наличностью справиться невозможно, потому что страна у нас большая. Следующий вопрос. Слушаем вас. Алло.
16: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в перспективе каких лет есть реальный риск банкротства экономики через ССО, когда война просто опустошит казну?
13: Но не через сколько, потому что Россия живет... Смотрите, вот чем отличается кризис 98-го года, который вот, ну, кто помнит, кто постарше, от сегодняшнего положения дел. А в 98-м году основные заемщики России это были иностранцы, которые приходили сюда и, в общем, вот инвестировали в российские там ценные бумаги. И долг, несмотря на то, что он, в общем, формально он был выражен в рублях, на самом деле это был долларовый долг. А сегодня основной, как бы, источник денег для российского бюджета – это внутренние заимствования, то есть заимствования на внутреннем рынке. А внешний долг России на сегодняшний день, ну, практически минимален. Ну, там 13, что ли, процентов около этого ВВП. Ну, или около этого. Брать не буду. Ну, в общем, очень мало. Учитывая, что там есть страны, где там долг 200% ВВП, 130% и так далее. Ну, вот то, что у нас есть, это минимум. Таким образом, в любой момент Россия может просто покрыть долги за счет выпуска дополнительных ценных бумаг. То есть банкротство России не грозит ни в каком случае, даже в самом, в общем, каком страшном и тяжелом. Но максимум, что мы получим, это просто Минфин с Центробанком организуют всякие схемы по дополнительной эмиссии денег. Там, ну, условно говоря, Минфин выпускает там ценные бумаги, Центробанк эти деньги, эти ценные бумаги покупает, выдает деньги правительству, ну, и правительство финансирует таким образом бюджет. Вот. Значит, ну, и, собственно, риск банкротства как бы страны, которая живет за свои деньги, он равен нулю. Ну, собственно, поэтому банкротства не будет даже при продолжении СВО и больших дополнительных расходах. Андрей спрашивает, почему не производят внутри России медикаменты? Значит, производим большое количество медикаментов внутри страны. Есть медикаменты, которые закупаются в дружественных странах, та же самая Индия, которая является одним из крупнейших производителей медикаментов в мире. Вот. Но часть не производим, часть плюс к этому медицинская техника. Но там, я не знаю, там то, что связано с этими самыми диабетом, да. То есть, на вот эти алкотестеры, а тестеры для вот уровня сахара в крови, насколько я знаю, это швейцарская техника, которую мы покупаем на Западе. И такого довольно много. Ну и плюс к этому, там, я не знаю, покупаем еще и там продовольствие, отсюда там вот всякие там вина европейские, которые можно встретить у нас в магазинах, ну и так далее. То есть медикаменты не производим, вот как бы сложную технологическую медицинскую продукцию, потому что это сложно. Следующий вопрос. А так производим? Слушаем вас.
17: Добрый день.
13: Здрасте.
17: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
13: Здрасте.
17: Скажите, вот по состоянию на 2 июня 2026 года, какие, на ваш взгляд, проблемы, факты, явления в экономике России, во внутренней и внешней политике России наиболее нервируют, возмущают и вызывают непонимание большинства населения России? Спасибо.
13: Ну, это вы скажите. Меня ничего не нервирует. Я вообще-то человек спокойный. Мы с этого, собственно, начали наш разговор. А если говорить, ну, вот как бы опираться на социологию, вот, то нервирует инфляция прежде всего, рост цен, вот это главный фактор. То есть вот, ну, там, условно говоря, если прилетел куда-то какой-то дрон, ну, там, да, люди пострадали, но это там единицы людей. А вот инфляция — это как бы оружие массового поражения, действительно нервирует всех. И вторая история, которая нервирует больше всех населения, это неопределенность. Люди не понимают, что происходит, не понимают, у них нет ясной картины будущего, вот это нервирует больше всего. Следующий вопрос, слушаем вас. Алло.
18: Добрый день, Алексей Николаевич. А почему мы не претендуем на проценты от замороженных средств за границей?
13: Почему не претендуем? Претендуем. Откуда вы взяли, что не претендуем?
18: На проценты.
13: Да-да-да, и в том числе, понял ваш вопрос, претендуем в том числе и на проценты. Вот не так давно Центробанк подал иск к Евроклиру о взыскании денег, ну так там претендует и на проценты в том числе, то есть на само, собственно, само тело долга и проценты, которые набежали. Так что, смотрите, там это Запад не хочет отдавать нам проценты, ну то есть потенциально, при случае, там, они как, если вдруг там будет регулирование, они там собираются нам отдать основное тело долга. Проценты идут на, вот, на нужды, связанные с украинской экономикой. На, вот, то есть проценты они не хотят отдавать вообще. И, в принципе, их позиция, ну, с точки зрения европейцев, она мотивирована. То есть как они, собственно, собираются отнять эти проценты? Они говорят, что мы вот внутри себя европейским законодательством вводим специальные налоги на доходы вот ваших процентов. Налоги там в размере 100% от дохода. И вот эти налоги мы конфискуем, уходят в казну, а дальше они уже идут на Украину. То есть с точки зрения европейского законодательства это, в общем, разумная точка зрения. Это единственный способ отнять у нас деньги, которые они нашли. Вот через налог на процент. Но мы это не признаем, мы требуем возврата всех денег, и, в общем, ну, как бы, вот, внутри страны мы отстаиваем эту точку зрения, в том числе с процентами. Следующий вопрос, слушаем вас.
19: А скажите, пожалуйста, а Россия может создать свое НАТО? Мы бы понимали, кто с нами, кто не с нами, вот, как бы так.
13: Спасибо. Ну, то есть оборонный союз, но есть ОДКБ. А вот, и вот вам и наша, как бы сказать, ответ НАТО, и мы знаем, кто с нами, а кто не с нами. Следующий вопрос. Слушаем вас. Да, слушаем.
20: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот в связи с последними новостями, а будет ли Россия выпускать свою электронику и компьютеры?
13: Ну, спасибо за вопрос, но так она уже выпускает. Смотрите, Россия всегда выпускала на протяжении многих лет, десятилетий, выпускала военную электронику для там вот ракет, для всего остального. Будет ли выпускать Россия свою бытовую электронику? Ну, наверное, скорее нет, чем да. Потому что для того, чтобы выпускать бытовую... Во-первых, Россия опоздала там на десятилетие в части бытовой электроники. И сегодня для того, чтобы на этом рынке занять какую-то позицию, необходимо располагать огромными деньгами. То есть необходимо вложить там... сотни миллионов, как эту проблему решил Китай? Они вложили в развитие своей электроники сотни миллиардов долларов, плюс у них есть огромный рынок, и это вложение на десятилетия. И плюс к этому огромный рынок, который все это может поглотить. И вот эти огромные вложения плюс емкость рынка и плюс готовность инвестировать вот на десятилетия свои деньги, не ожидая возврата, обеспечило вот создание китайской электронной промышленности. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. А вот поэтому бытовую электронику, скорее всего, мы будем покупать у тех же самых китайцев. Вот, значит, вопрос СМС. Прокомментирую, почему в России такой низкий прожиточный минимум. Пенсии низкие, как можно жить на 25 тысяч рублей? Да, на 25 тысяч рублей жить сложно, это чистая правда, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, главная причина низких пенсий относительно низкого, вот, да, прожиточного минимума, это, скажем так, низкие стандарты качества жизни. Россияне готовы жить на эти деньги, и, в общем, им более-менее хватает. То есть им не хватает там на крупную бытовую технику. А вот, а, собственно, на, вот, на выживание хватает. И люди, ну, скажем так, более-менее согласны вот с теми условиями жизни, в которых они существует. Ну и, соответственно, нет, да, и плюс к этому постоянные дырки в бюджете, которых просто нет лишних денег для того, чтобы повысить пенсии. В общем, на эту тему длинная, тут можно рассуждать довольно долго, что, в принципе, деньги-то можно найти в экономике. Можно, в конце концов, занять в долг и повысить пенсии до того уровня, который будет нормальным. На сегодняшний день нормальный уровень пенсии, на вот, ну, который следует из там данных социологии, это порядка 40-50 тысяч рублей. Средняя пенсия сегодня 20 с чем-то тысяч рублей, это мало, то есть ее надо удваивать. Но для этого нужны деньги, вот, а как бы правительство не очень рвется искать, ну, потому что как бы всех это устраивает и сегодня. Перерыв на новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров. Ограничения будут действовать до специального объявления, сообщили в компании-перевозчике Grand Service Express. Для людей организовали специальные автобусы, маршруты до соседних остановочных пунктов. Пассажирам рекомендуют прибывать за 1.5 часа до отправления. Можно самостоятельно доехать до урожайной станции за 30 минут до рейса. Задерживаются несколько составов «Таврия». Поезд Санкт-Петербург-Севастополь отстает на 1 час. Рейсы из Севастополя в Москву и Челябинск опаздывают на 1,3,5 часа, а состав из Евпатории в столицу на 7. В медиа назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю. С 25 по 31 мая ранены 182 человека, в том числе 8 детей. Говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям ведомства Родиона Мирошника. Он отметил, что в результате ракетной атаки на Севастополь пострадали 4 мирных жителя, включая 80-летнюю женщину. А в Старобешевском муниципальном округе ДНР при ударе беспилотника были ранены 7-летний мальчик и 17-летняя девушка. По информации Мирошника, в Горловке трое сотрудников бригады скорой помощи получили ранения при атаке дрона на медицинский автомобиль, а 15-летний подросток из-за сброса боеприпаса. По словам посла, сотрудники МЧС и скорой помощи также пострадали в Запорожской и Брянской областях. Александр Вучич пообещал не допустить отмены безвизового режима с Россией. Президент Сербии заявил, что такое решение приниматься не будет, а если кто-то попытается, оно будет немедленно отменено. По его словам, он связался со спикером парламента Анной Брнабич после появления сообщения о возможном введении виз для россиян. Однако подтверждение этой информации не получил. Ранее глава комитета сербского парламента Драган Станаевич заявлял «Известиям», что отмена безвизового режима обсуждается среди условий вступления Сербии в Евросоюз, которые необходимо выполнить к концу этого года. В случае отмены безвиза Москва примет зеркальные меры. В России для пользователей каршеринга внедрят верификацию через биометрию. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщает РИА Новости. Процедуру планируют завершить до 2027-го. С помощью технологии можно будет устанавливать личность автовладельца и проверять его водительские права. Кроме того, к 2027 году планируют внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
21: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
22: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
23: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
26: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
27: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
28: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
29: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
28: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
13: Добрый день еще раз. В студии Алексей Зубец. Продолжаем наш револьвер. Ответим тут на звонки. У нас тут висели во время перерыва. Уважаем людей, слушаем вас.
30: Здравствуйте, Александр, Москва. Как мы можем закупать лекарства в Европе, если все счета наших предпринимателей, контор, банков арестованы и заморожены?
13: А как можем закупать? Очень просто. Далеко не все счета заморожены, и далеко не у всех предпринимателей. У нас есть чуть ли не там несколько десятков банков, которые сохранили по-прежнему возможность работать с Западом и, собственно, проводить платежи в евро вот, по импорту и экспорту продукции. Так вот и делаем. То есть далеко не все заморожено, и далеко не все не работает. Значит, отвечу на звонки, не на звонки, а на СМС-сообщения. Значит, когда Россия станет экспортером высокотехнологичной продукции? Значит, Андрей спрашивает. Ну, смотря какой, если говорить о вооружении, то Россия как была, так и остается им ей. А если говорить о другой высокотехнологичной продукции, то, скорее всего, никогда не станет. Почему при таких ресурсах мы не можем обеспечить себя самодостаточно? Потому что страна маленькая, у нас 150 миллионов человек, в отличие от 1,5 миллиардов в Китае и в Индии, и полностью как бы обеспечить все производства, создать внутри себя все производства, которые необходимы для нормального функционирования страны, мы не можем. Вот, поэтому самодостаточность нам не грозит, то есть Россия в любом случае обречена на торговлю с разными странами, включая Китай. Значит, вопрос, Дима, я не понимаю, почему мы за копейки отдаем энергоресурсы в Китай, рушим свой бизнес, потому что с Китаем нереально конкурировать. В итоге у нас закрывается производство, а у них растет средний, мелкий и крупный бизнес. Ну, во-первых, мы не отдаем энергоресурсы за копейки, отдаем по мировым ценам минус какой-то дисконт, связанный с санкциями, но на сегодняшний день вот этот дисконт практически свелся к нулю, ну, потому что мы знаем, что вот из-за войны на Ближнем Востоке цены растут, ну, и, соответственно, цены на российские энергоносители, они, в общем, приближаются к мировым. Вот дисконт там, а по некоторым, в некоторых случаях, там вообще дисконт был положительный. То есть, как бы нам еще доплачивали, просто потому что российская нефть, она была вот в наличии, да, вот танкеры плавали в море, загруженные нефтью, и вот можно купить сегодня. А в отличие от там фьючерсов, которые там с поставкой, там с дисконтом, с разницей там в месяц или около этого. Вот, и то есть переплачивали за стоимость наличия российской нефти вот сейчас. Значит, а что касается конкуренции Китая, да, действительно, это чистая правда. Китай создал собственную экономику за счет наращивания, как бы, ну, скажем так, собственных производительных возможностей. Это экономика дотационная, это масса дотаций, которые не снились ни одному российскому предприятию.

0: часа мало. Вот даже если бы вам дали 2 и 3 часа, вот голос народа, возмущения не хватило бы.
1: Ну, вот спасибо.
0: Я тоже хочу задать и свой вопрос, и, как говорится, такое мнение. Вот вы говорите, у меня тоже 26 тысяч пенсии. Ну, я не про это. Там, терпим, выживаем, молчим. Но вот по поводу того, что вы начали передачу с информационной гигиеной, я тоже очень, как говорится, поддерживаю это. Начала, и тут же мне зажали мою эту гигиену. То есть вот если я телевизор не смотрю, а я смотрела лекции, слушала на YouTube. А теперь сделали такое, что все зажали, там, VPN и так далее. Я не про это. И в результате, вот прежде чем чего-то забрать у нас, ну, вы дайте такое же, куда-то перекиньте этот канал, и что? Вот получается, что зажимают до такой степени, что, да, вы говорите, вот пока мы терпим. Вот вроде бы терпим, все терпимо, и на эту пенсию выжимаем, непонятно, как на 13 тысяч выписывают лекарства и как жить. Но ведь вы должны понять, и вообще, может быть, кто-то нас услышит, это же терпение не бесконечно. Но зачем же так вот доводить до такой последней точки кипения?
1: Спасибо. Но это скорее не вопрос, а, как это сказать-то, крик души. А смотрите, значит, что касается YouTube, полностью с вами согласен. Я не понимаю, ну, вернее, я понимаю, зачем это связано, с чем связано ограничение Telegram, YouTube и так далее. А это, в общем, чисто финансовая история, там борьба за рекламные бюджеты, на самом деле, если взять так по большому счету. А вот, то есть, ну, почему западные платформы должны получать там деньги российского населения, российских рекламодателей? По большому счету, это вот главная причина ограничений. А вот, почему это происходит, я тоже не понимаю, потому что я часто пользуюсь тем же самым YouTube, и там не какую-то там пропаганду там вражескую смотрю, там масса лекций там по истории, философии, мне это очень интересно, я этим пользуюсь регулярно, приходится пользоваться VPN-ом. Ну, посмотрим, как эта история будет развиваться дальше. Следующий вопрос, слушаем вас. Алло.
2: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы упоминали Швейцарию, но можно и другие страны упомянуть, допустим, Великобритания, Япония, Корея, которая значительно меньше России, но выпускает высокотехнологическую продукцию. Вот, по-моему, вот эта вот ссылка на то, что у нас всего, так сказать, 140 миллионов, это просто отговорки.
1: Нет, это не отговорки.
2: А еще если вспомнить, что фонд стабилизационный, там 380 миллиардов долларов был, да, и его спокойно можно было направить на развитие электронной промышленности в России, просто было бы желание.
1: Это
2: а
1: да.
2: Вот я так предполагаю, что желания нету.
1: А, смотрите, да, вы правы. То есть, в принципе, найти там в российской экономике там 300 миллиардов долларов, пустить их на развитие электроники, да, это можно. Почему нет? И, собственно, это вопрос политической воли. Тут вы совершенно правы. Но предположим, что из этого ничего не выйдет, что эти деньги пропадут. Кто будет отвечать? Значит, тут же чиновников, которые как бы выделяют эти деньги, их тут же обвинят в коррупции. А вот, и зачем брать на себя ответственность за такие сложные решения? Ну вот в Китае нашлись люди, которые приняли такие решения. Политические решения взяли на себя ответственность. Эта история выгорела, да, у них это получилось. В России не нашлось чиновников, которые бы приняли на себя ответственность, и в результате у нас нет электронной промышленности. Ну и потом, собственно, опять же, я сказал, что еще и рынок важен. Вы зря думаете, что вот без рынка это можно что-то сделать, там, высокотехнологичное, без рынка. Да, можно сделать в какой-то нише. Вот швейцарцы там занимаются тем, что пускают там в частности, медицинскую технику, вот эти тестеры для диабетиков, а, например, которые в России никто не делает. Ну да, вот у них есть какая-то ниша, но нельзя говорить, что Швейцария выпускает весь спектр высокотехнологичной продукции. Нет, потому что Швейцария маленькая страна, и весь спектр она не потянет. Следующий вопрос.
3: Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, а есть ли у России шанс в исторической перспективе выйти из той спирали развития, когда мы практически каждые 30 лет разворачиваемся на 180 градусов в зависимости от нашего правителя?
1: Спасибо. Ну, я бы не сказал, что мы каждые 30 лет разворачиваемся в зависимости от нашего правителя. Это преувеличение. А может ли Россия развиваться по другой, как бы, траектории? А, да, в принципе, может. Но с точки зрения, вот, как бы, экономики нынешней,

0: летний путь, ну, вот даже без учета СВО, он является оптимальным. То есть он обеспечивает, скажем так, наибольший комфорт населения. То есть смотрите, значит, во что упирается любая политика, любое государство? Государство может обеспечить комфортность жизни населения вот с теми ресурсами, с теми возможностями, которые у него нет, или не может? А вот Советский Союз не смог обеспечить комфортное существование для своих граждан и, собственно, прекратил свое существование. Нынешняя политическая система обеспечивает комфортное существование для россиян. Я вот тут неоднократно уже приводил там слова Пушкина Александра Сергеевича про то, что зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, говорил Александр Сергеевич Пушкин там в начале 19 века, в середине. Я придерживаюсь той же самой точки зрения. Какая мне разница, как выглядит политическая власть в России, если она обеспечивает комфортность жизни для населения, и для меня в том числе. Нынешняя власть обеспечивает такую комфортность, и, в общем, поэтому она является устойчивой, потому что удовлетворяет потребность людей в нормальном, хорошем качестве жизни. Поэтому она вот и будет существовать дальше. А вот, менять ее, а зачем менять, потому что, ну, и так хорошо. Следующий вопрос. Слушаем вас.
1: Да, здрасте.
0: Здрасте.
1: Ну, такой вопрос. Суммирую все наши вот эти вопросы, все. Вернуться опять к пресловутой русской идее. Ну, не кажется ли, что вот причина всех наших вот этих разногласий, шароханий из угла в угол, и вопросов вот этих непонятных, куда тратить, что делать, все-таки необходимо сформировать нашу эту русскую идею, которую много раз говорили, да, вот этот вот, братья, там, Достоевский и все прочее. Но, тем не менее, ну, в чем наша
0: национальная идея? Дайте я вам ее сформулирую одной фразой. А русская национальная идея – это «жить хорошо», точка, два слова. То есть, если говорить расширенным образом, русская национальная идея, как и другая любая национальная идея, это достойное, достаточное качество жизни во всех его аспектах. Значит, вот и все, вот вам вся национальная идея. Да, другой национальной идеи, кроме повышения качества жизни, я не вижу и не понимаю. Следующий вопрос, слушаю вас.
2: Да. Добрый день, Юрий, Москва.
0: Здрасте.
2: Вы только что сказали, что мы живем хорошо, но перед этим звонила женщина.
0: И говорила, что живет плохо.
2: Хорошо на 26 тысяч. Теперь второй момент.
0: Извините, это, говорите, вопрос, что... это вопрос не ко мне, а к этой женщине. Как она живет хорошо на эти 26
2: так
0: тысяч?
2: Так живет у нас треть россиян, между прочим.
0: Ну, на самом деле, больше.
2: По мнению, хорошо.
0: Да, хорошо. Дальше. Живет больше двух третей.
2: Второй вопрос. Значит, вы говорите, идеи это есть и гадить. Это все нормально.
0: Что значит есть и гадить? Я так не говорил.
2: Одеваться и гадить. Это нормально. А по моему мнению, страна не может жить без идеологии. А идеологии у нас как раз нет. А есть и гадить это не идеология. Так что вы глубоко не правы, на мой взгляд.
0: Не знаю, прав, не прав. Я вообще доктор экономических наук. И последняя моя книжка, кстати, «Как работает общество и экономика», можете ее купить в интернете, вот она ровно про это, про высокое качество, что такое высокое качество жизни, как его добиться и вообще вот что это такое. «Как работает общество и экономика», найдете ее там в магазинах, в Литресе и так далее. А есть и гадить? Нет, это неправда. Значит, вообще гадить в качество жизни не входит. Вот есть входит, а гадить нет, не входит. Там входит масса других составляющих. Качество жизни – это широкое понятие. Почитайте, а потом поговорим на эту тему. То есть русская национальная идея – это повышение качества жизни. Точка. Три слова. Следующий вопрос. Слушаем вас.
3: Алло.
0: Да, там эхо мое, себя слышу.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Меня Николай зовут, Москва. Вот в контексте всего того, что сказано, у меня, наверное, аналогичный, может, вопрос. Четыре года идет война уже, пятый, да? Победоносная. А в итоге что мы имеем? Ну, вот купить по-хорошему толковое что-нибудь. Американское, европейское, японское. Нельзя. Засилие китайского. Ну, про бомбардировки и там жертвы я вообще молчу.
0: Вопрос в чем, извините.
3: вопрос, что мы имеем в итоге? Вот какие мы хорошие приобретения хотя бы имеем на текущий момент? Или только вот война, разруха, жертвы, ну и так далее?
0: Я понял. Спасибо за вопрос. Значит, что касается войны, то, безусловно, разрушение и жертвы – это вот, ну, к сожалению, это любое следствие любой войны. Это правда, к сожалению, и поэтому, ну, чем раньше она закончится, победой России, как вы правильно заметили, там, победоносная, там, Россия на сегодняшний день контролирует, там, больше 20% там, территории Украины, ну, бывшей территории Украины, и это проявление победы, среди прочего. А вот, что касается, смотрите, я вот человек простой, и как бы смотрю на мир со своей кочки. Моя кочка – это социально-экономические исследования. Я специалист по экономической социологии. И экономическая социология, среди прочего, подразумевает оценку настроения населения, вот то, о чем мы говорили. Значит, и настроение, ну вот мы регулярно смотрим их сами, вот, и смотрим там результаты других исследований. Сегодня 75% населения России полностью или в основном довольны своей жизнью, что на самом деле ниже, чем на пике. В 2024 году людей, полностью или в основном довольных своей жизнью, было 85%, сейчас их 75%. А вот, наверное, вот, да, и да, вот про бедность в России. На сегодняшний день количество небогатых, ну, короче так, короче, средний класс и богатый, и нижний средний класс составляют в России около трети населения. Это мало. Это говорит о том, что очень много людей в России бедные. Да, но вот где-то треть относится к числу более-менее, которым хорошо, да, с точки зрения материального положения. Но 15 лет назад людей, которые вот, которым было хорошо в нашей стране с точки зрения денег материальных, было там 10%, а сейчас их треть. То есть за, вот, за последние годы количество относительно состоятельных людей выросло в 3 раза. Вот это и есть показатель того, что мы сейчас живем лучше, чем там, чем 10 лет назад. Следующий вопрос. Слушаем вас.
4: Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вы там говорили про вот русскую национальную идею, но вот у нас вот за последние, наверное, знаете, уже лет 10 статистика говорит, что вот русские, да, на территории России вымирают, вымирают, то есть минус, минус, минус идет. И так уже, знаете, математическая прогрессия такая построена. Если вы доктор наук, по-моему, в 2078 году число русских на территории России должно равняться нулю. Вот не кажется ли вам именно русских, там, не русских там армян, не русских там башкир, а именно русских-русских которых?
0: Нет, не кажется.
4: Да, не кажется ли вам, что вот наша идея русских, то есть, чтобы не остаться равно нулю, вот сейчас такая уже идея должна стать, простая и ясная, чтобы не вымереть, так сказать.
0: Спасибо. Смотрите, ну, что там будет в 78-м году, мы с вами уже не увидим, это во-первых. А вот, если вымрет, то вымрем, то не мы вымрем раньше. А вот, что касается, смотрите, что здесь важно. Россия – это конгломерат. У нас огромное количество ассимилированных народов, которые, и людей, которые по крови не являются вот, потомками славян, но при этом русские по духу, да, то есть главное ведь русские не по крови, а по духу. Если человек говорит по-русски, думает по-русски, и Россия для него это как бы основа его интересов, значит, он русский, какая бы кровь его ни была и какого цвета бы кожи он ни был. То есть вот те мигранты, которые сюда приехали в 3-м, 4-м поколении, они будут воспринимать себя как русскими. То есть к 78-му году этнических русских, там, чистых по крови, ну, наверное, да, действительно будет меньше. Но русских будет много, потому что те люди, которые приехали сюда, они ассимилируются и будут воспринимать себя как настоящие полноценные русские по духу. Это важно, это главное. Следующий вопрос. Слушаем вас.
5: Алло.
0: Да, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Алексей. Там в Максе задал вопрос, но продублирую. Поясните, почему у нас компании наши до сих пор не могут зайти в Крым нормально? Почему там нет Сбербанка? Почему туда ездит не РЖД, а какая-то странная компания Grand Express? Почему по приказу президента туда не могут зайти все компании? Зачем им бояться каких-то там санкций или кого-то там еще?
0: Спасибо. Ну, насчет РЖД не знаю. Вот сейчас там поезда ходят. Вот туда сейчас вот как раз новости были, что там поезда Смотрите, это, естественно, история с санкциями. То есть все крупные операторы финансовые и вот как бы инфраструктурные российские, они там есть. Другое дело, что они могут называться как-то по-другому. Для чего это делается? Ну, понятно, для чего. Для того, чтобы не попасть под санкции. Так что все там есть. Слушаю вас. Да, кстати, просто продукты могут предоставляться с другой территории. Слушаем вас.
6: Доброе утро, уважаемые ведущие.
0: Слушаем вас, да.
6: У меня такой вопрос короткий. Хотел бы узнать, во что и с какой целью были вложены, значит, на Западе наши 300 миллиардов долларов, которые мы так и не получили назад. Спасибо.
0: А во что они были вложены? Они были вложены в ценные бумаги, ну, то есть долговые ценные бумаги европейских государств, американские, европейские долговые бумаги, плюс акции, плюс там владение различной там собственностью, потому что у России довольно большой объем собственности за границей, там, ну, какие-то там, я не знаю, там в том числе и металлы. С какой целью? Для того, чтобы создать стабилизационный фонд и в том числе получать доход, и иметь, то есть для того, чтобы эти деньги не давили на российскую экономику, их выводили, ну, то есть не приводили к инфляции, их вот выводили за границу. Ну, вот, и вкладывали там в разные активы, которые вот, к сожалению, оказались замороженными. С какой целью? Для того, чтобы здесь не было инфляции, поэтому деньги оставались за границей. Следующий вопрос. Слушаем вас.
7: Добрый день.
0: Здрасте.
7: Интересно, есть ли статистика по пенсионерам, кто доволен своей жизнью?
0: И есть, конечно.
7: Есть. Значит, какая должна быть средняя зарплата, чтобы, например, содержать лежащего родственника? Вот так вот.
0: Спасибо. Значит, есть статистика по пенсионерам, и пенсионеры в основном довольны жизнью, даже несмотря на низкие доходы, но просто потому, что как бы все, что они хотели в жизни сделать, как правило, они уже сделали. А там есть семья, есть там внуки, надеюсь, здоровые и счастливые, и вот как раз это заменяет пожилым людям деньги. Поэтому среди пенсионеров, как правило, основная масса людей – это вот довольные, счастливые. А вот, сколько денег надо на того, для того, чтобы содержать лежачего родственника, я думаю, что много. Но в данном случае это вопрос не ко мне, а к, вот, к нашему социальному фонду, который там распределяет пособия, в том числе и там вот на поддержку тех людей, у которых есть проблемы. Вот с содержанием лежачих родственников. Следующий вопрос. Слушаем вас.
8: Добрый день, Алексей. Спасибо вам за передачу. Я вот хочу пояснить всем радиослушателям, которые недовольны этим, одному из которых не может купить какие-то товары, все производство, Китай. У меня сестра живет в Цюрихе, и я ее иногда прошу что-то привезти. И смотрю на лейбл «Китай», «Чина», то есть в Швейцарии, вы чтобы знали, радиослушатели. Кроме того, сейчас полсекунды, когда был ковид, к нам приезжали, все это делали бесплатно, с пачками лекарств, потому что, ну, столкнулись с неизвестным вирусом, в принципе. Там все дистанционно, то есть там погибай. Вот я с ней общаюсь все время, чтобы знали эти слушатели, как обольщаются. А это Швейцария, это не какая-то там Болгария или что-то там, я не знаю, кого привезти. Вот так вот, радиослушатели, на всякий случай. В Швейцарии тоже Чина производит. Все абсолютно. И у меня много вещей, которые она периодически приезжала и привозила мне. Вот таким образом.
0: Да-да. Спасибо за как бы комментарии. Я говорил, что ни одна страна, вот кроме двух стран, это Индия и Китай, не могут быть самодостаточными. Все обречены на сотрудничество, а в силу того, что Россия, как я уже сказал, отстала в части электроники и, в общем, бытовой, да, и вполне возможно отстала навсегда, ну, мы будем покупать бытовую электронику на Западе, и в этом нет ничего плохого. Слушаем вас, следующий вопрос.
9: Короткий вопрос. Пенсионный возраст повышения через 10-15 лет реальность или как вот по-вашему?
0: Да, через 10-15 лет посмотрим. Не исключено, что да, в конце концов, продолжительность жизни в России увеличивается. И общий тренд, мировой тренд, это тренд на повышение как бы рабочего возраста, ну, потому что люди здоровые, как бы полные силы, а рабочих не хватает рук. Поэтому потенциально через 10-15 лет посмотрим. Ну, на этом все, закончим. Спасибо всем, кто дозвонился. Всего доброго.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 21-й пакет санкций Евросоюза не будет включать запрет на импорт российской нефти. Ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой, политика считает маловероятным. При подготовке нового пакета антироссийских мер основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости российского сырья. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения текущего уровня потолка цен. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, стоимость которой превышает пороговое значение. Ранее газета «Ле Антидипломатика» сообщала, что план по потолку цен на российскую нефть свидетельствует об экономическом просчете Брюсселя. По данным журналистов, антироссийские шаги крайне негативно влияют на положение европейских стран. Мария Захарова считает возможное объединение Кишинева с Бухарестом угрозой для молдавской идентичности. Так, официальный представитель российского МИДа прокомментировала заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Папшоя о возможном объединении страны с Румынией. Она добавила, что в случае реализации такого плана Румыния поглотит Молдавию. Это приведет к уничтожению культуры и веры ее народа, а также может втянуть жителей в братоубийственные конфликты. Возможности объединения рассматривает президент Молдавии Майя Санду. Однако в стране немало тех, кто не одобряет эту идею. Согласно опросу исследовательской компании ИМАС, против выступают 54% опрошенных, тогда как за объединение с Румынией 29%. Посольство России в Центральноафриканской Республике готовит план эвакуации россиян на случай ЧС. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго авиасообщение между странами может быть приостановлено. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в ЦАР Александр Бекантов. По его словам, решения о конкретных действиях будут приниматься компетентными органами нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас российские дипломаты ориентируются на оценки местных властей. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной. Там заявили уже о 906 случаях подозрения на инфекцию и 223 смертях. 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены. В расширенный перечень товаров войдут зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, губки, бумажные полотенца и платочки. Нововведения также затронут ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, помазки для бритья, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Там уточнили, что схема введения маркировки пройдет в два этапа. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября производители и импортеры начнут наносить коды на продукцию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде. В российской столице воздух прогрелся до 15 градусов. Пасмурно, возможен небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: А вы говорите, милит.
14: Я его что?
12: Тоже мне милит.
14: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Имена. Поверх времен.
15: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова,
9: Герман Бабаян
10: и Макс Челноков.
8: Сегодня вторник, 2 июня. Вам радостно?
10: Очень.
8: Второй день лета. Ура. Хорошее же лето.
9: Прекрасно.
8: Не жаркое.
9: Я в свитере.
8: Ты в свитере?
9: Я в свитере. У меня дома тазики. Это прекрасно.
10: Да, тазики это вообще отдельный вайб.
8: Слава богу, меня все чаши миновало. У меня тазики уже прошли. Да у меня и не было, в принципе, тазика. Потому что я себе поставил бойлер. Моюсь так, под бойлером. Вот, друзья, что ожидает нас в ближайшие три часа? В этом часе мы поговорим о том, что уволенным посоветовали готовиться к году безработицы. Если вы в этом году решили уволиться, год будете сидеть. Да, правильно я понимаю?
9: Наверное.
8: Вот как-то так печально. Вот так, выпустили стандарты по приему иностранных гостей в наших отелях. Например, там советуют китайцев не селить в номера с цифрой 4.
9: Ну, знаете, конечно.
8: А, да, вы в курсе, да?
10: Мы все знаем.
8: Ну, извините. Так, трудовые лагеря для детей предложили в России вернуть. Герман.
10: Что такое трудовые лагеря?
8: Трудовые, трудиться.
10: Типа Беломорканал строить? Шаг влево, шаг вправо, Колыма.
8: Он уже построен, но примерно то же самое.
10: Нам нужен второй транзит.
8: Вместо ПИК,
10: нам нужна высокоскоростная железная магистраль.
9: Вместо компании ПИК
8: будут дети строить дома теперь.
9: Мне кажется, лучше получится.
8: Мне тоже так кажется. Ну и москвич развелся с женой через полгода после свадьбы и забрал аж 2 миллиона в конвертах от гостей. Представляете? А чего они 2 миллиона... Ой, 2, полгода 2 миллиона хранили?
9: Ну, забыли.
10: На черный день.
8: Такие забывчивые, молодцы там.
9: Мужской поступок прям.
8: Да, да. И еще один москвич, значит, сделал предложение девушке, он готовился, он ходил на курсы ораторской речи, он, значит, выпрямил зубы себе, он там сделал себе зрение, поправил, пошел делать предложение, она сказала «нет». Ну, он теперь вот в ужасе. И
10: с хорошими зубами,
8: вот, с
10: глазами.
8: С хорошими зубами, ораторским искусством. Вот, и он теперь продает кольцо несостоявшейся невесте. Одним словом, друзья, все это обсудим в этом часе. В следующем Елена Сенина, адвокат, заглянет к нам, дела семейные обсудим. Ну и в 13:05 народный психолог Юлия Куликова-Ца и Марина Александрова обсудят, кто же такие вы, зумеры.
9: Что за жизнь?

0: Фильм вчера Максим пересмотрел. Да?
1: «Раба любви» еще да, скажи, да?
0: Да, ну, да? Я про это и
1: ты
0: подумала,
1: поняла? Да. Я оттуда это и цитировал. Так, ну наши средства связи все работают? Работают же?
0: У нас есть смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Есть прямой эфир 7373948, код города 495. Помимо этого, на нас можно посмотреть где?
2: На нас можно посмотреть в нашем телеграм-канале где? Радио говорит МСК, в нашем, на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте. Помимо этого, нам можно писать еще где?
1: Не знаю.
2: В Максим.
0: Что же ты не мух не ловишь? Ну, соберись, давай.
2: Еще нас можно читать в Дзене.
1: Да. В Дзене, друзья, заходите, там монетизация, нам копеечка, вам счастье. Или я вру?
0: Не знаю.
1: Не знаю, ну что-то такое там есть. Так, мы календарь теперь не читаем.
0: Да.
1: Но я просто скажу, что сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Профессиональный Маринин день.
2: Меня дома ждет праздничный двойной вопер с беконом и сыром.
0: А в честь чего у тебя такой вопер?
2: В честь дня здорового питания.
0: А, решил отпраздновать.
2: Ну, я его позавчера купил еще.
1: А, позавчера купил.
0: А вы же видели, да, вот эту новость, ну, я же не могу про это не сказать, по поводу нутрициологов, да, что якобы с 1 сентября 2026 года нельзя будет работать нутрициологами без медицинского образования.
1: Да.
0: Мне что сказать
1: только
0: по этому поводу?
1: Только не говори, что ты поступаешь в медицинский.
0: Нет, я отвлекаюсь от медицины, понятно, да? Ну, какой из меня медик, Макс? Нет,
1: да
0: конечно.
1: Да тебе очень
0: там история
1: пойдет.
0: С тем...
1: Пойдет же, посмотри.
0: Нет,
1: белый
0: нет, халат.
1: Нет. И красный крест нарисовать, чистая
0: нет,
1: медсестра.
0: Нет.
1: Чистый
0: нет.
1: Врач.
0: Ну, Максим, ну какой из меня врач?
1: Да, я, ты вот хороший врач. Точно, рот в рот дыхание сделаешь искусственное.
0: Максим, ну я о другом все-таки сейчас.
2: Ну, ладно, для этого не надо быть врачом.
0: Да, вот я как бы, мне кажется, с этим справлюсь без образования. И другие тоже.
1: Я уверен.
0: Я, можно, договорю?
1: Давай уже, рожай.
0: Смотрите, медицинское образование нутрициологам нужно в том случае, если они идут работать в медицинские учреждения. Вот если, да, вы идете в больницы, какие-то там клиники, но вот где вот именно нужна медицинская лицензия, и вас туда берут именно на должность нутрициолога, вот мы вчера про эти должности как раз говорили, которые появились, да, в перечне. Вот тогда необходимо иметь медицинское образование. Если вы работаете не в медицинском учреждении, занимаетесь частной практикой, ИП, там, ну и так далее, да, вы ну, просто в каком-то центре без медицинской какой-то лицензии работаете, вам не нужно медицинское образование. Значит, вы можете продолжать работать нутрициологом.
1: Это ты
0: кратко.
1: Проверила?
0: Да,
1: да?
0: Естественно.
1: Да. Ну все, тогда да. Это классная информация. Угу. Друзья,
0: и ты знаешь, почему хорошо?
1: Заходите в шпинат-бар.
0: Я напишу про это еще, там, подожди, да. Я еще не успела. У меня там будет красивый ролик для этого снят. А я еще, знаешь, что хотела сказать? Потому что, знаешь, для чего это делается? Потому что огромное количество нутрициологов, которые без медицинского образования назначают БАДы, назначают какие-то анализы, назначают какое-то специальное питание, насмотревшись каких-то советов в интернете, это нутрициолог без медицинского образования делать не должен. Понимаете? Этим должен заниматься диетолог. И вот потому что очень много таких вот нутрициологов, псевдонутрициологов развелось, поэтому такие ограничения вводятся.
1: Сказал, как отрезало,
0: всё,
1: правда?
0: Все, конец истории.
1: Прям молодец, правда, Гер? Прям
2: да.
1: Сказал, как отрезало.
2: Ну, правильно, все.
1: Ну, прям
2: провела исследование.
1: Да, провела исследование, надо. Прям все. Суперски. Да, кстати, я еще, знаете, что хочу добавить? Что сегодня день воды, день лысых мужчин.
0: Как раз пью, мне нравятся лысые.
1: Да?
0: Да.
2: Это чисто сердечное сейчас было внезапно.
1: Мы не будем. Нет, Гер?
2: Лысыми?
1: Да.
0: Максим, ты не пойдет, извини, у тебя нет шансов, не пытайся.
1: Я был, кстати, лысым.
0: Мое сердце Юрочки отдано.
1: У меня называется это... Ну, извините, азиатский затылок, это когда он плоский, вот так идет голова, вот так, а потом такая рез, бац, и вниз, резко вниз. Вот, сегодня еще Международный день блудниц.
0: Это не ко мне. Можно меня оставить с водой, едой, лысыми и с чем там еще?
1: Да, и здоровым питанием.
0: Да.
1: Вот, ну почему? Мне кажется, ты была бы еще той блудницей. Я тут закончил смотреть исторический сериал.
0: Опять про рот там... в рот начинаешь, да, вот это вот, то, что...
1: Я вообще...
0: Ну, ты 5 минут про это назад сказал.
1: Ну, это дыхание спасает
0: ну, да,
1: человека.
0: Да, да, все как раз про это и подумали, Максим. Всё да.
3: Макс, Марина и
0: Боже мой, опять проклятые рудники, да?
3: Молодость, мудрость рядом.
0: Ну, кстати... Зумеры стали чаще лысеть.
1: Да, к лысым.
0: Одна из причин хронический стресс – его вечный спутник – гормон кортизол. Находясь в избытке, он может нарушить нормальный цикл работы фолликулов. Плюс постоянный недосып и жесткие дефицитные диеты. Вот, а я про что?
1: Да. Существует диффузный тип выпадения волос. Он свойственен как раз возрасту 18-25 лет. Все связано с иммунными нарушениями, проблемами желудочно-кишечного тракта, а еще с дефицитом железа, отметила специалист.
0: Что же делать?
1: Сейчас, подожди, Марин. Вот если честно, вот так разобраться, огромное количество проблем у нас именно от желудка, от желудочно-кишечных различных проблем.
2: Возьми какую-нибудь BMW, в нее 86-й бензин залей, она что же умрет?
1: Да, вот в том-то и дело.
0: Так же, как любого человека 86-го года рождения, да. Зальешь вот что-нибудь, понимаете, не то, такое? Да.
1: Прыщи, что с ним будет? Вплоть до того, что спина, у меня у знакомой болела очень долго спина. Выяснилось, что у нее какая-то язва, и поясница от этого у нее болела, представляете?
2: Вылечили.
1: Это так, вылечили, это так страшно.
2: Чтобы остановить выпадение волос, нужно наладить режим сна и питания.
0: Всех нутрициологам.
2: Меньше волноваться, а вот следовать советам блогеров и покупать средства на маркетплейсах не стоит.
0: Да,
1: цитата. В лучшем случае это средство просто не, эти средства не помогут, а в худшем способны вызвать аллергическую реакцию, рассказал как раз трихолог. Полноценное лечение может назначить только врач-специалист. Ну, я думаю, что это не только
0: зумером. Все начинается с нашего образа жизни, с нашей дисциплины, с нашего питания, с наших мыслей, с нашего отношения к жизни, с наших поступков. Вот с этого все начинается.
1: Да. Вот Конь и Огонь тоже правильно говорит. Зумеры пьют энергетики, конец волосам. Я постоянно вижу, как молодые люди постоянно пьют вот эти вот всякие какие-то из банки напитки.
0: Я не понимаю, если есть тоже... кожа, зачем пить энергетики?
1: Ну, не хватает.
0: Это же ужасно.
1: Не хватает.
0: Вот это как раз качество жизни. Как они живут?
2: Кофеин и таурин работают.
1: Слушай, по-разному. А ты в юности не пила
0: энергетики? Ну, я пробовала, это ужасно. Нет, я вообще никогда на них не сидела.
2: Для того, чтобы кофе тебя нормально взбодрил, тебе же надо выпить чашечку кофе.
0: Сейчас расскажу.
2: А потом минуток 20 покимарить.
0: Смотри, у меня есть ответ на каждый вопрос,
2: чтобы,
0: к сожалению.
2: Чтобы кофеин правильно сработал.
0: Ребят, держитесь.
2: Сейчас послушаем на 30.
0: Да, просто. Смотрите, если пьете эспрессо, у вас сразу появляется энергия, но потом у вас будет большой спад, и вы, скорее всего, захотите где-то отдохнуть, полежать, поспать, что-то такое через какой-то период. Если пьете фильтр, у вас энергия будет подниматься постепенно, то есть вы же фильтр не сразу выпиваете залпом, да, а пьете в течение какого-то времени. И энергия тоже у вас будет подниматься, соответственно, постепенно, и какое-то время еще будет держаться. Поэтому если вам нужно продержаться долго на каком-то подъеме, да, пейте лучший фильтр. Если прямо сейчас нужно включиться и, не знаю, там вот что-то вам там донести, какую-то информацию, эспрессо.
1: Эспрессо.
0: А вообще лучше капучино? Спите.
1: Понос?
0: Золотуха, Максим. Почему? У тебя что, лактозная непереносимость?
1: Естественно, да.
2: А вот редбульчик какой-нибудь?
1: Нет,
0: ну, кстати, про кофе. Мы начали,
1: я про кофе. Вот смотри, Зурита пишет, какую дрянь не пил, волосы отличные. Зурита, вы знаете, я в своей молодости тоже и энергетики, и какие-то там соединял их и даже с алкоголем на каких-то дискотеках.
0: Алкоголь
1: это
0: очень плохо.
1: Это все плохо,
0: друзья,
1: энергетики тоже плохо.
0: Очень сильно влияет на сердечно-сосудистую систему.
1: И на
0: систему.
1: Желудок это все влияет. Да. Но сейчас, когда я слышу этот запах, у меня не то, что у меня отвращение. Вообще. Сейчас, Марин, про кофе расскажем. Лучше. Вот звонят нам, что-то хотят сказать. Алло.
4: Здравствуйте, Сергей зовут. Я хочу сказать, что не верьте, кто вам поможет вылечить волосы посредством какого-то питания или лекарства. Все ерунда.
1: Ну почему это ерунда, Сергей? Это доказано,
4: вот
1: все взаимосвязано.
4: Вот
1: нет,
4: вот
1: Сергей,
4: послушайте.
1: Кого слушать? Вы специалист, вы врач.
4: Да, это генетическая особенность, это следствие полового отбора, так же, как и размер груди у женщин. Никакого практического значения лысость или размер груди не имеют. Это просто полмиллиона лет назад в каком-то племени одним нравились волосатые мужчины, а другим женщины с большой грудью. И так пошли вот женщины с большой грудью, или волосатые, или вот как китайцы, или
1: вы думаете, большая грудь передается по наследству?
4: Я не думаю, знаю, это генетически обусловленный
1: фактор. Супер, Сергей, мне так вот нравитесь вы. Вы всегда все знаете. Вот как не позвоните, так не в бровь, так в глаз. Прям вот пометим, Сергей, не в бровь, так в глаз.
0: Прям все знает. Все знает, да. По поводу кофе и калорий. Вот интересное у меня было такое наблюдение, я там пост делала по поводу калорийности. Вот ты спросил про капучино, про латте. В стакане капучино в среднем, да, примерно 150 калорий. Латте чуть более будет больше по калориям, там в районе 170, потому что в латте больше молока. Но если мы пьем твое любимое альтернативное молоко, вот ты же любишь там что-нибудь взять на кокосовом, там еще что-то, да?
1: Я?
0: Там уже будет в районе 300-350 калорий, потому что растительное молоко очень калорийно.
1: Шахмат. Ужас. Да? Друзья, я вам желаю, чтобы ваша компания
0: обязательно... Не сходить с ума и пить нормальный кофе с нормальным молоком.
1: Был свой нутрициолог по имени Марина. Без нее бы скучно было.
0: Это правда.
1: Вы бы ели вообще не разбирая. И не думали бы. А тут вот только подходишь к холодильнику, а из него Марина такая, не жри.
0: Положи
1: на место. Кстати, знаете ли вы, что календарь на июнь выглядит практически как подарок?
0: Прекрасно.
2: Следующая рабочая неделя короткая. В ней будет всего 4 рабочих дня. А сразу за ней длинные выходные в честь Дня России.
1: Ну, в принципе, друзья, можете себе придумать какой-нибудь мини-отпуск, отпускнёнок. Вот, короче, друзья, готовьтесь, потому что это, ну, приятно, когда ты... Главное, первый день не пропустить. Первый день вот выходных.
0: Да,
1: вот,
0: Кунь-Огонь
1: если
0: пишет.
1: Если длинно растянете, то будет казаться, что вы неделю отдыхали. Mm-hmm.
0: Да, много пишет? Кофе не пейте, на сердце влияет. Это все очень индивидуально.
1: Опять же,
0: в
1: да.
0: день нужно, можно употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Это равно примерно 3 чашкам. Но все индивидуально. Mm-hmm.
1: Да, Зурит пишет, амазонки прижигали одну грудь, чтобы удобнее из лука стрелять. Да, они не то, что прижигали, они даже удаляли. Комплекс амазонки, одна грудь меньше другой. Зурит, вы не поверите, но у женщин практически у всех, да, это есть, как вы называете комплекс амазонки, это нормальное состояние, потому что одна меньше другой. Как и у мужчин.
2: В принципе, довольно несимметричные
1: да, вот
2: создания.
1: Вот именно. Одна рука у нас длиннее другой, одна ступня больше другой и так далее. Даже уши, лицо.
0: Хорошо, если... что вы меня сейчас не просите там что-то показать, продемонстрировать, спросить, нет, как нет, у меня.
1: Спасибо
0: вам. Да,
1: нет, мы не до такой степени. Вы возьмите зеркало, поднесите к своему лицу вот так, посередине носа.
0: Не испугайтесь.
1: Вот так вот.
0: Фронталку открываешь, и все сразу. Вся жизнь перед глазами.
1: Да, и вот посмотрите, вот это будет симметричная вторая половина вашего лица. И посмотрите, как вы выглядите. Выглядели бы, если бы вы были симметричны. Просто посередине...
2: Можно селфи сделать и зеркалить его.
1: Ну, или так, посередине к лицу зеркало, и все. Так, смотрите, по поводу безработицы. Меня, если честно, это пугает почему-то.
0: Уволенным посоветовали готовиться к году безработицы. Эксперты говорят, что поиск новой работы после сокращения может занять до 12 месяцев. Поэтому специалистам рекомендуют заранее копить деньги, урезать расходы и искать дополнительные источники дохода.
1: Ну, вот это самые, знаете, такие советы, блин.
0: Mm-hmm. Больше гуляете на свежем воздухе, дышите, и высыпаетесь.
1: Дольше проживете.
0: Да.
1: Вот из этой же песни.
0: Это знаешь, как
1: заранее копить деньги.
0: Да, вот эти же специалисты, которые говорят, ну, ты себя откладываешь?
1: Ага.
0: Откладываешь ты себе, а ты сидишь такой, думаешь, так, зарплата у меня через 3 дня, так, что там у меня осталось?
1: Что мне там откладывать, да.
0: Так, что там?
1: Мне их вообще получить?
2: Я натыкался на видео в социальных сетях, где урок финансовой грамоты от зумеров. Когда тебе приходит зарплата, ты оставляешь себе какую-то необходимую часть денег, а все свободные деньги уводишь на сберегательный счет.
0: В конце
2: потом,
0: месяца.
2: Когда
1: кто говорит, подожди?
0: Да в ролике в одном.
2: Какой-то парень. Потом, когда следующая зарплата вот-вот наступит, ты поймешь, что те деньги не лишние, вернешь
0: их
2: с сберегательного счета и потратишь.
0: Да.
2: Вот так работает.
1: Зумер?
2: Ну, какой-то парень, я не знаю.
0: Я видел этот ролик, я знаю,
1: ты не видел паспорт? Ты не спросил?
2: Не показывал.
1: Что смотришь тогда всякую шнягу?
2: Реально.
0: Максим, а вот эти слова, которые ты сейчас в эфире произносишь, ты считаешь, что это красиво?
1: Шняга?
0: Да, лучше, чем...
1: Нормально.
0: То, про что говорит Лера.
1: Я слышал на федеральных каналах такое слово. Вот смотри, Артём с нами...
2: Шняга шняжная.
1: Да, делится. Добрый день. Полностью симметричными люди становятся только после смерти, когда расслабляются все мышцы.
0: Хорошие новости, Артём, спасибо.
1: Обрати
0: внимание.
1: Я не знаю, я не скажу, чтобы я много видел умерших людей, но я не сказал бы, чтобы они прям симметричными становятся. Наоборот, смерть как-то не украшает человека. Нет, наоборот.
2: А симметрия – это некрасиво.
1: В том-то
2: если
1: и дело.
2: Если человеческий глаз видит полностью симметричного человека,
1: он
2: возникает
1: пугается.
2: Синдром... Какой-то там долины, какой там долины.
0: Силиконовой?
1: Нет, я понял, о чем говорит Гера. Это называется синдром Подожди.
0: Долина чудная.
1: Неправильная, какой-то
2: зловещая долина. Да, в этом была проблема раннего роботостроения, когда строили гуманоидных каких-то
1: роботов.
2: И они были слишком симметричные.
0: XMR продолжает тему, что после крематория все одинаковые. Ну да, там не
1: отличишь. XMR, да, вы, кстати, правы.
2: Хотя все снежинки уникальны.
1: Работайте только на высокооплачиваемой работе, на низкооплачиваемой не работайте, пишет слушатель.
0: Просто распечатайте на холодильник.
1: Да, прям это хорошая штука. У нас, знаете, на стене висит другая классная поговорка. Даже, подожди, кто там, даже... Марин, кто
0: я
1: там?
0: Я не знаю, о чем ты.
1: Ну, ты же распечатала.
0: Да не я, почему я сразу?
1: Кто там?
0: Кто?
1: Даже преступность организованная.
0: А ты нет. Это я Максима посвятила.
1: Мне, да. Вот понимаете, мне на стены вешают. А холодильник-то мною заляпан. Просто вообще кошмар. Алло.
5: Алло, добрый день, Макс, Марина, Герман, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
5: Я бы, знаете, что хотел, извините, я опять на личности перейду. Марину очень приятно сегодня слушать, она заряжена, она, ну, чувствуется, что вышла...
1: А сегодня винтовка.
0: Куда я вышла?
1: Очень... Заряжена.
0: Куда вышла я?
1: Вон.
0: А, не дождешься.
1: Давайте, Дмитрий, говорите, времени не теряем.
5: Очень приятно, да. Просто я что хотел сказать по поводу... А о чем тема вообще?
1: Да темы как таковой нету.
0: Выбирайте. Крематорий.
1: В принципе, нет.
2: Безработность.
1: Мы говорим про безработицу. Вот вы сегодня работающий человек, у вас есть работа?
5: Да, конечно, конечно.
1: Но вот вы боитесь потерять работу, вы какую-то подушку безопасности себе готовите, у вас есть какие-то мысли, может быть, улучшить работу, да?
5: Матрасик подстелить. Ну, вы знаете, у меня всегда такая была как бы установка, что все, что не делается, все к лучшему. Вот. И любые изменения...
1: Дурацкая фраза. Это придумали люди, которые,
0: оптимисты.
1: Знаете... Оптимисты. Наоборот, не оптимисты, а которым все равно, что происходит в их жизни.
5: Вот, ну, это я,
1: случилось,
5: да,
1: и нет. Случилось. Ладно.
5: Ну да, я так и иду по жизни, смеясь и так далее. И
1: гагача.
5: На самом деле, вот встреча людей, которые там планируют, которые так очень...
1: Нет, Дмитрий, подождите, не планируют. Вот не дай бог, но случись, вас увольняют. Вам есть на что прожить хотя бы полгода?
0: Вы поняли.
1: Все девушка-то выудила, да, которая вот ушла недавно.
5: Вы знаете, я никого ни к чему не призываю, но был такой... А, есть он еще живой. Сергей Шнуров, и у него в песне пелось о том, что нет денег, воруйте. Вот и все, я иногда поэтому...
1: Вы обалдели? Да. Вы что это говорите на федеральной радиостанции? Дмитрий, вы отлучены сегодня. Все, вы отлучены.
0: Максим сегодня.
1: Завтра
0: просто,
1: посмотрим,
0: да.
1: А сегодня все. Я ни в коем случае, знаете... хотя, что я лезу, господи, делайте, что хотите, потом будете сами.
0: Ну, в детстве мы вишню с деревьев снимали.
2: Кого? Вишни?
1: Если вишни с деревьев и помидоры или яблоки с осеннего огорода, угу. Это одно. А когда тебе 30, и ты начинаешь, правда, вот какие-то
2: вишню
1: махинации...
2: Вишню и помидоры,
1: да.
0: Или вот как москвич.
1: Тоннами
0: тащить. Один москвич.
1: Да, что
0: мужчина.
1: Какой
0: бывший.
1: Москвич?
0: Развелся с женой через полгода после свадьбы и забрал 2 миллиона в конвертах от гостей. Деньги он положил на свой личный счет и заявил о том, что деньги подарили его родственники, а делиться он не намерен.
2: Закон при этом на стороне жены. Если торжество прошло после регистрации брака, подарки – это совместно нажитое имущество, и делятся они пополам.
0: Когда свидетельство о браке уже на руках, а на следующий день он кладет деньги на свой счет, это уже общее имущество, подчеркнул эксперт.
1: Юрист об этом сказал, да. Угу. Что поможет доказать свою правоту в суде, если вы попали в
0: друзья,
1: такую ситуацию?
0: Друзья, запоминайте, свидетельские показания, родственники, друзья, которые подтвердят, кому и сколько дарили.
2: Фото и видео со свадьбы, моменты, где гости вручают конверты, произносят тосты и поздравления. Суд принимает видеозаписи как доказательство.
1: Смотришь, в суде говорит, вот этот конверт, в нем миллион лежал, вот это мой, мне дали вот на видео. Ну и банковские выписки, дата зачисления средств на счет супруга после свадьбы. Да глупость какая-то, господи. Так, короче, друзья, если вы собираетесь играть свадьбу, а после свадьбы забрать подарки себе и уйти, то имейте в виду, суд и вообще право
0: это
1: не на вашей стороне.
0: История у вас не пройдет, не получится.
1: Конечно.
0: Не рассчитывайте.
1: Все, вот вы только что поженились, вот, в 11.29, у нас 30 секунд до новостей, вы поженились, ровно в 11.30 все ваше, общее. До деньги, машины, квартиры, то, что вы приобрели уже. Вот после 30-й минуты. Все ваше, общее.
0: Угу. Это подводка, Максим, да. Это талантливо.
1: Новость, это наше, общее, угу. Это наше все. На радио говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 11.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В украинской столице без электроснабжения остаются 30 тысяч абонентов. Такие цифры приводит холдинг ДТЭК. Там отметили, что аварийным бригадам уже удалось вернуть свет в дома 110 тысяч абонентов. Массовые локальные отключения в Киеве произошли после ночной ракетно-дроновой атаки вооруженных сил России. Сегодня ночью совокупно воздушная тревога в городе продлилась 4,5 часа. Минобороны сообщила о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям ОПК Украины. Объекты были атакованы вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым аэробаллистическими ракетами. Первые учения стран ОДКБ стартовали в Саратовской области. Их цель – обеспечить оперативное реагирование на биологические угрозы. Маневры проходят в селе Чердым. В них принимает участие свыше 100 человек из стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Будут отработаны и мероприятия по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования. Их предоставит Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости. Речь идет о мобильных комплексах специализированной противоэпидемической бригады на базах автошасси КАМАЗ и Газон Next, а также и переносных мобильных лабораторий на базе пневмокаркасных модулей. Международные учения пройдут со 2 по 3 июня. Полиция выявила десятки нарушителей миграционного законодательства в Подмосковье. После рейда из России выдворят 50 иностранцев. Как сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал» прошло в Ленинском городском округе. Проверки проводили на территориях производственно-складских помещений, пунктов приема металлолома и на выезде из села Беседы. В отделы полиции доставили 75 иностранцев из стран Азии и Южной Америки. За нарушение режима пребывания к ответственности привлекли 71 человека, еще 11 за незаконную трудовую деятельность. 8 человек нарушили законодательство сразу по двум статьям. Каждому назначили штраф в размере 5000 рублей. С одного за повторное нарушение взыщут 40 тысяч. Сейчас полиция устанавливает работодателей, незаконно привлекавших иностранцев к работе. Минтранс планирует ввести единый электронный билет на пригородный транспорт. Правовой фундамент для этого уже есть. Это закон, принятый в августе 2024-го, заявил глава ведомства Андрей Никитин в преддверии ПМЭФ. Он напомнил, что правительство ранее одобрило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Особое внимание в документе уделяется цифровизации. Единая цифровая платформа обеспечит прозрачные взаиморасчеты между перевозчиками разных видов транспорта. Кроме того, концепция предусматривает переход к долгосрочному транспортному заказу, передают РИА Новости. Регионы смогут планировать перевозки на срок от 3 до 15 лет и самостоятельно определять стандарты комфорта и доступности транспорта. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 16, облачно, с прояснениями, временами возможен слабый дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы.
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36, однако, в Москве, друзья. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Вторник, 2 июня. За окном уже плюс 16 градусов. Кстати, сегодня как-то немного пасмурно, но все равно хорошая погода.
4: Мне очень понравилось.
5: Дождика
4: вроде. Да, мне колонка сказала, сегодня дождей не будет. Не обещаем, все будет прекрасно, солнечно, сухо. Но я не поверила этой колонке и взяла с собой зонт. Вышла из дома, а там дождь.
5: Да, на меня тоже немножко покапало. О, я тоже вышел проклял все, потому что я вчера промерз по дороге домой. Мне продуло плечо, болела рука, короче, кошмар.
3: Боже мой, прям все на тебя свалилось.
4: Да, вообще не говорил. Ты нужно в трудовой лагерь, Гер.
5: Я Гер, сегодня... Да. А, что, все?
4: Трудовой лагерь.
3: Там несовершеннолетних собирают. Несовершеннолетним необходимо заниматься работой летом, заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве. Есть подростковая трудовая занятость, но трудовые кодексы очень жестко ограничивают работодателя.
5: Нас в 7 классе вывезли в Волгоградскую...
3: Еще раз.
4: Нас
5: в 7 классе вывезли в Волгоградскую область пропалывать помидоры на 40-градусной жаре в бараке среди поля.
4: Мы выжили. Более того, я 120 рублей домой привезла. Мне кажется, возвращение трудовых лагерей — это реальная история, которая нашими детьми будет поддержана.
3: Но это не Гера Смарин говорит, это уполномоченная по правам ребенка.
4: Я в детстве тоже ходила на Колорадо, как вы помните.
3: Нет, нас, я тоже ездил в трудовые лагеря. Мы собирали Колорадо. Мы собирали виноград, я помню, и табак.
4: Представляете? Какой табак? Где, в Новосибирске?
3: Да какой Новосибирск? Я в Новосибирск приехал 20 лет. В Алма-Ате. В Алма-Ате мы ходили собирать табак. Листья табака мы снимали.
4: Я просто думал, что ходил по магазинам, не знаю, там что-то вытряхивал. Собирал табак.
3: Маринка, кроме того, что Колорадо, она ничего не съест. Ты думаешь, что
4: нет, я морковь однажды прополола. Пропалола морковь. Градка была полностью лысой.
3: Твоя аграрная
4: реформа.
3: Реформа произошла, да. Табак растет в листьях. Их собирают, едет тележка, ты срываешь специальными секаторами.
4: Секатор, слово-то какое, обожаю.
3: И туда в тележку кидаешь, и не успел, все, беги за тележкой.
4: Ты заработал?
3: Да что-то заработали, да, я помню. А виноград нам разрешили домой взять. Вот, и пока я его привез, папа посмотрел, говорит, ты что на нем лежал? Потому что он весь был почему-то приплюснутый. Но папа сказал, ну ничего, винишко сделаем.
4: Я так однажды принесла домой осенью из парка 2 пакета с листьями. Ну, желтыми, красивыми.
3: Ты хотела что сделать?
4: Я не знаю, мне они так понравились. Да, что я собрала 2 пакета и сказала, вот, я принесла нам листья.
3: Домашние сказали, хозяюшка, хозяюшка.
4: Потом меня с этими пакетами отправили, конечно, далеко и надолго.
3: А посмотри, мать, у нас дизайнер растет, а, или еще что-нибудь такое.

0: вопросе.
1: Почти каждый пятый, то бишь 19%, готов отпустить ребенка в самостоятельную жизнь до 18 лет, а треть только после 24, говорится в исследовании. Исследование проведено в марте-мае 26 года, то есть вот только-только. Методом был всероссийский онлайн-опрос. Выборка составила 2000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, сбалансированная по полу и возрасту.
0: В нем говорится, что 5% выбрали возраст сепарации, ну, то есть отделение детей от родителей.
2: Separation.
0: 14-15 лет, 14% 16-17 лет. Ну, таким образом формируется запрос на раннюю подростковую самостоятельность. Марина?
2: Что? Что я делала?
1: Помню, что закон не называет конкретного возраста, с которого ребенок в нашей стране вправе жить отдельно. До 14 лет местом жительства ребенка считается дом родителей или опекунов. С 14 лет допускается раздельное проживание при нотариальном согласии обоих родителей. С 16 лет разрешение органа опеки, если это не вредит подростку.
0: Ну и при этом 33% опрошенных убеждены, что оптимальный возраст для отделения сепарации наступает после 24 лет. Что-то поздновато как-то. Из них 15 указали интервал 24-25, далее еще интервал 26-27 лет, ну и 9% сказали, что после до 35 лет. Короче, не знаю, как вы, у меня момент сепарации произошел, ну, скажем так, 18-19 лет. Вот как-то я начал уже, ну, потому что начались какие-то активные гастроли, потом как-то вот и уехал я в другой город.
2: Новосибирск?
0: Да, поступил в университет.
2: Табак собирать. Да, известно.
0: Да, и одним словом как-то вот
2: так. А во сколько, когда у тебя была первая работа?
0: Вообще, по трудовой книжке у меня в 14 лет я начал работать.
2: Ну, наверняка каким-то 14... артистом в Новосибирске.
0: Да, в театре. Меня устроили в театр, я работал в театре.
2: Кем?
0: Затем артист балета. Кем? Кем?
2: Я не знаю.
0: Поломойкой.
2: Как ты начинал?
1: В бутафорском цеху.
2: Что в этом плохого?
0: Конечно, да. Я изображал бы это, бокал в бутафорском цеху.
2: Такое, мне кажется, кушать, знаешь, для мартини.
0: Меня выносили и говорили, кушать подано. Нет,
2: хотя
0: я был артистом балета, кардебалета. Вот, и начался мой трудовой стаж. Но дело в том, что это было 14 лет, и это, знаете как, всех брали, ну, типа там ставка, предположим, 100 рублей, да? А нас взяли по 50.
2: Почему?
0: Не знаю.
2: Ну, не полный рабочий день.
0: Типа того. И мы приходили на работу всего лишь 2-3 раза в неделю.
2: Угу.
0: Вот. Потом, когда я ушел...
2: Неполная занятость.
0: Да-да-да. И потом, когда я ушел в армию, нас вообще уволили. Я отслужил когда. Но зато в армии этот год тоже зашел за трудовой стаж.
2: Угу.
0: Я вот не знаю, в трудовой
2: пенсия
0: он есть или нет. Ой, огроменная. Знаешь, просто кутить буду направо-налево. Купец такой. Вот. То там мы тоже получали, как ни странно, деньги. Представляете? Вот это меня тоже поражало. Тоже где-то в районе там типа рублей 300 было.
2: Ну, здорово, вот здорово.
0: Это было, да.
2: Ну, это хорошо.
0: Это правда. Господа, во сколько лет вы ушли?
2: Начали зарабатывать.
0: Да
2: не ушли, а вообще начали зарабатывать.
0: Ну, ушли
2: ваш первый заработок.
0: В большое взрослое плавание.
2: Или в бассейн,
0: вот так.
2: Либо куда-то в сауну.
0: Да, в 25-26 обычно уже выгоняют. Илья Сергеевич пишет. С 14 Павел Галкин работает курьером. Вот. Во время Олимпиады 80 вместо сбора помидоров проплывали...
2: Пропалывали месяц свеклу под Астраханью. Денег домой не привез, только 10 зеленых помидоров.
0: Ну, тоже неплохо.
1: Сделка такая себе получилась.
0: Ну, да. Да почему? Тоже неплохо. 7373948, код 495. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Первый мой заработок был достаточно интересный. Мне было, наверное, лет 8-9, наверное. Я гулял во дворе, делать было нечего, пошел в магазин там, ну, чупа-чупс, грубо говоря, купить, да, вот. Смотрю, лежит пачка этих газет. Видимо, наверное, положили как-то неправильно или как. Ну, мне показалось, что она ничейная. Взял эту пачку и встал около магазина, стал людям раздавать. Там по рублю или там поскольку, ну, тех денег я уже не помню. Ну, вот это был мой первый заработок, мне показалось так прикольно. Вот, типа, на халяву нашел пачку газет, еще и вот раздал, денег заработал. Он на мороженое себе заработал.
0: Но вам ничего не было за это?
3: Не, потому что там эта пачка лежала не пойми как. То есть, как бы ее как-то бросили, кинули, да.
0: Упала из тележки, когда везли, они же эти
3: же... Наверное, да, то есть она просто как-то валялась, а я думаю, а что мне с ней сделать? Вот попробую продать, вот... людям предлагала, и люди реально покупали.
0: Вы знаете, у меня была

0: похожая история, правда, мне было лет 5-6. Я у бабушки насобирал, у нее был журнал, как там назывался. Ну, нет, что-то постарше. Кино какое-то, киножурнал, что такое. Да, и я взял этот журнал и пошел по соседям у бабки, ну, бабушки. Вот, и по 5 копеек им продавал.
1: Гастролировался, да, скажем так.
0: Часа 2-3 бабушка начали звонить в ворота бабушки. Она открывает, такая, да, пошла? Говорят, Матильда, вот твой припёр журнал, да? Да, 5 копеек взял. Она такая, ну, бери 5 копеек, бери. Короче, она все журналы ей вернули, и мой заработок она весь отдала. Правда, она потом ко мне подошла, сказала, ты мне вернешь? Я говорю, нет, молодец, я ж ходил.
2: Кремень. Вот. А прикиньте, да, там? Да. А прикиньте, там, если бы ваша бабушка сказала бы, а я его не знаю, кто это.
0: Ну да, это было бы... А моя бы могла, она 100% могла, она просто растерялась. Спасибо большое, спасибо. Слушайте,
1: я тоже вот лет 12, мне, наверное, 13 было, я придумала, что буду, значит, издавать газету местную. И так как у меня не было...
0: Нутрициолога!
3: На желтых листьях, которые ты натаскала.
1: Из парка. И как помните, как раз принесла пакеты, да. И там буду свою, да, вот это вот, да, вести хронику. Нет, я взяла себе помощника редактора, который переписывал мои... Ну, то есть я придумала какой-то выпуск ежедневной газеты. И у меня был помощник, который все это вручную переписывал, переделывал. Я сделала подписку на эту газету, тоже вручную все. Все это продавала. Ну и, в общем, ходила и всем своим друзьям в ящик, ну, кто подписался и заплатил мне за это, опускала каждый день.
0: Ну, слушай, как долго? Тебе прямо...
1: Летом.
0: Бизнес-жилка. Это...
1: Потом в школе это продолжил делать.
0: Бизнес-жилка самого детства.
1: Потом мне стало скучно. А потом у меня вышел альманах. Альманах.
0: Альманах. Ты же ЗЛ там не выпустила случайно, нет?
1: Не успела, школу закончила тогда уже.
0: Уже не до этого
1: было. Там у меня, в общем, знаешь, такой триптих, скажем, вышел.
0: Байопик, еще скажи.
1: Про кота. Там было три истории про кота, отдельными книгами издавала. Да.
0: Ну, видишь, она тогда уже себе шпината предсказала. Алло.
2: Алло, добрый день, это Руслан Красногорск.
1: Здравствуйте.
2: Вот мое советское прошлое, на первой своей работе, когда получил первую зарплату, 63 рубля, как сейчас помню, было принято, что первую зарплату сын всегда отдает маме. И я с одной стороны была рада, что я маме отдам эти деньги, а с другой стороны хотелось потратить на себя. Но поскольку у меня всегда были деньги, карманы, я не переживал и первую зарплату маме торжественно вручил. Но она у меня скромный человек и вернула все деньги обратно. Так что вот такая традиция
0: была. Но все равно, хорош. Молодец, Руслан,
1: спасибо
0: вам большое.
1: Иван нам пишет. 12 лет продавал возле зоомагазина своих аквариумных рыбок и растения. Потом меня прогнали алкаши-конкуренты, пригрозив разбить все мои банки.
0: А в смысле, вы выловили из аквариума рыбок?
1: Да.
0: Иван, вы выловили рыбок и стали продавать?
1: Ланг
0: что-то
1: пишет.
0: Как-то печально.
1: Я считаю, что я начала зарабатывать в 15 лет, учась в хореографическом училище.
0: Ой, боже мой,
1: получала стипендию 30 рублей. Хорошая подмога семье. Катя пишет. С бабушкой на ферме с 2 лет. Даже денежку заплатили. А если серьезно, в 17 лет в Макдональдсе. Такой старт, большую жизнь, серьезная карьера, но потом ушла в учебу.
0: Супер. Павел пишет. Сейчас я в такси работаю, и трезвый водитель, и водитель в семье. Угу. Молодец. Павел, вы так пишете, как будто вам 17 лет, и вы начали работать только-только. Алло.
4: Добрый день, Москва. Меня зовут Оскар.
0: Здравствуйте. Да, Оскар.
4: Я работал 10 лет в летнее время. Мне было 10 лет. Я мыл машины на улице. И зарабатывал деньги. Я приносил маме домой деньги. Угу. И она мне купила к 1 сентябрю сандалии.
0: Заработали себе обувку.
4: Да, обувку. Были сандалии, они стоили рубль 50 красного цвета, я их очень не любил.
0: Не любил?
4: Нет, красный цвет, не было других цветов, были красные и белые.
0: Понятно. Красный более практичный, маму я понимаю, а то, что не любили, ну что поделать теперь? Мало ли, что мы не любили.
4: Я помогал вот маме, и мы на улице машины с
0: ведром. Отлично, ходили. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Перечитываю сейчас «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Там есть как раз такая сцена, когда один из героев, ну, главный герой, да, увидел в витрине магазина теннисные туфли, которые ему безумно понравились, но у него не было денег на эти туфли. И хозяин магазина сказал, что ты можешь на них заработать, для этого тебе нужно поработать в моем магазине, и тогда ты эти туфли получишь. Мне кажется, вот когда есть такая опция...
0: А Бучаков, да, начал работать.
1: А?
0: Ну, он продавать стал обувь.
1: Да-да-да, когда есть такая опция, когда ты можешь попробовать что-то, да, и получить какую-то вещь, которая тебе нравится, почему нет?
0: Да. Лет в 12 помогли разгрузить фуру с капустой. Так с нами этой капустой расплатились. Стоял на рынке, продавал ее. Все было классно. Пока старшие пацаны все деньги не забрали.
3: Дедовщина.
0: Да. Гера, а ты зарабатывал что-нибудь в детстве?
3: Мне мама платила. Я вчера рассказывал.
0: За мусор.
3: По 15, по 25 рублей, да, за вынос мусора. А первые прям вот такие деньги, которые я заработал, это за вожатство, наверное, 18 лет.
0: Угу. А, ну это хорошо. Вот Наденька, Надюля пишет.
1: Я работала на практике в магазине лет в 13. Нам доверили продавать мороженое.
0: Как будто стих начала читать. Я работала на практике в магазине лет в 13. И пошла я как-то раз погулять по
1: парку. В трудовые лагеря очень любила ездить. Там была интересная, веселая, насыщенная подростковая жизнь. Зарабатывать начала уже лет в 17-18. И сразу ушла из дома, снимала комнату в общежитии.
0: Надежда, главное, чтобы это было во благо. Прекрасно. Спасибо большое, что вспомнили эти деньки, как мы зарабатывали. Алло, вот еще.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте. Вы в эфире.
5: Здравствуйте. Игорь, Москва. Вы знаете, вот у меня опыт был продаж 13 лет. Мы раньше, магазин «Мелодия» была, мы покупали там пластинки по открыткам. Открытки, ну, получали открытки и там покупали пластинки. Вот, ну, раньше так было. Вот. И по 2.15 покупали, и по 15 продавали. Тогда еще по волне моей памяти Тукманова вышло. Ну вот, это вот был мой первый заработок. Я заработал за день где-то рублей 150.
0: Это сколько же у вас пластинок-то было?
5: 10 штук. Там?
0: А?
5: 10 штук.
0: Ничего себе. Здорово. Короче, вы все вынесли из дома, всю свою фонотеку. Мама, папа, нет, вам потом ремня не дали?
5: Я не из дома выносил, я покупал по 2.15.
0: А, вы перепродавали, вы еще и фарцовщиком были. Ничего себе, вас посадить могли, и мамочку с папочкой.
5: Ловили нас.
0: Во, молодец.
5: По программе, да.
0: Спасибо большое. У меня приятель есть, он мне иногда рассказывает, говорит, ну, мы там в начале, в конце 80-х, я на гастроли езжу, знаешь, там Лебединое озеро, Щелкунчик, все высокое, балет, а он занимался валютой. Но он на 2 года хорошая меня старше, вот. Да.
1: Пара вот такая, да.
0: Да-да-да, и он говорит... А стояли у метро, подходили, люди говорили, баксы возьмешь, там, или доллары. Ну, покупали, кому-то сдавали и так далее. Однажды его поймали даже.
1: Александр нам пишет, в 10 классе где-то на стройке, где отец был начальником, утилизировал деревья в дрова. Денег не увидел, но мне оплатили поездку в Сочи. Из полезного я сделал вывод, что физическая работа не для меня. Егор еще пишет.
0: Хороший,
1: да. А в старшей школе продавал талончики на питание, которые у меня было бесплатно по социальным причинам. А после уроков шел в столовую и просил дать поесть. Меня всегда кормили бесплатно, в итоге, потому что много еды оставалось.
3: Угу. Какие хитрые схемы нам тут раскрывают.
0: А вот неплохо, Дмитрий говорит, трудовые лагеря – это центры разврата.
1: Ну, Дмитрий, ну что же вы так?
0: Дмитрий, вы прям как знаток, мы вам верим, Дмитрий. Вы наверняка прошли не один такой лагерь. Так, еще новость. Значит, москвич продает кольцо несостоявшейся невесты. Такое объявление появилось на специализированном сервисе.
1: Мужчина готовился основательно, записался к стоматологу ради красивой улыбки, прошел курс ораторского мастерства, когда он, наконец, предложил руку и сердце, избранница взяла время подумать и через год ушла к психологу.
3: Теперь несчастный влюбленный хочет избавиться от кольца, а заодно раздобыть деньги на терапию.
1: В описании он уточняет, что розовое золото прочнее, чем его нервы, а бриллиант блестит ярче, чем его новые отношения.
3: Чем ее новые отношения.
1: А у него нет, да, их.
0: Продавец шутит, что украшение уже заговорено на удачу. Бонус – это контакт того самого психолога. Сам он поищет другого. Ну, в принципе, что особенного в этой новости?
1: Ну, не растерялся мужчина. Да,
0: ну, да.
1: Бывает всякое.
0: Неплохо. неплохо, в принципе, так, да, что, ну, бывает. Единственное, зато у вас теперь хорошая улыбка, вы владеете ораторским мастерством, понимаете, что
1: еще психологи,
0: да, бывают и вот такие вот шняга.
1: Максим, ну, правда, очень плохое слово. Да но
0: чем плохо?
1: Я не понимаю, почему ты так к психологам относишься? Ты же не знаешь, какая там была история?
0: Но он увел девушку. Что он хороший?
3: Кстати, если она была его не пациентка, а ну, ходила к нему на консультации, то это очень-очень-очень...
1: Ну, случаи бывают разные в жизни. Это никто от этого не застрахован. Но, понимаете, ну, так получилось, что...
0: Да, продают кольцо несостоявшейся невесты. Ну, бывает. Что сказать, бывает. Это я тут на днях посмотрел материал один, что люди оставляют в домах по реновации. Но вот когда они уезжают, не все же забирают с собой. Mm-hmm. Кто-то мебель оставляет, у некоторых там даже техника остается. В одной квартире корреспондент нашел свадебное платье. И он раздумывал, он говорит, неужели так плохо все прошло, что невеста решила забыть навсегда?
1: Она очень много места занимает.
0: Или да, может быть, много места, что она решила навсегда забыть этот день и бросила его, чтобы его там наконец-то, это платье уничтожили. Спасибо большое, друзья, что с нами обсудили эту и другие темы. Сейчас у нас будет, значит, рубрика «Провиант», затем новости. Ну, а далее программа «Народный адвокат». Обсуждать будем дела семейные.
1: Готовьтесь.
6: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
7: Представьте себе продукт, который был и солдатским пайком в Древнем Риме, и изысканным дополнением к супу во французском ресторане, и любимым лакомством за просмотром фильма. Сегодня поговорим про сухарики. Казалось бы, что может быть проще подсушенного хлеба? Но за этим хрустом скрывается многовековая история и целый кулинарный мир.
8: Идея сушить хлеб стара как мир. Точнее, как первые военные походы и морские путешествия. В жарком климате хлеб превращался в камень уже через пару дней, но люди быстро смекнули. Если его намеренно высушить, он может храниться месяцами, не теряя питательных свойств. Это были не просто объедки, а стратегический запас. Помните хотя бы морские галеты или армейские сухари, которые обычно берут с собой в походы.
7: Однако есть и более домашняя версия происхождения сухарей. Говорят, что в 19 веке в России перед Пасхой случилась сильная жара. Испеченные куличи на солнце просто-напросто высохли. Чтобы не выбрасывать праздничную еду, люди стали есть их в сухом виде или размачивать в чае. Так и появилась традиция.
8: В советское время сухари прочно обосновались на кухнях. Их сушили из остатков хлеба, делали гренки к завтраку, а сладкие ванильные сухарики к чаю и вовсе стали предметом ностальгии. Переломный момент наступил в 1998 году, когда на рынке появились первые яркие пачки с ржаными кусочками, щедро сдобренными ароматизаторами бекона, сыра или шашлыка. Сухарики перестали быть просто способом утилизации хлеба и превратились в грозного конкурента чипсам.
7: Мир сухариков разнообразен, и чтобы не запутаться в этом многообразии, их можно разделить на три больших семейства.
8: Простые, или их также называют армейские, делаются из ржаного или пшеничного хлеба с минимальным количеством жира и сахара. Это те самые суровые сухари, которые идут на квас или которые берут с собой в долгий поход.
7: Сдобные – это что-то ближе к десертам. Для их приготовления используют муку высшего сорта, масло, сахар, яйца и ароматизаторы вроде ванили, лимона или мака. Это те самые бабушкины сухари, которые так приятно макать в теплое молоко.
8: Закусочные, или их также называют снеки, звезда современного прилавка. Они могут быть с любыми вкусами, от классического чеснока до экзотических сочетаний. В идеале их делают из специального хлеба с плотной структурой, чтобы он меньше крошился при нарезке.
7: Сухарики – продукт универсальный. Они могут выступать и как самостоятельная закуска, и как важный структурный элемент блюда. Это гораздо больше, чем просто хлеб. Это история, культура и бесконечный простор для кулинарных идей.
6: Приятного аппетита! Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
9: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Axios сообщила о напряженном разговоре Трампа и Нетаньяху из-за Ливана. Президент США раскритиковал премьер-министра Израиля после ударов Цахал по Бейруту. По данным источников издания, американский лидер заявил, что атаки на Ливан усиливают международную изоляцию страны и мешают переговорам США с Ираном. Собеседники портала утверждают, что Дональд Трамп использовал жесткие выражения и требовал отказаться от дальнейших ударов по Бейруту. Гнев Трампа также был связан с большим числом жертв среди мирного населения. После авиаударов иранские СМИ сообщали о приостановке переговоров Тегерана с Вашингтоном. Позже глава Белого дома заявил, что связался с представителями Израиля и Хизбаллы и добился согласия на прекращение огня. Мария Захарова считает возможное объединение Кишинева с Бухарестом угрозой для молдавской идентичности. Так, официальный представитель российского МИДа прокомментировал заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Папшоя о возможном объединении страны с Румынией. Она добавила, что в случае реализации такого плана Румыния поглотит Молдавию. Это приведет к уничтожению культуры и веры ее народа, а также может втянуть жителей в братоубийственные конфликты. Возможность объединения рассматривает президент Молдавии Майя Санду, однако в стране немало тех, кто не одобряет эту идею. Согласно опросу исследовательской компании ИМАС, против выступают 54% опрошенных, тогда как за объединение с Румынией 29%. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров. Ограничения будут действовать до специального объявления, сообщили в компании-перевозчике Grand Service Express. Для людей организовали специальные автобусные рейсы до соседних остановочных пунктов. Пассажирам рекомендуют прибывать за 1.5 часа до отправления. Можно самостоятельно доехать до Урожайной за 30 минут до рейса. Задерживаются несколько составов «Таврия». Поезд «Санкт-Петербург-Севастополь» отстает на 1 час. Рейсы из Севастополя в Москву и Челябинск опаздывают на 1.5 часа, а состав из Евпатории в столицу на 7. Аренду электросамокатов ограничили в Подольске. Постановление подписал глава города Григорий Артамонов. Ограничения действуют до заключения соглашений о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и создании необходимых нормативных актов. Ранее запрет на деятельность кикшеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, уже ввели 3 округа Подмосковья. С 1 апреля ограничения действуют в Люберцах, со 2 числа в Котельниках, а с 20 в Раменском. 13 мая запрет ввели в Лобне, спустя 5 дней в Солнечногорске. Уточняется, что меры не касаются личных средств индивидуальной мобильности. Официальный курс юаня от Центробанка сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде. Воздух в российской столице прогрелся до плюс 17, облачно с прояснениями, временами слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня уникальный момент. Сегодня, как всегда, вас ждет, ну, не как всегда, а сегодня ждет сюрприз, потому что у нас не один, а два народных адвоката. Сразу приветствуйте Елена Сенина и Николай Кошман. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте, добрый день.
14: Добрый день всем.
0: У вас есть уникальная возможность, я обращаюсь к слушателям, именно в плане том, что можем услышать точку зрения не с одной стороны, а сразу две точки зрения, потому что сколько адвокатов, столько и
1: мнений,
0: столько и, скажем
14: так... Еще говорят, где два адвоката, там минимум три мнения.
0: Вот, это правда. Друзья, звоните. Мы, тема какая у нас, Лен?
1: Ну, конечно, мы сегодня поговорим, тем более в таком прекрасном составе, о чем-то семейном, о разводах, о разделе имущества, об алиментных обязательствах, о том, как, может быть, сохранить взаимоотношения легитимным правовым путем, заключив какое-то соглашение, брачный договор, медиативное соглашение. Можем коснуться темы наследственных правоотношений. И сегодня, конечно, у нас передача, как уже Макс сказал, такая гендерно равная. Но и женскую позицию, конечно, и женскую позицию мужскую можно услышать. Надеюсь, что семейный кодекс, он у нас единый с Николаем Анатольевичем. Но вот посмотрим, самое интересное. Звоните, пишите, ответим на ваши вопросы.
0: Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Но, как показывает опыт, лучше писать в Телеграм или в Макс. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте, а еще читайте нас в Дзене. Все работает, пожалуйста, приглашаем. Был вопрос задан еще до начала программы. История там следующая. Парень, девушка поженились. И девушке родители до свадьбы за месяц подарили квартиру. Но оформление квартиры на ее имя произошло, когда они уже заключили брак. Они как бы акт подарка совершили, сказали, доченька, при муже, при родителе мужа, вот тебе подарок, вот тебе ключи, это ваша квартира, 5-10. Получается, что квартира как бы получена ею до замужества, ну а документы она оформила на квартиру на себя уже после.
1: Но здесь
0: при разводе интересуется автор сообщения, кому все-таки...
1: Да, как делить, да. Ей все достанется, молодец девушка, молодец родители. Дело в том, что если был оформлен договор дарения, и это не было оформлено как свадебный подарок, потому что здесь свидетельские показания, видео, фото не будет приниматься, потому что дарение недвижимости, безусловно, только письменная форма сделки должна быть соблюдена. И мы можем говорить о переходе права собственности вот в момент, когда регистрация произведена. То есть, ну, понятно, что после уже регистрации брака это произошло, но так как сделка дарения, то то, что подарено, является личной собственностью супруга. Если бы в договоре дарения указали они и девушку, угу, и ее супруга, тогда считалось бы, что подарено двоим. Здесь в этом конкретном
0: пишет,
1: случае
0: что
1: только
0: подарок
1: ей.
0: Был, папа при подарке говорил, вам, вашей семье, и вот муж на этом настаивает.
1: Прекрасные слова, ах, как кружится голова, но достанется квартира только ей, потому что в договоре в письменном только она указана.
14: Угу. Так, ну и, конечно, я дополню, как соведущий этой сегодняшней
1: программы. Да уж, будьте так
14: программы,
1: любезны.
14: Ключевое значение имеет все-таки дата заключения договора, а не дата регистрации сделки. Если договор дарения был заключен до регистрации брака, здесь однозначно режим личной собственности. Момент регистрации этой сделки здесь уже правового значения не имеет.
1: Но тут в любом случае, да, это дарение. И до брака, если оно было, и в браке, если дарение, все равно личное, поэтому девушка может быть спокойна, точно это достанется ей.
14: Точно так же, как и наш сегодняшний эфир, по двум сразу основаниям. И по дарению, и по заключению сделки до брака.
1: Угу. Что он сказал?
0: Я тоже не понял, двойное, если честно.
1: Это что-то очень...
14: спокойствие.
1: Это что-то на умном.
0: Да, я тоже не до конца понял. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Я хотела бы вот узнать. Вот у меня на кладбище там захоронены. А если там при каком-то там, ну, доказательстве... Можно предъявить трудовую книжку? Там у меня написано фамилия до замужества, потом зачеркнуто, и наверху написано, ну, после брака.
1: Угу.
0: Доказывать,
1: так, доказывать родство, чтобы похоронили там к родственнику, правильно?
15: Да.
1: Угу.
15: Да.
1: И вы хотите доказать своей трудовой книжкой. Ну, не получится. А что, другого у вас ничего нет? Вам же нужно свидетельство вот о рождении вашей или тогда еще. Когда вы
0: о
1: родились?
0: Браке.
1: В каком году?
15: Ой, давно родилась.
1: Ну, вспоминайте.
0: Ну, в смысле давно? В 1500 каком-то, что ли?
15: Да.
1: Когда родились?
15: В 40-м.
1: Ой, как хорошо.
0: Ну, недавно совсем.
1: Да, совсем недавно. Здесь либо ваше свидетельство о браке, абсолютно правильно Максим сказал, вы фамилию в браке меняли, правильно?
15: Да, да.
1: Свидетельство сохранилось у вас?
15: Да нет, вот...
1: А, свидетельство не сохранилось,
0: вы в Москве женились, замуж выходили?
15: В 60-м.
0: В Москве?
15: В Москве, да.
0: Восстановить же можно, Николай?
1: Ну, восстановить, конечно, можно. Можно какие-то другие, да, кроме трудовой книжки, ничего, да, по перемене фамилии нет?
15: Да, да.
1: Давайте так, вы можете попробовать восстановить, потому что в архивах документы хранятся, они есть, нужно в архив обратиться. У нас сейчас все решается в нашем любимом МФЦ. Вы ходите, можете до МФЦ дойти?
0: Нет. Зинаида, это вы?
15: Нет, не Зинаида, это но... Раиса.
0: Раиса. Ой, Раиса, то есть Раиса, нет, а Раиса лежачая
1: ходит,
0: у нас, да.
1: Раиса,
0: смотрите, вы можете сделать следующим образом, написать доверенность, можно вызвать нотариуса.
1: На дом можно вызвать.
0: Нотариус стоит недорого, завтра у нас в эфире нотариус будет, я задам специально от вас вопрос, сколько выезд на дом стоит.
1: Ну, там и инвалидность еще, там скидки.
0: Да, еще и будет скидка. Напишите доверенность, а нотариус напишет, и пошлете свою помощницу, и она все проверит. Даже с ее знанием языка все получится.
15: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Вы так близко знакомы.
0: Мы уже, да, мы не близко знакомы, мы недавно помогали Раисе с памперсами, там, с пеленками.
1: А, я помню эту историю,
0: да.
1: Прочее, кстати,
0: прочее.
1: Очень здорово.
0: Молодой человек привез Александр памперсы, передал письмо, которое вы, Лен, сделали на имя прокурора. Но
1: так.
0: Раиса сказала, что она не хочет писать, она все-таки будет давить на соцзащиту.
1: Соцзащиту. Практически то же самое.
0: Да.
1: Хорошо, Раиса, ну мы вам желаем, чтобы все ваши вопросы решились, и ждем вас в наших эфирах регулярно.
0: Лунтик пишет, можно вопрос Николаю?
14: Можно.
0: Да, значит, я не знаю, правда, как этот вопрос актуален в нашей программе, но да ладно. Николай, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, Елена ваша супруга. Мы можем об этом говорить или нет?
14: Так, уважаемый Лунтик, да, это правда.
0: Ну так вот, и поэтому Лунтик интересуется, насколько тяжело жить с женщиной, которая владеет всеми законами Российской Федерации, еще и занимается уголовным правом, и насколько она давит на вас. Ощущаете ли вы груз ответственности, что рядом с вами 24/7 постоянно лучший юрист и адвокат страны?
1: Ура!
14: Почетный Отвечай. Адвокат Российской Федерации, лауреат серебряной медали Плевак, директор Института Российского университета адвокатуры и нотариата. Так, в какую камеру смотреть?
1: В какую камеру смотреть, да.
14: Вот в эту камеру мы показываем этот знак.
0: Нет, она еще и...
14: А если серьезно отвечать на этот вопрос?
1: Медиатор.
14: Медиатор. Директор Института медиации.
1: Нет, ребята, давайте иначе. Мама двух ангелочков, жена и мама двух ангелочков, вот так пишут в запрещенной сети.
14: Так, ну если серьезно, то на самом деле прекрасное сочетание, когда муж и жена говорят на одном языке, когда оба адвокаты, и когда мы еще и вместе работаем, нам всегда есть о чем поговорить, всегда есть что обсудить.
0: Да это ужасно.
14: И, в общем-то, мы на одной волне.
0: Я жил с такой женой, это ужасно.
1: А теперь я скажу правду. Николай постоянно в командировках. Он сегодня утром вернулся из командировки, завтра в 7 утра у него следующий самолет.
0: Вот это хорошо.
1: Он просто дома не бывает.
0: Вот это хорошо.
1: Не успевает. Не успевает испытать давление.
14: Ну, мы успеваем соскучиться, да, друг по другу.
1: Слушай, ну, не хитри.
0: Давит.
14: Нет, не давит, вы же видите. Вы же видите, не давит совершенно.
0: Наручниками
14: за последние две минуты ни разу не надавило.
0: Наручниками не грозит.
14: Нет, спецсредства это превышение полномочий.
1: Мы это расскажем в следующей нашей передаче.
0: В момент...
1: В другой передаче.
14: Так, Максим, да, Максим и уважаемый Лунтик, давайте так. Я тоже неплохой адвокат, я знаю свои права.
1: Я захожу в спальню и говорю именем закона. Именем закона.
0: Слушайте, все.
14: Именем Российской Федерации.
0: Хватит устраивать бедлам у нас, да.
1: Так, а зато весело.
0: Алло.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, добрый день, говорите.
16: Будьте добры, скажите вот такой вопрос. У меня умер папа уже давно, он и в советское время. Похоронили его на Митинском кладбище, а его маму свою он похоронил на Богородском кладбище. Москва это.
0: Мы поняли.
16: Но мы после смерти с сестрой не нашли документов про Богородское кладбище. То ли он выбросил, то ли что произошло. Мы не можем сейчас это определить. А он родился в 1907 году. Это не советская власть, это еще царское время-то было. А как восстановить? А на кладбище сейчас говорят, что принесите свидетельство о рождении вашего папы.
1: Угу, которые могила...
16: вот эту связь родственную.
0: А могила сохранилась?
16: Могила сохранилась, мы ездим, убираем ее, цветочки там, все. А могила наша сохранилась.
1: То есть вам нужно родство.
16: И кладбище тоже сохранилось. В советское время не разрешали там хоронить. Поэтому его хоронили на Витебске.
0: А вы что хотите сейчас? Кого-то захоронить?
16: А мы хотим, чтобы это, вот, может быть, место. Да, вот мы-то тоже уже, можно сказать...
0: А
16: уже,
0: там вообще можно сейчас?
16: Ну, на подходе. Как-то можно восстановить это свидетельство? Или это глухо?
1: Раньше, в это время, 907 год, это точно церковные книги. Это никакие не свидетельства, что, как мы понимаем, в церковных книгах информация в архивах сохранена. Я не могу гарантировать, что сохранена по вашему, конечно, отцу, но в госархив стоит обратиться, потому что информация по церковных
16: Скажите, пожалуйста, Елена, Николаевна. Скажите, пожалуйста, как обратиться, куда?
1: Есть. Вы знаете, где он родился? Местность, где он родился?
16: В Переделкино, но это была еще не Москва.
1: Угу. Вот ближайшая церковь там сохранена, какого она года?
16: Да не знаю даже, не могу вот сказать надо, даже где.
1: Скорее нужно уточнить. Вот ближайшая церковь и год постройки. И здесь, может быть, в этой церкви, чтобы в госархив не идти, могут быть церковные книги сохранены. И можно будет сделать запрос.
16: Надо
1: и, соответственно,
16: поездить по церкви.
1: Вот близлежащая. Потому что если он родился в Переделке, значит, где-то рядом церковь, и, естественно, его там должны были, по идее, зарегистрировать. Попробуйте так пойти этим.
0: Ну, и вариант.
16: Если там, например, они мне ничего не ответят.
1: Либо второй вариант у вас, он судебный. Вы идете в суд, подаете заявление об установлении факта родства между вами. Там уже можно разные доказательства. Там, может быть, фото, снимки какие-то сохранились, еще какие-то материалы, свидетельские показания об установлении факта родства.
0: Ваше свидетельство о рождении может тоже.
1: Ну, понятно, получите, ну, он не... Он
16: вы
1: отец?
16: Знаете, да. он же войну все прошел, значит, его на каком-то основании-то вот 41-й по 45-й. Он же прошел всю войну, его же брали на каком-то основании на войну-то. Но... А вот у нас нету документов.
1: Понятно. Но у вас что-то с ним есть? Свидетельские показания наверняка есть, фотографии есть, да? Ну, какие-то документы сохранились, письма.
0: Нет, ну, свидетельство о рождении нашей слушательницы же тоже.
1: Свидетельство о рождении, но там...
16: У меня-то есть, у нас-то есть свидетельство
0: о рождении
16: наше.
0: Он там записан? Он записан.
14: Надо между ним и его мамой, я правильно понял?
1: Да. Ним и его матери.
16: Нет, его мама похоронена на Богородском. Его мама. У нас нет связи с ней, как бы вот.
0: Кого вы хотите подтвердить родство с кем?
1: С бабушкой.
16: С бабушкой, которая похоронена на Богородском кладбище.
0: Папу с бабушкой?
1: Свою с бабушкой, что они внуки.
16: Это наша бабушка, что мы внуки, что мы можем туда похорониться, если что. Они нам говорят: подтвердите свидетельство о рождении вашего отца.
14: Либо судебным решением, как правильно сказала Елена.
16: А государственный архив, он где, куда, как обратиться это?
1: Смотрите, вам проще найти в интернете, через интернет даже подать заявку, не идти никуда ногами, а, соответственно, подать через интернет. Все интернет-приемные есть. Вы смотрите госархив, вот прям вводите, да, там в Яндексе, в Гугле вводите госархив, официальный сайт. Первое.
14: Пироговская, 17.
0: Да, Большая Пироговская, улица, 17.
1: Ну, там я предпочитаю, конечно, онлайн все делать. Ну, смотрите, как вам удобнее. Это первое. Если не получится, и все это затянется, и хочется побыстрее, даже, может быть, быстрее будет в судебном порядке об установлении факта подать заявление, и в пару заседаний вам дело рассмотрят, и будет решение суда.
0: Лучше все-таки сходить сначала
16: поищите
0: церковь.
16: Сначала, наверное, надо все-таки начать с архива.
0: Можете подать одновременно и церковь, и госархив, там Большая Пироговка, 17, Бережковская набережная, 26, но вы можете это сделать...
16: Надо написать
0: через госуслуги же,
16: нашему...
14: В архив нет, вот в архив через госуслуги не получится.
16: Кириллу,
1: это очень долгий путь. Это очень долгий путь.
16: Это долгий, патриарху. Да?
1: Это долгий путь. Вам проще вот ту церковь найти там рядышком. Если она построена давно,
16: ну, пока...
1: то...
0: Действуйте, да.
1: Вот
0: спасибо
1: путей,
0: большое.
1: Да, что-то побыстрее
0: действуйте.
1: Получится.
0: 7373948, идем дальше. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Вот к предыдущему звонку женщина говорила про Переделкинскую церковь. Она существует, и все там нормально, так что можно туда, наверное.
1: А когда она построена, скажите? Вот вы не в курсе?
17: Она построена во времена... Господи,
1: нас
17: Ивана Грозного.
1: О, Боже, отлично, потому что нас интересует...
17: Да. Нет, мы там частенько бываем, поэтому я точно это знаю, не с чьих-то слов. Вопрос у меня такой... Вот есть два брата, такие возрастные, они близнецы между собой, и ни у того, ни у другого детей нет, там каких-то предыдущих браков нет, родителей нет. У одного из них только есть жена такая весьма престарелая. Вот как они будут между собой за кем наследовать?
1: Жена будет наследовать. Брат является наследником второй очереди, даже если он близнец. Он и является наследником второй очереди, а жена – наследник первой очереди. В связи с этим наследует супруга. Брат не наследует, если она будет жива.
17: Нет, когда ее не будет.
1: А, когда не будет ее, ну, и только они, да, тогда друг за другом наследуют.
16: Наследуют.
1: Ну, конечно, да. Если не будет наследников в первой очереди, наследуют вторая очередь. Наследники первой очереди, родители, дети, супруги, если их не будет, то наследуют вторая очередь. Брат – это как раз вторая очередь.
16: Ну, такой вопрос задаю, потому что эта супруга, она совсем возрастная, совсем. Хорошо, спасибо. Очень приятно вашей компании обратиться и все такое. Очень приятно вас слушать.
14: Пожалуйста. Спасибо. И спасибо вам за ценную информацию о церкви.
1: Да, здорово, что да. помогают друг другу.
0: Вот Ванечка пишет. Короче, там история в том, что это ник Ванечка, но пишет мама. Ее ребенок в школе продавал ответы на экзамен. Угу. Значит, директор школы вынес выговор ребенку, поставили двойку за поведение и отлучили от посещения детского лагеря летнего. Угу. А вообще, с юридической точки зрения, сопоставимо ли наказание тому, что ребенок просто ответил сам на все вопросы и продавал ответы на, младше годом? Детям.
1: Угу. Я так понимаю, школа муниципальная, не частная. Регламенты в муниципальных школах примерно везде они одинаковые, хоть это локальный акт, как бы в каждой школе он есть, но он, по сути, типовой. Могли ли применить какие-то меры вот, воспитательного воздействия к этому ребенку? Могли поставить его на внутришкольный учет? Этого ребенка, пригрозить, в том числе возможным там отчислением, если будет он рецидивистом и совершать постоянно какие-то нарушения. Но вот те меры, которые приняты, вот, честно говоря, для меня сейчас откровение, что двойку за поведение поставили. По-моему, за поведение сейчас у нас оценки-то не ставятся.
0: Но в каждой школе свое, есть.
1: Не знаю.
0: На общем, может, российском уровне нет, но
1: подскажите нам, наши слушатели очень эрудированные, подскажите, насколько я, вот здесь я не как адвокат, я как мама, у нас в школе, например,
0: да вас уж дети не учат.
14: Я и в аттестате такой строчки не припомню, чтобы было поведение.
0: Это не входит в аттестат, это есть внутришкольные какие-то правила. Что вы школу закончили 100 лет назад, что вы как эти?
1: Ну, я 99.
0: Хорошо,
14: и золотой медалью.
0: Да, я 100 лет назад, да. Вы там 10 лет назад.
1: Ой, да правда, да. 98-го
0: года. Короче, это неправомерно.
1: Так, неправомерно, конечно, и в лагерь не взять неправомерно. Ну что это за новости такие?
0: Отказали бесплатным, путевки в лагерь.
1: Ну такого нет основания. Мальчика могли поставить на учет, за ним следить, профилактировать, должны были с ним работать.
0: Полицию на учет?
1: Нет, внутришкольный учет. С ним школьный психолог, если он есть, должен был поработать, позаниматься ребенком, помощь оказать какую-то ему психологическую. Ну, а здесь нет, это, конечно, неправомерно. Короче, напишите в департамент образования жалобу, как сейчас родители часто делают, и там разберутся.
0: 7373948, идем дальше. Добрый день.
18: Здравствуйте.
0: Да, вы в эфире, говорите.
18: Здравствуйте, Елена Николаевна, будьте любезны, такой вопрос. Значит, папа с рождения прописал дочь в трехкомнатную муниципальную квартиру. И 36 лет платил за нее, за детей, а дочь здесь не проживала. Сейчас она вырвалась в квартиру с мужем, с двумя детьми и хочет разделить лицевой счет. Угу. Может ли, если отец не будет за себя платить, поскольку он обижен, сколько лет он платил, могут ли его выселить из квартиры и куда?
1: Нет,
18: он коренной москвич.
1: Ну, из квартиры его не выселят. Лицевые счета можно ли поделить? Лицевые счета поделить можно, и могут они сейчас, вот эта дочь на это претендовать. То, что она мужа своего вселила неправомерно, детей могла с собой...
18: Она просто живет с мужем, она не прописывала его. Живет муж, вся семья живет.
1: Ну, да, наверное, он делает вид, что зашел в гости.
0: Он как отец, детей может, мужа нет. Квартиросъемщик ответственный, верно?
18: Ответственный отец ответственный.
0: Он как отец имеет право ее выписать, как ответственный квартиросъемщик?
1: Ей уже очень много лет.
18: Она же двое детей, несовершеннолетних.
1: Она уже взрослая.
18: они, дети, 8 и 9 лет, и отец еще, что детей не надо выселить. Короче, он все равно бы не мог детей выселить.
0: Ну, короче...
1: Да и ее тоже не мог бы, потому что задолженности нет, да. Ничего нет, он вот, сам вот, за нее гасил платил. Добровольно, да.
18: Да. Вот его могут выселить нет. из квартиры, он просто не хочет.
0: Вам уже ответили, нет, не могут.
1: Нет, не могут, да, но зачем он будет копить задолженность, тоже подумайте, потому что вот она же индексируется, пение.
0: Согласитесь? Послушайте, тихо, подождите. Ага. Вот давайте Николай скажет. Николай, вот зачем нужно делать такой странный ход, в отместку чего? У нас 20
14: пенсии
0: секунд.
14: Я бы попробовал проработать вариант признать ее утратившей право проживания за предыдущий период, смотря сколько времени прошло с этого вселения.
1: Она вселилась.
0: Она 30 лет не жила. Спасибо большое. Да, давайте так сделаем, господа. Простите, ради бога, что прерываю. Николай, сейчас обдумаем ответ. У нас просто новости на очереди.
1: Пойдем сейчас, на перерыв. Я подумаем. Буду угнетать Николая Анатольевича.
0: Давайте, а я посмотрю, посмеюсь. Новости, говорит Москва.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
9: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 21-й пакет санкций Евросоюза не будет включать запрет на импорт российской нефти. Ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой, издание «Политика» считает маловероятным. При подготовке нового пакета антироссийских мер основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости российского сырья. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения текущего уровня потолка цен. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, стоимость которого превышает пороговое значение. Ранее газета «Ле Антидипломатика» сообщала, что план по потолку цен на российскую нефть свидетельствует об экономическом просчете Брюсселя. По данным журналистов, антироссийские шаги крайне негативно влияют на положение самих европейских стран. Никол Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию ряда армянских продуктов. Это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, заявил премьер-министр Армении в рамках предвыборной агитации в городе Севан. Он отметил, что Ереван понимает плюсы членства в Евразийском экономическом союзе, однако объединение должно открыть новые возможности, чтобы его имидж в республике вырос, а не наоборот. Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть. Качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важны. Но на данный момент это политизируется, заявил Пашинян «Известиям». Кроме того, политик пообещал компенсации фермерам из-за ограничений поставок в Россию. Ранее наша страна ввела временный запрет на ввоз фруктов из Армении. Также под запрет попали цветочная продукция и все партии минеральной воды «Джермук». Мединский предложил связывать бюджетное обучение с обязательным трудоустройством. Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить, заявил помощник президента. При этом, если платит государство, то студенты, получившие образование на бесплатной основе после выпуска, должны отрабатывать по специальности в организациях, определенных государством. В качестве примера Владимир Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения учебы. Такая модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Аэрофлот продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом. Полеты стартуют с 8 июля. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжном лайнере «Аэробус А-350». Трехклассной компоновки – эконом, комфорт и бизнес. Ранее полеты на направление выполнялись только осенью, зимой и весной. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно, с прояснениями. Временами возможен слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
19: Реклама. Колодки стерлись, не беда.
20: СТО фильтр поможет всегда.
21: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
22: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Зумеры». В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.
24: Право знать. Говорит Москва.
25: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
23: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 12.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня уникальный случай. У нас два народных адвоката в студии. Елена Сенина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Ну, как мы обещали на предыдущем, мы уже практически дали ответ, да, что нужно, можно оформить.
14: Есть это рискованный крайний вариант.
0: Да.
14: Рискованный. Не факт, что он сработает.
0: Это какой, ну, еще раз повторим?
14: Признать утративший право пользования. Но тут будет зависеть от длительности непроживания, основания непроживания и, самое главное, основания обратного вселения.
0: Все, идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
26: Алло, здравствуйте, Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, у вас когда-то прозвучала такая фраза «закончились семейные отношения». Могу ли я за год официально как бы прекратить семейные отношения с двумя своими сыновьями, которых я не видела, не знаю о них ничего, и они обо мне уже больше 10 лет?
0: А как вы представляете, ну, я не знаю, с юридической точки зрения, может быть, есть такое понятие, а вы вот как, вы хотите отречься от них? Получается.
26: Я просто, вы понимаете, думаю, что, как, ну, к сожалению, о завещании. И те люди, которые мне помогают, то есть, чтобы они потом не мучились, как бы, вот, деля с...
0: А сколько сыновьям лет? Сколько сыновьям лет?
26: 58 и 54.
0: Ну, вот представьте, если к вашему уходу им будет, они будут уже на пенсии 65, то они будут иметь обязательную долю. Поэтому, ну, вот отрекайтесь,
26: поэтому
0: не
26: говорю,
0: отрекайтесь.
26: Когда-то в вашей программе была такая фраза.
1: Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна, вот сейчас фразу нужно послушать внимательно. Фактическое прекращение брачных отношений. Брачных отношений. Брачных. Такая формулировка существует у нас в семейном законодательстве. Фактически прекратить отношения с сыновьями, они кровнородственное родство считаются, поэтому это невозможно. Даже и недостойными наследниками, если сложится такая ситуация, признать их, если они не совершили против вас какое-либо преступление, искусственно не увеличили свою там долю в наследственной массе, ну, какое-то мошенничество, возможно, будет невозможно. А сколько вам лет?
26: Словесные угрозы как бы тоже, да? То есть этого внимания не принимают.
1: Словесные угрозы можно. А что это за угрозы такие? Вы в полицию обращались?
26: Вы знаете, ну, к сожалению, нет, потому что я надеялась на здравый смысл своих детей. Но там, видимо, не знаю, жены...
1: И десятилетней давности уже и доказать будет невозможно, соответственно.
26: Ну, это больше, больше десяти лет, то есть там 2008 год, да, и 2010, то есть уже вот...
1: А подарить сохранением права проживания вы не хотите?
26: Вы знаете, боюсь,
1: Боитесь. Я наслушавшись вашей передачи. Да, на самом деле.
14: А вывод действительно говорит, есть риски, да.
1: Риски есть.
0: А вы давайте спросим, про кому она хочет завещать-то?
26: Это, знаете, это как родители, как сказать, жены внук. То есть это бывшая жена внука, а это ее родители.
1: Ухаживают вот за очень... вами. А пожизненное содержание с иждивением не хотите? Пожизненное содержание с иждивением не хотите? Более такой экологичный, безопасный вариант оформить.
14: Договор ренты.
26: Мне, честно говоря, стыдно это предложить им. Вот почему.
1: Ну, им не стыдно квартиру получить, а вам стыдно предложить.
0: Вот именно. Они за вами ухаживают, а вы им платите за это.
26: Ну, то есть... Ну, вот, как бы, ну, пока, так сказать...
0: Смотрите, есть такое слово другое, не пожизненное содержание, а рента.
1: Это синоним.
0: Синоним, это то же самое. Просто возьмите и предложите, скажите, предлагаю вам ренту, но при этом вы живете в своей квартире.
1: Она ваша.
0: Она ваша, да, пока вы живы. И они вам еще и помогают, верно?
14: Фактически. И рента есть двух видов. Есть натуральная рента, а есть денежная. То есть они могут вам выплачивать в денежном выражении, там не менее прожиточного минимума, то ли двух, надо уточнить, либо, либо могут за вами ухаживать по условиям договора, это называется натуральная рента, там никаких денег не будет, но недвижимость отходит к ним по условиям этого договора.

0: о другом говорит Николай Анатольевич. Он говорит, что в защите с них алименты, они обязаны вас содержать.
1: Я не знаю, куда, я понятия не имею, где
2: по последнему известному месту жительства.
0: По последнему месту жительства, которое вам известно, подать на них на алименты.
1: Это совершенно, это уже было давно.
0: Но знаете, на самом деле, если этот путь действительно представляется сложным, хотя вот ваши там будущие наследники могли бы взять доверенность и этим озаботиться, пойти в суд, взыскать алименты, пойти к приставам, получить справку о наличии задолженности. Но если это сложно, на мой взгляд, рента — это неплохой вариант. Вы и в квартире живете, за вами гарантированно ухаживают, прекращают ухаживать, значит, рента расторгается.
3: А вы знаете, я еще, вы упомянули, что вы общаетесь с родителями жены внука, стало быть, вы и внука видите.
1: Он за границей тоже, нет.
3: Но наверняка внук знает, где живет его отец.
1: А вот там та же самая история. То есть они где-то в разных странах и не общаются. Да.
3: Но я бы на вашем месте все-таки, знаете, навел бы мосты.
0: Сыновьями?
3: Да, с сыновьями.
0: Если они не хотят.
1: Хочу найти, вот где мои.
3: А почему? Почему такое поведение? Почему такое поведение у сыновей? Может, потому что вы что-то сделали?
1: Ну, вот, например, жена вот одного сына, когда, ну, вот как-то она по-хамски себя вела, я говорю, что ж ты так хамишь, ты же в наш дом вошла. А это мы еще посмотрим, чей это дом будет.
0: Со снохами не сошлись.
3: Наверняка.
0: Получается.
1: Ну, я не то, что... Я реально нормальный человек-то. Я как бы не...
3: Да по телефону мы все нормальные, да, в принципе.
0: Оформите ренту. Подумайте над тем, чтобы оформить ренту, и у вас уже было спокойствие.
3: И подумайте о том, может быть, все-таки правда. Знаете, извините ради бога за мою фразу, но под конец лучше всего как бы наладить отношения. Знаете, как-то спокойнее на душе будет. Может быть, правда,
1: мне
3: вы...
1: Мне все эти годы, как бы я, ну, ждала, как это в песне, я ждала и верила, да, сердце вопреки. Но пока вот, видите, пока так.
3: Как зовут сыновей?
1: Вы знаете, не хочу я, ладно, как бы афишировать. Но...
3: Ну, хорошо. Кто узнал по голосу мужчины, если это ваша мама,
2: задумайтесь.
3: И вы узнали, Татьяна Ивановна? Татьяна Ивановна, задумайтесь о том, почему ваша мама одна, пройдя, вырасти вас до 50 лет таких здоровых, а вы не общаетесь с ней.
1: Нет,
3: держитесь, 50, удачи вам.
1: До 40, а с 40 вот этот переворот у нас пошел, да.
3: Держитесь, удачи вам. И вот да, как вам сказали адвокаты, сделайте так. Спасибо. Я иногда не понимаю такие истории, как можно вот так, а? Вы понимаете?
2: Я не понимаю.
3: Я тоже. Вот даже как бы, какая бы мама ни была, что бы она ни делала там в детстве, в юности. Ну да, может быть, она, не знаю, их лупила там как-то.
2: Но она дала им самое ценное, что у них только есть, это жизнь.
0: Но частое несовпадение, на самом деле, вот здесь ищите шершеля фам, ищите женщину, женятся на некой женщине, а тем более, если была...
3: Нет, ну какая некая женщина? Слушайте, но это жена, я еще раз говорю, мать. Жена – это не родственница даже. Она пришла и ушла. Mm-hmm. А мать, она по крови родственница. Она женщина, в ваших жилах течет ее кровь. А жена – это какая-то пришлая баба.
0: Я с этим
2: Максим,
0: согласна.
2: Вы тут сейчас наговорите, я потом пострадаю.
0: Я с этим согласна.
3: Я же не про вас говорю.
0: У меня тоже есть сын. Я тоже считаю, что мама – это самая главная женщина. Самая главная женщина в жизни.
3: Конечно, не заходиться надо в этом всем.
0: Ну, а что там, как там, ночная кукушка кукует и все такое,
3: понимаете? Перекукует,
0: ну, да. Поэтому вот такие ситуации часто, что не сходятся именно со снохами свекрови, и мужчина перебегает, так скажем, в позиции ребенка, перебегает уже к другой женщине.
3: Мы за годы работы здесь, да, и с вами, и с вашими коллегами, столько уже слышал я.
0: Вот что, таких историй.
3: Да, даже не таких, когда мама звонит чья-то, говорит, слушайте, у меня два сына, одному хочу вот все завещать, а второму,
0: кстати,
3: нет.
0: Да.
3: Что делать?
0: Что
3: сказать ей? Что делать?
0: Справедливо ли, да?
3: Да. Ну что, как? Я хочу его как-нибудь, чтобы ему не досталось.
0: Там своя
3: ничего.
0: История, потому что частично...

0: Частенько бывает, что какой-нибудь не очень успешный, а вот таких неуспешных жалко, а успешных не очень жалко, и кто-то с мамой живет там долгие годы, его вот маме, да, он в приоритете.
1: Жальче,
0: да,
1: жальче,
0: да, жальче, да.
2: Все, идем дальше, ладно, а то сейчас
0: Мы переходим, да, в программу «Народный психолог». Добрый день,
3: уважаемые юристы, уважаемый Максим. Вопрос такой. В 2014 году мы получили положительное решение от администрации о передаче жилого помещения нашей квартиры в рамках приватизации, но право свое не реализовали. То есть мы не пошли в регистрационную палату, потому что вот нас было трое, я, мой сын и мама. И мама отказалась, ну, передумала. Угу. Вопрос такой, вот что, как нам теперь реализовать наше право приватизации, если мой сын в тот момент, в 2014 году, был несовершеннолетним, я за него подписывала заявление, а мама моя к настоящему моменту скончалась. То есть мы с ним остались вдвоем, а решение на трех человек. Что нам теперь сделать?
0: Без проблем получите новое решение. Вот проще, чем вам сейчас идти в суд. Вы признаете в суде тоже, там представите доказательства по договору 2014 года. Не по договору, а по решению 2014 года. Но мы стараемся более легкие пути находить. Вы без проблем сейчас, вы же вдвоем сейчас с сыном, и я так понимаю, да, у вас нормальные отношения, зарегистрированы, да, зарегистрированы в этой недвижимости.
1: И соцнайм продолжается.
0: Продолжается, они зарегистрированы, поэтому пойдите, получите новое решение на двоих. Маму сняли, я так понимаю, с регистрационного учета, да, в связи, ну, со смертью. Да. Но бывает, что и не снимают, я поэтому уточняю. Там мертвые души числятся многие годы. Поэтому здесь новое решение получить, это будет гораздо проще. Мы бы сейчас столкнулись с проблемой, если бы нам не продлили нашу резиновую прекрасную приватизацию. Но сейчас она продлена, и проблемы у вас никакой не должно быть.
3: И с этим решением куда?
0: Вы договор заключите о приватизации, договор
1: и регистрируете в МФЦ.
0: Да. В МФЦ.
3: А, опять в администрацию, да?
2: Да. В МФЦ, не в администрацию, а в МФЦ.
1: В МФЦ идете с новым решением о
0: приватизации. Она и спрашивает мне сначала в администрацию, я говорю, да, сначала в администрацию, потом в МФЦ. Вот такой ваш
3: спасибо
0: путь.
3: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Пожалуйста. Ну и я буду не я, если я не предложу путь посложнее.
0: О, боже,
1: можно пойти
0: зачем?
1: В суд и признать право собственности в судебном порядке.
0: Сложно.
1: Можно. Можно как альтернатива.
0: Но это дольше. Я с этого начала. Что это, ну, это дольше будет. И,
1: да. Елена Николаевна, вот Лунтик наш слушает.
0: Так, и думает, перестанет
1: что
0: давить
1: происходит
0: на него уже, в конце концов.
1: Так как вы рассказали уже самый простой вариант, мне не остается ничего другого, кроме как рассказать вариант посложнее. Посложнее.
2: Я не буду выходить, я посижу еще. Макс пишет, шеф-командор, не прочувствовав на своей шкуре скотское отношение родителей к своим детям, нельзя судить об этом. Повезло людям, у которых родители не потеряли голову в течение жизни. Шеф-командор, а почему вы думаете, что здесь виноваты родители? Может, там, правда, дети какие-нибудь гуманоиды и повели себя таким образом, что мама, ну просто не хотят, и все.
0: Ну, это все так относительно.
2: Вот
0: в каждой ситуации. И каждый
2: что бы
0: ни
2: сделали, есть
0: правым.
2: Такое понятие, как прощение. Знаете, нельзя, конечно, простить там какие-то вещи, прям, ну, гипер, что-то ужасное. Но вообще есть вот такое... Простите, я насмотрелся,
0: позвоните
2: наверное...
0: Позвоните маме.
2: Я сериал закончил смотреть про папу римского. Поэтому у меня вот это вот...
0: Это молодой папа, который...
2: Нет? Там не важно, да. И я это... Просто я пришел к выводу, что надо прощать. Я давно это знал. Но у меня сейчас на волне, я говорю, прощать надо. Это гораздо проще живешь, когда ты прощаешь. Даже тебе, даже если ты не виноват, но ты можешь простить человека, который сделал тебе какую-нибудь гадость.
0: Это ясно. Но вот женщина, которая звонила, там же есть интересанты, которые тоже имеют свой интерес. Они ухаживают за фактически посторонним человеком, помогают ей. Они, конечно, хотят что-то получить. И, наверное, это нормально. Они не близкие люди для нее. Поэтому они хотели бы узаконить как-то свою позицию. И она им тоже должна что-то прогарантировать. Это она говорит, ну вот...
2: Она, вот вы ей посоветовали, ну, что сделать. Добрый день.
4: Здравствуйте, можно еще?
2: Да, я да, говорю. Вы в эфире, говорите.
4: Елена Николаевна, нас прервали, я не до конца свой вопрос задала. Вот дочка делит в трехкомнатной квартире счет, но в квартире прописан еще брат отца. Нужно ли потом отцу еще делить свой счет с братом? Или сейчас автоматически будут на три счета разделено? Потому что отец живет... В смысле, отец...
2: Это где в квартиру вселилась дочь с семьей?
0: Так, там ну, еще брат отца.
4: Там прописан брат отца. Отец, чтобы платил только за себя. Как
0: а брат быть? Почему там прописан, скажите? Он еще несовершеннолетним, давным-давно? Нет, большой
4: брат
0: же был.
4: Брат прописан, он тоже взрослый. И все.
0: Ну, нет, нет, я понимаю, он прописывался не несовершеннолетним, он прописывался...
4: Он прописан, брат прописан уже, как получили квартиру, так и брат и был. Брат и отец.
0: Но он был несовершеннолетним, когда нет, получили. Он был, нет, нет, взрослый он был. Он был.
4: Взрослый,
0: брат, а почему он не проживает да. там?
4: Он не проживает, он в этом психически больной,
0: он в интернате. Он в интернате, за ним сохраняется.
4: Отец не хочет еще за брата платить, он должен, эта комната сохраняется. Или потом в суд давать, чтобы с братом делиться, подскажите, пожалуйста.
0: С братом мы ничего не сделаем, потому что он инвалид, и снять его с регучета, признать утратившим право.
2: Да там вопрос не на том, разделить на три, можно счета?
0: Нет, будет делиться на всех зарегистрированных лиц, на всех. Вот на кто троих. Там, дочь, отец,
2: муж не прописан.
0: Муж не прописан. И брат, три.
2: Двое детей еще.
0: Они не зарегистрированы, они просто нет. живут.
2: Нет, дети
0: понимаю.
2: Зарегистрированы?
1: Дети, они относятся к матери. Они дети к матери относятся. Они будут относиться к лицевому они счету матери.
0: Они зарегистрированы, несовершеннолетние к матери.
1: Несовершеннолетним не откроют отдельный счет.
0: Итак, внимание, ответ. По одной трети будет разделен лицевой счет. Нельзя вот вашего отца идентифицировать совместно с братом. Поэтому если будет раздел лицевых счетов, то раздел будет произведен по одной трети на каждого.
4: Так, 1/3, и лучше, чтобы отец платил, иначе счет будет бесконечно, а вычесть его не могут, только будут накапливать долг. Вот
0: долг будет копиться, он же пенсионер у вас. Будут будут из пенсии еще и вычитать, понимаете, прожиточный минимум оставят, остальное снимут.
2: Вы не волнуйтесь, ваша управляющая компания, его управляющая компания найдет, каким образом с него деньги забрать.
4: Нет, я поняла, а может ли отец, допустим, оформить через управляющую компанию, что вместо него будет кто-то другой проживать, а он будет платить. Можно это?
0: Так, сейчас...
2: Подождите, это какая-то уже схема.
1: Только если родственник, замена ответственного квартиросъемщика поменять можно, но среди близких родственников, круг которых определен законом. На постороннего человека нет.
4: На постороннего нет?
1: Нет.
4: Так, а если... А просто договор найма, чтобы кто-то другой жил, такого нельзя, да?
1: А как вы его расторгнете, у вас там зарегистрирован инвалид и еще дочь с двумя несовершеннолетними?
0: Зарегистрировать кого-то еще только с согласия, потому, либо если несовершеннолетних детей, только... Ну нет, некого ему, кого-то со стороны он
1: нет,
0: не пропишет,
1: это
0: не зарегистрирует.
2: Единственное, а вопрос, а зачем?
0: Но платить он не хочет, и жить тяжело.
4: А как отделиться от них?
0: Определить, там трехкомнатная, но определить хотя бы порядок пользования, чтобы можно было замок вставить.
2: Нет, ну пусть он уедет из этой квартиры, остается прописанным. Какая...
0: И платит коммуналку, вот
2: именно,
0: как хорошо.
2: Что, ну и что там большая коммуналка?
4: Будет, а будет платить, вот это же очень печально. Ну
2: он пенсионер, плюс там еще у него идут льготы. Я уверен, что это не какая-то там гигантская сумма. Сколько они платят за квартиру? 1010?
4: Еще вопрос. Может ли отец в этом случае подать на... Как это называется?
1: На алименты?
4: На субсидию. Не на алименту, а на субсидию может он подать?
0: По алиментам.
2: Да какой алимент? Субсидия спрашивают.
0: Субсидия. Николай
1: Анатольевич. На оплату коммунальных услуг, да, если он отвечает требованиям пенсионер, льготы, будут по оплате коммунальных услуг.
4: Угу. Раз у него отдельный счет, уже здесь зарплата дочери не будет учитываться, да, поскольку она...
1: Льгота будет применяться только к его лицевому счету.
4: А, только его, так. Угу. А если он подаст на это алименты на дочь?
1: Это отдельная история, которая не будет иметь никакого отношения квартире. Но такое право он имеет, если он является нетрудоспособным и нуждающимся.
0: Но имейте в виду, что если он подает на нее... Вы же тоже дочь, я правильно понимаю?
4: Нет,
0: вы кто? Вы ему кто? А, вы ему жена.
4: Я жена.
0: А дети еще есть у него?
4: Нет, больше.
0: Нет. Одна только дочь. Я просто из-за того, что ко всем детям одновременно тогда подаются алименты, но у него, если одна дочь может, он как нетрудоспособный, да, он имеет право с нее взыскать алименты.
2: А вы жена, мать этой девушки?
4: Нет, я жена, это второй брак.
2: Понятно.
0: А у него в свое время не было долгов по алиментам? Вот,
4: нет,
0: к этой...
4: он платил алименты очень регулярно.
0: Долгов нет. Тогда а может что? Взыскать.
2: Я вот слушаю вас и опять не могу понять, недоумеваю. А что такое произошло, что такие прям проблемы отношения. Мать с отцом, ой, отец с дочерью, дочь с отцом? Что произошло? Что делят-то?
4: Ворвались в квартиру.
0: Они да жили они спокойно, площадь. Забыли они уже об этой дочери. Все у них было хорошо. И через много лет приезжает она, говорит, я теперь тут буду жить.
2: Но она имеет право.
0: Имеет.
4: Чтобы внуки получили квартиру с этим прицелом.
2: Ну и хорошо, а кому вы хотите с собой, что ли, забрать ее туда? А кому достанется квартира? Государству, чтобы отошла? Пусть внуки заберут, внукам же жить тоже надо.
4: Да, мы внуков старались, для внуков, вот в чем дело.
2: Господи.
1: А почему не приватизировать? С инвалидом.
4: Приватизировать тогда у нас еще хуже, они нас просто... Да.
0: Там инвалид.
1: Там с инвалидом, еще. С опекой.
2: Ой, да, все, мы ответили, господа юристы, адвокаты.
0: Мы ответили, но жизненно, все, конечно, держитесь. Тяжелая история. Вот тут
2: да
0: хочется...
2: Да не тяжелая история.
0: Тяжелая, живут-живут, и на тебе, пожалуйста,
2: все,
0: приехали.
2: Спасибо. Я просто не могу понять, у людей, у нас вообще остались какие-то ценности? Вот для меня, например,
0: скрепы.
2: Ценность – это семья. Скрепы. Всегда была и есть. Вот я слушаю, у меня такое ощущение, что я хочу уже не вести эту программу.
0: Это мы, добро пожаловать, мы вас приглашаем, Максим, к нам на вечерние консультации.
2: Огонек.
0: Мы проводим по вечерам консультации в офисе.
2: Я
0: вот
2: в качестве
0: там, вот
2: кого?
0: Там вы зажжете, в качестве слушателя, вы с таким Мишу, удовольствием это все услышите.
2: Того,
0: знаете, какие
2: слушаю.
0: Там истории? Ой-ой.
2: Нет, спасибо.
0: Здесь цветочки.
2: Так, добрый день. У матери совершеннолетнего ребенка, совершеннолетнего, в долевой собственности две комнаты в коммуналке, дом под реновацию. Как получить две отдельные однокомнатные квартиры на каждого собственника вместо двушки с долевой собственностью. Видите? Вот как вот урвать вот, одно вот, государство? Вот как вот, смысл, вот да. Вот, да. А еще как получить наследство и не платить налоги? Вот еще самый любимый вопрос. Макс спрашивает, что ответим ему?
0: Чтобы у меня все было.
1: Отвечаем. По реновации замена идет пообъектно. Если у него доля 2/3 в одной квартире, пусть она оформлена даже как две комнаты человек считает, я так понимаю, но это доли по сути в коммунальной квартире. Получите одну.
0: Да-да-да-да.
2: Угу, все ясно. Так, пишет Сухарик. Короче,
0: Мультик,
2: надо
0: Сухарик,
2: детям,
0: все собрались.
2: Да, короче, надо детям помогать квартиру покупать, пока они не будут ждать, когда вы умрете.
0: Все равно будут ждать.
2: Тут одна квартира, а вы уйдете, будут две.
0: Две-то лучше, чем одна.
2: Здравствуйте. Я не знаю, что такое ОКС. Вы знаете, что это?
1: Отдел капитального строительства, как вариант.
2: Не знаю,
1: здравствуйте. В каком контексте?
2: Я ОКС. Могу ли я переоформить ОКС на жену-пенсионерку из-за льгот? А этот ответ мы дадим в следующей программе. Ждите Николая Кошмана и Елены
1: Сенина. Лунтика, Сухарика и ОКС.
0: Лунтика,
2: да,
0: Сухарика.
2: Елена Сенина привет. Были сегодня народными адвокатами. Вы такие шумные, ужас. Все, Макс
1: зовите
2: Шулаков
1: почаще.
2: Был да, с вами, оставайтесь в радио, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Час дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили», прокомментировал представитель Кремля заявление из Киева. Он добавил, что переговоры по украинскому конфликту поставлены сейчас на паузу. При этом Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже имеющимся каналам. Президент России Владимир Путин говорил на не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Они продолжаются на постоянной основе, подытожил Песков. Axios сообщила о напряженном разговоре Трампа и Нетаньяху из-за Ливана. Президент США раскритиковал премьер-министра Израиля после ударов Цахал по Бейруту. По данным источников издания, американский лидер заявил, что атаки на Ливан усиливают международную изоляцию страны и мешают переговорам США с Ираном. Собеседники портала утверждают, что Дональд Трамп использовал жесткие выражения и требовал отказаться от дальнейших ударов по Бейруту. Гнев Трампа также был связан с большим числом жертв среди мирного населения. После авиаударов иранские СМИ сообщали о приостановке переговоров Тегерана с Вашингтоном. Позже глава Белого дома заявил, что связался с представителями Израиля и Хизбаллы и добился согласия на прекращение огня. Первые учения стран ОДКБ стартовали в Саратовской области. Их цель – обеспечить оперативное реагирование на биологические угрозы. Маневры проходят в селе Чердым. В них принимают участие свыше 100 человек из стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Будут отработаны мероприятия по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования. Их предоставит Роспотребнадзор, пишет РИА Новости. Речь идет о мобильных комплексах специализированной противоэпидемической бригады на базах автошасси КАМАЗ и Газон Некст, а также переносных мобильных лабораторий на базе пневмокаркасных модулей. Международные учения пройдут со 2 по 3 июня. Ученые сообщили об усилении вулканической активности на Гавайях. Килауэа выбросил очередной столб лавы на 100 метров в высоту. Непрерывное извержение началось из северного жерла. Рано утром на кадрах, снятых очевидцами, огненные выбросы появились на фоне радуги. Ученые сообщили, что примерно за час до начала извержения приборы зафиксировали усиление активности вулкана и снижение наклона грунта. Сейчас вулканические толчки продолжают усиливаться. Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире, а его извержения регулярно привлекают внимание туристов и исследователей. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня – 10 рублей 58 копеек, доллара – 71 рубль 55 копеек, евро – 86 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8.
5: Реклама.
8: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
5: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
12: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Юлия Куликова, ЦАЭ, бизнес-психолог, executive coach и не только, да, еще много-много всего. Если Юля начнет перечислять, нам программы не хватит. Друзья, будем говорить сегодня о зумерах вместе с Юлей Куликовой. ЦАЭ. Юля, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Марина.
7: Будем разбираться, кто такие зумеры, что это вообще за поколение такое, чем они уникальны. Поговорим о психологии зумеров, разобьем какие-то мифы, поговорим о реальности зумеров, зумеры и работа, зумеры и конфликт поколений. В общем, друзья, будет очень интересно. Если вы сами зумеры, у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Если в вашем окружении есть люди-зумеры. Люди-зумеры звучит, конечно, так себе. Есть люди, которые принадлежат этому поколению, тоже задавайте свои вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Еще работает трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в «Максе». Тоже можно писать в YouTube-канале, работает трансляция, и ВКонтакте. На нас тоже можно там посмотреть. Юль, давайте с самого начала начнем, как обычно. Кто такие зумеры и вообще какие годы рождения обычно относятся к поколению Z?
13: Я сейчас это два слова скажу, в принципе, про саму теорию поколений. Это такая, как сказать, это не совсем научная теория. Эту теорию предложили писатель и экономист, писатель с фамилией Штраус, а экономист фамилии Хоу, как идею того, в какие времена живут люди, какими общими описательными чертами они обладают. То есть это не история про то, что вот там каждые 20 лет у нас эта вот смена идет. Нет, это идея того, что вот у нас есть там такое время, ну, условно, не знаю, там, вот было время там дореволюционное, потом революционное, да, или, как говорят, до нашей эры, что там будет после нашей эры, может быть, мы узнаем, или в наше время мы можем что-то поисследовать. Поэтому здесь дифференциация, она очень условная, то есть это больше связано с теми событиями, в которых происходило взросление определенной группы людей. И также надо иметь в виду, что в разных странах будут разные описания и, соответственно, будут разные, может быть, даже годы, на которые будут опираться те, кто пользуется этой теорией, как достаточно, ну, нативной и понятной, потому что в бытовом плане она достаточно доступная. Так вот, зумеры это поколение, которые начали появляться условно, вот плюс-минус трамвайная остановка с 1997 года и где-то по 2012 год, опять-таки плюс-минус. Соответственно, как мы можем, в принципе, для себя понять, даже вот если, да, не будучи каким-то там специалистом, психологом и так далее, это просто будучи простым обывателем, наблюдая за людьми определенного возраста. То есть мы понимаем, что у нас зумеры – это те, кому сейчас где-то от 20 до 30, вот плюс-минус.
7: Да-да-да.
13: И это сейчас та самая, ну, условно говоря, выходящая уже в большую жизнь молодежь, которая заканчивает вузы или заканчивает какое-то специальное образование. И они начинают быть, ну, таким уже хорошим костяком на всяких разных,
7: такой, да?
13: Да, на всяких разных рабочих местах. И вот как раз-таки уже вот с этого момента будет интересно дальше поразбирать эту историю.
7: А чем зумеры отличаются от миллениалов и поколения X? Какие-то основные такие
13: сейчас
7: моменты?
13: Сейчас тогда тоже чуть-чуть издалека зайду. У нас сейчас в настоящее время проживает, грубо говоря, 5 поколений параллельно. То есть у нас поствоенное поколение, те, кто родились после 46-го года и где-то начиная до 65-го плюс-минус, опять-таки, да, мы смотрим, то есть там градации где-то идут по 20 лет, а где-то по 15 лет, опять-таки, в зависимости от того, насколько увеличивался темп, да, происходящих вокруг нас событий. Это бэби-бумеры, это поствоенные дети, и что важно? Важно, что каждое из поколений дает следующему. Это очень волевые люди, которые должны были поднимать страну, и это, ну, условно, почти в мировом масштабе имеет значение, да, потому что после ВОВ, что у нас происходило? У нас выкосило огромное количество населения, и, соответственно, нам нужно было восстанавливать города. Ну, или там какие-то там свои места оседлости, обитания. Дальше следующее поколение, это у нас иксы, которые воспитаны вот этими стойками, так скажем. И иксы, они воспитаны в очень жесткой парадигме, то есть дефициты. Все вот эти брежневские и хрущевские времена, плюс-минус, которые попали, это то, что нагружалось как эхо пострепрессионных времен, все равно так или иначе, потому что память поколений, да, мы тоже знаем, что это как бы то, что обладает серьезным эффектом. Дальше у нас пошли миллениалы. Миллениалы уже такие ребята более расслабленные, потому что, во-первых, на век миллениалов вышла как раз-таки история с цифровизацией. И у нас появились в доступе ПК, мы стали это изучать, мы стали там, ну, как бы не плоскогубцами телевизор переключать, а у нас уже там какие-то пультики появились для ленивых.
7: Помним такое,
13: И, в принципе, да, вот это вот технологический прогресс, он повлиял на формирование миллениалов. Но преимущество миллениалов еще состоит в том, что миллениалы хорошо достаточно адаптируются и при этом обладают значимыми качествами с точки зрения эмоциональной устойчивости.
7: Вот зумеры?
13: Зумеры, и тут тоже есть маленький нюанс, потому что нельзя грести под одну гребенку никого ни в одном из выбранных отрезков. То есть зумер это мы только время определяем.
7: Зумер может быть слегка миллениалом, да, ну, по какому-то
13: может
7: психологическому
13: быть.
7: Типу.
13: Да, смотря кто родитель. Да. То есть если родители возрастные, и дети поздние, или просто поздние дети, то есть это там четвертый, я не знаю, третий, четвертый какой-то там ребенок в семье, то это вообще совершенно будет разное воспитание. От воспитания это тоже будет зависеть. То есть зумеры, условно говоря, это те, кто родился вот в промежутке, либо становился как взрослый человек вот в тот промежуток времени, да, который я говорила.
7: А правда ли, что зумеры более тревожные, чем предыдущее поколение? Вот вы сказали, что миллениалы, они такие более устойчивые, получается, да? А вот зумеры как будто бы уже такие любят себе что-то придумать.
13: Скажем так, что нету по этому поводу какой-то глобальной статистики. Есть статистика другая, да, что у нас все-таки отношение к психологии стало меняться в определенный момент времени. И те же самые миллениалы водили своих детей к психологам.
7: Да.
13: Маленьких детей своих, да? То есть, соответственно, для зумера поговорить про чувства, для зумера поговорить про свои эмоции, это на порядок проще, чем для миллениала, и еще проще, чем, естественно, для иксов.
7: Иксов, да.
13: Бумеры это вообще они не говорят, они просто стоят и делают.
7: Отрицание.
13: Это вот, да. Ну, у бумеров у них даже не отрицание, а у них история про то, что, ну, примерно там, родила, там, пропахала пашню, родила в грядке, как бы всё, на 5
7: молодец.
13: Минут отлучилась, как бы вернулась обратно пахать, все, да, то есть это такой, ну, уже как бы гипертрофированный уровень стоицизма, ну, вот на таком вот... Я даже не знаю, ну как это, с чем еще это можно сравнить, да? То есть, когда ты пренебрегаешь собой полностью, ты делаешь только то, что ты должен.
7: Отсутствие эмоционального интеллекта, как будто такое.
13: С большой долей, да, потому что нельзя было плакать, нельзя было страдать, потому что все-таки тяжелые времена, и все должны были держаться.
7: Нужно было собраться.
13: Да. С иксами тоже такая же история. То есть им тяжело говорить про чувства. И мы можем вспомнить такие вещи, да, что как бы, ну, я не знаю, условно говоря, мои родители никогда не говорили мне в маленьком возрасте, вот именно вот как сейчас это принято, что «Ой, я тебя люблю, ты такая классная», там и так далее. Нет, то есть у нас карательная система, она все равно была. Она шла из школ, она шла из детских садов, она шла из вузов, и она в семье просачивалась. И мы же жили и росли вот в этой карательной системе. И нам нужно было, ну,
7: а тогда почему зумеры более тревожные, если миллениалы-то вот...
13: Потому что с ними обсуждают, и они открыто об этом говорят.
7: А, они
13: вот
7: не боятся.
13: Вот в чем разница, да. Они не боятся, они говорят про свои чувства, они говорят про свои эмоции, они готовы это обсуждать.
7: То есть миллениалы там тоже могут быть тревожными, да, но они привыкли это держать в себе и не делиться этими эмоциями.
13: Я бы сказала, что в последние 6 лет все тревожные. Ну...
7: И особенно... все уже начинают об этом говорить, да?
13: Да, да. Особенно, когда мы читаем новостную сводку, и непонятно, как бы, куда идти и что с этим делать. То есть какая разница может быть в определении этой тревожности? То есть что является триггером? Для тех, кто обладает хорошим критическим мышлением и кто не верит вот в любое сказанное слово как истину в последней инстанции, для них этот уровень тревожности, он будет регулироваться независимо от того, в какой поколенческой группе окажется этот человек. То есть умение обсудить то, что происходит, и нормально это отрефлексировать, да, через критическое мышление. Это то, что будет помогать. Поэтому вопрос не в том, что зумеры тревожные, вопрос в том, что зумеры более открытые, и они обращаются со своими проблемами к специалистам.
7: Именно поэтому они чаще говорят о личных границах, говорят, что, вот, как вы сказали, что они чувствуют, что, например, ты знаешь, мне сейчас было очень неприятно, как ты со мной разговаривал, или со мной не нужно так разговаривать. Ну и вот эти все вот наши классические границы.
13: Это тоже привнесено уже миллениалами, потому что миллениалы начали строить иксов. А в целом, в общем... Сюда, конечно, было бы здорово еще положить, опять-таки, интегральную спиральную динамику, про которую я рассказывала, потому что, конечно, нельзя рассматривать в каком-то очень узком таком срезе. Это будет, ну, примерно, как изучать корову по стейку, который из нее получился. Но если мы начинаем смотреть, да, то есть как бы и простраивать вот эти причинно-следственные связи, как вот во всех детективных там, ну, хороших фильмах, да, когда вот куча фотографий и красные нитки натянуты. Вот тогда мы будем понимать, что на самом деле все между собой так или иначе связано. То есть более молодое поколение влияет одним образом, да, более старшее поколение влияет другим образом. Поэтому зумеры сформировались, исходя из того, что в них закладывалось. И то, что они наблюдали.
7: Как будто бы они слишком проработанные со своими границами, эмоциями, ни о чем не молчим, обо всем говорим, давай это обсудим. Вот эта вся классика жанра, которая страшно некоторых раздражает, в том числе
13: она
7: меня.
13: Много, да, кого раздражает.
7: Думаете, что сказать?
13: Я думаю, как это выбрать, потому что, ну, как именно описать, потому что история про границы это то, к чему мы пришли вынужденно. Потому что границы были стерты. Более того, 70 лет в определенном режиме, в котором мы все тут находились так или иначе, он до сих пор тянется эхом. И никуда он не делся. И история состоит в чем? В том, что когда наши, ну, условно, например, да, для зумеров все-таки, наверное, это уже будет поколение бабушек-дедушек, либо около вот того, да, как бы, либо это возрастные родители, они шли через карательную систему, а также появилось поколение New Age, которое все про любовь, про принятие, про осознанность, ну, в самом хорошем смысле этого, да, то есть не в затертом таком понимании.
7: Пока им это удобно.
13: Ну, условно, да, но тем не менее, да, глядя на то, что бывает по-другому, и возникает желание получить совершенно другой фидбэк. То есть вот... Идея же какая? Мир меняется в зависимости от того запроса, который в него поступает. Когда нам всем уже вот это, ну, условная тирания, насилие вот здесь уже вот около глотки стоят, нам хочется кому-то сказать уже все, хватит, стоп,
7: ну,
13: достаточно.
7: Ну вот зумеры так говорят, но как будто бы они говорят, что они менее стрессоустойчивы, что они более тревожные, что они какие-то прям очень нежные, что ими сложно, их на работу не хотят брать, потому что... Проблем потом не оберешься. Вот плюсы, какие есть в этой проработке, в том, что они заявляют о своих чувствах, о том, что их с детства водили, как вы сказали, там, к психологам, да, и учили не держать все в себе. Есть что-то хорошее в этом?
13: Хорошее 100% есть, да, потому что, ну, как, так или иначе, они своим присутствием влияют на общество. То, что касается из того, что вы перечислили, это же такие очень индивидуальные примеры. Более того, надо иметь в виду, что... Проблема зумеров, она с чего началась, в принципе, и почему это поколение, мы начинаем рассматривать немножко по-другому, потому что у нас появился интернет, у нас появилось огромное количество информации, у нас, в принципе, информационный шум валится на головы нон-стопом.
7: Да.
13: То есть если мы сами себе принудительно не устраиваем разгрузку, вот не включаю я эти новости больше, не могу, не хочу, да, то есть...
7: Не листаю постоянно ленту. Да,
13: да. То есть как бы то мы все, если мы все сидим вот в этом залипаем, проверяем, ни на что повлиять не можем, и мы упускаем вот эту вот возможность контроля из рук, то, конечно, мы все будем такие же, как зумеры. Но у зумеров проблема какая? Что если миллениалы выросли, по крайней мере, без вот так вот, да, как в прошлом эфире я говорила, сидения. Без гаджета вместо соски, условно говоря, и для нас понятно там, что такое... Для нас, ну, как я в возрастной группе, да, поэтому говорю для нас. То есть для нас понятно, как просто взять и принудительно, я не знаю, отвести себя в лес, условно говоря, оставить все гаджеты где-нибудь, ну, как бы...
7: Но у них сейчас, на самом деле, тоже это распространено. Если там почитать те же какие-то новости, там, да, которые появляются, можно увидеть, что они на какие-то ретриты отправляются, они едут на неделю, чтобы там где-то помолчать, едут на неделю, чтобы там где-то поработать, устраивают какой-нибудь избинг, монастыринг, вот что-то такое. То есть максимально избегая общения, как будто бы они его перебрали из-за того, что с этим родились, да, и сейчас какой-то переизбыток. И тоже такое, как следствие этого всего, это чувство одиночества, которое они очень часто испытывают из-за того, что переизбыток общения, потому что они не умеют вживую общаться.
13: Они умеют, но, вероятно, может быть, не хотят. Это такие разные понятия. То есть в чем вообще как бы, ну, глобальная для нас, для всех сейчас трудность с зумерами? В том, что как говорится, да, там низы не могут, верхи не хотят. У нас конфликт поколений был, есть и будет. Ну, там, хорошо, детство, утрочество, юность, да, и пошли почитаем Толстого.
7: Да.
13: Пойдем почитаем Чехова и так далее, и так далее. То есть
7: Тургеневым закрепим.
13: Туда тоже обязательно.
7: Mm-hmm, да.
13: Что у нас происходит? У нас каждое новое следующее поколение развивается, исходя из того, что меняется в этом мире. То есть, как бы вот мы говорим про зумеров, которые выросли, в принципе, уже в эпоху цифровизации mm-hmm. тотальной, да, когда у нас уже появились персональные компьютеры, мобильные телефоны и так далее, и так далее. А дальше у нас еще есть следующее поколение. Но просто ввиду того, что они еще только доходят до подросткового возраста, нам сложно понять, как их дальше характеризовать. А это поколение, которое выросло, пардон, с ИИ.
7: 724 нам пишет, плюс это то, что это первое свободное от мифов и диктата поколения, ура, это не переизбыток общения, а понимание того, что большинство общения лишнее, только отнимает ресурсы. Ну, как будто бы вот они свои границы, опять же, вот эти расставили и поняли, что сейчас им не хочется общаться с этим человеком. Зачем?
13: Это правильная история, как раз живой пример, что у нас все-таки... Про те плюсы, про которые пишет нам слушатель, это
7: да.
13: Все, я согласна с этим. Есть маленький нюанс, все равно, как бы, ну, господи, это нельзя говорить в эфире, но, условно говоря, мы последние 25 лет живем при одной и той же власти. Это тоже влияет. Это тоже влияет на очень серьезные психологические процессы в головах. То есть я не оцениваю ничего другого, кроме как то, как влияет вот этот вот эффект. Да, то есть когда вот королева английская, сколько она там, 70 лет пробыла на троне, и это тоже очень серьезно влияло на граждан, да, на подданных ее страны. А в контексте общаться, не общаться, границы и так далее, это очень правильная на самом деле история. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что а перестает ли в это время скроллиться лента на самом деле? То есть почему, опять-таки, у нас вот эта разница происходит? Потому что, да, с одной стороны, видение другое, есть недопонимание между поколениями, потому что, ну, условно говоря, хорошо, там, бэби-бумеры — это уже прабабушки, прадедушки, иксы, которые до сих пор находятся в управленческом составе многих компаний, ну, как раз это 60 плюс-минус лет, они же авторитарные, они же вот то, что называется красные директора, и они же привыкли, ну, грубо говоря, управлять. В самом...
7: Командовать.
13: Ну,
7: да?
13: Командовать, да.
7: Да.
13: По факту командовать. А что нужно тем же самым зумерам, у которых родители, ну, плюс-минус, там, либо эти поздние иксы, либо там ранние миллениалы, в том, что нам всем начали там, да, вот где-то с постперестроечных времен повалила же куча психологической литературы профессиональной, которую стали переводить, и стали тренды мировые приходить к нам.
7: Слушайте, но, Юль, но они вот все вот эти книги перечитали, тренды все вот эти освоили искусственный интеллект, чаты, да, и они же начинают общаться еще как будто бы они искусственный интеллект. То есть они с тобой общаются не с теми эмоциями, да, не теми словами, которые хотят сказать, показать, а общаются, как будто они промпт для искусственного интеллекта создают. Понимаете? И в этом есть что-то неестественное. Как будто что-то не настоящее. Как будто бы вот они где-то прочитали, что нужно вот так реагировать, и они реагируют вот так, но внутри них происходит какая-то буря, вообще что-то другое происходит.
13: А это у нас уже вопросы к образованности. Uh-huh. Если мы говорим про образование как основу для понимания того, что, ну, условно, у кого-то норма реакции, вот она вот такая узенькая, малюсенькая,
7: да.
13: И вот только вот так, а у кого-то норма реакции — это широкий спектр. И кто-то будет действительно вот таким, как вы описываете, а кто-то будет это использовать в качестве, например, какой-то некой защиты от того, ну, от тех интервенций, которые приходят в жизнь этого человека. Да, то есть, условно, когда приходит токсичный родитель, который вот не в душе, а на самом деле руководитель, и начинает вот так вот управлять своим ребенком, и ребенок говорит: так, стопэ. Это правильно, что так происходит. И меняться надо не только, ну, как бы не надо предъявлять претензии только к ребенку, потому что каждое поколение мы осуждаем до тех пор, пока мы не смотрим на него в ретроспективе.
7: Как сын моей подруги, ему 8 лет, сказал: ты знаешь, я сам решу, насколько мне вообще этот предмет нужен. Поэтому
13: ну,
7: представьте,
13: здесь...
7: наше поколение 8 лет так бы сказала родителям.
13: Нет, это, ну, это категорически
7: это
13: невозможно. Это, конечно, исключено.
7: И
13: но...
7: вот хочется спросить, а что из них вырастет с таким отношением? К окружающему миру. Не вырастет ли поколение эгоистов, нарциссов и так далее? Что такая, знаете, такая эгоцентричность будет, такая вот, все на мне зациклено, мир вокруг меня.
13: Я думаю, что это пройдет, потому что в любом случае мы проходим, ну вот если мы говорим про возрастную психологию, да, то у нас есть огромное количество кризисов, через которые мы проходим, там, начиная там год, три, пять, семь, потом там...
7: Первые 40 младшую... лет жизни мальчика самые сложные.
13: Ну, это да, туда же, да-да-да-да-да, то есть... Мы не можем сейчас прогнозировать, как бы даже, например, такой момент, какими сами зумеры будут родителями.
7: Да.
13: И что с этим вообще будет дальше происходить. Угу. Но то, что мы точно совершенно можем прогнозировать, это то, что нет смысла перестраивать и бодаться до такой степени, чтобы показывать, что нет, давайте, переходите на светлую сторону, у нас здесь все понятнее, лучше и проще. Нет, потому что у зумеров есть совершенно конкретные качества, которые на сегодняшний день действительно востребованы рынком. Да, есть некомпенсированные, скажем так, люди, но они есть во всех поколениях. Но преимущество зумеров какое? Например, что они достаточно быстро адаптируются, потому что они выросли, в отличие от иксов, ну и миллениалы некоторые, как бы, да, в том или ином формате, в зависимости от региона, между прочим, потому что регионы подтягиваются позже, чем столицы, да, чем города-миллионники. И если иксы вообще выросли в таком очень сильно стабильном формате и с минимальными изменениями, их задача была там, ну, условно говоря, поддерживать эту стабильность, то у...
7: Выжить.
13: Да, конкретно.
7: Да.
13: У иксов уже начала появляться альтернатива, потому что... у миллениалов начала появляться альтернатива, потому что появился интернет, потому что стало появляться больше информации, потому что открылись границы, потому что возможность поисследовать этот мир стала шире. Да, это опять-таки про реагирование и про норму реакции. А зумеры, фактически, они выросли в постоянно меняющемся мире, где ну, каждый день происходит что-то.
7: Ну, как будто бы это их способ адаптации к этому это, миру, да?
13: Это, да, то, что приводит их к тому, что они более гибкие, но из-за того, что они более гибкие, они должны держать рамки своих личных границ более жестко.
7: Ну, как будто бы вот если им что-то не нравится, они сразу уходят. Это касается, например, работы. Вот у них очень часто такой принцип есть. Терпи и жди повышений. Вот они вот не будут этим заниматься. Нет. Они понимают, да, например, что если тут нет перспектив, или им нужно правда что-то терпеть, или они сталкиваются вот с такими, как вы сказали, красные директора, да, которые слишком авторитарно, да, руководят, слишком активно как-то и жестко. Они разворачиваются и уходят. Они не цепляются за работу, как цепляются миллениалы или предыдущие поколения, что работа там из серии одна и на всю жизнь. Сам, как, постарайся, чем больше и дольше, тем удержись на одной какой-то позиции, на одном месте. Они как будто вот готовы раз в несколько месяцев менять работу. Для них это ок.
13: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. То есть, вот опять, мы говорим про то, что как бы мы смотрим, если как бы срез, да, средняя температура по больнице, то, в общем, будет 36,6. Но кто-то у нас там, пардон, отдыхает в холодильничке, а у кого-то плюс 40. Ну, то есть здесь момент какой? Есть, конечно, всегда и везде присутствуют эмоциональные личности, которые не вывозят, и они не умеют нормально разговаривать. Но это уже другая история. То есть у нас проблема какая вообще, в принципе, у всех? Это отсутствие критического мышления и отсутствие навыка вести переговорный процесс, даже если он идет на повышенных тонах.
7: Это касается каждого поколения. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать наших любимых зумеров.
14: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Донецке мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автомобилю. Налет дрона зафиксирован в Буденновском районе на объездной дороге в сторону поселка городского типа Еленовка. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, на месте работают специалисты экстренных служб. Накануне смертельное ранение получил мужчина при детонации взрывоопасного предмета в Старомихайловке. Жителя Феодосии обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете вооруженных сил России. Установлено, что, будучи противником проведения специальной военной операции, 45-летний обвиняемый фиксировал на фото перемещение воздушного судна. Затем в одном из мессенджеров он передал их службе безопасности Украины. Он задержан сотрудниками управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в региональной прокуратуре. Феодосийцу грозит до 20 лет лишения свободы. Евросоюз согласовал новый закон о возвращении мигрантов на родину. Он ускорит этот процесс, повысит эффективность общеевропейских процедур и укрепит доверие к миграционной политике ЕС. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам миграции, председательствующего в Совете ЕС Кипра Николас Иоаннидис. Новый регламент, определяющий порядок возвращения незаконно находящихся в государствах объединения граждан третьих стран, совместно разработали Совет ЕС и Европарламент. Документ предусматривает обязательное сотрудничество с национальными властями, создание центров возвращения в странах, не входящих в ЕС, а также санкции для тех, кто не выполняет требования, сокращение пособий, отказ в поощрениях и уголовную ответственность. Документ еще должен пройти окончательное одобрение Советом ЕС и Европарламентом, после чего вступит в силу в государствах-членах Евросоюза. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. С 1 июня подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон о выплате вступит в силу с 1 января. Механизм позволяет вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год до 6%. Заявления принимаются до 1 октября лично в отделении Социального фонда России через МФЦ или на портале госуслуги, пишет РИА Новости. Получить выплату могут семьи с детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, при условии, что все члены семьи граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Мира Андреева вышла в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка обыграла румынку Сарану Кирстю со счетом 6-0, 6-3. В полуфинале Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Турнир проходит в Париже. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями, временами возможен слабый дождь. Евгений Егошин, «Говорит Москва».
14: «Говорит Москва». Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
2: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». И у нас в гостях Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, executive coach. Очень сложное для меня слово, но это, друзья, поверьте, это высочайшая квалификация в мире коучинга. Юль, здравствуйте еще раз.
3: Да, добрый
2: Говорим
3: день.
2: Сегодня о поколении зумеров. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал, Телеграм, Макс, все работает. Плюс еще трансляция тоже в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте, все есть. И вот перед тем, как уйти на новости, мы добрались до зумеров и работы. Как вот они работают, да? Они не готовы работать по принципу «терпи, жди повышения». Если им что-то не нравится, они уходят. Да, и получается, что они чаще увольняются и вообще легче меняют работу.
3: Они, да. То есть, ну, как бы можно сказать, что статистически это происходит. Угу. И, ну, в общем, глобальная проблема в чем? Глобальная проблема в том, что есть варианты проявления вот этих зумеров, которые... супер-мега-классные специалисты, очень креативные ребята, девочки, быстро работают, все четко ловят, быстро понимают. А есть, ну, как говорится, лентяи и лоботрясы, ну, условно, я не
2: это
3: знаю,
2: в любом
3: да?
2: поколении.
3: Но они есть в любом поколении, да, да. Поэтому сказать, что это вот про них или не про них, ну, сложно, потому что если мы рассматриваем каждого человека индивидуально, то мы можем понять, что повлияло на тот или иной вариант реализации проявления себя.
2: А что для них вообще важнее, деньги или качество жизни?
3: Качество жизни, качество комфорт. Жизни. Деньги не будут работать ради денег, если не могут жить свою жизнь.
2: Ну, то есть, грубо говоря, они могут полжизни там, или всю жизнь проработать в кофейне, если им там нравится, но получая какую-то небольшую зарплату.
3: Формально, да.
2: Угу. То есть какая-то вот история с реализацией, достижением целей, какого-то потолка в карьере.
3: Ну, у нас же тренд еще какой идет, что мы уходим от достигаторства, и мы идем больше как бы в себя. А имея в виду, что, например, та же самая особенность зумеров, то, что они могут гибко менять профессии. Они могут достаточно оперативно переключаться. То есть это вот история, да, например, если для икса он там стал вот юристом в 20 там, с копейками лет, и вот будет всю жизнь Конец. Этим юристом работать, и все до гробовой доски.
2: Да.
3: Да, там миллениалы полегче чуть-чуть, но тоже есть нюансы, потому что там человек получил какое-то свое образование, вроде как бы, ну, типа, то есть...
2: Тут экономист.
3: Нет, да, вот другая, тут другая да. история, как бы у миллениалов, которую я обожаю. Все получили образование, но ввиду того, что тогда только после перестройки все практики закончились, ничего не было, поэтому, да. Ну, условно говоря, экономист работает парикмахером.
2: Угу. Да, классика
3: жанра. Примерно
2: да.
3: такая история.
2: Да.
3: И зумеры, они в этом во всем, они могут даже не иметь высшего образования, пожалуйста, на здоровье, может быть, какое-то там брошенное, неоконченное, что-то еще. Но они набирают себе то, что они видят... что это набирает обороты, какой-то тренд появляется, я не знаю, ну, условно говоря, вот какой-то момент стал, там СММ востребован. Ну, пошли быстренько, обучились на каких-то курсиках, чего-то там, на коленочке, пошли, погнали дальше как-то это внедрять. Uh-huh. Не понравилось, окей, пойдем поучимся, я не знаю, там, рисовать картины, будем писать картины, продавать их. Ой, не понравилось, ну, ладно, пойду выучусь на маникюршу, как бы буду вот делать так. Ну, то есть у них более легкое отношение к жизни в том смысле, гибкое. Что ничего, да, они такие более гуттаперчивые в плане того, чтобы адаптироваться к тем социальным форматам, которые проявляются, и к тем потребностям рынка, которые тоже имеют место быть.
2: То есть вот эта вот история, как нам раньше говорили родители, ты сначала профессию получи нормальную, а потом вот этой своей ерундой занимайся. То есть если им сказать, что ваш там SMM или, не знаю, какие-то курсы, не знаю, там по искусственному интеллекту, это ерунда, они тебя, скорее всего, не послушают и пойдут туда учиться.
3: Естественно, более того, они же еще скажут, что, боже мой, ну вот как бы, а чего нет-то? Ведь это же так упрощает жизнь.
2: Да, ну я с ними согласна, на самом деле. Вот тот редкий момент, когда я с ними согласна, что искусственный интеллект, правда, упрощает нам жизнь. Мы поняли, что они не любят жестких руководителей, а вот каких руководителей они уважают?
3: Тех, которые действительно обладают знаниями, те, которые готовы учить. То есть формально можно это перевести не то, что как руководитель, а когда руководитель ведет себя как наставник. И вот когда есть это наставничество, потому что зумеры прекрасно ищут информацию, потому что для них вот это вот залезть в интернет и поискать, это вообще ни разу не проблема. И важная составляющая, чтобы они получали своевременную обратную связь. И вот здесь, кстати говоря, это... Ну, с одной стороны, можно сказать, что это там какое-то некое баловство, потому что у нас же как принято в карательной нашей системе. Типа, то, что ты сделал хорошо, так и должно было быть, а то, что сделал плохо, мы тебя сейчас это...
2: Не ок.
3: Да. Придадим всеобщей обструкции. А у зумеров, у них другая история, потому что они выросли, они росли, взрослели с соцсетями. И получается, что мне нужны вот эти социальные доказательства, которые вот в телефоне там где-то там в гаджете я буду видеть в какой-то программке там в социальной сети.
2: Да.
3: О том, что...

0: Еще важный в чем, что а зачем смысл-то какой костьми ложиться ради карьеры какой-то, если как бы ты не живешь свою жизнь? Это вот очень интересный парадокс, потому что, ну, условно говоря, зачем мне там, ну, сейчас шутку скажу, но типа, если пьянка мешает работе, то зачем такая работа? Ну, это, вот, да, это принцип зумера, ну, условно говоря, да, то есть если как бы я там, уже у меня даже семья есть, допустим, да, я вот, допустим, даже там, ну, либо детей, либо какого-то там животину завела, там, кошечку-собачку, но у
1: Обязательно.
0: меня нету ни секунды на то, чтобы уделять этому время, то зачем же мне такая работа, тогда ради чего я живу? То есть у них совершенно другие ценности, и для них вот эта идея дешевых авторитетов, которая нахлынула прям волной такой большой на нас с началом 90-х, когда появились легкие деньги, и вот этот дешевый авторитет был кричащим и вызывающим, то зумеры уже через вот это все дошли, так как у них не было нужды, что я важнее, чем вот эти деньги.
1: Ну,
0: Вот в чем
1: просто
0: разница.
1: ключевое здесь в том, что мне то, что у них есть родители, которые могут им купить квартиру, обеспечить им какой-то
0: Но не у всех
1: минимальную
0: же.
1: безопасность. Не все, да, но они понимают, что им есть куда прийти, это в основном, да, им есть что есть, им есть что, на что купить одежду, какие-то свои базовые потребности закрыть. А у миллениалов чаще всего такого не было, потому что как раз там 90-е годы, перестройка, и вот это вот все. Поэтому
0: Еда по
1: они
0: талонам.
1: чувствуют себя, да, еда по талонам, они чувствуют себя более расслабленно. И поэтому в 6 часов вечера они не отвечают на звонок, потому что рабочий день закончился. А бывает, что на них завязаны какие-то рабочие процессы. И
0: Да.
1: неужели сложно ответить? Это прям настолько бьет по личным границам? Ну, правда. Не то чтобы их там просят перерабатывать, но почему бы не ответить?
0: Нужно договариваться. Это вопрос, опять-таки, переговоров. На самом деле, ну вот за там всю свою 15-летнюю практику в бизнес-психологии я могу сказать, что первый и самый вообще болезненный вопрос для всех — это выстраивать коммуникацию и не бояться дискутировать на повышенных тонах. К сожалению, у нас нет этого навыка. Я и на прошлом эфире об этом говорила. То есть вот эта проблема. Не проблема ответить на звонок, если что-то есть и как-то, но нужно донести до человека, да? То есть разница в чем? В том, что иксы считали, что если они остановятся, мир рухнет. Миллениалы продолжали поддерживать эту идею, да?
1: А потом
0: А
1: надоело.
0: потом надоело, вот именно что. И они такие, ну ладно, иксы, вы держите, но вы и дальше держите, а мы, пожалуй, как бы будем собой заниматься. А зумеры уже выросли на фоне того, что мир вообще не рухнет, если я не отвечу на конкретно какой-то звонок своего босса. И это тоже позиция на самом-то деле.
1: А что их больше всего демотивирует на работе?
0: Критика, необоснованная критика, какие-то неоправданные наказания и отсутствие обратной связи, ну,
1: Почему
0: в
1: они
0: большей
1: так любят эту
0: степени.
1: обратную связь? Вот, чтобы с ними поговорили,
0: Да по-хорошему
1: рассказали.
0: все любят. Просто есть разные форматы обратной связи. Можно делать формат обратной связи, как, ну, я не знаю, там, в каком-нибудь ОК или в Пятерочке, да, ты
1: Да.
0: пришел и увидел фото сотрудника месяца, ну, или
1: В
0: там,
1: рамочке.
0: а-ля, как эти мемы, там, которые гуляют, да, говорят, у нас сотрудник по свежести с такими конкретно синяками под глазами, как будто он месяц не спал. А для зумера важно услышать, да, вот это сделано было там хорошо, вот это надо подработать, вот здесь мне там, не знаю, понравилось, а вот здесь вот что-то там не хватило. И вот это будет такая хорошая, правильная, развернутая обратная связь, где будет, допустим, ну, хотя бы соотношение один к двум,
1: Да.
0: то есть один — это какой-то момент, который требует корректировки, и два — обязательно нужно указать сверху то, что получилось.
1: Похвалить обязательно, погладить по
0: Обязательно,
1: голове.
0: да.
1: Еще важно, мне кажется, когда ты руководитель, спрашивать у этого замечательного поколения, какую ты хочешь обратную связь получить? Такую помягче, пожестче, вот. Потому что они, мне кажется, могут еще и обидеться и сказать, что опять ты мои границы нарушил своей обратной связью. И замкнутый круг у нас
0: Могут, но
1: получается.
0: опять-таки здесь я бы уже тогда начала говорить немножко о другом. Вообще, опять-таки, тоже мы возвращаемся в прошлый эфир чуть-чуть, что взросление, взрослая позиция, это, ну, это просто прям бич. Это
1: Они не
0: причем
1: повзрослели?
0: где-то кто-то повзрослел, кто-то нет. Технически, ну, грубо говоря, да, вот моя практика показывает, что можно там, передо мной может сидеть 50-летний руководитель и совершенно же ему быть мальчишкой в душе, ну, которому там, я не знаю, может быть, хорошо не 5-7, но там лет 12.
1: Сложно, сложно.
0: И это проблема.

0: потому что когда мы находимся во взрослой позиции, у нас претензий нету. Если у нас есть правильно выстроенная субординация относительно иерархии сотрудничества, да, а у них в чем как бы пошло нарушение? Что у них было очень много горизонтальных связей. И, соответственно, для них иерархическая система подчинения, она уже представляется какой-то нагрузкой и абьюзом.
1: Ну вот люди, которые, да, вот чуть старше, чем зумеры, которые привыкли, что как будто бы сейчас я тут зайду, и от моего авторитета все упадут. На самом деле, мне кажется, у зумеров это вызывает смех. И так какие-то и насмешки, да, шутки, потому что, ну, человек к себе слишком серьезно относится, слишком важно себя ведет, как раз вот, как вы говорите, про горизонтальные и вертикальные связи. Это как раз вот про это, что все должны быть на одном уровне, и неважно, руководитель ты, подчиненный, какая у тебя позиция на работе.
0: Смотрите, Марин, и мы доходим до того, что это же вся коучинговая история, быть на равных. Да. А в чем преимущество этой истории? В том, что тогда каждый относится к другому с уважением. Ну, по крайней мере, это, ну, если этого нету, то это то, к чему надо стремиться.
1: То есть не ставить себя над человеком. Не,
0: это вот собака сверху, собака снизу, да? То есть это то, что приводит на самом деле к конфликтам и то, что вызывает говорить о границах. Но когда мы относимся к человеку с уважением, не будет возникать вопроса о границах.
1: А правда ли, что среди зумеров стало больше людей из ДВГ? Ну, про тревожников мы поняли, вот из ДВГшников.
0: Я бы по-другому сказала, что а правда просто стало больше СДВГшников. Да, СДВГшников стало, правда, больше просто на фоне того, что мы потребляем быстрый, короткий контент. И у нас проблемы с фокусировкой. То есть истинное СДВГ, конечно, понятно, оно определяется
1: не,
0: и не так легко, и не вообще не с чатом там ИИ. А проблема какая? То есть, да, говорят, что... Но для того, чтобы этот СДВГ, условно говоря, компенсировать, очень важно читать длинные тексты, как бы это там противно не было, заниматься какой-то рутинной деятельностью.
1: Например?
0: И приучать мозг. Ну, условно говоря...
1: Вязать крючком?
0: Ну, как вариант, можно вязать крючком, можно пойти помыть окна в квартире. Ну, вот это такой момент, когда ты фокусируешься на том, на чем ты фокусируешься. То есть, да, когда ты моешь чашку, а ты не думаешь о том, что надо купить в магазине в этот же самый момент. То есть это идея того, чтобы заниматься какой-то достаточно монотонной, но длительной деятельностью. И
1: не
0: тогда
1: да,
0: симптомы СДВГ будут уходить. Истинные СДВГшники, они компенсируются в основном препаратами. А все остальные, это вот этот, да, когда мы говорим, ой, мы стали все аутистичными, да, мы стали все аутистичными, потому что был локдаун, и потому что нам сложно разговаривать на темы, которые вызывают у всех конфликт. Туда же, собственно говоря, история с СДВГ, да, то есть если весь день скроллить ленту каких-то, неважно каких там, и смотреть шорцы и рилсы, то далеко на этом, конечно, не уедешь. И, конечно, если читаешь там тексты, ну, максимум 1500 знаков, ну, куда мы с этим совсем?
1: То есть телефон нужно убирать? Желательно.
0: Телефон должен, ну, условно говоря, да, то есть сначала мы все покупали рингтоны, да, а в последнее время как бы мы все выключаем звук, чтобы лишь бы его уже не слышать.
1: И дай потому бог, что кто-то позвонит.
0: Наш мозг не был готов к такой информационной нагрузке. Это шквал. Причем надо же понимать, что информационная нагрузка это же не только как бы то, что из телефона идет, а это же все еще билборды мигающие, моргающие вокруг нас. Это все магазины и все вот эти какие-то транспаранты, через которые там кто-то говорит, там, заходите к нам, у нас скидка и тра-та-та. Это же тоже все информационный шум. И это колоссальная нагрузка. Поэтому, когда, грубо говоря, зумер понимает, что все, у него там уже крышечка как бы уже выпускать пар пора, как в том самом старом мультике, естественно, что здесь они уже начинают, ну, как бы агрессировать и бороться за себя.
1: Нам пишут, на них не влияют навязанные шаблоны успеха, как на прошлые поколения. Иван пишет, что из них вырастет то же самое, что выросло из остальных вопросов воспитания. Так, еще у нас спрашивают. Я руководитель, у зумеров много амбиций. Ну, как будто, видите, вот есть все-таки амбиции.
0: Ну, есть у них амбиции, потому что они приходят и говорят, мы там за условную X зарплату вот это делать не будем. Вот нам за это надо, чтобы это было там X2. Да, окей, но опять-таки это про что? Это про комфорт.
1: Ну, про уверенность в себе.
0: У зумеров нет. Не у зумеров. Это будет для иксов и для миллениалов уверенность в себе, что вот у меня высокая зарплата, и я могу. А для миллениала это вопрос того, что... Ой, господи, для зумера это вопрос того, что я могу себе позволить.
1: Но миллениал, скорее всего, начнет с какой-то стартовой позиции. Ему, например, предложат там 50 тысяч, он будет за эти 50 тысяч работать с перспективой роста какого-то. А зумер, скорее, если ему скажут, что 50 тысяч, он скажет, как мало, и уйдет в какое-то другое место искать что-то.
0: И будет прав.
1: А если он не найдет работы и будет там год сидеть? Потому что у него есть возможность сидеть, потому что у него есть родители, которые его поддерживают.
0: Ну, не у всех прям так, на самом деле. Не прямо до такой степени линейно это все происходит. Но ключевой момент, он состоит в том, что если, условно говоря, зумер оказался в ситуации, в которой, ну, как бы ему нечего есть и пить, и под мостом жить не хочется, то, как говорится, да, придется как-то крутиться, и придется принимать те решения, которые, может быть, где-то в моменте не нравятся. Но есть вопрос в другом, что всегда можно найти то, что будет сочетать в себе, ну, там, приятное с полезным, да? То есть, грубо говоря, например, вот если вот здесь вот за это платят 50, так я лучше тогда пойду на другую работу, где я буду меньше напрягаться, получать те же самые 50, но ответственности у меня будет в разы меньше.
1: Да, да. А чему зумерам стоит поучиться у других поколений? На что обратить внимание?
0: Ох, я бы сказала, что стоит поучиться стойкости и выносливости. И из таких вот важных, да, моментов. И какой-то вот такой, может быть, ну, не знаю, можно ли научиться стабильности, но вот как бы... собственному вот этому состоянию, более такому основательному, вот это вот я имею в виду, да, то есть когда все-таки какой-то фундамент внутри простроен, да, или как стержень. Говорят, вот внутренний стержень, да, он есть, да, да, и он держится вот на этом фундаменте как базовых установок, полученных от того социума, в котором вырос.
1: А есть исследования, которые говорят о том, что зумеры очень часто, так как они обращаются к психологам именно, да, и психологи им назначают какое-то медикаментозное лечение. Почему так происходит? Они не могут справляться без таблеток?
0: Да, ну, кто-то действительно не может, и надо иметь в виду, что так как влияет все. Есть такая прекрасная книжка Нормана Джойса, называется она «Пластичный мозг». Шикарная книга, я бы рекомендовала ее там всем специалистам. Идея в чем? Что на нас влияет ровным счетом все. На нас влияют провода электричества, на нас влияют все те белые шумы, когда мы живем в больших городах. И нам неизвестно, но это я уже немножко в биологическую сферу опускаюсь, да, как бы какие поломки могут происходить в ДНК. И поэтому нарушения, которые проявляются, и когда мы говорим о том, что у нас появляются люди с более ярко выраженными акцентуациями характера, там, я не знаю, какой-то шизоидный тип, истероидный тип, там, биполярка, ну, не расстройство личности, а просто как биполярное расстройство, да, то есть как бы и к зумерам это тоже относится. Дальше есть у нас всякие истории, которые связаны с повторяющимися болезнями и генетической уже памятью, которая в генах остается, и мы знаем, что она передается. То есть это тоже будет влиять. Поэтому сказать, что они не могут справляться, да нет, у нас терапии адекватной нету, это раз. Два, у нас как бы, ну, давайте по-честному, как бы все-таки определенная часть медицины – это тоже целое лобби, и оно живет по своим правилам. Поэтому проще выписать антидепрессанты и... Временами пациенту проблему. Проще взять антидепрессанты, чем заниматься N количество времени раскапыванием своей же собственной травмы. То есть я таблеточки попью, мне будет не больно.
1: Будто бы решу проблему,
0: это
1: да?
0: Как уход. Это, да, такой уход. Своего рода уход. Это то же самое, как, да, бы, как, да, люди, да, начинают спиваться в какой-то момент жизни, да, потому что где-то болит, я начинаю это перекрывать чем-то другим. Я условно, в кавычках, ухожу, да, потому что я отбрасываю эту историю, я себе другую точку фокуса ставлю. Поэтому здесь вопрос состоит в том, что как раз вот опять-таки, да, почему-то возвращаюсь я в эту тему, что если бы у нас была возможность организовать в поликлиниках психологов, а не психиатров, для решения простых задач.
1: Психологи – это те, кто не имеет медицинского образования.
0: Конечно, да. Это специалисты, которые как бы работают со здоровыми людьми.
1: Да, да, да.
0: А дальше они бы могли отправлять там, клиническому психологу Или, причем клинические психологи, они тоже не все врачи. И есть, которые не врачи, и которые не имеют права выписывать препараты. Либо к психотерапевту, либо дальше к психиатру. Да, это специалисты, которые могут это делать.
1: Кто будет с зумерами вот при такой перспективе, да, через 10-20 лет? Каким будет?
0: Они станут родителями, и это их заставит повзрослеть.
1: Думаете?
0: Уверена. Потому что тренд все равно идет на то, чтобы и семьи сейчас увеличиваются, и уже нет такого.
1: Они хотят создавать семьи? Вообще
0: есть
1: не хотят
0: те, которые отношений? Категорически хотят, а да. Есть те, которые категорически нет. Но опять-таки мы говорим про то, что в среднем по больнице будет все в порядке. Те, кто mm-hmm. категорически не хотят, они тоже были всегда. И это, mm-hmm. ну, условно говоря, личное дело каждого. А у зумеров есть один большой плюс. Они гораздо, ввиду своей гибкости, они гораздо более толерантны. И у них нет вот этих крайностей. А наша задача, ну, глобальная, перестать воевать с этим миром самим. Потому что у нас все время какие-то вызовы, и мы пытаемся как бы нападать на этот мир, что-то и пытаемся
1: доказать, да, миру?
0: Защищаться uh-huh. да, от него одновременно, пытаясь что-то доказать. Uh-huh. А когда ты спокоен, и ты находишься, ну, в большей или меньшей гармонии с самим собой, и там то, что как бы делает сосед, тебя в принципе никак не задевает, да, это не, то есть вот зумеры не будут сидеть на лавочках
1: и обсуждать, кто,
0: да,
1: что,
0: кто, что
1: зачем.
0: Кому, как, зачем и когда. Да. Да, да, да, да, да, вот именно. И они будут уделять свое время, которое у них есть, на то, что приносит им удовольствие. И вот в этом есть большой плюс.
1: Потому что они сосредоточены на себе в первую очередь, на то, что интересно им, на своих чувствах, потому что... Родители к этому их приучили, да? Работать с своими чувствами, своим эмоциональным интеллектом.
0: Ну, родители не родители, а это угу. как бы дань времени, потому что когда родители засели в гаджеты...
1: Ну да, да.
0: Дети
1: да.
0: тоже засели в гаджеты, но угу. как бы каждый из этого извлек свои уроки. Угу. И при этом же родители же наезжали и говорили, что а что ты все время сидишь, а на себя надо смотреть.
1: Как вы думаете, Юль, зумеры — это проблема для общества или ресурс для какого-то будущего развития?
0: Ресурс, безусловно, угу. ресурс. Наша задача — им помогать.
1: А как мы можем сейчас поддержать наших дорогих, любимых зумеров?
0: Побольше с ними разговаривать и делиться своим опытом, учиться у них говорить про чувства и эмоции и учиться у них вот этой смелости быть уязвимыми.
1: Угу. И быть для них наставниками, насколько я правильно поняла, да, давать им обратную связь, если они просят.
0: Ну, наставниками, да, опять-таки тоже надо понимать, что в самом хорошем смысле этого слова, да, чтобы это была не назидательная история и карательная, а чтобы это была поддерживающая.
1: И оставаться в горизонтальных позициях
0: с ними,
1: да?
0: И оставаться в человечном формате взаимодействия.
1: Друзья, у нас в гостях сегодня была Юлия Куликова-Цай, бизнес-психолог, говорили о зумерах. Юль, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: Да, спасибо огромное.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Ильском НПЗ в Краснодарском крае потушили пожар после атаки ВСУ. Возгорание началось из-за падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия в ночь на 2 июня. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что в ликвидации пожара участвовали 159 человек и 47 единиц техники. Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов для Юго-Восточной Азии. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в видеообращении, посвященном 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами. Дипломат напомнил и о стабильных поставках продовольствия во все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудничество в этих сферах укрепляет экономические и дипломатические связи между Россией и странами ЮВА, подытожил Сергей Лавров. В конце апреля посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил о заинтересованности Манилы в долгосрочных поставках российской нефти. В это же время Индонезия направила России официальный запрос на закупку топлива. Решение Джакарта аргументировало рисками для безопасной логистики в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Мединский предложил связывать бюджетное обучение с обязательным трудоустройством. Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование кто-то должен платить, заявил помощник президента. Если в этой роли выступает государство, то студенты, получившие образование на бесплатной основе после выпуска, должны отрабатывать по специальности в определенных организациях. В качестве примера Владимир Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения учебы. Такая модель позволит обеспечивать кадрам важные отрасли. Кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Аэрофлот продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом. Полеты стартуют с 8 июля, билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам на широкофюзеляжном лайнере «Аэробус А-350» в трехклассной компоновке «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес». Ранее полеты на этом направлении выполнялись только осенью, зимой и весной. Аренду электросамокатов ограничили в Подольске. Постановление подписал глава города Григорий Артамонов. Меры действуют до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и создании необходимых нормативных актов. Ранее запрет на деятельность кикшеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, уже ввели 3 округа Подмосковья. С 1 апреля ограничения действуют в Люберцах, со 2 числа в Котельниках, а с 20 в Раменском. 13 мая запрет ввели в Лобне, спустя 5 дней в Солнечногорске. Уточняется, что меры не касаются личных средств индивидуальной мобильности. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 58 копеек, доллара 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите мили.
5: Я его что?
4: Тоже мне мили.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Москва.
7: 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: Движение.
1: Что нам сейчас показывает Яндекс, пока он грузится? 4-бальные пробки в Москве. На МКАДе обращает на себя внимание участок от Щелковского шоссе по внешней стороне, сюда к Горьковскому, даже к Носоевихинскому шоссе. Внутренняя сторона еще на МКАДе стоит. Пробка начинается от Рублево-Успенского шоссе, тянется она до Волоколамского. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение с юга через по внешней, по внутренней стороне. Внутренней стороне от Большой Тульской улицы пробка тянется до проспекта Мира. В обратную сторону примерно то же самое. А вот внутренняя сторона от проспекта Мира примерно до Большой Тульской. Вот здесь нормально. Садовое кольцо тоже ничего, за исключением участка от Курской до Красных Ворот. Там ДТП.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
5: Минобороны сообщила о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям ОПК Украины. Власти подготовили новые меры для увеличения поставок топлива в России. Далее мы с вами после информационного выпуска обсудим, что около трети россиян хотели бы заняться предпринимательской деятельностью. Это данные ВЦИОМа. И мы с вами еще обсудим тему проблемы с буллингом. В Петербурге зафиксировали рост жалоб на школьный буллинг за год на 30%. В «Умных парнях» политолог, директор Центра стратегии исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Естественно, главная тема сейчас – это история вокруг Армении. Все обсудим.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Минобороны сообщила о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям ОПК Украины. Объекты атакованы вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По предприятиям оборонно-промышленного комплекса били и ударными беспилотными летательными аппаратами. Назначенные цели в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях достигнуты. Объекты поражены, уточняют в ведомстве. Владимир Евсеев с нами, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ, военный эксперт и кандидат технических наук, сейчас будет с нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Каковы критерии эффективности этих ударов? То есть у нас есть просто констатация факта от Министерства обороны, что назначенные цели поражены, и вопрос, насколько серьезный урон, например, нанесен, как мы это можем понять?
7: Вы знаете, вот удары наносятся же не первый раз, и поэтому объекты восстанавливаются периодически. Вот поэтому объектов очень много. И хочу заметить, что в Киеве и Киевской области раньше проживало 4,5 миллиона человек. Это концентрация, если брать Киев, огромного количества различного рода военных объектов, пунктов управления, промышленного производства, которое частично перепрофилировано на военные нужды. И поэтому вот говорить о какой-то вот эффективности применения очень трудно, потому что как бы у нас нету объективной информации, во-первых, по каким объектам удар наносился, было ли снижено ли производство чего-либо. Но здесь вот что хочу обратить ваше внимание, что основные, наиболее серьезные производства сейчас вынесены с территории Украины. В частности, например, беспилотные летательные аппараты, как правило, производятся в европейских странах. Изначально это были страны Балтии и Польша. Сейчас это страны Европейского Союза, такие как, например, Германия, Франция. То вот с этой точки зрения, как бы, вот мы никак не можем помешать нанесению таких ударов, если только не уничтожаем их склады, да? Вот, сократить их производство. Тем более, если производство осуществляется на автомобильных гигантах, например. То есть вот это на это никак не влияет. Что мы можем? Можем, например, вывести энергетику из строя на какое-то время. Вот это можно зафиксировать, опять же, это восстанавливается. Мы можем уничтожить какие-то склады, но как бы вместо них склады другие создаются. То есть вы понимаете, как бы это то, что оценить чрезвычайно трудно. Почему? Потому что если бы вот на линии фронта, можно было говорить, эффективность-то. Мы, например, продвинулись, да, мы заняли какую-то территорию, да. То есть какие-то вот такие действия, которые, очевидно, можно зафиксировать.
5: Но здесь подождите, здесь разве ничего нет? Ну, то есть, объективно, у нас же еще была такая мотивировка в удары возмездия. Когда звучат такие громкие фразы, сразу понимается, что какой-то масштабный удар. Но какие признаки? Не знаю, вторичные взрывы, спутниковые снимки, прекращение выпуска какой-то продукции, отключение энергосетей служат индикатором поражения. Потому что восстановить тоже, наверное, можно не все, и не все можно восстановить оперативно.
7: Ну, если судить по зимнему периоду, то, конечно, ключевым было отключение
5: электричества.
7: Электрики. И это фиксировалось там различными системами. Вот. Насколько я понимаю, сейчас это стало в условиях теплого периода, да, это стало менее критично. И объектом сейчас являются некоторые другие цели. Вот. Но здесь, понимаете, я вот с учетом переноса частично производства на Европу, да, я не очень понимаю, насколько это может на самом деле снизить количество, например, вооружений, которое поставляется в услугу. Может быть, как бы если были бы какие-то другие действия, связанные, например, с нанесением ударов по, положим, по Банковской улице, да?
5: Или по Банковой,
7: Да, по Банковой, или каким-то другим местам. Наверное, можно было говорить о каких-то других последствиях. Потому что вот то, что заявляется, оно, я согласен с вами, оно воспринимается несколько голословно.
5: А почему Минобороны, с вашей точки зрения, не расшифровывает, что именно, по каким критериям мы судим, что удары были нанесены эффективно?
7: Вы знаете, я думаю, что здесь, с одной стороны, нежелание раскрывать информацию, которая может быть как-то использована, что мы об этом знаем, например, да, что было уничтожено то-то, например, как бы, вот, может быть такая мотивировка, но всегда, всегда Министерство обороны, оно дает информацию дозированно, в принципе, как и на той стороне. Каждая сторона старается не давать ту информацию, которая может быть использована противником. Ну, например, вот смотрите, нанесли, если, например, значит, мы скажем, что, например, такой-то конкретный объект производства, да, уничтожен, например, на 90%, так, то получается, тогда Украина будет знать, что мы знаем, что этот объект уничтожен, и она как бы будет заинтересована в том, чтобы задублировать объект.
5: Так, да? А что, то Украина не в курсе, что у нее уничтожается? А спутниковых снимков западных стран нету, что ли, не предоставляются?
7: Не, но вы понимаете, по спутниковым снимкам, нельзя создать полную картину. Полную картину, что конкретно уничтожается. Вот мы сейчас можем, например, о чем говорить? Что, например, система противовоздушной обороны является крайне эффективной. Что сейчас Киевский регион – единственный регион, где есть система зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Угу. В первую очередь связана с ограниченным количеством ракет. То есть, вы понимаете, я понимаю ваш вопрос, но вот, значит, мне трудно понять, почему Министерство обороны все-таки не дает более конкретной информации.
5: Развернутый.
7: Да, угу. Да, уже, наверное, пора говорить, что, например, такое-то конкретно производство, да.
5: Тогда давайте промоделируем по-другому. Насколько критичен вот импорт все-таки западных компонентов для восстановления пораженных ранее, например, предприятий? И может ли массированный удар, если эти удары будут системными, а не в качестве единичного акта возмездия, подтолкнуть союзников Украины к изменению тактики поставок?
7: Ну, вы знаете, тактика поставок, она как бы от этого мало зависит, потому что в основном идет внешние поставки. Вот посмотрите, например, если посмотреть на боевые машины, значит, боевые бронированные машины. По боевым бронированным машинам, значит, основу их сейчас составляют западные экземпляры, которые на территории Украины не производятся, но может быть за счет только, кроме там пикапов типа «Козак», например, которые являются легкобронированной машиной. Вот. Если посмотреть артиллерию, то артиллерия, она в основном представлена сейчас западными образцами. Вот. Возьмите авиацию. Авиацию – это советские образцы, либо те, которые как бы ожидаются или поставили в некотором количестве Запада, или ожидаются поставки. То есть, вы понимаете, получается, то, что производит Украина, сейчас трудно понять, насколько на самом деле это для них критично, потому что часть производства вынесена.
5: То есть мы, получается, можем прийти к выводу, что удары по территории Украины, по каким-то объектам, которые там намечены нами как объекты ОПК, это бессмысленная какая-то история, что ли?
7: Нет, оно не то, что бессмысленное, оно какое-то здесь не ослабляет, но что хочу заметить, что вот это развертывание производства на Западе, ну, например, БПЛА лютый, например, да, какие-то другие вещи, да, они, вы понимаете, они снижают как бы вот результативность любых ударов, потому что много производится не там. А на Украине осуществляется сборка, то сборку можно осуществить в разных местах, понимаете? Это не обязательно иметь какие-то промышленные гиганты. То есть вот, может быть, пора менять концепцию, как бы, и наносить удары вот не по промышленным объектам, которые фактически уже сейчас не столько важны для ВСУ, а какие-то наносить удары, например, по местам управления СБУ, например, Главное управление разведки, каким-то другим, которые реально влияют на ситуацию на поле боя. Вот. А вот эти объекты, понимаете, может быть, эти объекты уже и не производят.
5: А почему мы миндальнее, чем с вашей точки зрения, вот не нанося удара по тем объектам или не вынося тех людей,
7: не,
5: которых
7: я,
5: вы сейчас
7: не,
5: упомянули?
7: Я думаю, что, понимаете, удары как бы мы наносим. Но просто, может быть, пора менять назначение целей. То есть мы как-то, получается, понимаете, идем больше в старой парадигме, когда давайте вот объект энергетики, что-то еще сделаем, но, вы понимаете, для Украины это сейчас уже, вот, при нынешнем состоянии...
5: Уже не болезненно,
7: Да, это уже, сказать, не так болезненно. Не так болезненно, вот, особенно учитывая, что сейчас период все-таки теплого года, а не холодного года. Вот, и вот я думаю, что, наверное, как бы, вот я с чем с вами согласен, что, может быть, нужна какая-то все-таки более конкретика, если говорить по объектам оборонно-промышленного комплекса, да? Вот. Второе, наверное, может быть, как бы нужна какая-то новая концепция этих ударов для того, чтобы как бы, ну, повысить эффективность боевого применения. Вот. Но это моя личная точка зрения.
5: Понятно. Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Вас благодарю. Владимир Евсеев, заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт и кандидат технических наук.
2: Москва.
8: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Власти подготовили новые меры для увеличения поставок топлива в России. Власти готовят пакет мер для насыщения внутреннего спроса. Правительство обсуждает увеличение поставок из Беларуси, расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов для стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, они должны провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с содержанием поручений. Кроме того, власти обсуждают возможность увеличения выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо. По словам одного из собеседников РБК, не исключено, что соответствующие изменения в налоговый кодекс будут внесены задним числом. С 1 июня 2026 года. Александр Фролов, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотека». Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
5: А насколько все критично, как вы считаете?
9: Да не критично. На самом деле, конечно, есть проблемы с поставками, есть проблемы в основном в логистической сфере. Вот. Но для решения этих проблем, возникших сейчас, да, надо предпринимать некоторые шаги, ну, собственно говоря, вот их предпринимают. Призывать население просто меньше потреблять в сезон высокого спроса как-то бессмысленно. Призывать сейчас быстро развивать газомоторное направление, по поводу которого многие годы уже говорится, что нужно развивать газомоторное направление. В общем, тоже немножко бессмысленно в данный момент. Хотя, в общем, нужно учесть негативный опыт последних лет и все-таки ускорить переход на газомоторку в тех, в тех направлениях, которые позволят сэкономить определенные объемы и дизельного топлива, и где-то и автобензинов. Но это отдаленное некоторое время. Но те шаги, которые сейчас предложены, которые сейчас предпринимаются, шаги, в общем-то, логичные, шаги оправданные. И, ну, если все будет реализовано так, как предлагается, да, каких-то значительных проблем удастся избежать. Опять же, какого рода это проблемы? Мы с частью из них ранее сталкивались где-то к сентябрю. Сейчас вот в некоторых регионах проблемы возникают в мае, точнее, с конца мая, в начале июня. Это проблемы, которые, ну, давайте охарактеризуем так. Неравновесность наших внутренних розничных цен. Неравновесность их, в частности, проявляется в том, что, я думаю, многие наши слушатели видели новость о том, что в Москве выросли цены на бензин там, на 3-5 рублей. Там, правда, забывают те, кто так это пересказывает, уточнять зачастую, что выросли на отдельных автозаправочных сетях, а на других автозаправочных сетях такого роста не наблюдается. И там цены, скажем, на 95-й бензин на 5 рублей меньше. Но, понимаете, вот людей нужно для начала удивить, немножечко напугать, чтобы люди как-то вот знаете, цитировали, рассылали друг другу все эти новости.
5: Ну, здесь же вопрос, ну, здесь вот же один фактор на другой накладывается, потому что, во-первых, это период отпусков, во-вторых, есть сложности, которые связаны с атаками на российскую энергетическую инфраструктуру, а в-третьих, соответственно, ну, там, ремонты тех же самых, которые были запланированы до, они связаны с тем, что там они каким-то образом пострадали в результате этих атак.
9: Да, конечно, у нас межремонт, у нас летний период, или теплый период года, если угодно, это, ну, время ремонтов плановых. Это не только у нас, я думаю, если люди поинтересуются там планами ремонтов, ну или, по крайней мере, в принципе, новостями о ремонтах там в Индии, в Китае, в других странах мира, они заметят, что тоже как-то предпочитают летом или ближе к лету проводить эти ремонты. То есть у нас, да, плановые ремонты проводятся иногда там до полумиллиона, ну, если мощность наших нефтеперерабатывающих заводов считать в миллионах баррелей в сутки, то там из 6-6,5 где-то до полумиллиона может в данный момент ремонтироваться. Я не утверждаю, что в данный момент ремонтируются именно такие объемы. Я говорю, что такое, в принципе, бывало. Вот. Да, действительно, сейчас период отпусков, люди чаще ездят, люди больше потребляют нефтепродуктов, притом всех, и, собственно говоря, личный транспорт потребляет больше, люди чаще летают, авиакеросина надо больше, ну и так далее. Вот. Кроме того, я замечу, что в рамках предложений правительства там были еще и довольно специфические, наверное, не совсем очевидные широкой аудитории предложения, которые касались налогообложения. У нас акциз снимается с каждой тонны моторного топлива, которое продается на внутреннем рынке. Этот акциз каждый год, каждый 1 января индексируется, то есть растет этот самый акциз. И платится, собственно, с тонны топлива. И если вы возьмете 92-й бензин и добавите туда октанопонижающие присадки, ну, допустим, возьмете МТБ, добавите и получите по характеристикам 95-й бензин, ну, так можно сделать, в общем, никто особо не запретит, то надо будет заплатить акциз за тонну уже 95-го бензина. При том, что МТБ не является подакцизным товаром. Но тут предложение, давайте мы все-таки будем брать только с 92-го, с 92-го бензина будем брать акциз, а вот с МТБ, который добавляем, не будем. Ну и как бы получится небольшое снижение налогового бремени. Собственно говоря, до 70-75% цены, которую мы с вами видим на заправке, это цена, это налоговая составляющая, то есть у нас многие считают, что, ну, колебания цен на нефть происходят, значит, вот какие-то должны движения соответствующие на внутреннем рынке происходить. Нет, вообще не должны. Цена моторного топлива, особенно на нашем внутреннем рынке, вообще никак не связана с ценой нефти. У нас цена моторного топлива в первую очередь связана с изменением налоговой составляющей. Налоговая составляющая ежегодно растет, поэтому, ну, я думаю, выводы все могут сделать самостоятельно. Но если снизить эту налоговую составляющую, можно повысить рентабельность автозаправочного бизнеса, снизить вот такие процессы, как я ранее описывал, когда у вас отдельные сети вдруг рублей на 5 начинают поднимать розничные цены, и в целом успокоить настроение, в том числе в оптовом сегменте, потому что, ну да, оптовый сегмент у нас страдает, притом страдает не из-за того, что с переработкой проблемы. Это, знаете, у нас многие путают, ну или, скажем так, избыточно доверяют отдельным информационным агентствам крупным зарубежным, которые с помощью методики пол-палец потолок начинают рассказывать: о, в России 30, 40, 50, да практически все перерабатывающие мощности выведены из строя. И так с 2023-2024 годов. Если что, каждый год рассказы потрясающие. Правда, потом приходится им говорить о том, что, ой, как-то мы, наверное, немножко обсчитались, но это ладно. Так вот, из-за вот этого избыточного доверия многие, на самом деле, мне кажется, не совсем понимают, что если вдруг какие-то обломки падают на какой-то нефтеперерабатывающий завод, то это не означает, что они упали на установку первичной или вторичной переработки. Они могли упасть на емкости, в которых хранится топливо, или иной там нефтепродукт. И, знаете, давайте так сформулируем, привести к стремительному окислению с выделением тепловой энергии этого самого нефтепродукта. И вот, казалось бы, этот нефтепродукт уже куплен каким-то оптовым покупателем, а доставить ему его, ну, как-то проблематично, потому что он очень быстро окислился, и тепловая энергия выделилась. А потом несознательно...
5: Александр Сергеевич, Да, а здесь есть еще другой момент. Смотрите, меры для увеличения поставок. Тут перечислено несколько, в том числе увеличение закупки из Белоруссии, демпфер и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. Вчера сообщалось, что для стабилизации рынка авиакеросина у нас решено до осени, по-моему, запретить экспорт авиакеросина. Почему с керосином именно запрет экспорта, а с бензином варианты разные? И ограничения экспорта, видимо, оставили на крайний случай. Оставили Белоруссию и демпфер?
8: Нет. Нас уже действует ограничение на экспорт бензина.
5: Новое ограничение экспорта, видите, здесь было, поэтому я на это сакцентировал. Новое ограничение экспорта для бензина и дизеля.
8: Там новые по новым продуктам. Нет, ну, здесь новые ограничения, там они еще ужесточаются. То есть я так понимаю, что предполагается введение еще... У нас ограничение экспорта носит обычно частичный характер, потому что есть еще межправительственные соглашения, которые действуют, ну, допустим, в рамках ЕАЭС. Ну, некоторые соглашения такого рода сейчас, наверное, не будут исполняться. Я бы предположил в адрес какой страны, но предполагать не буду. Пусть для нее это будет сюрпризом. Тем более клубника, черешня для нее тоже, наверное, были сюрпризом.
5: Понятно.
8: Так вот... Если мы берем остальные нефтепродукты, то, ну, опять же, сезон высокого спроса, авиакеросин потребляется довольно активно, в том числе гражданской авиации, потому что количество рейсов возрастает, люди чаще летают, люди, ну, вот в период отпусков наступает, вот, почему-то люди, там, скажем, в Южно-Сахалинск из Москвы предпочитают все-таки на самолете лететь, а не поездом ехать, даже не знаю почему. Но вот... Вот такая ситуация складывается, и в этой ситуации, да, запрет на экспорт, наверное, оправдан, по крайней мере, если это отчасти успокоит настроение в оптовом сегменте, то есть в биржевом сегменте. От биржи у нас зависят оптовые цены, кстати, от оптовых цен у нас мало зависят розничные цены, но это отдельная история. Вот. А запреты на дизельное топливо, как я понимаю, пока нет, и по дизельному топливу у нас колоссальный все еще профицит. Чуть не сказал дефицит, профицит производства. В обычное время, в обычные периоды времени мы раза в два больше производили, чем потребляли. Чуть менее обычное время, так, процентов на... ну, в общем, на 0,3 миллиона тонн мы производили больше, чем потребляли. Сейчас, возможно, какие-то проблемы с доставкой, опять же, возникают, могут и запретить, но с дизельным топливом проблема в том, что если вы запрещаете экспорт, у вас тут же начинают заполняться мощности хранения, а мощности хранения у вас не бесконечны. Они у вас заполнятся, недели через две вам запрет на экспорт надо будет снимать, просто потому что, ну да, куда вы это дизельное топливо будете девать? У вас потребителей столько нет. Вот. С бензином не так. Бензина мы потребляем где-то, ну, обычно, опять же, 90% вот производимых объемов, а это, в свою очередь, означает, что, ну, как бы заполняемость мощностей хранения происходит дольше, чем при запрете на экспорт дизельного топлива. Ну и с авиакеросином подобная же история. Основную часть его мы потребляем на внутреннем рынке, лишь малую часть экспортируем. То есть здесь запрет на экспорт, он и стабилизирует внутренние поставки, и как бы вот этот биржевой сегмент успокоит.
5: Понятно.
8: Что касается демпфера,
5: Коротко, частично,
8: понятно, как бы демпферу еще надбавку открывают для этих самых, для... демпфирующая надбавка, сейчас не будем вдаваться в подробности, я думаю, многие представляют себе, что это обычно говорится, что это надбавка, которая выплачивается нефтепереработчикам.
5: У нас 5 секунд осталось, Александр Сергеевич.
8: Да, чтобы они, в общем, не вывозили топливо, но это, по сути, компенсация некой стабилизирующего фактора в рознице, и если будут продолжать платить нашим белорусским предприятиям, ну, наверное,
5: спасибо.
8: Да, это оправдано. Опять же, чтобы они разворачивали поставки сюда.
5: Благодарю вас. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Европейские СМИ сообщили о приезде в Москву Герхарда Шрёдера. Бывший канцлер Германии мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Корреспондент немецкого телеканала НТВ Райнер Мунц отметил, что видел Шрёдера в отеле «Кемпинске». Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике от ЕС, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Москва, отказалась от контактов. СМИ сообщили о прибытии задержанного Францией танкера «Тагар» на место якорной стоянки. Он находится сейчас в заливе Дуарнене в регионе Британь. Данные опубликовал портал по отслеживанию судов «Marine Traffic». По информации газеты «Quest Français», танкер будет находиться там несколько дней, пока продолжается расследование. В понедельник французские власти сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане судно «Тагар». Как заявили РИА Новости в посольстве России, Париж не уведомлял Москву о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитан танкера, по предварительным данным, гражданин России. Глава МИДа Турции заявил о стремлении США и Ирана к перемирию. Вашингтон и Тегеран также предпринимают усилия для открытия Ормузского пролива, отметил Хакан Фидан. По его словам, Анкара оказывает содействие в переговорах между американцами и иранцами. Министр добавил, что серьезный риск, который может подорвать эти переговоры, представляет собой продолжающееся вторжение Израиля в Ливан. «Я уверен, что американцы и иранцы, они искренне, они хотят достичь перемирия и открытия пролива, но я не уверен в намерениях Израиля», – сказал Фидан в интервью Bloomberg. На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с подзарядкой. В них установлен датчик движения, который сможет действовать на протяжении 6 часов. Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него, отмечается в статье Newsweek. Производители рассказали, что установленная на мяче система будет отслеживать каждое касание и поможет принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты-рефери. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Далее интересное есть исследование, около трети опрошенных хотели бы заняться предпринимательской деятельностью. Это данные ВЦИОМа. Чаще остальных открыть свое дело хотела бы молодежь до 25 лет. Показывают результаты исследования. Каждый 7-8, 12% респондентов хотели бы заняться бизнесом. И еще почти каждый третий заявил, что намерен начать создавать свой бизнес в ближайшее время. Нина Калинникова с нами, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии Иран. Нина Дмитриевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А сколько людей доводят свое желание до реализации?
3: Итак, смотрите, за последние 25 лет качественных сдвигов вовлеченности россиян в предпринимательскую деятельность не происходило. Согласно нашим опросам Института социологии РАН, который, в принципе, согласуется с данными ВЦИОМа, в разные годы от 2 до 6%, вот в частности 6% в 2024 году, сказали о том, что они... У них получилось создать собственное дело. Если говорить и переводить этот процент от доли тех, кто ставил себе такую цель, то как раз мы получаем вот эти вот 12%, о которых говорит ВЦИОМ. Это те люди, которые не только хотят иметь свое дело, но и предпринимают для этого конкретные шаги. Поэтому вот если в масштабе всего общества, то на 2024 год 6% россиян имеют свое дело.
2: Но здесь вопрос еще, смотрите, молодежь до 25 лет,
3: да.
2: И далее, видимо, ну, уже идет как бы логичный вопрос, а много ли людей уже последовали своему порыву и действительно какое-то дело открыли и продолжают его, или нет? И с чем тогда связано все-таки, что большинство до 25 лет хотят именно собственное дело? Почему?
3: Смотрите, ну, для молодежи это свойственно в большей степени, потому что, во-первых, это такой этап жизненного цикла, когда ты только начинаешь свою трудовую деятельность, ты пробуешь себя в разном качестве, плюс тебе хочется иметь больше инструментов влияния на собственную жизнь, и предпринимательство в этом плане кажется молодежи более привлекательным. Естественно, по мере перехода на другие этапы жизненного цикла это желание может корректироваться различными барьерами, с которыми... могут сталкиваться, в том числе предприниматели, но для российского общества. Вот чаще всего нам респонденты говорят, что в качестве этих барьеров выступают высокие налоги или отсутствие стартового капитала. Вот.
2: Но с вашей точки зрения связано это с тем, что люди не хотят работать в найме, или люди изначально не связывали свою жизнь с наймом, потому что у них ну, какие-то есть фантастические креативные идеи, которые они их могут реализовать? Потому что здесь, конечно, вопрос еще о качестве бизнеса. Что это такое?
3: Да, смотрите, действительно, предприниматель – это человек определенного типа. Вот, не каждый сможет заниматься такой деятельностью, нужно иметь определенный склад и склонность к этому делу. Вот, ну, как правило, это люди, которые готовы рисковать. Вот, потому что если мы обратимся, опять же, к нашим данным, то есть такое вот явление, да, как ловушка среднего дохода, когда даже потенциально те, кто готов заниматься предпринимательской деятельностью, по мере того, как начинают что-то делать, у них пропадает желание именно рисковать, когда приходится, когда возникает, повышается вот этот уровень неопределенности. Вот. И, собственно, при наличии стабильного дохода в найме пропадает желание даже не что-то новое, наверное, создавать, а просто рискнуть, потому что все-таки стабильность микромира, стабильность доходов, стабильность семьи, потому что еще рождественская нагрузка у многих есть, это все-таки более в приоритете.
2: А предпринимательская деятельность в России все-таки ассоциируется больше с самостоятельностью, возможностью заработать денег или что-то еще? Потому что одно время был вал, особенно когда беляли через самозанятых микробизнесы. Была такая теория, что люди действительно идут в из найма уходят, потому что денег больше, возможности реализации больше. Но сейчас многие наблюдают обратный эффект, когда люди, наоборот, в найм возвращаются. С чем это связано? Разочарование какое-то? Невозможность реализации в этом бизнесе?
3: Нет, это скорее связано с общим контекстом, потому что у нас последние годы ни для кого не секрет. Это даже в глобальном масштабе это очень высокий уровень неопределенности. Для людей в очень долгой перспективе жить в таком вот очень узком горизонте планирования очень сложно, а предпринимательство – это такой вид деятельности, который еще добавляет этой неопределенности. Вот, поэтому здесь скорее остаются только те, для кого это действительно, как говорится, да, призвание, кому в этом комфортно. Это относительно небольшая часть людей. Ну, давайте по справедливости, если мы возьмем, например, там, группу руководителей разного уровня, да, вот по нашим опросам, она тоже составляет там разные годы в профессиональной структуре, там 6, ну, до 10%. Эта деятельность не для каждого. Она требует определенных навыков, тайм-менеджмента, самоорганизованности и управление вот этой вот неопределенностью. Это может не каждый предприниматель, это тоже касается.
2: Нина Дмитриевна, как будет выстраиваться, с вашей точки зрения, стратегия такого экономического, будем говорить так, поведения людей? Мы увидим какую-то динамику, что меньше людей хотят, по крайней мере, предпринимательство, или мы увидим, что наоборот, даже меньше захочет, но такое же число реализуется в этой сфере. Они просто будут хотеть, как бы условия так сложились, чтобы у меня сразу бизнес получился.
3: Сейчас, смотрите, и в отношении молодежи, и, наверное, в отношении общества в целом наблюдается такой поворот к прагматизму, потому что вот хочется сконцентрироваться на своей какой-то стабильной материальной базе, на своей семье. Поэтому с предпринимательством, мне кажется, пока все может развиваться более-менее стабильно, каких-то рывков тут не предвидится. Хотя есть некоторые тренды, которые нам говорят о возможных, то есть позволяют предположить некоторые векторы развития. Первое – это демографические тренды, это старение населения, да, которое

0: социологических наук, старший научный сотрудник Центра комплексно-социальных исследований Института социологии РАН. Костя говорит, свое дело сейчас это тяжело, дорого и нестабильно. Рисковать надо тогда, когда у тебя нет ничего, и ты ни за кого не отвечаешь. Из 100 ИП через год останется 3, пусть бьют шишки, всегда интересно. Работа на себя — это не про больше денег, а про то, что не можешь работать по-другому. Тогда можно вытянуть все тяжести бизнеса и выгрызать свой кусок. Я свой бизнес строю с 2012 года, и только пару лет как начал жить нормально. Из данных ЦИОМа тоже любопытные есть цифры. Более половины опрошенных, желающих открыть свое дело, сказали, что ничего не делают для этого, просто хотят. И на этом намерение, в общем, как это, в голове у них уже сложилось. И не планируют какие-либо действия в ближайшее время. То есть, теоретически, кто-то должен прийти, предложить какой-то бизнес, страховку, деньги неограниченные и, соответственно, уже нишу, например, для того, чтобы продавать свою продукцию. Оставшиеся 4% таких респондентов затруднились что-либо сказать по этому поводу. Ну и, согласно исследованию, 59% всех опрошенных не хотели либо заниматься бизнесом, 59%. Ну, парочку давайте примем звонков. Вижу, вы хотите высказаться. Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Евгения, Дмитрий.
0: Да.
1: Ну, вот у меня знакомая, она, например, не может работать в офисе, она занимается частно рекламой. То есть
0: так.
1: Там, ну, так скажем, я, например, на совершенно другого склада, я не могу, вот как вот уже было сказано, неопределенность меня как бы очень
0: выбивает из колеи, да? Вот, но такое тоже есть, почему нет? Это маниловщина — сидеть, мечтать, ничего не делать. Ну, Марина, ну, если люди никому не вредят этими мечтами своими, ну, пусть мечтают дальше, боже мой. Так, как это сочетается с тем, что делает государство с малым бизнесом? Зачем оно тогда, говорит 724-й? Послушайте, ну, я, честно говоря, даже не знаю, как комментировать. Мы с вами сейчас комментируем не то, как тяжело малому бизнесу, а мы с вами новость разбираем, какое число людей хотят заняться бизнесом. Конечно же, все хотят идеальных условий для того, чтобы был и горизонт планирования, и дешевые кредиты, и чтобы все было, как это, гарантия сбыта была, и чтобы проверяющие не давили. В общем, чтобы была тишь и гладь. Но этого не случается. Мы уже достаточно обсудили тем, которые касаются трудностей бизнеса, выживаемости бизнеса. Вот. Ну и, соответственно, в секторе найма не все гладко, поэтому в данном случае повод такой. Ну, интересно просто, что вот 54%... Нет, сколько процентов... потеряла эту новость. В общем, какое-то число процентов говорят, что им очень хочется. 31% хотели бы заняться предпринимательской деятельностью, а 53% говорят, что просто хотят и ничего для этого не делают. Зато честно.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Интересное заявление Максима. Не могу пройти мимо. Лучше всего наследовать бизнес от богатых родителей. Задача не просто наследовать бизнес от богатых родителей, а не растерять все то, что наработали родители. А то, соответственно, с золотой ложкой во рту, конечно, можно родиться. Вот, но вопрос, как этим активом потом распоряжаться. Либо все растратить, и все. Вот он и весь бизнес. Или каким-то образом расширять этот бизнес, имея в основе все то, что заработали родители. Жалоб на школьный буллинг в Петербурге за год стало на 30% больше, сообщила уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина на пресс-конференции. Разверну, значит, особенно показательно, что обращений стало больше от элитных учебных заведений. Вот что интересно. Значит, по словам детского омбудсмена, директора все чаще просят помощи в ситуациях, когда один ребенок держит напряжение весь класс. Вопрос, конечно, а где взрослые присутствуют? Вот кто-то директор держит напряжение, что он не может повлиять на родителей, например, что там происходит? Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, вы знакомы с моим тезисом. Я всегда и настаиваю на нем, что все-таки школьный буллинг, он либо провоцируется взрослыми, либо идет под присмотром, скажем так, взрослых. Потому что либо в школе вообще взрослых нет. Вот как так? Директора жалуются, что они не могут повлиять на детей, которые держат весь класс напряжение. Это вот что за новость такая?
4: Ну, это про то, что люди не совсем педагоги, во-первых, или, скажем, вот эти педагогические задачи, которые перед ними ставятся, они их воспринимают мягко говоря.

0: не так, как должны воспринимать. Так. Мне, знаете, больше нравится история с элитной школой, кто ее определил как элитную. Вообще, я знаю, что есть элитные породы животных, а здесь, оказывается, элитная школа.
1: Ну, она, наверное, это платная какая.
0: Ну,
1: а
0: она может, очень кстати, дорогая.
1: Государственные тоже бывают. Государственные дорогая. Тоже бывают элитными. Куда сложно попасть? Такое тоже случается.
0: Да. Понимаете, вот они сложно попасть из-за чего? Ровно для того, чтобы там кто-то держал в напряжении класс. Это значит, что взрослые люди, которые педагоги, не могут сделать замечание взрослым людям, которые родители, потому что они платят. Но это же проблема не только частных дорогих школ, это обычных школ, точно ровно такая же проблема. Состоит она ровно в том, что взрослые не умеют работать с детьми, потому что они про них ничего не знают. Они на них смотрят как на учеников и оценивают их ровно потому, как они учатся.
1: А может быть, они слишком хорошо их знают? Но знаете, есть же такая история странная со стороны некоторых взрослых, которые говорят, там, я богатый, я влиятельный, а вот моя корзиночка, и чтобы с корзиночкой проблем не было. А когда этот человек начинает маленький держать всех в напряжении, он, естественно, дерзится словами, а что вы мне скажете, мой папа такой-то. А в этот момент, наверное, взрослые и другие должны каким-то образом собраться и сказать, что здесь есть правила, но взрослые этого не делают? Боятся или что это? Откуда это вообще взялось?
0: А вы, Женя, посмотрите, ведь когда-то же школу сделали сферу услуг, помните? И у нас вот этот тезис, он до сих пор живет и процветает. Клиент всегда прав. Вот школа должна жить прежде всего своими правилами. Знаете, как вот наша новая конституция, наши внутренние дела и проблемы важнее ваших внешних. Вот есть школа со своим статусом, со своей, хотите, конституцией, уставом, отношениями, правилами, традициями, куда взрослые не входят, которые, вернее, не руководят процессом извне. Если школа этого сделать не может и не может противостоять таким корзиночникам, тогда нужно закрывать школу или пересматривать, скажем, людей, рассматривать других людей для руководства ею.
1: Ага. Тут вопрос еще, Жанна Петровна, в целом. Если Митянина говорит, что жалоб на школьный буллинг стало на 30% больше, речь идет о том, что стали наконец-то жаловаться и перестали стигматизировать эту тему, или действительно какая-то неуправляемость идет?
0: Ну, вы знаете, я не знаю, а была какая-то статистика, как было раньше, какое было количество? Кто-то посчитал эти 30%. Причем здесь количественные отношения? Они должны быть качественные. Вот лучше бы посмотрели на то, какие раньше были причины, да, или вот эти самые триггеры для буллинга в школе, а какие сейчас? Мы же качественно не рассматриваем, мы все меряем циферками. Вот пока будем мерить циферками и вот, значит, ладошками считать, вот так оно у нас и будет. Хорошо бы понять причины. На самом деле, вот этих детей, которые держат в страхе класс, или там, скажем, никто с ними ничего сделать не может, да, они в подростковом кризисе, как правило, находятся, но у них тоже есть душа, у них тоже есть, что называется, голова на плечах, и с ними можно разговаривать, только нужно знать как. А у нас, извините, один психолог на 100 человек в лучшем случае. Ну, и это тоже проблема.
1: Жанна Петровна, а не слишком мы, правда, пытаемся проблему найти с тем, что вот надо какие-то аргументы подобрать к тому, кто агрессирует? И он тогда исправится. Может быть, речь идет... Мы как будто бы заигрываем с ними.
0: Вы знаете, как мы не то, что мы пытаемся это сделать. Мы вот видим перед собой акулу и думаем, ну как, справа или слева к ней подойти? Или, может, ей Пушкина почитать? Но на самом деле надо понимать, кто перед вами. Но существует проблема возраста. И взрослые люди эти проблемы знать не то, что, может быть, они не знают, или не хотят. И никаких заигрываний. Люди, когда приходят в школу учиться, они поступают вот в то заведение, где есть правила. Просто взрослые не всегда их держат. Или, скажем, не понимают, что разница между младшим и старшим подростком колоссальная, а ее нет, не замечают и к детям относятся так, как будто бы им не 14-15, а 5-6. В этом
1: но,
0: тоже
1: скажем так, если проследить, дети каким-то образом изменились или школьные управленцы изменились, родители изменились? Ведь буллинг, наверное, все-таки травля была всегда. Но сейчас это признается проблемой, системной проблемой, соответственно, с этим нужно что-то делать.
0: А вот я хотела сказать, там был вопрос про стратегии. Да. А что, были какие-то раньше стратегии? Не они где-то обсуждают эти стратегии. Вот как-то меняется ситуация.
1: Основная стратегия, дети сами разберутся. Вот это, но это тоже не разговор.
0: Я вам больше скажу. Вот сегодня дети все, девятиклассники, пишут математику. Да. Вот такого ужаса, которого нагнали детям, да, перед этим экзаменом, вот это вот лучше бы про него не знать. Вот вся школа занята тем, чтобы дети хорошо сдали, чтобы в рейтинге занять определенное место. А уж с буллингом, ну, справимся, ну, попадем, мы будем там 30-20%. Какая разница? У нас ушло воспитание из школы. Школа перестала быть простите, воспитывающим учреждением, к большому сожалению. Поэтому мы получаем, что получаем.
1: Понятно.
0: Что вырос, это вырос.
1: Спасибо, Жанна Петровна, вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. Давайте с вами над чем поговорим. Ну вот мне, правда, мне всегда вгоняют в ступор. Вы, правда, тут пишете мне, да, а так, причина — сильное расслоение населения, смеют перечить хозяевам жизни. Это пошло, то, что вы пишете, это пошло, потому что травля может возникнуть как в школе в неблагополучном районе, где люди примерно все одной категории, как бы, ну, экономической, например, так и в элитных закрытых заведениях, полузакрытых заведениях, где тоже вот главное, чтобы был значочек, главное, чтобы были улыбки, и главное, вот, чтобы за забор ничего не вышло. Вопрос всегда, а где взрослые? Если взрослые люди с созревшими долями коры головного мозга понимают, что происходит что-то нехорошее, если ключевое, если они понимают, если они не используют это как инструмент для достижения каких-то своих целей. Потому что для многих школа выглядит как какое-то очень закрытое заведение, вот такое, вещь в себе, что не рассматривается как способ формирования личности, как некий фундамент, на который будут люди опираться после. Ну, понятно, тут можно развернуть. Но все-таки, а взрослые-то есть? Ведь наверняка все-таки есть проблема, где, точнее, есть школа, где системно пресекают, учителя пресекают, любой абсолютно буллинг, даже намек на это, даже намек. А есть те, кто тихонечко говорит, дети разберутся и следят, буквально как за гладиаторскими боями. А нет инструментов у учителей, мотивации учителей нет. Надо жестко наказывать таких детей, отчислять за группу проступков, отделять от нормальных учеников, говорит Рустам. Инструменты есть всегда. Рустам, все инструменты описаны уже. Что значит нет инструментов? Учитель не может прилюдно отчитать того, кто начинает другого дразнить за то, что он лопоухий, за то, что еще за что-то. Это и есть инструмент. Речевой аппарат – инструмент. Даже если тот побежит маме жаловаться. Мама даже придет, значит, с мамой нужно поговорить. И поставить в известность, что есть такая проблема. Потому что иначе получается, что ну пусть страдают вот эти вот, те, кого начинают травить. Ну, правда, ну как это? Я не понимаю. 7373948, слушаю вас. Алло, здрасте. Алло, да.
2: Евгений, добрый день.
1: Здравствуйте. Да.
2: Ну, честно говоря, я вижу весь корень зла в том самом, опять-таки, пресловутом, в чем правда, в чем сила. Вот. И действительно, в наше, к сожалению, время такое достаточно сейчас сложное, и где деньги действительно, к сожалению, опять-таки, готов это констатировать, правят миром и балом. То есть и мы, к сожалению, не от этого не...
1: Да при чем тут деньги? Послушайте, ну это сейчас инструменты – деньги. Завтра, там, не знаю, 30 лет назад инструментом было, не знаю, я хозяин швейного цеха, не трогайте моего ребенка, я вам все шторы сделаю. Или маляров пришлю, они вам потолки покрасят. Ну послушайте, ну... Я, честно говоря, вообще поражаюсь, что взрослые люди вот обсуждают... Ну есть такая история, ну что же мы тут сделаем? Но речь же идет о судьбах детей, очень часто сломанных судьбах, потому что не все могут сразу ответить на какой-то наезд. Не все могут сразу дать сдачу. Не все могут защитить себя. И в итоге то, чему всегда учат, надо защищать слабых, это не работает, видимо, в школе. То, что это не работает во взрослой жизни, ладно, бог с ним. Но в школе-то это, по крайней мере, точно должно работать. Человек должен чувствовать, что он, в общем, он находится под защитой. Вы в России живете? Да, не поверите, в России живу. Еще не могут, я же мамки начнут крестовый поход против, во-первых, Ренат, это тоже странно, получается, что мы потворствуем. Я же мамки начнут, то есть вот, чтобы буллинга не было, не надо, чтобы я же мамок не было. Я же папки тоже есть. И учителя есть, давайте так, которые, в общем, воспринимают, правда, буллинг как инструмент. Разделяя властвуй, называется. К сожалению, такие педагоги тоже есть. Поэтому я всегда спрашиваю, а взрослые люди есть в школе или нету? взрослых людей. Взрослые — это и есть успешные бизнесмены, им некогда заниматься. Нет такого, Евген, что если вы очень богатый, значит, у вас ребенок беспризорник. Или если вы бедный, ваш ребенок какой-то весь очень, весь воздушный, святей Папы Римского, и он прекрасен, он как Тимур, всем помогает и так далее. Нету такого. Потому что все зависит не от количества денег в кошельке, просто от понимания того, что такое хорошо, что такое плохо. От этого зависит. У нас в классе ребенок очень непростого папы, весь класс в напряге. Но почему всем классам тогда хорошо не поговорить? Что будет тогда? Расскажите, пожалуйста. Вот что будет, если все действительно не сядут и не поговорят? Давайте папу вызываем, со всеми разговариваем вместе. Не знаю, папа кого-то, адвоката папа пришлет или еще кого-то. Есть такая проблема. Что дальше? Понимаете, чем дольше это сглаживать, какой-то факт, тем больше потом накопится этого напряжения, и оно вывалится в неконтролируемые какие-то процессы. Понимаете? Это либо может закончиться какой-нибудь трагедией, когда этот человек, упивающийся собственной безнаказанностью, маленький, начнет какие-то уже, не знаю, рукоприкладства, издевательства, выкладку в интернет, все что угодно. Поэтому такие проявления проще всего всегда гасить на старте, отслеживать это, гасить, разговаривать и так далее. Поэтому, ну, это странно. Поэтому я повторюсь, а взрослые есть? Я вот не вижу, честно, даже в сообщениях ваших я, к сожалению, не вижу. Вы собираетесь сдаваться. Тем самым подтверждая теорию, что атакующему, агрессирующему, дерзящему ничего не будет. Ну, это странно. А чем мы тогда удивляемся? Просто отправлять ребенка в школу как на какое-то поле битвы, где он должен не только научиться писать, читать, считать, но еще и параллельно получать психологические травмы от случайных людей, думая, что это его закалит. Но, по-моему, это проигрышная стратегия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о массированном ответном ударе по Украине. Нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и авиазавода «Моторсич» в Запорожье. Кроме того, нанесен удар по Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах ВСУ, уточнили в ведомстве. Там добавили, что прошедшей ночью в Сумской области поражен Шосткинский завод «Звезда». Также поражена инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. МИД России сообщили о визите в Москву кандидата на пост генсека ООН. В ближайшие дни Россию посетит экс-президент Чили Мишель Бачелет, отметил замглавы ведомства Александр Алимов. В комментарии РИА Новости он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров встречается со всеми претендентами на пост главы Всемирной организации. В России уже принимали гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и главу конференции ООН по торговле и развитию Ребекку Гринспан. Срок пребывания на посту генсека ООН Антонио Гутерреша истекает 31 декабря. Глава МИДа Японии заявил о готовности к диалогу с Россией. Конкретных планов контактов на политическом уровне на этот момент нет, пояснил Тосимицу Матеги. Двусторонние отношения сейчас действительно в сложной ситуации, однако мы считаем, что коммуникация особенно важна в такие трудные времена, сказал глава японского ведомства, передает ТАСС. 26-27 мая в Москву посетили глава департамента торговой политики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и замглавы Европейского департамента МИДа. Вместе с ними в Россию приезжали представители Японской Федерации бизнеса. В Минздраве сообщили об увеличении числа отравившихся в кафе в Пятигорске. На сегодняшний день пострадавших 70. 59 пациентов госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдения, уточнили в управлении ведомства по Ставропольскому краю. Там добавили, что ситуация находится на контроле, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. 30 мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о вспышке острой кишечной инфекции у посетителей одной из кафе города. Изначально в больницу отправили 9 человек. Роспотребнадзор выявил маркеры сальмонеллы у поступивших пациентов. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 86 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 15-17, ночью и утром малооблачно до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
5: Реклама.
6: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12
12: Габриэль
11: лет.
12: Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: Каждое воскресенье после 17 часов.
11: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
13: Каждую субботу после 15 часов.
11: Авторская программа Леонида Варебруса.
14: Имена. Поверх времен.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: «Умные парни».
1: 15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
19: Добрый день.
1: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948 и телега для сообщения «Говорит Москва-бот». Давайте начнем со свеженьких новостей, которые прямо сейчас появились, пока мы настраивали связь. Смотрите, Евросоюз предоставил Армении 2 200 000 евро для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в МВД республики. Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов. 2 миллиона евро уложится?
19: Это на самом деле сумма ни о чем, смешная. Это просто показать, что, дескать, вот мы вам даем денежки, ага, двигайтесь. Вы двигаетесь правильно, да? И на фоне того, что происходит, это на самом деле выглядит смешно. Такая вот подачка, которую нормально воспринимает руководство Армении. Ведь если сравнить, сколько Армения потеряет в итоге от отношений с Российской Федерацией, 2 миллиона евро – это даже не тысячная процента, скажем так.
1: Вчера была интересная новость, где была такая интересная фраза Пашиняна, что мы будем работать с ЕАЭС настолько, насколько это возможно. Вот это вот какая-то выглядит как даже не условность, а как это, жест доброй воли, что ли. Но вообще довольно дерзкое заявление, скажите.
19: Ну, вы знаете, нужно вспомнить, как они себя ведут по отношению к ОДКБ, да, то есть как бы мы типа там, но нас там и нет, да, то есть да, вроде бы и не выходим, и не выходим, и входим, и не выходим, и, короче, чисто, так сказать, армянский вариант нынешнего руководства, да, вот я бы так это назвал. Угу. Они пытаются усидеть на нескольких стульях, и Европейский Союз, ну, знаете, будут махать перед ними кружевными трусиками там и сникерсами. И между тем Армения, конечно, не досидит, я уверен, в Евразес до того момента, пока попадет в Европейский Союз. Если и в любом случае она не попадет, это нонсенс. 25 лет или 30 лет Турция, крупнейшая страна, крупнейшая армия мира с экономикой какой-никакой, но мощной экономикой, да, не может попасть в Европейский Союз и уже на самом деле задумывается о том, что, а может, нам это и не надо, лучше с русскими, там, с другими, и гораздо будет эффективнее. А тут Армения, которую поманили пальчиком, но опять же, тут, скажем так, не Армению поманили пальчиком, а изначально поставили команду, которая вела Армению к дискредитации отношений, к разрыву отношений с Москвой. Вот эта ситуация все ближе и ближе.
1: Но, смотрите, вы говорите, Армения, скорее всего, никогда не будет в Европейском Союзе, но зачем для Армении сформировали идею вступления в Европейский Союз, и сейчас ее всячески форсируют с учетом того, что есть проблемная история с Украиной и Европейским Союзом. И Евросоюз неоднократно давал понять, что, в общем, ему уже сложно самому принимать других членов в свои ряды, а сейчас вот с Арменией как будто бы это все форсируется. Или это иллюзия?
19: Вы знаете, все делается по одним и тем же лекалам. Да? Там Молдавия, Грузия, Украина. Вот. Но Грузия нашла в себе силы, скажем так, сохранить собственные национальные интересы, не идти против России. Молдавия, понятно, полностью управляемая страна там, со стороны. Вот. И при том население отказывается идти в НАТО, то есть как бы здравый смысл именно у народа присутствует. А вот Армения, команда идет путем четким Украины. Сейчас нужен новый конфликт Европейскому Союзу. Понятно, что Армения – это не та страна, которая способна что-то сделать в ущерб, ну, серьезный ущерб российским интересам. Угу. Но стать неким форпостом, проводником каких-то стран НАТО, потому что само НАТО неоднозначно, вполне возможно, расколется, вот, и стать форпостом над определенного военного блока и определенных ястребов Европейского Союза против России, для этого, я думаю, что европейские элиты будут махать этим пряником ЕС, угу. будут говорить о том, что вы завтра уже, послезавтра, то есть сегодня мы у вас там ассоциированным членом, завтра там уже постоянным членом и так далее. Вы знаете, обещать не значит жениться. То есть, если ситуация поменяется, а ситуация, я всегда думал, что как только Россия закончит пока угу. официальную военную операцию с победой, да, очень многое поменяется. Все те, кто накачивал обстановку, они начнут думать, как бы с нами наладить отношения и бросят Армению, думать. И бросят ее уверен. Вопрос времени, просто нам нужно быть решительнее. И вот то, что мы сейчас делаем, намекаем Армении на то, что, ребята, у вас не получится сидеть на стуле Евразес и до момента полного слияния с ЕС там, каким-то образом, это уже серьезные шаги. И Россия показывает вот, перед выборами, ограничивая ввоз продуктов.
1: А вы, по-вашему, Евгений Александрович, это заставляет Армению, например, каким-то образом на этот счет рефлексировать? Ведь, по сути, у нас же было какие-то две стратегии. В основном была стратегия ублажать тех, кто как будто бы сомневается в важности взаимоотношений с Россией. Субсидии, деньги, скидки и так далее. А все равно говорили, что им с нами не по пути. Теперь мы выбираем как будто бы другую стратегию. И не становится для них это тоже индифферентным, потому что европейцы, например, говорят, ну вот видите, точно вас русские кидают, посмотрите, вам точно с нами. То есть, когда выбрана стратегия, уже не важно, какие аргументы мы им будем предъявлять.
19: Вы знаете, мне кажется, самой Армении еще до конца не понимают, чем грозит вот такое выстраивание отношений с Россией, с Евразес. То есть, они думают, ну, попугают русские, как обычно. И все равно будут говорить, ребят, ну мы же братские, мы же столько лет, мы же вас сделали, мы вам дали государственность. Мы вам там поставили в 94-м году базу, чтобы вас окончательно не разгромили и не забрали. Да? То есть это все. Они до сих пор, на самом деле, мне кажется, не осознают всей катастрофичности ситуации. Вот сейчас Пашинян сказал агросектору, говорит, дескать, я компенсирую потери от...
1: Там совсем чуть-чуть было, да, он говорит.
19: Да, чуть-чуть. Но в любом случае, если это будет усугубляться, компенсации не хватит. Может, Европейский Союз чем-то и поможет. Но здесь я бы вспомнил недавний очередной вброс Трампа о том, что Армения – это великая страна, о том, что, дескать, у Армении большое будущее. Вот. И, может быть, Пашинян рассчитывает именно на Трампа, что когда он даст американцам под контроль Зангезурский коридор, дескать, путь Трампа, вот этот новый путь, американцы закроют все его проблемы. Но, вы знаете, свежо предание. Американцы действуют прежде всего в своих интересах. Сколько раз Трамп всех кидал. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Трамп будет считаться только сильными державами, теми, кто может очень жестко ответить, как вот Иран.
1: Как вы считаете, Евгений Александрович, весь проект по размежеванию Армении с Россией, это исключительно проект самого Пашиняна и дрейф в сторону Европейского Союза? Я поясню просто свой вопрос, потому что неоднократно я говорила с людьми, которые в том числе и там находятся в Армении, мы в эфире говорили, и там была такая фраза, ну вот это Пашинян, а вот народ-то он совсем про другое. Ну и тогда возникает вопрос, какова форма борьбы народа за свои как бы права и устремления, а с другой стороны, а может быть, народу вообще индифферентно? Главное, чтобы бизнес был, и никто не трогал.
19: Вот я начну с последнего.
1: Давайте.
19: Народу сейчас на самом деле индифферентно, как Все-таки. Вы говорите. Угу. Последние опросы говорят о том, что Пашиняна достаточно много поддерживает, он ввел определенные поблажки, он как бы застопорил развитие карабахских кланов, то есть бывших президентов, которые держали бизнес под своим контролем, не давали другим развиваться, и это нужно признать. И вот он как бы здесь открыл определенные двери и говорит: ребята, работайте, платите налоги и так далее. И большая часть, ну не большая часть, но по опросу половина точно уж населения, они положительно отзываются о деятельности Пашиняна. И если уже кто-то даже спланировал весь план вот отторжения Армении от России, то они очень грамотно спланировали. Плюс дали возможность Пашиняну действовать так, как он действует. Опять же, поддержали его, НКО поддержали очень многие армянские, да, НКО. Кстати, именно эти армянские НКО, через них завозилась наличка для расшатывания ситуации в той же Грузии. То есть Армения – это такой форпост уже и соросовский, и других антироссийских организаций. Поэтому, вы знаете, нам уже не нужно, наверное, жалеть о народе Армении. Нам нужно действовать в собственных национальных интересах. Потому что те, кто хотел, на самом деле, многие армяне уехали, да, уехали и живут, и развиваются в Российской Федерации. Ну, и их, кстати, там никак не воспринимают. Вот сейчас мы видим, я читаю армянские паблики, они говорят, мы сейчас будем всех встречать, кто будет приезжать, голосовать из России, мы им тут, дескать, дадим, ну, голосовать против Пашиняна, и те, кто имеет российское гражданство. Вот если почитать эти паблики, там такие вот настроения.
1: А связь какая?
19: Ну, связь какая?
1: То есть если они в Москве, но идут... Пашинян. А, чтобы победил все-таки Пашинян, понятно.
19: Да, конечно, конечно, чтобы победил Пашинян, ведь не случайно сам Пашинян с командой делает максимум ограничений для голосования российских армян, имеющих паспорта именно армии, как бы и России, и Армении. То есть здесь все спланировано.
1: Меня, честно говоря, во всей истории вокруг Армении больше всего удивляет, знаете, разница поведения, ну, скажем так, уместно ли говорить армянская улица там, или армянское общество, не знаю. Потому что несколько лет назад, еще если отмотать, ну, лет 10 назад, инициатива какого-то законопроекта или еще что-то очень часто провоцировало прям масштабные какие-то волнения. Люди выходили на улицу и говорили, что они не согласны. И вот там власть либо шла на попятную, либо, соответственно, не шла. Но, по крайней мере, какой-то был вот отклик. Пашинян недавно сказал, ну, во-первых, была потеря Карабаха, никто никуда не вышел. Потом недавно совсем Пашинян сказал, что, в принципе, мы Карабах не теряли, потому что он никогда не был нашим. И вообще, что здесь за сыр-бор? Хотя до этого он обвинял Россию в том, что Армения потеряла Карабах. И выглядит, честно говоря, как унижение человеческого достоинства, по крайней мере, тех людей, которые из Карабаха были изгнаны. Но никакая улица не пошевелилась. Что изменилось?
19: Вы знаете, как раз-таки вот вы сказали, срок 10 лет. Это вот как раз был переломный момент с приходом, и потом уже Пашинян пришел. Да? Вот, то есть тогда было недовольство, действительно, скажем, прямо скажем, недовольство Сарксяном, Качаряном, там, ну, то есть президентами бывшими, которые вот выстроили действительно определенную систему, которая не устраивала многие слои населения. Ну и Пашинян пришел на обещаниях, вот он двигался. Давайте так, вот Карабах. Те беженцы, которые ушли из Карабаха, их в Армении не любят, мягко. Их никогда не любили и всегда обособляли. Это карабахские. То есть у них разделение всегда, поэтому и нет протестов таких вот. Поэтому вот они молча, то есть было грамотно обставлено позиция сдачи Карабаха. Вот. Но сами армяне, вот я тоже со многими общался, они говорят, ну, сказал бы сразу, что сдадим Карабах. Зачем было тогда столько людей губить? Ну, то есть, как бы, типа, визуализировать какую-то поддержку, а на самом деле ее не было. Да? И быстро, то есть, погибло там порядка 8 или сколько тысяч армян. И зачем было тогда все это начинать, если вы сами не признавали Карабах? то здесь ситуация такая двусмысленная, угу. Ну, в итоге, которая привела вот к той пассивности населения. То есть население забросали определенными, может быть, обещаниями, льготами, дескать, все будет хорошо. Армения будет великая, нам поможет Европейский Союз, но то же самое, что было на Украине. Лекала одни и те же.
1: Ну, вопрос-то, наверное, почему на это ведутся. И еще есть, знаете, такой интересный момент. Это способности, например, армянской оппозиции, если она как таковая существует, на, например, действительно серьезную политическую борьбу. Потому что очень часто звучат такие фразы, что вот есть какие-то движения, они в Москве почему-то проводят какие-то симпозиумы, какие-то фестивали или еще что-то. И очень часто это сводится, знаете, вот когда говорят, что Армения и Россия братские народы, это все, к сожалению, сводится к тому, что пусть Москва даст больше денег, а мы продолжим борьбу, причем в Москве.
19: Вы знаете, я в этом... Я начну теми словами, которые я говорил раньше. Русские не должны ничего за армян делать. И сражаться не должны, потому что, ребята, вы сидите... Ну, многие сидят здесь и говорят, а что ж мы тут как бы... Мы... А я вот общался с очень влиятельными армянами, богатыми, да, и говорил, ребята, у вас столько денег, вы могли просто из Армении сделать Израиль. Деньги туда вложите, и могли и ситуацию политическую там поменять, и снести Пашиняна. Мы не можем. Почему не можем, не знаю. То есть, видите, здесь такая вот, судя по всему, наши армяне ничего не хотят сделать для того своими руками. Вот. А Пашинян и его клика с теми гражданами, что там, очень уверенно и правильно работают. Вот. Опять же, мы помним, что были какие-то митинги, когда Пашинян вот буквально там год назад начал работать против церкви, считая там пророссийской и так далее. Ну, что-то изменилось? Нет. Наоборот, все пророссийские так называемые иерархии оказались либо под преследованием, либо же под давлением ну, определенным и так далее. Ничего не изменилось. Поэтому, вы знаете, ничего и не изменится, я думаю, до той поры, пока Армения не ощутит реальные экономические последствия, пока экономические последствия от расторжения отношений с Москвой и с Евразией.
1: Насколько решительны, с вашей точки зрения, действия все-таки Москвы по посыланию вот этих сигналов, будем говорить так, Пашиняну? В плане того, что каких-то, значит, ограничений у нас по импорту, то есть для их экспорта, для нас импорта, а что там еще? Ну, про газ еще никто не говорит, но напоминают немножечко про эту важность. Это решительные шаги, как вы думаете, или все-таки их недостаточно, чтобы, ну, если у нас есть цель вразумить, то чтобы вразумить?
19: Вы знаете, я вообще, в принципе, удивлен, что мы начали делать такие шаги.
1: Да, для вас вот это было тоже удивительно.
19: Это было абсолютно удивительно, потому что сколько у нас не плевали, мы все время, ребята, ну как кот Леопольд, давайте жить дружно, мы же всегда, мы там то-то, но сколько можно терпеть, когда у вас плюют, а вы как бы наоборот готовы там сделать там железную дорогу куда-то там провести удобную для армян, чтобы они потом в обход России торговали, но это же есть, это же мы же выполняем свои обязательства партнерские, союзнические, при этом на нас плюют. Поэтому даже то, что есть, это уже шаги. Я думаю, что надо ужесточать шаги, надо прекращать. Вы знаете, кнут и пряник. Только, наверное, кнута надо больше уже. Может быть, стоит взять пример, ну, опять же, здесь мы вспомним сразу наши слова, мы не такие. Ну, наших политиков, мы не такие. Мы не можем так поступить с теми, кого мы приручили, да, Сент-Экзюпери, да, мы в ответе за тех, кого, ну, в общем, так. И, соответственно, здесь еще работает вот эта вот логика. А я думаю, что надо жестче. Я думаю, что, вы знаете, еще несколько лет назад, вот сейчас мы видим ограничения по поставкам вина, коньяка, очень влияет, я тоже летаю же в Грузии, там мне грузины говорят, ребят, мы даем армянам там 100 тысяч литров коньячного сусла. Из этого можно сделать вот такое-то количество коньяка, которого хватит только, может, даже на рынок Армении. А вы посмотрите, сколько у вас коньяка армянского. Миллионы литров. Это все подделка, это все палево. А вы это терпите. Ну, то есть, как бы, вот и мы все время это все терпели. и продолжаем, может быть, терпеть, но немножко уже начинаем показывать зубки. Я хотел бы, чтобы это было жестче.
1: Еще жестче. Но здесь тоже интересно, вы говорите, что пока они не почувствуют дрейф, последствия дрейфа от России, от ЕАЭС. А если почувствуют, что они прям вот запросятся назад, я думаю, что если есть у Пашиняна генеральная линия выполнять как бы просьбы, требования или выполнять стратегию, намеченную Европейским Союзом, никто, конечно, не будет плакаться и кричать «возьмите нас назад».
19: А здесь можно по-другому.
1: А как?
19: Вот вы вспомнили про цену на газ, да?
1: Ага.
19: У них 150-170 там долларов за газ, в Европе 500-600 долларов. Пашинян после попыток там проталкивания этой идеи начал кричать о том, что у нас есть стратегические договора. Вы нам поставите так, как мы считаем нужным, столько лет. У нас пошла ответка. Ребят, ну нет, мы можем все-таки поднять цену. Надо поднимать. Вот уже завтра цену на газ, образно говоря. Надо все прекращать, вот определенные поблажки.
1: Угу.
19: И вы знаете, когда население... Европейский Союз ни в коем разе не перекроет все потери Армении. Никак.
1: Да и даже не будет собираться, скорее всего. Не будет собираться.
19: Не будет собираться. И вот тогда те, кто голосовал за Пашиняна, и вся эта масса народа, да, они задумаются, а зачем нам это нужно? И, может быть, выйдут по улице, ага, все-таки и решат вопрос.
1: А я пытаюсь вот понять все-таки, вот интересно, что есть целеполагание для европейцев настойчиво приглашать к себе Армению и брать в качестве платы размежевание с Россией? Что там, визовый режим? Ну, допустим. А что там еще? Денег в Европе как таковой тоже немного. Я, честно говоря, грешным делом подумала, что европейцы попытаются навешать на своих вот этих потенциальных новых членов обязательства, например, по приему беженцев из разных южных и азиатских стран. Ну, так.
19: Ну, здесь, конечно, можно посмеяться, потому что Армения самая мононациональная страна на всем постсоветском пространстве.
1: Они не поймут, это раз, понятно.
19: Они это не поймут, этого не будет. Угу. И это будет... Вот, кстати, я бы очень этому обрадовался, если бы такое звели. Там бы армяне бы сразу бы с Пашиняна бы сожрали со всеми костями. Здесь тоже вряд ли подобное будет. А так, ну, вы знаете, вот, пускай они совершают ошибки. Пускай вот армянский народ увидит, в какую окончательную дыру их, скажем так, загонит Пашинян.
1: Давайте
19: тогда, может быть, изменится.
1: После новостей продолжим. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о корректировке требований к подающим на гражданство России. Претенденты должны будут при подаче заявления предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости. Это условие не касается украинцев, которые прибудут в Российскую Федерацию до 1 января 2028 года. Документ, завизированный президентом России, размещен на официальном портале правовых актов. Уточняется, что справка должна быть выдана не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления на гражданство. Те, кто постоянно жил на российской территории, справки о судимости с родины могут не предоставлять. В Иране заявили о неизбежности возобновления боевых действий с США. Тегеран к этому готов, отметил замглавы Центрального штаба Вооруженных сил Республики Мохаммад Джафар Асади. Война неизбежна, поскольку капитуляция не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт, пояснил он, передает иранский телеканал Пресс-ТВ. Асади также предупредил, что Иран еще не продемонстрировал все свои возможности. Агентство Мехр со ссылкой на источник сообщило, что власти Исламской Республики все еще работают над своим текстом возможной договоренности с США о прекращении конфликта. В Москве завершилась церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской. Мероприятие состоялось в центре Андрея Вознесенского на Ордынке. Проститься с вдовой поэта пришли десятки людей, друзья, коллеги и поклонники. Писательницу похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. Богуславская скончалась ночью 14 мая в возрасте 102 лет. Она была автором ряда произведений, а также монографии, театроведческих работ. В декабре 2025 года Зоя Богуславская получила литературную премию «Большая книга» в номинации «Нонфикшн» за книгу «Халатная жизнь». В Индии заявили об изменении правил для желающих продлить пребывание по истечении визы. Иностранцы, желающие остаться в стране на срок, превышающий 180 дней, теперь могут получить это право только в случае чрезвычайных обстоятельств. Соответствующее положение внесено индийским МВД. Как отметили местные СМИ, в уведомлении не указано четкого определения того, что именно следует считать чрезвычайной ситуацией. Отмечается, что граждане других государств, въезжающие в Индию по визам, действительно в течение 180 дней или менее, и впоследствии желающие продлить свое пребывание, должны зарегистрироваться до истечения срока действия документа. Ранее такие лица могли продлить регистрацию в течение 14 дней после завершения срока. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 15-17. Ночью и утром малооблачно, до 16 тепла. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
20: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
21: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
22: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
23: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
24: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Зумеры». В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: «Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать».
3: Внимание! Говорит Москва.
28: 94.8.
27: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. С нами Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, как вам реплика сегодняшней прессе? Российская страна не считает, что звонок президента Владимира Путина премьер-министру Николу Пашиняну говорит о смягчении позиции Москвы по вопросу выбора Еревана между Евросоюзом и ЕАЭС. Об этом источник «Коммерсанта» в российских властных структурах сказал, а Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.
19: Ну, абсолютно верные тезисы. Это не является, естественно, смягчением позиции России. Ну, это обычная вежливость. Президент России поздравил президента страны, пока входящей в Евразес и пока еще сохраняющей какие-то потуги союзничества, да, то есть ничего в этом не вижу странного. Более того, я так российскую действительность, если вспомнить, грубо говоря, сегодня президент Путин награждает орденом дружбы или там орденом каким-то, а через неделю человека могут за преступление посадить. И это нормально. То есть, при чем тут президент? То есть он как человек наградил, да, были заслуги. Завтра ты будешь арестован за преступление. То же самое и Пашинян. Сегодня мы вас поздравляем с днем рождения, а завтра мы можем вас критиковать и так далее.
1: А, смотрите, был саммит ЕАЭС в Астане. Как, с вашей точки зрения, другие государства смотрят на то, что вот на весь этот, значит, на всю ситуацию, которая разворачивается между Арменией и Россией?
19: Ну, учитывая, что все руководители стран Евразес сделали совместное заявление, посыл к армянскому руководству определиться, где вы, в ЕС или с Евразес, то совершенно очевидно, что у всех есть определенные недоумения, и в кулуарах обсуждаются, а почему мы все-таки продолжаем делать плюшки, выгоды для Армении, которая уже абсолютно не наша страна, скажем так. Здесь нужно понимать, что... И, кстати, я вот думал, что не будет никаких ограничений еще больше, но вот Россия, вводя ограничения на поставки на тех или иных видов продуктов, она также ограничивает эти поставки и в страны Евразес, именно Россия. То есть перекрывает пути доставки. Но, с другой стороны, армянская продукция – это агросектор. И у стран Евразес достаточно своих продуктов, чтобы спокойно не покупать армянские товары. Так что я думаю, что все лидеры Евразес поддерживают позицию России.
1: Мне кажется, вопросе. Я почему спросила, потому что в какой-то момент, я помню еще, наверное, пару лет назад, Александр Григорьевич Лукашенко на саммите ОДКБ говорил, что итоги специальной военной операции, победа Российской Федерации в специальной военной операции заставят колеблющихся и вообще заставят всех членов ОДКБ все-таки посмотреть на Россию иначе, перестать дерзить и так далее. И, в общем, институт этот укрепится. Но периодически странные заявления звучат из стран, там, ЕАЭС и ОДКБ. Странные заявления делают лидеры этих стран, неоднозначно прочитываемые нами. И есть ощущение, что не может ли Пашинян вот так открыто дерзить, чтобы показывать, что, ну, посмотрите, вот я могу, я не боюсь России, вы тоже России не боитесь.
19: Нет. Ну, нет? Вы знаете, я... Вот давайте так, команда Токаева, да? Там сложно сказать, что это соросовские ребята, да? Ну, Казахстан. Другие команды там есть. Есть, конечно, внедренцы и так далее. У Пашиняна исключительно все выпускники Сороса, и он сам непонятно кто. Вот. Соответственно, все равно со стран Евразес появляются определенные попытки, да, там, как бы дерзить России. У нас сразу мы на рога, у нас Казахстан там что-то, то-то. Потом происходит встреча на госуровне, и блестяще проведенные переговоры там Владимира Путина и президента Казахстана, и мы видим, что как бы все ровно. Да? С Арменией такого нет. С Арменией такого нет, потому что в Евразес все-таки страны более осторожные. Они все-таки наблюдают. И потоки через эти страны санкционных товаров и так далее гораздо больше, чем через Армению. Это к вопросу о том, что самой Армении говорит, а вот мы вам перекроем возможность через Армению поставлять. Ну и ладно. И ничего страшного. У нас есть пути поставок тех же подсанкционных товаров. Вот. А ему дали добро. Он сидит на, я уверен, на каких-то плюшках вот, конкретных организаций и выполняет свою работу. Дразня Россию, ведь, ну, представляете, да, Армения, которая всегда казалась мощнейшим таким, ну, не мощнейшим, а просто страна, чуть ли не очередная область Российской Федерации в плане возможностей влияния, то есть и дружественных отношений. И вот тут Пашинян показывает, что Армения это другое, это древнее государство, которое имеет собственные национальные интересы, которые связаны с Америкой и с Европейским Союзом. То есть у него свои задачи, и ему наплевать на то, что будет дальше.
1: Почему, с вашей точки зрения, люди, которые здесь, армяне, которые имеют здесь бизнес крупный, не каким-то образом не подают не то, что сигналы, не предпринимают какие-то действия для того, чтобы повлиять на недружественную политику Пашиняна? Потому что, ну, сейчас начали с поставок винограда, там, коньяка или еще чего-то. Если Пашинян продолжит дерзить, мы же не знаем, как Российская Федерация, какие будет принимать и дальше решения. И, скорее всего, теоретически об этом должны задумываться и армяне, в том числе, которые и зарабатывают, имея бизнес в России.
19: Вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом. И я же говорю, который раз вызывает недоумение позиция очень влиятельных, независимо от ничего. У нас куда ни ткни, везде армянские фамилии, которые имеют лобби и так далее, и серьезный бизнес, почему они ничего не предпринимают? Вот мне это очень странно. Может быть, это, может быть, они стали больше русскими, может быть, они, для них уже Россия больше важна. Давайте, ну, поиронизируем.
1: Ну, подождите, евреи, которые живут в Америке,

0: чтобы его отмазать, мягко говоря. Ничего.
1: Ну, Варданяна наоборот, еще можно вспомнить. Да.
0: Ну, Варданяна я уже не буду вспоминать. Он отказался от российского гражданства. Угу. В принципе, да, он влиятельный был. Был влиятельный, он как бы был меценат и так далее, но он выбрал сам себе свой путь.
1: Понятно.
0: И ничего не сделал для того, чтобы своими миллиардами иметь возможность отмазаться от тех обвинений в преступлениях, которые сейчас ему предъявляют в Азербайджане.
1: А не мешает ли нам, Евгений Александрович, как вы думаете, вырабатывать какую-то стратегию в отношении, ну, в том числе Армении или вообще стран бывшего Советского Союза? Не мешает ли нам этот флёр, что Советский Союз распался, но мы все-таки, вот у нас есть СНГ, у нас есть общее прошлое, мы будем выстраивать. Уже поколение выросло целое, которое и не помнит этого.
0: Вы знаете, я помню, да и сейчас некоторые западные политики обвиняют Владимира Путина в том, что он хочет вернуть СССР. Дескать, когда он был вопрос к президенту о том, что вы считаете самой большой трагедией, он сказал, это развал СССР. Я тоже, кстати, совок еще тот, я тоже считаю, что развал СССР – это огромная трагедия для простого народа. Вот. Но возврата уже однозначно не будет. Однозначно. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Я не хотел бы кормить всех в ущерб российской глубинки, как это было раньше, когда сотни миллиардов раздавались людоедам в Африке или где-то еще, которые говорили, мы пойдем путем коммунизма. И мы туда все давали. И потом уже, когда пришла новая Россия, эти долги почти списались и были распроданы здесь местными. То есть была такая ситуация, когда вам приходят и предлагают, не хочешь купить долг африканского там Того, которая имеет 100 миллиардов долга за 20 миллионов. То есть бизнес был, просто распродажа вот этих вот долгов. То есть я бы не хотел в это возвращаться. И президент Путин, конечно же, я думаю, и не думает о том СССР, которое было, но о дружбе все-таки и о взаимопонимании, о каком-то партнерстве между странами, которые были, конечно, он думает восстановить отношения.
1: Нет, понятно, что наша страна в любом случае, это уже историей доказано, что нам нужно лояльное, как минимум, страны приграничья для того, чтобы было спокойно и не было постоянно вот этой угрозы какой-то набегов, что называется, вот, или подтравливания. Я скорее про другое говорю. Мы такие миндальничали, возможно, ровно потому, что, ну, вот сейчас убедим, денег еще дадим, оценим, что Россия не страшная. Россия. Мы же пытались постоянно отбивать нарративы, которые шли, например, там из англосаксонской прессы условно, когда говорили, что Россия страшная, демократии нету, вот светлый путь, который мы вам предлагаем. Мы со стороны это видим в любом случае, что Армению выжмут, как соки все из нее, и бросят дальше, и делай все, что хочешь, потому что у Армении сейчас как бы определенная роль. Но мы не можем достучаться до этих стран. Но как раз, может быть, нам вот эти вот прежние, знаете, память общего прошлого мешает более жесткие меры принимать в отношении этих стран. Ну как это? Набрали суверенитет, сколько хотели, сколько смогли? Ну, несите дальше сами.
0: Ну, я согласен с тем, что вот эта память о прошлом мешает нам принимать жесткие меры. Так. И вы знаете, вот этот вот нарратив, это информационная повестка, да, которая была в течение 20-30 лет, что русские – это плохие, а мы его не перебивали, эту информационную повестку. Мы просто, они говорят, плохие, возьмите вам 15 миллиардов, возьмите, мы хорошие. Но мы не показывали, не доносили до всего мира, насколько мы хорошие. Мы вот здесь вот бросили как бы поддержку. То же самое сейчас и продолжается. Угу. Даже там, где на нас в лояльных, так называемых, странах Средней Азии говорят плохо, а мы им строим школы, мы им даем там кампусы, новые университеты и так далее. Я думаю, что нужно просто ужесточить условия подобной поддержки. Мы пытаемся сохранить там русские школы, мы там строим там, а русские уезжают. А некоторые, где-то русских уже не осталось. То есть нужно менять. Память – это хорошо, но когда память это сохраняется при угрозе того, что, ребята, вот вы имеете столько от России, но вы можете это в один момент потерять, и при этом никто не заменит Россию. Вот так надо ставить.

0: А взаимоотношения России с Азербайджаном, особенно на фоне того, что происходит с Арменией, здесь можно как-то их выделить? Вот Алиев, кстати, с Зеленским, видите, открыто обсуждали производство оружия. Тоже делаем вид, что это суверенное право каждого государства?
1: Ну, на самом деле, это да, это суверенное право каждого государства, но Алиев очень непростой. Он просто, он поговорит, будет, и будет уже, ну, это же нормально для Азербайджана, что они столько лет... У Алиева в любом случае есть стратегические договоренности, договора с Российской Федерацией, подписанные, между прочим, за несколько дней до начала СВО и дальше продолжавшиеся, да, то есть... Алиев сейчас крутится, как уш на сковородке, потому что в любом случае есть Турция, есть Британия, которая влияет на Турцию, ну и Турция, конечно, на Азербайджан. И в любом случае Алиев вынужден, может быть, говорить о чем-то о том, что не понравится России, но это не значит, что он так сделает. Вот насколько было жесткое охлаждение отношений в определенный период, да, после сбития самолета и так далее. Сейчас все немножко выровнялось. Более того, даже стал работать спутник Азербайджан. Об этом мало кто говорит. Так что здесь как бы не все просто так.
0: То есть вы думаете, что все-таки нужно разделять стилистику, например, Алиева и стилистику Пашиняна? Потому что когда был разгар этого кризиса, кстати, они не стеснялись в выражениях нисколько, и там поднялись, в общем, такие субъекты, которые на государственном телевидении вообще не стеснялись в формулировках в отношении России. В то же время, когда был русский, значит, была история с миротворцами российскими, да, мы выбрали тактику не нагнетать, а с той стороны, как бы, дайте повод.
1: Ну, вы знаете, когда мы выбрали ситуацию с миротворцами, была определенная часть СМИ, которая действительно выступала в таком формате, а так было указание сверху не гавкать. Поверьте мне, я часто бывал в Азербайджане и был на линии разграничения, был на линии фронта и так далее. То есть все не просто так. И сейчас, если посмотреть на азербайджанские СМИ, есть те, которые всегда... на нас лаяли и, ну, как бы разделили полномочия. Все равно их меньше, чем те, кто либо держит нейтралитет, либо же даже иногда российскую повестку озвучивают в положительном формате. Говорю, все непросто. Азербайджан – это более сложная архитектура взаимоотношений с Россией, чем у Армении. Армения, она сейчас идет прямо. Типа вот так вот. Азербайджан никогда не был в ОДКБ, да? Азербайджан всегда там... Надо было убрать нашу станцию в Габале когда-то, да, радиолокационную. Они убрали. Мы же ничего там не возмущались. В любом случае выстраивали партнерские отношения. То есть у Азербайджана было больше принятия каких-то таких решений, которые, может, не нравились Москве, но мы умели и умеем до сих пор договариваться.
0: А если Пашинян придет и скажет, базы быть больше не должно?
1: Я помню слова российских генералов и российских политиков, и я думаю, что так и будет. Даже если не будет Армении как таковой, российская база на территории Гюмри будет находиться.
0: А вы верите в то, что если так, как это, прямолинейно Пашинян будет действовать, то, в общем, страна может в какой-то момент раствориться?
1: Даже не верю, уверен в этом.
0: Серьезно?
1: Если будет... Да, уверен в этом, потому что если... Армяне, как бы, люди очень мобильные. И у нас, допустим, я с юмором скажу, но по большому счету может быть и так. Если мы скажем, ребята, ну, у вас там все так плохо, но у нас очень много территорий в той же Сибири, которые армянские трудолюбивые граждане могут развивать. Ну, как, вспомните, ведь Екатерина и прочие, они же не просто так армян с Крыма переселяли и спасали. Это люди, которые были ремесленниками хорошими, да, и так далее. Они как бы, русские солдаты их охраняли, они делали нам экономику. Вполне вероятно, может прийти к тому же, что Армения в условиях того, что, ну, не получается у них все-таки создать ту государственность, о которой они говорили, о древней там Армении, о величии об этом. Ну, может и так случиться, что они растворятся между турками и Азербайджаном, если будут вести неоднозначную политику.
0: А тот вопрос еще по поводу Турции вы сейчас сказали, я вдруг вспомнила, а почему не слышно Турции, которая ничего не предъявляет европейцам в плане претензий, что Турцию никак 25 лет не могут, 30 даже уже там, нет, 20, сколько, 7, по-моему, да, лет не могут принять в Европейский Союз, хотя Турция уже страна НАТО, экономика и все дела, а с Арменией вот прямо здесь сейчас, даже чуть раньше, чем Украину.
1: Ну, вы знаете, турки уже внутри самой Турции там размышляют о том, что нужен нам Европейский Союз.
0: В таком виде.
1: Да, и поэтому они уже не ерпенятся. Они делают свое дело, они пытаются развивать собственные вооруженные силы, собственную оборонную промышленность, которая востребована, продукция и так далее. Они всегда искали лучшие для себя пути. И Европейский Союз, скорее всего, уже перестал для них быть вот той манной небесной. Они же тоже видят, что там происходит. Замещение мигрантами, катастрофичная ситуация с поставками газа, топлива. А турки очень хорошо себя чувствуют в этой ситуации. Турецкий поток, так и дружба, не дружба, но хорошие экономические отношения с Российской Федерацией позволяют туркам, наоборот, качать права уже тому же Европейскому Союзу. Да и у турок сейчас хватает проблем внутри самой Турции. Они прекрасно понимают, что после Ирана, как ни странно, они будут следующие.
0: Со стороны вот Израиля?
1: Да. Поэтому все не просто так.
0: Ну, топливо-то все равно, по-моему, там какие-то все-таки как это, жестких ограничений нету. И торговля какая-то продолжается, разве нет, между Турцией и Израилем?
1: Ну,
0: или это не мешает, есть, это не мешает.
1: Это, ну, вы знаете, допустим, у Турции есть с нами торговля, но это не мешает туркам поставлять Байрактары.
0: Даже у нас с европейцами есть какие-то торговые отношения, да. Хотя казалось бы. Евгений Александрович, еще такой момент по поводу Армении, тоже, мне кажется, любопытный, и по поводу других стран. Может ли так статься, что вся эта заварушка вокруг Армении, размежевание с Россией, это часть какого-нибудь американского плана по перестройке логистики, ресурсной базы и так далее? Потому что уже очень много интереса к сухопутным путям, очень много интереса к коридорам и так далее. Может быть, это все вот такой, знаете, тень на плетень, а по сути-то там дела какие делаются?
1: Ну, знаете, если так думать, ну, как бы, да, можно так и считать, но по большому счету, учитывая раскол отношений фактически между Европейским Союзом и американцами, ситуация неоднозначная. Пашинян больше рассчитывает на ЕС в данном аспекте. Где-то что-то обещает Трамп. Оно все взаимосвязано. У ЕС желание все-таки порвать Россию, неосуществимое, поэтому Пашинян пользуется этой ситуацией. Учитывая, чей он ставленник, а если он ставленник Сороса, то это американцы в любом случае. Здесь уже мы видим Трампа. Да, можно и так рассчитывать, что это идет борьба за определенные зоны влияния, за контроль над теми или иными путями. Но, опять же, нужно понимать, что если Трамп сейчас не решит вопрос, то, что он влез с Армузским проливом, с Ираном, а он его никак не решит, не потеряв лицо, то говорить о каком-то пути Трампа в Зангезуре на границу с Ираном тоже нет смысла.
0: История с Грузией очень интересна на фоне того, что сейчас между Россией и Арменией происходит. У нас с Грузией, по-моему, нет до сих пор дипломатических отношений, но у нас есть там какие-то элементы торговли. А грузины, у них сложные отношения с европейцами, за что европейцы их обвиняют в пророссийских настроениях. Но при этом назвать грузин пророссийскими невозможно. По сути, Грузия демонстрирует, что можно вести суверенную политику и выстраивать отношения, даже когда у тебя дипотношений нет. Как так вышло?
1: Полностью с вами согласен. Вот полностью с вами согласен, и учитывая, что в этом направлении усердно работают и богатейшие грузинские, русские грузины, как бы там ни было, конечно, челночная народная дипломатия и так далее, она никуда не делась. Грузины, очень, они наоборот подняли свою экономику во время конфликта между Россией и Украиной.
0: По авиа... Ой, благодаря... по автопарку в Тбилиси это, да, это правда заметно.
1: И, ну и в принципе, как бы, и грузинские вина, и, вы знаете, в каждом городе в разы увеличилось количество грузинских ресторанов, такого не было никогда. То есть как бы грузины мягко сапой делают свое дело очень грамотно, я считаю. Вот взяв дистанцию от всех международных конфликтов, даже не имея отношений с Российской Федерацией, они будут, в итоге будут. Вот. Грузины смогли показать всему постсоветскому пространству, что можно делать и так. И они же даже, они даже не выступают против России. Вот мы, смотрите, нету нигде заявлений там премьеров и так далее, русские, плохие, нету. Тишина. Молодцы.
0: Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, спасибо. Ждем вас снова.
1: До свидания, Евгений.
0: Далее информационный выпуск. Прощаюсь с вами до завтра.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ получили ранения 3 мирных жителя. Беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в Валуйском округе, сообщили в оперштабе региона. Там добавили, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Они продолжат лечение в амбулаторных условиях. Россельхознадзор заявил об ограничении ввоза картофеля и сухофруктов из Армении. Меры также коснутся баклажанов и семечковых культур, уточнили в ведомстве. Там добавили, что ограничения будут действовать с 3 июня этого года. Новые условия также затронут транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления продукции этими странами, пояснили в Россельхознадзоре. Там подчеркнули, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Группа «Лента» приобретает сеть гипермаркетов «ОК». Компания купит 100% доли операторе сети магазинов. В качестве оплаты покупатель примет на себя долговые обязательства приобретаемой компании. В статье РБК отмечается, что Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Она коснется 75 торговых точек ОК общей площадью 478 тысяч квадратных метров, а также 4 арендованных распределительных центров площадью 107 тысяч квадратных метров. Магазины расположены в 6 федеральных округах. Акции обеих сетей резко выросли в цене после появления новости о продаже ОК. Федерации водных видов спорта сообщили о завершении карьеры Евгения Мрылова. 29-летний спортсмен проведет последний заплыв в карьере 6 июня. Как уточняется в телеграм-канале Федерации, двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине выйдет на дорожку после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию, которая пройдет в Казани. На счету Мрылова помимо олимпийских наград золото чемпионатов мира и Европы. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 86 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность более 50%. Вечером синоптики обещают плюс 15-17. Ночью и утром малооблачно плюс 14-16. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы в прямом эфире обсуждаем. Вы пишите через СМС-портал, вы пишите через мессенджеры, можно писать через Телеграм, можно через Макс писать все это пользователю «Говорит МСК-бот» и там, и там. Можно звонить, номер телефона 7373948, код города 495. Предварительного отбора у нас нет звонков, поэтому если вы дозвонились, значит, это уже прямой эфир.
7: В движении.
8: В городе тем временем не очень много пробок. Не часто такое бывает, чтобы в рабочий день 3 балла было в районе 16 часов. Даже в прогнозах на сегодня в районе 16 часов обещали 4-бальные пробки, но пока 3 балла. 4 балла теперь обещают на 5 вечера, 5 баллов. На 6 вечера 7 баллов. На 7 вечера 6 баллов обещают. То есть серьезных пробок вроде как быть не должно вообще сегодня вечером. При этом обращаем внимание тех, кто собирается ехать по новому Арбату, либо в центр, либо, что еще хуже, от центра в сторону области. Там почти на всем протяжении пробка, нормального движения нет. К Кремлю невозможно проехать со стороны Большой Якиманки. Тоже очень сложно, очень заметная пробка, учитывая, что пробок в целом в городе нет. Вот даже эти пробки становятся заметными. Ну и обращаем внимание тех, кто едет по внутреннему Третьему кольцу. Есть существенные затруднения в районе Лужников, а потом еще довольно протяженная пробка от Беговой до проспекта Мира. Пока 3 балла, как максимум 6 баллов. Ждем к 7 вечера.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дмитриев, глава РФПИ, назвал Питерский международный экономический форум символом победы суверенного сотрудничества. Тем временем приходят сообщения о том, кто туда прибывает в Петербург. Вот, например, представитель Соединенных Штатов Америки уже прибыл на экономический форум. Обращаем внимание, что во главе делегации глава комиссии США по изящным искусствам. Чего ждать от экономического форума? Почему США представляют именно изящное искусство? Первая тема. Вторая. В России рассказали о росте средней продолжительности жизни. Стало известно, как она изменилась за последние 25 лет, и вот если со средней мировой цифрой сравнивать, то получается, что у нас примерно те же самые цифры, что и в среднем по планете. Как оценить рост продолжительности жизни вот на этом уровне среднемирового? От чего сейчас это больше зависит, продолжительность жизни конкретного человека, от самого человека или от медицины все-таки? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение, смотрим, что на лентах информационных агентств появляется в эти минуты. Сначала давайте агентства РИА Новости, Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка. Еще Путин говорит, что совершенствование системы изучения русского языка – это приоритет государственной политики Российской Федерации. Почему об этом говорит? Потому что поздравляет с наступающим днем русского языка. Еще теперь с ленты ТАСС, из срочных сообщений. Тут опять про русский язык. Путин поручил организовать в детских лагерях смены по русскому языку и литературе. Сказал, что нужно увеличить часы русского языка при подготовке педагогов начальной школы. Ну и вот еще. Серию библиотек и литературных шедевров народов России, говорит Путин, нужно запустить уже в этом году.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Еще из срочных сообщений вот такой заголовок. В Руспродсоюзе рассказали, чем можно заменить армянские яблоки и картофель. Оказывается, заменить армянские яблоки можно, нарастив поставки из Молдавии, Азербайджана, Сербии, Турции и Китая. А картофель при необходимости может поставляться из Египта, Азербайджана, Грузии и Китая. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на одного из руководителей ассоциации Руспродсоюз. Там еще армянскую айву можно заменить на продукцию из Турции и Азербайджана, груши на южноафриканскую, турецкую, азербайджанскую или китайскую, а баклажаны вместо Армении можно привозить из Турции, Узбекистана и Китая. Видите, какой большой мир. Первая тема для обсуждения. Питерский международный экономический форум. Глава РФПИ Дмитриев уже назвал этот форум символом победы суверенного сотрудничества и сказал, что суверенное сотрудничество это будет заменять провалившийся глобализм. И все-таки, насколько я понимаю, Питерский экономический форум международный, то есть в некотором смысле тоже глобальный. Максим Марков к нам присоединяется, он доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в университете имени Плеханова и кандидат экономических наук. Максим Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
8: Слушайте, и все-таки, вот правда, теперь особенно после того, как Дмитриев сказал, что это, значит, символ победы суверенного сотрудничества вместо провалившегося глобализма. Чего ждать от питерского международного все-таки экономического форума? Ведь международный, значит, все-таки так или иначе глобальный.
6: Ну, вопрос глобальности и международности, да, действительно, там широкий и острый. То есть глобально это когда охватывает весь мир, а здесь речь идет как раз именно о том, что сейчас экономика находится, что называется, на вторых ролях по сравнению с политикой, и политика рулит. И учитывая все то, что мы наблюдаем в современной геополитике, оно трансформируется и в экономику, и в том числе в повестку форума, где как раз ищутся новые связи, новые партнерства, да, ищутся новые какие-то каналы сотрудничества, экономические, новые рынки сбыта, новые рынки там продвижения товаров и так далее. Но это уже не всемирное, а как раз вот локально, что называется, местечковое. Поэтому тут, ну, наверное, вот как Дмитрий сказал, можно назвать там суверенное сотрудничество.
8: Ну, а вот, Дмитрий, ведь только-только начинается все, а он уже говорит символ победы суверенного сотрудничества. Все предыдущие питерские экономические форумы были какими-то особенно эффективными?
6: Ну, понимаете, тут, к сожалению, наверное, там этот питерский международный экономический форум будет напоминать все предыдущие. Мы также будем искать какие-то консенсусы, искать способы адаптации к ситуации, к санкционным изменениям, к экономическим и прочим вещам. Поэтому тут, как бы, наверное, его нельзя назвать прорывным, но какие-то новые эпитеты нужно применять. И я думаю, что, здесь вроде как в последнее время в той же политике наметилась там более четкая позиция того же Китая, что он считает, что надо там заявляет примерно так же, как и мы, что надо искать первопричины их устранять, а не говорить, что в целом надо заканчивать СВО и так далее. То есть в этом плане, наверное, как-то более осознанно в мире идет понимание этих причин СВО, и в этом плане, наверное, действительно мы прорывные, что как бы та же провальная политика США в отношении там санкционных торговых войн и так далее. Там, здесь люди четче, лучше понимают, что Россия, наверное, все-таки не глобальный враг, а рациональное зерно в ее поведении присутствует, и все больше стран это осознают, но в этом, наверное, плане прорывная.
8: А вот по поводу как раз Соединенных Штатов Америки, ведь впервые за несколько лет есть официальный представитель Соединенных Штатов, который принимает участие в мероприятиях этого экономического форума. Насколько это важно для самого форума и важно ли это для российской политики?
6: Знаете, тут я бы сказал немножко на грани курьеза присутствия, потому что там министр по изящным искусствам, присутствует. Там, конечно, финансы поют романсы, и в этом плане можно отнести тоже к искусству. Тут, наверное, может быть, его интерес как министра изящных искусств посмотреть Питер, как красивый город, либо еще тут вариант представительность США везде, что они все-таки везде присутствуют, что без них ни одно мероприятие не обходится, как сейчас любит Трамп, что он решает вообще все вопросы в мире, там, и так далее. И вот здесь, может быть, как бы вот этот символизм того, что без Америки здесь не обошлось, тоже присутствует, но, видимо, все ключевые финансовые люди и представители США заняты другим вопросом, поэтому прислали, вот, ну, кого прислали.
8: Вообще, возвращаясь к каким-то более общим вопросам, вот проходит Питерский международный экономический форум, нам наверняка расскажут, как много важного было оговорено, как много договоренностей достигнуто и так далее, но как-то можно просчитать экономический форум с точки зрения его эффективности, или это скорее все-таки общение людей и не более того?
6: Ну, вы знаете, тут скорее это общение людей, потому что вот есть как стратегия, есть тактика, да, вот, наверное, международный экономический форум – это выработка некой стратегии сотрудничества. Потому что, ну, какие-то вещи тактические уже, там, какие-то соглашения явно будут заключены в рамках форума, но многие из них уже будут заключены в рамках достигнутой договоренности вне форума. Поэтому тут как бы есть, что называется, вот то, что можно вот посчитать, что называется, на выходе, да, наверное, нам объявят, что на были заключены международные соглашения на какие-то там суммы с такими-то странами. Плюс еще, ну, как бы будет некое понимание, что появились у нас какие-то новые партнеры, и, там, укрепили или не разрушили связи со старыми. И вот это вот тоже будет важная вещь, которая там, она не будет экономически, что называется, прямым следствием самого форума, но будет иметь серьезные экономические последствия в дальнейшем.
8: Скажите, с вашей точки зрения, вот когда вы говорите серьезные экономические последствия в дальнейшем, то есть когда можно будет понять, что это вот ради этих отдаленных последствий, а не более чем разговоры, или это все-таки вот важность подобного рода форумов можно будет оценить только спустя годы?
6: Ну, наверное, сейчас о долгосрочных перспективах говорить сложно, с учетом вот глобально меняющейся экономической и политической картины. Тут скорее больше краткосрочные прогнозы, какие-то вот там заключенные, как я говорю, соглашения в рамках договоренности, достигнутых на форуме. Вот тут скорее краткосрочные перспективы там на год ближайший. Потому что о дальнейшем как бы очень сложно говорить, потому что очень все меняется, да, то есть никто не мог год назад сказать там про войну США, Израиль и Ирана, и Ормузский пролив, там еще что-то, то есть вот как бы ситуации, которые влияют, как бы и вот полностью меняют там картину экономическую и политическую, поэтому сейчас долгосрочные прогнозы и оценки давать, наверное, бессмысленно, то есть сейчас как бы можно оценивать, ну, что говоря, что не потеряли, что приобрели в краткосрочной перспективе.
8: Ну и тогда последнее. Хотя бы можно определить, насколько велик этот экономический форум по планетарным масштабам? Вот тот же Дмитриев, которого я уже цитировал, ведь пишет, когда говорит о том, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм, он ведь пишет, более 130 стран будут представлены на этой неделе на Питерском международном экономическом форуме. Это в мировом смысле заметное событие?
6: Ну, смотрите, есть количественно и объемно, да, что называется, да, количественно это там, учитывая там, что стран в районе 200 у нас, в мире 130 стран, это, ну, наверное, там, да, это такой серьезный, там, около там 65-70% стран будут представлены, но вопрос их веса в мировой экономике. С другой стороны, мал золотник да дорог, то есть в текущей ситуации нам важен каждый партнер, потому что он как бы и дает и экономический эффект, и в каком смысле там политический, потому что там часть этих стран представлена в ООН, там и их голос, и перспективы развития отношений с ним тоже важны и с этой точки зрения.
8: Спасибо. Да, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском экономическом университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Завтра начинает работу Петербургский международный экономический форум. Кто вот, например, Виталий пишет, Питерский форум форум стал не символом и площадкой экономики, а витриной тусовок и новостей с экономикой не связанных. Например, гость этого года – папа Илона Маска. Я не уверен, потому что нет однозначных сообщений по поводу того, что он там будет. Но есть, правда, информация, что Эрл Маск планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом смысле, наверное, многие его будут поздравлять, потому что на прошлой неделе, у него ведь юбилей был, ему 80 лет исполнился, он тут же в Санкт-Петербург, значит, собирается приезжать. Но что еще? Виталий продолжает. В стране не самое простое время, с деньгами туго, простые люди экономят, а люди бизнеса проводят экономический форум с вечеринками на миллионы рублей, насколько он уместен. Еще раз напоминаем, вообще-то это экономический форум, даже если с вечеринками на миллионы рублей, который должен привести к новым доходам на миллионы, а то и миллиарды рублей. И вот эта уместность, она как раз как бы экономически просчитываться и должна. Блюдо перечисляет, я уж не знаю, откуда это взял Макар 768, может быть, приценился, решил пообедать там. Говорит, тельное с фалангой краба, купеческий борщ, ботвинья с пельменями и мясом косули. С его точки зрения, все это тянет на ежегодную ярмарку тщеславия, такую небесплатную. Ну, а 534-й тем, кто миллионы считает, говорит, это не ваши миллионы, завидовать не надо.
7: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: А тем, кто продолжает считать деньги, Григорий говорит, государство не платит за вход на форум. Люди билеты покупают, то есть еще и деньги за это платят. Видите? То есть это бизнес. Хорошо, это экономическая история. Посмотрим, насколько это будет эффективная история хотя бы на уровне отчетов. С 3 по 6 работает экономический форум. Значит, после 6 можем как-то сможем как-то выяснять, насколько это было эффективно. А кто эти выставки организует, спрашивает 260. 68-я. Бизнесмены, ну, у них там мир другой, там свои законы. Так это все-таки выставка или форум? Ну, чувствуете, да, одно дело выставка, другое дело форум для того, чтобы поговорить, обсудить и, может, договориться. А теперь другая тема. В России рассказали о росте средней продолжительности жизни. Стало известно, как она изменилась за 25 последних лет. На 7 лет в среднем по миру средняя продолжительность жизни увеличилась, значит, с 66 до 74. Интересно, что Россия такой крепкий середняк. Продолжительность жизни за 25 лет увеличилась не на 7, а на 8 лет, но с 65 до 74. Если 25 лет назад мы чуть-чуть не добирали до средних показателей, то теперь прямо, видите, как там в среднем по миру 74, так и у нас 74. Так, во всяком случае, сказано в докладе, экономический рост глазами молодых экономистов, встреча с реальностью. Видите, и тут экономика, некое пересечение экономистов и того, что называется средней продолжительностью жизни. Геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии в обществе испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов к нам присоединяется. Валерий Михайлович, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Скажите, как оценить рост продолжительности жизни на уровне среднемирового? То есть, получается, Россия такой крепкий середняк в этом смысле? Алло. Чуть ближе к окну, если там есть возможность у вас, потому что не все слышим.
10: Кругом одни окна у меня, через среди окон. Да, это хорошая динамика. Дело в том, что Россия издревле отличалась невысоким показателем. Например, в 1985 году это был показатель для мужчин 60 года, для женщин 68. Сейчас он 78 для женщин, 68 для мужчин, в среднем 74, да.
8: Скажите, за счет чего это происходит?
10: Но это многофакторное явление, в том числе за счет того, что изменилось питание, люди стали понимать основы, значит, здоровья жизни, в том числе и доступность медицины. Множество факторов, колоссальное количество. Все
8: просто что происходит в течение жизни. Понимаете, вот обычно принято в быту говорить о том, что продукты нынче не те, знаете ли, а помните колбаску советскую? А теперь непонятно, что едим. Потом дальше принято говорить, помните, раньше в каждой деревне врач был, теперь не бывает. И вот на этом фоне получается наоборот. Медицина стала лучше, а питание тоже лучше.
10: Ну, это бытовая оценка на основании рационального мышления. Извините, в Российской империи на нашей Первой мировой войны было 27 тысяч врачей, сейчас их 700 тысяч. Поэтому доступность медицины и количество врачей кратно больше. Поэтому это счет колбаски, здесь все очень сложно. Сейчас питание стало намного более разнообразное, более оно сбалансированное стало, люди стали понимать, что не нужно переедать, больше двигаться, это уже стали соблюдать, стали оценивать свои возможности по долголетию, стали оценивать это как ценность для своей жизни, причем здорового долголетия, это, я считаю, положительно.
8: Скажите, но вот на данный момент, при тех условиях, которые мы обсуждаем, от чего больше продолжительность жизни конкретного человека зависит? От его самого, от его предков или от того, как организована медицина?
10: Ну, тут не от 0 до 100%, что, например, генетика влияет от 0 до 100%. Значит, например, известный демограф, значит, Джеймс Воппель считал 3% генетика вклад. И мое мнение приблизительно такое же, хотя это мнение в цифре, и оно ясно, что субъективно во многом, но это хороший стигмат, то, что каждый влияет на свою прочь жизни, может повлиять сам. И не от бабушки и с дедушкой, какой зависит его прочь жизни, а от его личного поведения, насколько он понимает, значит, ценность этого актива. Что валюта времени самая ценная в этой жизни. Не золото, не бриллианты, а именно здоровье.
8: Но вот эта история возможности человека на собственное здоровье влиять, это ведь, с одной стороны, опять мы возвращаемся к качеству продуктов, которые человек потребляет, с другой стороны, качеству здравоохранения или доступности здравоохранения, и тут тогда, получается, от человека не зависит уже ничего.
10: Ну, смотрите, какая ситуация. Раньше люди жили долго. И очень долго жили. Просто даже до старости доживал очень мало лет. Сейчас человек изменил условия своего существования, то есть свое, значит, окружение. И он изменил структуру заболеваемости, болезненности, смертности. Он не изменил себя по сути, поскольку человек быстро не может измениться за 100 лет. Но в целом вот при рождении этот показатель, вы назвали его средний продолжительность жизни, он на самом деле называется ожидаемая продолжительность жизни при рождении, да. Он был 100 лет назад 33 года. А сейчас он фактически у нас, смотрите, 74 года.
8: Да, я понимаю. Еще, вот смотрите, например, 534-й рассказывает, видимо, историю своей семьи. Говорит, у меня отец принимал алкоголь, алкоголиком, мол, даже был. Я, говорит, не пью вообще, потому что невкусно, ну и так далее. И вообще я хочу жить долго, и работа у меня интересная. Вот эта история, здоровый образ жизни, желание жить долго и наличие интересной работы. Насколько это важно?
10: Очень важно. Тема от Воланда. Бывает, человек болеет всю жизнь, живет себе и живет. А другой здоровый, молодой, значит, бац, и умирает 50 лет. Но интерес к жизни, желание жить, и желание жить здоровым, это очень ценное качество. Я оцениваю это вот как вот вау, супер. И этот человек будет жить дольше.
8: Скажите еще одна вещь. Вот, например, есть люди, которые во всех подобного рода разговорах видят только одно. Желание в очередной раз повысить пенсионный возраст. Вот и Катя, 73-й, говорит, издалека как заходят в теме повышения пенсионного возраста. Так вот, с вашей точки зрения, а есть реальные перспективы повышения пенсионного возраста у нас?
10: Несомненно, пенсионные реформы во всем мире только начались, они будут продолжаться. Это явление, значит, глобальное такое, значит, и к этому надо готовиться, несомненно. То есть в данном случае государство не заинтересовано, по моим понятиям, чтобы мы жили долго, а оно заинтересовано, чтобы мы жили долго активными и здоровыми,
8: ну
10: и
8: да.
10: Работали.
8: Да. А скажите, тут еще такие технологические вопросы. Григорий, например, говорит, а может быть это из-за глобального потепления, просто когда тепло, хочется жить подольше?
10: Ну, нет, продолжительность жизни в скандинавских странах очень высокая, очень высокая. Например, в Финляндии до 90-х годов она была низкая. Они провели ряд, значит, профилактических мероприятий по борьбе с алкоголизмом, с пьянством, и добавили селен, значит, у них было недостаточно глутатион-пероксидаза, такого фермента, значит, который зависим от селена, они добавили его в почву, это попало, значит, во все, значит, продукты. И, соответственно, на сегодня, вот, например, вся Скандинавия, Швеция живут очень долго.
8: Так, тогда Виталий, который говорит, а может быть это потому, что у нас продукты, если посмотреть состав, там ведь консервант на консерванте и консервантом погоняет. Может быть, нас законсервировали, и потому мы дольше живем?
10: Ну, это, нет, это шутки такие, нет. Это такой общий мировой тренд. Вот наш близнец лабораторный, с которым мы разошлись в эволюции 5 миллионов лет назад, это шимпанзе. Шимпанзе и бонобо. значит, ориентировочно они живут в природе 30-35 лет. Но если их перенести в лаборатории, то самка, как исключение, и специальная база научная, специально ученые создали, проживет до 60 лет. Вот, ну, фактически та же самая самка, которую перевели вот в условиях, значит, зоопарка. Мы убрали хищников, опасные инфекции.
8: Ну да, это понятно. То есть почти тепличные условия создаем. 534-й спрашивает, а вот эти БАДы, рыбий жир, это все вот благодаря этому долголетие?
10: Нет, ну это, понимаете, это часть качества жизни. Если вы себе можете позволить эти БАДы, если еще дорогие БАДы, то, несомненно, у вас качество жизни. То есть в теме старения и долголетия очень сложно причинно-следственные связи.
8: Ну и последнее. 445-й спрашивает, это не столько мы дольше живем, сколько младенческая смертность меньше, и потому средняя цифра меняется.
10: Ну, это началось изменяться в 30-е годы прошлого века, но есть тенденции и положительные, что люди стали дольше жить при достижении 60 лет. Например, в Японии женщины раньше могли при 60 годах прожить 23 года, сейчас они 90 лет. Но есть и негативы. Например, в нашей жизни у мужчин, вот этот показатель, уже 2 года не растет, он встал. Хотя в течение века все это росло. То есть мы достигаем какого-то видового предела уже. И почему я упомянул Японию? Потому что это лидер по старению, нация самая старая. И, соответственно, вот то, что их ожидает, мы идем...
8: То есть если они не могут, то и мы тоже не сможем. Я понял, спасибо. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатор, председатель секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при МГУ, был с нами на прямой связи. А Лена, 268-я, обращает внимание, что, оказывается, здоровье – это тоже бизнес. Ей это не нравится. Виталий все равно говорит, жить будем дольше, но тогда рожать ведь меньше. Почему? Какая связь? Ну и еще Григорий говорит, получается, что люди всегда живут долго. Когда-то долго просто было 33 года, теперь долго это 80, а когда-то долго это будет 150. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Совершенствование системы изучения русского языка – приоритет госполитики Российской Федерации. Уровень владения языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость учеников. Количество часов на его изучение для учителей начальной школы необходимо увеличить, заявил президент в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «ядра высшего образования», подчеркнул Владимир Путин. Он также призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка, отделив его от литературы. Петр Мадьяр заявил об отсутствии планов отправки оружия и военных на Украину. Венгерский премьер-министр сказал об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Глава правительства также сообщил, что Будапешт и Киев близки к соглашению о восстановлении прав венгров в Закарпатье. После этого Венгрия смогла бы одобрить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Торгово-промышленной палате сочли преждевременным массовое внедрение цифрового рубля. Для этого нет необходимых условий при регулярных ограничениях мобильного интернета. Необходимо обеспечить стабильную работу связи банковских сервисов и механизмов доступа к критически важным ресурсам, пояснил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Предприниматели зависят от цифровых платежей, банковских приложений, кассы, электронных сервисов. При этом по стране регулярно возникают ограничения мобильного интернета, из-за которых сбоит сама базовая расчетная инфраструктура, отметил он. Катерин подчеркнул, что пока нет условий, бизнес будет воспринимать цифровой рубль как дополнительный операционный риск. Для международных расчетов в цифровом рубле нужны соглашения с другими странами, совместимые платформы, правила валютного контроля и гарантии исполнения платежей. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года. В Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении цен в отелях Сочи для привлечения туристов. Пока продано 25-30% номеров на это лето, уточнили в организации. Как отметили эксперты рынка, главными причинами недостаточной загрузки гостиниц стали прохладная погода в начале лета и рост конкуренции на территории Краснодарского края. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года средние цены в сочинских гостиницах снизятся примерно на 5%. Уточняется, что стоимость размещения в мае уже упала на 15%. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность более 50%. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва» 94,8. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Право знать», «Говорит Москва».
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире, и с вашим участием вы пишите нам через смс-портал, либо через мессенджеры, Telegram, «Говорит МСК-бот», если пишете через Макс, тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Я бы попросил, кто-нибудь, попробуйте сделать тест, пришлите нам смс-сообщение, сообщение через Telegram и через Макс, чтобы мы точно понимали, что ваше сообщение проходит, потому что есть определенные подозрения. Виталий, вот 618-й уже сделал тест через Telegram. Здесь работает. Теперь через Макс, пожалуйста, и через СМС-портал. В общем, следим за вашими сообщениями и первым делом говорим о пробках.
7: В движении.
8: В городе трехбальные пробки по-прежнему. Давайте еще раз обновим. Может быть, какие-то технические неполадки и тут. Потому что 4 балла ведь нам обещали на 16 часов, а теперь уже половина пятого. А нет, смотрите, даже пересмотрели прогноз. Теперь и в 5 вечера нам обещают трехбальные пробки. 4 балла в 6 вечера, так выглядит прогноз. И как максимум 5-бальные пробки к 7 вечера. Главные проблемы, которые видны, но это ежедневная проблема теперь на северо-восточной Хорде от Соколиной горы в сторону Щелковского шоссе. Мы помним все, всю эту историю про пожары, про ремонтные работы, поэтому это, видимо, еще на какое-то время затянется. Теперь, что касается внутреннего третьего кольца, мы тоже помним, что это бывает каждый день, и даже сегодня, видите, проблемы есть. Больше проблем стало по сравнению с тем, что было полчаса назад на внутреннем третьем кольце в районе Лужников. Тоже имейте в виду, появились проблемы для тех, кто по Ленинградскому проспекту едет в сторону Ленинградского шоссе или в сторону Волоколамского шоссе, то есть приближается к Соколу, а вот за Соколом дальше Ленинградское шоссе едет нормально, а вот по Волоколамскому шоссе тоже такая стандартная история. Ехать придется довольно медленно. Что касается Московской кольцевой автодороги, то на западе внутреннее кольцо едет достаточно медленно, начиная примерно от проспекта Багратиона. Не знаю, что уж там причиной, но, собственно, нормальным движение становится только в районе Путилково, то есть совсем недалеко от Химок. 3 балла прямо сейчас, 5-бальные пробки ждем к 7 вечера.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о поддержке Почты России. Об этом много говорили. Теперь вот есть документ, инициатива уже зарегистрирована в думской системе документа оборота. В общем, собираются вносить поправки в законы так, что в почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только Почты России и управляющие компании и сторонние организации только по решению общего собрания жильцов. Это как? Значит, мне как гражданину какая-то другая организация без решения общего собрания жильцов уже и письмо не сможет написать? Первая тема. Вторая. В России стартует основной период основного госэкзамена. Почти для 2 миллионов выпускников государственной итоговой аттестации приступают девятиклассники, соответственно, в 87, как сказано тут, регионах и в образовательных организаций к 58 зарубежных стран. Что нового в этой истории с ОГЭ в 2026 году? Через 10 минут обсуждаем. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Опять про русский язык. Больше того, теперь еще праздник один придумали в этом смысле. Ямпольская предложила установить в России День детской книги, который по ее предложению надо отмечать 26 марта. Еще она говорит о том, что учебные словари для школьников возвращаются в школы с 2027 года. Но это будет такая неодноразовая история. Они начнут в 2027 году, эти учебные словари для школьников, возвращаться в российские школы. Все это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту ТАСС. Фадеев не исключает возвращение в школы устных экзаменов, как он говорит, из-за развития искусственного интеллекта.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Письмо вам с почты принесут. Это, видимо, как раз про первую тему. Олег 947. Спасибо всем, кто откликнулся. Все, похоже, работает. Вот и Олег 947, и Алишер 689, и Валерий 209, 255, 605. Работаю, говорит, и слушаю ваше радио. Тест от Виталия 618. Ку-ку. От Григория 859-го и прием Денис, видимо, Денису, который 387-й. Кстати, Николай 445-й подтверждает, что сегодня трехбальные пробки. Такие не очень серьезные, не так, как обычно. Следим за этим всем. В общем, первая тема для обсуждения – законопроект о поддержке Почты России. Правительство внесло в Государственную Думу документ. То, что пишут сегодня, проектом предлагается внести поправки в федеральный закон о почтовой связи, платежные документы за жилье и коммуникации. Коммунальные услуги будут направляться не через почту, а через портал госуслуги. В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. И вот важно, почтовые ящики можно будет использовать для сторонних организаций только по решению общего собрания жильцов. То есть вот кто-то захотел вам из юрлиц написать письмо, должен сначала добиться, получается, общего собрания жильцов решения. Потому что без такого смогут использовать почтовые ящики только Почта России и управляющая компания. У почтовых операторов будет возможность привлекать сторонние компании и ИП для доставки коммерческих посылок. Почта сможет размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет, ну и так далее. Долго об этом говорили, вот теперь сформирован документ. Чего ждали, что получилось? Генеральный директор группы компаний STIT Антон Аверьянов к нам присоединяется. Антон, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Итак, много говорили о том, что почту сильно поддержат. Вот в результате, что изменилось в предложениях и насколько заметным для нас будет эта поддержка Почты России?
12: На самом деле для граждан данная поддержка Почты России скорее не будет сильно заметна, однако для самой Почты России она окажет сильные меры. В частности, основную поддержку окажет, скорее всего, это увеличение дохода от пенсии, так как повысится некоторый процент комиссии с этих пенсий. Но этот процент в количественном эквиваленте не критичен, то есть это там порядка 0,3%. Но, соответственно, в количественном эквиваленте уже на измененный финансовый поток это будет существенно для непосредственно Почты России. То, что почтовые ящики запретили использовать без согласования жильцов, это скорее для безопасности и для защиты жильцов от спама, потому что в последнее время действительно много организаций начали их использовать в своих целях. Ну и, конечно, дополнительные пункты законопроекта, такие как возможность размещения рекламы на бумажных квитанциях ЖКХ, также позволит почте увеличить доход и закрыть свои убытки, которые были связаны с тем, что у почты очень большая инфраструктура для доставки пенсий в тех регионах и малых селах, в которых открытие обычных отделений того же СДЭКа будет невыгодно.
8: А с вашей точки зрения что-то принципиально поменяется в результате этой поддержки, или это просто небольшое количество дополнительных денег для пока убыточного юридического лица, которое принадлежит государству?
12: Точно говорить пока рано, потому что увидим на финансовой отчетности в конце следующего года, но однозначно, что плюсы для почты серьезные, в том числе, что им позволят снизить расходы на логистику. Таким образом, что закон теперь разрешает почте нанимать сторонние компании ИИП для обработки.

0: с вашей точки зрения, то, что говорят об убыточности Почты России, это вот как раз потому, что закона не хватало или потому, что ее работа была организована недостаточно эффективно?
1: Исторически Почта России – это в целом хорошая почтовая служба, которая на мировом уровне в целом держится достаточно на высоких позициях, да, если можно так выразиться. Но сложность заключается в том, что Почта России – это не только организация по там, коммерческим перевозкам и доставке посылок. Дело в том, что это еще и социальная организация, которая обеспечивает доставку пенсий, доставку каких-то отправлений во все регионы и точки страны. Ни одна другая организация в стране не может похвастаться таким, что прям каждое, даже самое маленькое село может доставить посылку, а тем более она является оператором доставки пенсий и официальным оператором, соответственно, чтобы доставлять пенсии, также нужна инфраструктура и безопасная перевозка средств и какие-то дополнительные организационные моменты, которые как раз-таки и выводят почту в ситуацию, когда она не может быть конкурентной в рынке логистики, но при этом ей необходимо такой быть, чтобы продолжать иметь какую-то коммерческую часть.
0: А вот вы сказали, что Почта России по уровню работы с мировой точки зрения неплохо выглядит. Тут Макар, наш слушатель, 768 пишет. Вообще есть примеры, когда почтовая служба чувствует себя благополучно не про Россию, а в других странах?
1: Здесь сложно сравнивать Почту России с другими странами, потому что такая вот ситуация, как с Почтой России, в целом она уникальная, потому что организация содержит в себе и коммерческую, и социальную часть, без прямой поддержки, с поддержкой государства, но как бы без каких-то там больших дотаций, да, или вот как мы обсуждали, налогов на прибыль. Поэтому точно ответить на этот вопрос не могу.
0: Спасибо. Антон Аверьянов, генеральный директор группы компании СТ-АйТи, был с нами на прямой связи. Мы говорим о законопроекте о поддержке Почты России. Ольга 252 утверждает, еще раз, она говорит, такое же письмо отправляла год назад, было 250 рублей. Сегодня отправляла почту, письмо стоит 650 рублей. Вообще, говорит, возможно спасти Почту России не за счет потребителя. А что такое не за счет потребителя, учитывая, что это государственная организация, и, следовательно, если хоть как-либо помогать Почте России, значит, платить деньги из бюджета. Откуда деньги из бюджета появляются? Откуда, собственно, то, что вы называете счет потребителя? Ведь потребители — это граждане Российской Федерации. 27-й, у нас в Москве давно нет почтальона. Мы, бабушки, ходим на почту и сами получаем квитанции за свет и телефон. Эта функция сохранится. Тут вот написано как раз, согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал госуслуги. Вот не знаю уж, насколько сохранится эта функция. 933-й жалуется, что письмо из Москвы в Москву шло с декабря до февраля. Это мало или много? Тут тоже интересно. Непонятно, откуда... 674-й говорит, вот эта вот история, про которую Ольга написала, не за счет потребителя. Он говорит, деньги возьмутся оттуда, откуда берутся деньги на новые бордюры. Ну, то есть опять мы возвращаемся к бюджету, в котором деньги появляются как раз за счет потребителя. С почтой будет примерно то же самое, что и с оплатой ЖКХ. Нам говорили повысить цены на услуги ЖКХ процентов на 15-20, мы все починим и все будет хорошо, а теперь оказалось, что того повышения недостаточно и требуется новое повышение тарифов примерно на ту же величину. Я вот только не очень помню, когда бы нам говорили, что если повысить цены на услуги ЖКХ процентов на 15-20, все будет в шоколаде. Вот это вот я не очень помню. Но как бы то ни было. А Григорий говорит, подождите, но с декабря до февраля, это же не так много, с декабря, не с января, потому что с 31 января по 1 февраля это нормально, а вот если с 31 декабря до 1 февраля, это уже не очень. Григорий, кстати, не понимает, как-то странно, говорит, у почты банк забрали, а выдачу пенсии оставили, а 933-й в связи с обсуждением работы Почты России вспоминает фразу из классики «Пусть весь мир подождет». Виталий говорит, а пусть бизнесмены на Питерском международном экономическом форуме на почту скинутся не налогами, а напрямую донатом каким-то. Но вы же понимаете, что если говорить о донатах, это уже будут какие-то миллиарды, а то и триллионы рублей. Вот готовы ли на Питерском международном экономическом форуме донатить на такие суммы? Это ведь отдельный вопрос. Почта России получает поддержку согласно новому законопроекту, которое внесло правительство в Государственную Думу. Проектом предлагается вносить поправки в федеральный закон о почтовой связи. И вот, например, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлены.

0: через портал госуслуги, то есть немножко меньше получается у Почты России работы. В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Но если без комиссии, значит меньше денег. Непонятно. Дальше почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компания и сторонние организации, но по решению общего собрания жильцов. Николай, кстати, успокаивает, говорит, что никаких проблем не будет с третьей стороной, юридическими лицами. Они же через Почту России, пишет Николай, направляют письмо, которое потом попадает в этот самый почтовый ящик. А вот если не через Почту России, вот эта история прямых пересылок, получается, нет? Или там районные газеты, или это управляющие компании тогда будут уже, соответственно, или еще что-то. Почта России, уверен, 534-й, вообще не нужна в крупных городах, только если для бедных. Не очень понятно. То есть богатым Почта России не нужна? Я не понимаю этой логики, но так пишет 534-й, это ваши сообщения, их довольно много. 126-й предвидит, что скоро Почту России будут поддерживать, как и АвтоВАЗ, в этом нет ничего удивительного. Тут только важно понять, кого в каких объемах поддерживают, потому что, кто знает, может быть, Почту России поддерживают больше, чем АвтоВАЗ.
1: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Утильсбор надо на бумагу, а деньги от утильсбора на почту. Виталий все придумал. А, может быть, тут главное, что правительство уже законопроект написало, и, может быть, вот это разве, и, если и войдет в изменения в законопроект, Виталий, то уже чуть позже. А, тут Олег 467 говорит, а может быть, надо профинансировать какую-то голубиную почту. Нет, все-таки это оставим депутатам. У нас другая история. Стартует основной период основного госэкзамена. Для 1 700 000 ОГЭ. Для 1 700 000 выпускников. Государственная итоговая аттестация. Сегодня девятиклассники приступают. Экзамены продлятся до 6 июня. В Рособорнадзоре говорят 12 тысяч пунктов. Ну и дальше уже по поводу того, какие самые популярные предметы для выбора и так далее. Что нового в системе госэкзаменов в 2026 году? Эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Высшей школе экономики Павел Азыркин к нам присоединяется. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Итак, ну, во-первых, а можно ли задавать единый вопрос, что нового в ЕГЭ и ОГЭ в 26-м году, или ОГЭ и ЕГЭ совсем по разным правилам работают?
2: Нет, в целом каких-то кардинальных изменений нету. Уже первые, да, два дня, первые три экзамена сдали. Вот, наверное, главное такое изменение связано с тем, что май полностью освободили, и у нас череда экзаменов началась с июня, и таким образом май стал таким полноценным учебным месяцем, и все, уже отгуляли последние звонки и пошли на экзамены школьники.
0: Какие-то новации по поводу того, как это организовано, заметные новации есть в этом году?
2: Заметных нет, только уточнили вопросы, которые обычно в целом не первые годы возникают, например, связанные с прохождением рамки металлоискателей, тоже, да, частые скандалы в регионах с этим были связаны. Вот сейчас, да, уточнены методические рекомендации о том, как дети должны проходить методические рамки, что могут учителя, что, ну, вернее, там, сотрудники ППЭ, что не могут, так, наверное, кардинально нет. Также у выпускников осталась возможность, такая новация последних двух лет, пересдать экзамен, она есть до сих пор. В целом таких, наверное, кардинальных изменений нету.
0: На уровне руководства Минпросвещения все выглядит очень хорошо. Смотрите, когда подводили итоги в прошлом году сдачи госэкзамена, Кравцов говорил, все прошло на высоком уровне. Сегодня только началось, он уже говорит, экзамен начался без сбоев и без утечек. Все настолько хорошо и безоблачно?
2: Ну, я думаю, что по итогам прошлых лет и понимая, насколько эта тема затрагивает эмоционально, наверное, и родительское сообщество, и педагогическое, вот, ну, естественно, что Минпросвещение держит все в своих руках и заранее уже рапортует о том, что сейчас все хорошо пока, вот, не переживайте и так далее, потому что тема очень такая сенситивная, чувствительная.
0: Скажите, а вот эта сенситивность и чувствительность теперь, когда вообще всей этой системе уже, прямо скажем, даже не 5 лет, чем это можно объяснить?
2: Тем, что до сих пор, да, ну на самом деле это же юбилейный год.
0: Вот именно.
2: ЕГЭ, да, работает. Правда, связано в первую очередь с тем, о том, что ну, это увязывает с ЕГЭ, наверное, увязывает с Болонской системой, с тем о том, что нужно его отменять или не нужно его отменять, с тем, что ну, есть такие проблемы, связанные с тем, что ЕГЭ повышает, например, мобильность учеников, они переезжают из там, регионов, например, там, в другие вузы, в другие регионы, включая столицы. Ну вот поэтому, наверное, она такая вот и чувствительная. Ну и плюс, естественно, несмотря на то, что там первую часть проверяет у нас да, компьютер, вот вторая часть – это проверка экспертами, вот, а эксперты – это все равно люди. И, конечно, несмотря на то, что там два эксперта и три эксперта, если там разница между оценками очень большая, да, привлекается третий эксперт, все равно это педагоги, все равно это люди, и поэтому всегда там есть волна апелляций, есть несогласие с этим, ну и вот так далее и тому подобное.
0: А вот это распространение искусственного интеллекта. Буквально час назад, может быть, появилась новость со ссылкой на Валерия Фадеева о том, что, может быть, придется переходить к устным экзаменам. В общем, не убьет ли систему единого госэкзамена вот это распространение искусственного интеллекта, когда для того, чтобы выяснить, что человек на самом деле знает, нужно будет все-таки выслушивать его устно?
2: Это хороший вопрос, на самом деле, правда. Мы тоже много об этом сейчас думаем, дискутируем. Это, мне кажется, выходит за рамки одного экзамена, а в целом...
0: Да, это система.
2: Да, необходимо думать о том, как искусственный интеллект будет влиять на образование. Нужно ли нам будет снова вводить листочки, например, вот, да, и чтобы учащиеся использовали там перо, ну не перо, конечно, но ручку для того, чтобы писать. Это хороший вопрос, требует осмысления. Ну вот, но пока, по крайней мере, искусственный интеллект никак не используется, да, и он там требует все равно какого-то устройства, устройства на ЕГЭ, там гаджеты запрещены. Ну вот, но безусловно, что искусственный интеллект как-то на экзамен повлияет. Не знаю, в следующем ли или через 2 года, но точно повлияет.
0: Ну и еще Виталий просит 618-й вас уточнить. В прошлом году Кравцов говорил, что экзамены приведут порядок в том смысле, что попадаются вопросы, на которые не может быть ответа, потому что этого в школе не проходили. Мол, что теперь вот эти экзамены будут только по школьной программе. Есть утвердительный ответ на этот вопрос в 26-м году?
2: Изменение структуры и содержания КИМов, да, контрольно-измерительных материалов, нету, вот, да, это заявляет ФИПИ, вот, поэтому сложно сказать. Возможно, что какие-то вещи, связанные с тем, что, ой, вот, мне кажется, по химии там были такие вопросы, там, года 2-3 назад, вот, по другим предметам, они, возможно, возникнут, да, но, естественно, что КИМы разрабатывается исключительно по содержанию, которое проходит в школе, вот, которое входит в учебные планы.
0: Спасибо. Павел Азыркин, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. В России стартует основной период основного государственного экзамена для 1 700 000 выпускников. Виталий говорит, когда я учился, это называлось ГИА. Оно и сейчас так называется. ГИА, это, собственно, как государственная итоговая аттестация, по-моему, расшифровывается. Виталий как раз, когда спрашивал вот эту вот историю про связь между школьной программы и едиными или основными госэкзаменами, как и говорит, я это все сдавал, но тогда это ГИА называлось. Теперь тоже это так называлось. 630-й в прошлом году, говорит, в классе у дочки один ученик уже после не сработавшей рамки, но до начала экзамена вспомнил про телефон и пошел его отдавать, а его сняли экзамена, и ему пришлось пересдавать уже в последнюю очередь ЕГЭ. И говорит, нелогично. А чего же нелогичного-то в этом нет? Если человек, вот вы говорите, вспомнил про телефон. А вы уверены, что это именно так называется? В общем, с этим ведь надо разбираться и принимать решение буквально прямо сейчас для того, чтобы не откладывать экзамен для всех остальных. Поэтому это кажется в некотором смысле логичным, но, видимо, вызывает вопросы, судя по тому, что пришло ваше сообщение. Николай 445 говорит, с другой стороны, хорошо, когда используется искусственный интеллект, значит, школьник знает и умеет им пользоваться. Это примерно ведь как раньше запрещали на уроках математики калькулятор. То есть человек умеет использовать инструмент, который позволяет ему получить информацию. Но другой вопрос, насколько эта информация будет ему полезна, если он не научился с ней работать уже внутри себя, а не там, где этим занимается искусственный интеллект. А основной период основного госэкзамена в России начался, работает он в этом году для 1 миллиона 700 тысяч человек.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Вместе с ней находились представители регионального общества Красного Креста и посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По его словам, участники делегации смогли пообщаться с очевидцами удара украинских войск, а также с пострадавшими студентами. Это возможность верификации, подтверждение того, что здесь совершено чудовищное преступление, сказал Мирошник. Удар по учебному корпусу и общежитию в Старобельске в ЛНР был нанесен украинскими формированиями 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Депутаты Госдумы предложили ввести выплату многодетным на подготовку к выпускному. Такая мера позволит поддержать учеников и их родителей в важный момент завершения школьного обучения. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди», в том числе вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков. Они направили обращение министру труда и соцзащиты Антону Котякову, передают ТАСС. Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне единовременной соцвыплаты многодетным и малоимущим семьям к завершению ребенком 9 или 11 класса, отмечается в письме депутатов. По их мнению, реализация инициативы снизит финансовую нагрузку на такие семьи. В МВД сообщили о возбуждении дела после нападения с ножом школьницы в Свердловской области. 13-летняя ученица во время ссоры ударила в спину сверстницу. У пострадавшей колотая рана грудной клетки, которая затрагивает легкое, уточнили в региональном управлении. Там добавили, что инцидент произошел в городе Полевской. Нападавшая носила перочинный нож для самообороны. В прокуратуре региона заявили, что проводят проверку. Мегафон стал лидером по ключевым показателям качества связи в Москве. Оператор занял первые места по покрытию сети, скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи. В частности, отмечается, что скорость загрузки в мобильной сети Мегафона оказалась на 30% выше, чем у ближайшего конкурента. В прошлом году компания построила в Москве несколько сотен базовых станций и модернизировала более 3000 телеком-объектов. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Тоже мне милит.
9: Рекламирует.
8: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» в этом часе. Берем на исследование одну тему, ставим на голосование. Ну вот, было сказано, голосование в телеграм-канале. На этой неделе у нас эксперимент, поэтому голосование одновременно идет и в телеграм-канале, и в канале в Максе. А мы потом, на самом деле, все это собираем в единое голосование. И вот здесь, в студии, мы уже видим общий счет того, как вы голосуете и через Телеграм, и через Макс. В финале программы будем, соответственно, подводить итоги этого голосования. Тут важно, чтобы вы нам писали, насколько удобно, насколько неудобно голосовать, в чем проблемы с вашей точки зрения, ну и так далее. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пока все хорошо. Нам обещали 3 балла. Ну, 5 вечера, рабочий день, даже летом. А оно и правда 3 балла. Дальше 4 балла в 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в 7 вечера. Главное, проблема – это внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Это Ленинградский проспект в сторону Волоколамского шоссе, то есть, ну, в районе Сокола. Перед Соколом люди довольно долго стоят. Это, соответственно, Московский скоростной диаметр или Северо-Восточная Хорда от Соколиной горы в сторону Щелковского шоссе. Там были проблемы с пожаром, и поэтому вот теперь каждый день, соответственно, пробки на этом направлении. Но в целом город более-менее спокойно едет, да. И многокилометровая пробка – это внутреннее кольцо Московской кольцевой дороги. Сегодня не от проспекта Багратиона, сегодня чуть попозже начинается, но это тоже. И до поворота в Строгино. Соответственно, люди очень медленно едут. В целом 3 балла, город едет более-менее спокойно. Срочное сообщение. Интерес к российской культуре на Западе возрождается, говорят в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, а спортивный железный занавес трескается. А вот такая вот цитата прямо сейчас на ленте агентства ТАСС. РИА Новости тоже цитирует Министерство иностранных дел Российской Федерации. Россия и США стабилизировали функционирование загранучреждений на удовлетворительном уровне, предотвратив их фатальный сбой. Ну и вот еще диалог между Россией и США и по устранению раздражителей не прекращается. Цитирует, вот теперь уже появляются какие-то подробности, цитирует в данном случае директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России Александра Гусарова. Это интервью журналу «Международная жизнь». Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Тема, которую мы сегодня обсуждаем. Что такое среднее материальное положение в Российской Федерации 2026 года? ФОМ. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что 54% граждан Российской Федерации полагают, что их собственное материальное положение – это среднее. Вот как-то так. Среди возрастных категорий чаще всего так у меня среднее материальное положение, говорят люди, которым от 46 до 60 лет. Там уже не 54, а 58%. Довольны своим материальным положением, считают его хорошим, 22%, причем больше таковых среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Если в среднем между всеми возрастами 22%, то среди молодежи от 18 до 30, там уже 39% тех, которые говорят, соответственно, у меня хорошее материальное положение. 19% участников опроса недовольны уровнем достатка, оценивают его ниже среднего. Среди сограждан в возрасте от 46 до 60, это уже 22%. По данным ФОМ, оставшиеся 5% просто говорят, я затрудняюсь сказать, вот у меня хорошее, плохое или среднее. А мы решили с свое голосование как раз для того, чтобы не затрудняться провести. Вот какое оно. Собственно, еще раз напомню, можно голосовать и через Telegram зайти в голосование, и через Макс можно зайти в это голосование, которое на самом деле проводится вообще на сайте радиостанции «Говорит Москва», и вот уже первые десятки людей проголосовали. Значит, на ваш взгляд, что можно считать средним материальным положением в России с точки зрения дохода на каждого человека в семье? Ну, понятно, что мы говорим о месячных доходах. Менее 50 тысяч рублей какая-то сумма, и вот это уже среднее. От 50 до 70 тысяч рублей на человека, и вот уже среднее. 70-90 тысяч на человека, вот оно среднее материальное положение тянет. И нет, среднее это где-то больше 90 тысяч на человека. Запустили голосование, посмотрим, что будет через 50 минут. Призываю вас к активности. Да, я понимаю, что чуть сложнее голосовать, чем прежде, но зато мы позволяем голосовать и тем, кто больше пользуется Максом. Нам много говорили о том, что вот я через Макс вам пишу, а у меня нет возможности проголосовать. Вот мы постарались дать такую возможность всем. Через 48 минут будем подводить итоги. Посмотрим, что получится. Кто в студии? Член Международного союза экономистов Игорь Диденко. Игорь Александрович, добрый вечер.
9: Здравствуйте.
0: Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: Давайте сначала, в начале разговора нашего, попытаемся разобраться, а что такое вообще материальное положение в обществе? Это доходы. Это что вообще, Андрей Бархота?
10: Ну, на самом деле, когда мы рассматриваем вот эти результаты опроса, здесь имеет место быть, конечно, субъективная оценка, то есть самодиагностика домашними хозяйствами своего материального положения.
0: А когда мы говорим в опросе, там даже и суммы-то непонятно, да?
10: Абсолютно. То есть это может быть ситуация, когда суммарно добирается, например, определенные проблемы с материальным положением. Например, человек является, например, врачом или санитаром, или учителем, заработная плата не самая высокая, но при этом она добирается достаточно такой уважаемой, благородной профессии. И человек чувствует самоуважение в обществе.
0: Так есть... а при чем тут материальное положение?
10: Ну, скажем так, это достаточно...
0: Положение в обществе – это одно, а материальное положение – это другое,
10: знаете.
0: Совершенно
10: верно, но здесь есть некоторая стабильность, некоторая предсказуемость. Он завтра не будет сокращен, не уволен, это не какая-то не дикая рыночная экономика с его вот этим рынком труда. Скорее всего, речь идет о том, что материальное положение в большей степени, процентов на 70, зависит от регулярного дохода. То есть ежемесячный доход, он должен быть на уровне средний по региону, по Росстату, либо даже выше, что очень важно, да, то есть если мы хотим...
0: Подождите секунду, среднее материальное положение, это среднее материальное положение, когда мы говорим, вот Лена тут пишет, среднее это когда квартиру можешь купить за 20 миллионов, извините, то есть получается, что большинство людей вокруг могут купить себе квартиру за 20 миллионов?
10: Нет, среднее, оно соответствует среднему значению дохода по данному региону. Если говорить на пальцах, что такое среднее, это когда вы можете позволить себе не только купить продукты, продовольствие, но, например, бытовую технику без кредита. Я бы вот так очертил. Бытовая техника без кредита, стиральная машина новая без кредита. Если это происходит...
0: Слушайте, вот это тоже интересная история, потому что для многих ничего, кроме... какой-нибудь серьезной марки за немеренное количество денег, все остальное это не стиральные машины.
10: Ну да, есть, безусловно, тут вкусовщина, но, тем не менее, есть средний чек по стиральную машину, то есть средняя сумма, за которую покупают, там это приблизительно в районе 25-30 тысяч. Вот если вот такая разовая покупка реально без кредита, мне кажется, это косвенно свидетельствует о том, что среднее материальное положение.
0: Это возвращает нас к сообщению Лены, которая считает, что то есть единственная квартира, которая, ну, хоть как-то на среднюю тянет, это за 20 миллионов. Представим себе квартиру в каком-нибудь небольшом городе. Представляете, сколько, что это за квартира за 20 миллионов рублей, но с точки зрения Лены это средняя квартира. Возвращаясь к нашему голосованию, если говорить о среднем материальном положении, доход на человека в семье 50, 50-70, 70-90, больше 90, если говорить о средней температуре,
10: я думаю, что 50, от 50 до 70 тысяч.
0: Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Игорь Диденко, член Международного союза экономистов. Игорь Александрович, с вашей точки зрения, среднее материальное положение – это что?
9: Если говорить об абсолютных цифрах, я бы все-таки, исходя из последних статистических данных, называл промежуток 70-90, потому что за последние годы, как ни крути, инфляционный всплеск имел место быть, доходы населения тоже подросли, и, учитывая очень низкую безработицу, большой спрос на рынке труда, мы понимаем, что на самом деле население стало, ну, скажем так, как минимум, не меньше получает, да, нежели чем получала раньше. Плюс, кроме всего прочего, мы постоянно слышим истории, например, там, да, про наших там пенсионеров и мошенников, да, и судя по количеству денег, которые бывают наши граждане по...
0: О, да.
9: Да, по ошибке, да, по собственной глупости отдают мошенникам, ощущение такое, что почти все чуть ли не миллионеры.
0: Не очень понятно, как они столько смогли скопить... И потом так легко отдать.
9: И это не единичные
0: обычно
9: случаи,
0: так
9: это во многих даже регионах какие-то миллионные вот эти мошеннические истории, многомиллионные, они достаточно часто встречаются, и, по крайней мере, об этом часто пишут СМИ. Поэтому, наверное, все-таки 70-90, а некоторые статистические, да, данные говорят о том, что это может быть и цифра повыше.
0: Хорошо. Я говорил, я предупреждал насчет стиральных машин. Денис пишет, это что такое за стиральная машина за 30 тысяч? Я купил не в кредит, это тоже, кстати, важно. Обязательно с пометкой, не в кредит. Купил 3 месяца назад за 115. Или вот, например, Виталий, стиралки разные бывают, можно купить за... Это что ж за... Виталий, вы мне потом адресочек скинете, где эта стиралка за 9 тысяч. Но ломучая, правда, говорит Виталий, а хорошая, надежная 150. Это к вопросу о том, как вот по-разному люди смотрят на то, что такое даже средняя стиральная машина.
9: Ну, мы же говорим не о жителях Москвы, а об общероссийских показателях. В Москве, наверное, эта цифра повыше еще.
0: Не, слушайте, ну, опять же, вот, когда мне говорят, что ломучая и стиральная наши, машина, да, это от 115 нормальная, не очень понятно, как бы, слушайте, за 30 прекрасные работают годами. Вот как вот к этому отнестись, потому что это тоже как раз разговор про то, что называется средним достатком. Люди говорят о том, что... Сейчас я вам где-то... Очень много сообщений, спасибо. Вот, например, Павел, хорошо, 257-й. Средний уровень жизни – это когда у тебя есть минимум годовой запас денежных средств, ну, то есть 12 зарплат, а остальное, внимание, прозябание. Вот только так. И вы со своей стиральной машиной за 30. Ну, это вообще невозможно смотреть. Вот что с этим делать? И как вот это вот можно объяснить?
10: Объяснить еще просто. Дело в том, что есть две разные вещи, как говорится, мухи и котлеты. Есть
0: это важно, да.
10: Запасы, да, сбережения, например, несколько миллионов рублей. И есть регулярный поток доходов, заработная плата, дивиденды, какие-то
0: проценты. Вот эта цифра, о которой мы говорили, она как раз предполагает ведь создание этих запасов или нет?
10: Нет. В том-то и дело, что важнее не запасы, а важнее регулярный поток доходов. Важнее регулярный уровень доходов, либо заработная плата, либо дивиденды, либо процентные доходы. Вот если он регулярный и достаточно высокий для того, чтобы не вползать в кредиты, это средний уровень.
0: Нет, ну вот смотрите, когда мы говорим среднее материальное положение 50-70, значит, каждый в семье получает, ну, то есть в сумме, если там разделить, 50-70, значит, получается на человека, и они из этих денег откладывают, они регулярно получают их. Это вот оно?
10: Это взгляд обывателя. Государство смотрит на российские домашние хозяйства взглядом расширенного производства. Значит, что есть муж, жена... Жена, у жены двое детей, у мужа двое детей. Жена не работает временно, двое детей на воспитание.
0: У них четверо, что ли? Я сейчас
10: да, в том-то и дело, в том-то и хитрость, что если у вас семья с двумя детьми, жена временно не работает, у вас четверо человек, муж получает 220 тысяч, это средний достаток, потому что на каждого приходится, внимание, те самые 50-70.
0: Да-да-да, я как раз об
10: этом... Кто скажет 110 плюс... Человек рассчитывает, не смотрит глазами государства. Государство смотрит глазами расширенного воспроизводства, то есть расширенного воспроизводства населения.
0: То есть, когда мы говорим о семье, где есть мама, папа и ребенок,
10: абсолютно,
0: то чтобы получить 50-70, мама должна получать, и папа должен получать примерно около 100.
10: Абсолютно.
0: А это средняя зарплата.
10: Да, так и есть.
0: Вот тогда, ну, еще раз, и тогда, получается, из этих денег люди должны откладывать для того, чтобы получить, вот что тут говорят, ну вот, чтобы не прозябать, 12 зарплат где-нибудь в банке.
10: По нынешним временам я бы сказал, что даже если сбережения равны нулю, ничего не удается откладывать, но и кредиты тоже не нужно брать, то это уже неплохо, это уже средний уровень.
0: Дальше. Теперь очень многие люди здесь пишут, что среднее материальное положение не предполагает выплаты ипотеки. Ипотеку считают или нет, Игорь Диденко?
9: Мы все-таки должны исходить из дохода, как вот коллега сказал, конкретного гражданина, конкретного домохозяйства. Если доход... стабилен, если стабильная работа и есть возможность, тем более, выплачивать ипотеку, то, собственно говоря, говорить о том, что человек, как вы выразились, ничего говоря, не вы, а один из наших слушателей, да, прозябает, ну, наверное, это неправильно, да. Сейчас ипотеку могут выплачивать люди уж явно не ниже среднего.
0: Вот тут как раз вопрос. Когда люди говорят о том, что вот среднее материальное положение, это вот без учета ипотеки и так далее, мы только что посчитали, что если исходить из средней зарплаты по стране, то получается как раз папа получает среднюю зарплату, мама получает среднюю зарплату, у них один ребенок, и вот оно, среднее материальное положение в 50, ну, что-то, короче, около 60 тысяч.
9: Это очень субъективное, на самом деле.
0: И платят ипотеку.
9: Да, это очень субъективное восприятие, потому что если говорить об ипотеке, да и вообще, собственно говоря, о доходах домохозяйств, есть еще бабушки, дедушки, у них есть пенсии, и очень многие, в особенности регионы, в регионах, ну, скажем так, используют пенсионные накопления своих родителей для того, чтобы, например, ипотеку гасить. Потому что пенсионеры потребляют немного, сбережения у них, как вот мы сейчас с вами только что выяснили, какие-то есть, и это помогает, соответственно, молодым чувствовать себя стабильнее. Очень часто бывают истории, когда вообще пенсионеры даже содержат своих детей, и, собственно говоря, те живут, ну, относительно, условно говоря, стабильно. Поэтому, конечно, это субъективный аспект. Я бы сказал, что если у домохозяйства есть ипотека, они ее уверенно гасят и имеют стабильный доход, исходя вот тех цифр, которые я назвал на члена семьи, то это однозначно среднее, а может быть, не только среднее.
0: Я не могу понять, может быть, вы как раз поможете разобраться в этом. Не забывайте, мы голосуем на этой неделе экспериментально, голосуем из телеграм-канала или из канала в Максе, там есть ссылки и там, и там. Голосуйте по факту, вы на сайте радиостанции «Говорит Москва», и именно там мы увидим итоговые результаты. Мы спрашиваем, что такое, соответственно, среднее материальное положение в доходах на одного члена семьи. 50-70, 70-90, больше 90 в месяц или меньше 50. И вот тут надо разобраться, судя по всему, это, видимо, важный вопрос, потому что, вот опять Виталий теперь, средний уровень дохода – это когда в семье две и более машины, которым не больше 3-4 лет. Да, еще раз, среднее материальное положение – это когда большинство людей имеют примерно такие доходы. Я прав или нет?
9: Конечно.
0: Я не понимаю тогда, почему люди говорят, что... То есть у нас то ли средняя зарплата неправильно с точки зрения людей определяется, то ли как, Андрей Бархота?
10: Мне кажется, что мы имеем дело сейчас с некоторым таким психологическим состоянием, когда у многих сузился горизонт планирования, и они рассматривают элементы, присущие скорее для роскоши или даже для избыточного потребления, как часть своей жизни, и выдают желаемое за действительное. То есть они полностью, ну, наши уважаемые...
0: То есть среднее, не среднее есть, а среднее должно быть.
10: Должно быть, да.
0: Вот как.
10: Да, помните Максим Горький, пьеса «На дне»? Человек... Это звучит гордо. Вот сейчас наши радиослушатели вспоминают Горького. Человек, это звучит гордо. Две машины.
0: Не более трех лет.
10: Не более трех лет. Почти навехоньки. А каждая машина сейчас, как
0: вы
10: понимаете,
0: 4 миллиона стоит. Вот опять теперь, Лена, если человек может платить ипотеку от 5 до 10 лет, и ему хватает на себя, на семью, то это средний. То есть вокруг вас, у большинства людей, нет никаких проблем. Они платят ипотеку. Им хватает на себя и семью, то есть средний человек вокруг вас делает именно это. Мы ведь об этом говорим, не о том, как это должно быть, а как это пока на данный момент получается. Значит, из-за стиральной машины продавать, продолжается спор по этому поводу, продавать акции невыгодно, я лучше возьму в рассрочку стиральную машину. Видите, какая странная история. Научных сотрудников куда записываем? В нищие. Не надо куда-то записывать, мы вообще не говорим о конкретных профессиях. Вот мы говорим о том, что средняя зарплата в России около 100 тысяч рублей, и тогда получается среднее материальное положение у этих людей. Или, вот тоже интересно, тогда получается москвичи, они... Зарплата же в два раза средняя выше. То есть получается у москвичей среднее материальное положение в два раза выше, чем у всех в России. Андрей Бархота.
10: Ну, строго говоря, так сказать, да, действительно есть момент некого превосходства, но это превосходство, я подчеркиваю, с точки зрения потребления, потому что доступность потребительских товаров здесь ниже, ну, то есть доступность выше, точнее, они дешевле, а доходы у москвичей, естественно, выше, потому что здесь все-таки деловой центр сосредоточен.
0: Игорь Диденко, можно ли говорить о том, что, соответственно, средний москвич, вот он... Его среднее материальное положение выше среднего материального положения других россиян.
9: Однозначно, средний москвич более обеспечен и более стабилен в своих доходах, нежели чем житель подавляющего большинства регионов России.
0: У нас спор идет буквально по смыслу. 724-й пишет, средний – это в смысле более-менее достаточный. Нет, в средний – это более-менее распространенный. Угу. Александр 563-й, у людей сильно размытые критерии, так проводить голосование без полезно, обозначьте критерии. Вот мы и говорим. Вот среднее материальное положение, то есть материальное положение большинства людей вокруг вас.
9: Я абсолютно согласен с коллегой, что наши радиослушатели, уважаемые, во многом выдают желаемое за действительное, да, особенно в вопросах двух автомобилей на семью хороших.
0: Нам говорят, это вы тут подменяете понятие среднего класса каким-то мифическим средним доходом. То есть то, что у вас в кошельке, это мифический доход. Мы как раз говорим о том, что у вас в кошельке или у ваших соседей. Нам говорят, нет, нам надо разговаривать о том, что должно быть в моем кошельке. Вот ведь какая штука. Получается, люди то ли недовольны своими доходами, или это нормальная история? Они не готовы признать, что у них средний доход. Они говорят, у меня меньше.
9: Судя по количеству посетителей в московских ресторанах, кафе, и не только в московских, да, но и в областных центрах, у людей с доходами все, скажем так, относительно неплохо. С точки зрения того...
0: Вы не понимаете, что значит средний класс, пишет 114. Мы говорим о том, что такое средний класс. Мы вообще эту формулировку не использовали. Акцент на среднем или на уровне. А то, знаете, мы на всем уровне, на грани. Не очень, пишет Екатерина 986. Я тут после длительного перерыва зашел в торговый центр и увидел, что вот эта мороженка, которая продается шариками, теперь продается, по-моему, 300 рублей за один шарик. И люди, в общем, ее покупают. Это средний класс против среднего дохода, пишет Виталий 618. Вы пытаетесь... Знаете, что вы делаете сейчас? Вы пытаетесь сказать, что все получают достаточно, а это не так. Мы пытаемся разобраться, а сколько все-таки все получают. они что, это достаточно или нет?
9: Нет, ну, понятие достаточно, оно для всех разное.
0: Конечно.
9: Да, для кого-то достаточно хорошая овсянка на завтрак и сытный обед и ужин, а для кого-то обязательно последняя модель айфона, которая стоит, ну, сами понимаете, сколько. Для кого-то стиральная машинка за 150 тысяч рублей, они считают, что это вот, вот но, признак среднего класса. Это очень субъективно.
0: Нет, всё. Тогда надо просто разобраться, если люди не хотят говорить о том, что такое средний доход. То есть средний доход вокруг них. Это чего означает? Чего они не хотят признать? Ведь это явно какая-то история. За этим что-то стоит. Они говорят, нет, давайте говорить о том, как надо. Давайте не будем говорить, как у всех.
10: Это страх несоответствия, страх того, что мы не дотягиваем, страх признания того, что это не средний класс, не средний доход, а ниже среднего. Что, в общем-то, всегда тяжело. Человек не любит признавать то, что он не соответствует. И уж тем более в одиночестве признание вот это вот, так сказать, наедине с самим собой тоже видится страшным. Поэтому возникает визионерство.
0: Это при том, что у нас по голосованию большинство аудитории московской, то есть люди, по идее, должны говорить о том, что они получают больше, чем средний.
10: А на самом деле, если в этом опросе предложить вариант «все сложно», у большинства будет все сложно.
0: Это понятно. Но мы-то в цифрах решили для того, да, чтобы понять. Вот вокруг вас среднее материальное положение. Это сколько тысяч рублей? Вот вокруг вас среднее, в основном. Давайте от зарплаты все-таки отталкиваться, пишет Александр. Давайте не будем. Давайте зарплата мамы плюс зарплата папы поделили на всех в семье. И вот получается. Нет, вы пытаетесь психологическими терминами объяснить, что все должны быть счастливыми с этими копейками. Мы пытаемся понять, сколько копеек у кого и как этого расценивается. У меня машина за 2 миллиона, а хату за 20 не могу. Я кто, пишет Александр 563. Не знаю, тут важно понять, сколько у вас на человека в месяц получается. А то в итоге глупцы получаются, пишет Виталий 618. Голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» и в телеграм, и в канале в Максе радиостанции «Говорит Москва». Все это сливается к нам на сайт радиостанции «Говорит Москва», и голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ сообщили о вынесении приговора за шпионаж гражданке Украины. Женщина была задержана на территории Ярославской области, где готовила теракт на железной дороге. Она осуждена на 17 лет лишения свободы, уточнили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Установлено, что обвиняемая по собственной инициативе вышла на контакт в мессенджере Telegram с представителем спецслужб Украины и по его заданию осуществила передачу противнику информации об объекте железнодорожного транспорта с целью совершения атаки. В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив. Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения, подчеркнул представитель президиума парламента Исламской Республики Аббас Гударзи. Как сообщило агентство ФАРС со ссылкой на источник, обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном по проработке проекта соглашения приостановлен как минимум уже несколько дней. В последнем сообщении Ирана были данные о необходимости установления режима прекращения огня в Ливане. Накануне информагентство ТАСС ним передавало, что власти республики прекратили обмен данными с Соединенными Штатами в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. Дональд Трамп назвал имя исполняющего обязанности главы нацразведки. Службу возглавит директор Федерального агентства жилищного финансирования Уильям Пулт. Президент США отметил его опыт в управлении наиболее чувствительной сферой жизни в стране – рынками недвижимости. Пулт сохранит должность главы агентства жилищного финансирования и двух ипотечных агентств, написал глава Белого дома в соцсетях. Ранее глава американской нацразведки Тулси Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку с 30 июня. Международная федерация фехтования сняла ограничения с россиян на взрослых соревнованиях. Спортсмены допущены до участия в турнирах с национальной символикой и гимном. Как отмечается на сайте организации, отменены меры и в отношении белорусских спортсменов. Начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге по фехтованию, все защитные меры будут сняты, добавили в федерации. завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
11: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
15: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
16: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Вторник, 2 июня, сейчас 17.35. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня обсуждаем, что такое среднее материальное положение сейчас. Судя по всему, мы столкнулись с непониманием того, что мы обсуждаем реальное среднее материальное положение. Ну вот есть какая-то реальная средняя заработная плата. Да? Вот считается, что в Москве она где-то в районе 170 тысяч рублей, а в среднем по стране чуть более 100 тысяч рублей. И вот среднее материальное положение тогда получается. У мамы 100 тысяч рублей в среднем по стране, у папы 100 тысяч рублей, у них есть один ребенок, и вот тогда 200 тысяч мы делим на троих, и примерно так это и получается. Вот так получается или не так? Вот Алекс, 96-66, в моей семье примерно 50-60 на человека. Хватает, конечно, на питание, но на нормальный отдых на море не хватает. До новой машины или ипотеки речь не идет в принципе. Татьяна, 569-я, говорит, средняя, на мой взгляд, 100-120 тысяч. На еду и необходимую одежду хватает. И еще раз, никакой должно быть среднее материальное положение. А вот по факту вокруг вас какое материальное положение среднее? Вот должно быть 100 тысяч рублей, а на самом деле сколько? Вот ведь о чем. 724-й, в стране 40 миллионов пенсионеров. Какую пенсию получают 80% из них, а при чем тут это? Мы говорим о материальном положении. Часто пенсионеры живут одиноко. Им не приходится делить, к примеру, свои доходы еще с кем-то. Какая-то волшебная сказка. Я в ней не живу, особенно прямо на селе. 200 тысяч у мамы и у папы. Но еще раз, если есть средняя зарплата, вы тогда хотите оспаривать это? Вот, собственно, об этом разговор. Вы можете звонить по телефону 7373948. Опять средний класс и средний доход – это разные показатели. А мы говорим о средней зарплате и о том, какое материальное положение у людей в реальности вокруг вас. Бывают люди, которые живут выше среднего, пишет Григорий, а в отпуск никогда не ездят. Сергей, 578-й, утверждает, что вокруг него в среднем у людей 500 тысяч на человека. Тоже интересно. Ну вот, видимо, и есть и такие информационные, или как это, наверное, экономические пузыри надо называть, когда люди знакомы только с теми, у кого доход 500 тысяч на человека в месяц. В общем, вот что мы сегодня обсуждаем и спрашиваем, соответственно. Вот вокруг вас голосование, и через Telegram заходите, и через Макс, мы спрашиваем вас, что, на ваш взгляд, сегодня среднее материальное положение с точки зрения дохода на каждого человека в месяц? Вот вокруг вас в среднем. на человека в семье в месяц. 50 тысяч, менее 50, 50-70, 70-90, больше 90 тысяч на человека. Вот, собственно, об этом мы говорим. Никаким оно должно быть. Ну вот как это на самом деле? Мы пытаемся описать картину. Параллельно следим за пробками. Пробки стали 4-бальными, что удивительно. В половине шестого только 4 балла. Дальше нам как максимум 5-бальные пробки обещают только к 7 вечера. Большие сложности у тех, кто едет по внутреннему третьему кольцу, особенно от Беговой в сторону Динамо и дальше до Савеловской эстакады. Там совсем медленно придется. Навстречу тоже до проспекта Мира, видимо, из Лефортовского тоннеля даже, начинается пробка. Но в целом город более-менее спокойно едет. Срочное сообщение. Рубио допустил, что исключение из санкций США против нефтяного сектора России будут вновь продлены. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Здесь в студии Андрей Баркота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук, Игорь Диденко, член Международного союза экономистов. Итак, вот эта история, Игорь Диденко, Андрей Баркота просто об этом уже сказал. Вы видите, какая нестыковка получается в нашем обсуждении. Люди говорят, нет, мы должны сейчас рассказать о том, насколько реальная картина не совпадает с тем, что должно быть, по нашему мнению. Напомню, что, по нашему мнению, счастливым человек должен быть, когда у него доход, по-моему, 280 тысяч рублей. Что-то подобное сейчас звучит. А люди не готовы описывать картину вокруг них в принципе?
9: Ну, если говорить уж о таких критериях, да, то если человек будет получать 280 тысяч рублей в месяц, а вокруг все будет получать условно миллион, то он будет однозначно несчастлив. Поэтому мы не можем вот так вот рассуждать, да, всегда есть те, кто получает больше, всегда есть те, кто получает меньше, и это вопрос, ну, скажем так, не совсем предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Если же говорить именно об экономических каких-то показателях, о каких-то четких понятных цифрах, я их уже озвучивал, да, на 70-90 на человека, да, при том, что у нас семьи все-таки в основном с одним ребенком, максимум
0: двумя. Ну и тогда, я говорю, и тогда получается, что вот в Москве это будет, грубо говоря, 170 плюс 170 разделить на 3, а в России 100 плюс 100 разделить на 3. В остальной России за пределами МКАД.
9: Близко к этому, хотя, наверное, цифры будут все-таки поменьше. В то же время, вот я знаю многих коллег, например, в строительной, медийной, в медицинской отрасли, да, имея на семью даже и меньше, там, ну, не на семью, простите, да, на каждого члена семьи, даже меньше, там, те же самые 50-70, они чувствуют себя, ну, относительно уверенно за счет того, повторюсь, да, что им помогают родители. Что у них там какие-то там возникают непостоянные подработки.
0: Виталий говорит, мы просто не хотим, чтобы наши деньги считали, а то дополнительный налог придумают. Но прибедняемся. 534-й тоже говорит, прибедняются, потому что у всех айфоны, так что мы нормально живем. Если бы не было этих доходов, айфоны бы не покупали. Мы пытаемся сказать, что обсуждение средней температуры по больнице, да еще и с постоянно изменяемыми методиками, просто не имеет никакого значения. Эти цифры нужны только чиновникам для отчетов. Так еще раз, вот мы и пытаемся с вами определиться. А что на самом деле вместо средней температуры по больнице? То есть вот если мы исходим из того, что измерено постоянно изменяемыми методиками, то тогда должно получаться, что вокруг вас в среднем у людей вот такой доход. Понимаете? А если нет, то нет. По данным Голиковой, тех, кто имеет доход более 200 тысяч, всего 1.5%, может быть, их не считать в среднем.
9: Это абсолютно вот... верно. Об этом и речь, да, что на самом деле те, кто получает такие доходы, их гораздо меньше, чем всех остальных. А Татьяна, мы сейчас говорим о том, об основной массе. То есть больше 50% получается должно быть получать какие-то эти средние доходы.
0: 148-й. У нас в Москве 4 человека в семье, на одного получается 195 тысяч рублей в месяц. Значит, какой критерий определения дохода окружающих? А у вас есть какие-то разные критерии определения дохода? Вот у вас он либо есть, либо нет. Значит, у меня в Москве 120 на пятерых, пишет Владислав. 241-й, но не у указал, 120 на каждого из пятерых, или 120 надо еще поделить на пятерых. У нас в благоустройстве зарплата, пишет 38-й, зарплата от 85 до 120. А мы не про зарплату, мы про доходы уже в семье на конкретного человека. То есть вот если у вас единственная зарплата на всю семью, тогда надо еще и поделить эту цифру.
9: Ну, то есть получается, что если у вас нет детей, то это очень хороший доход, который условно выше среднего. А если дети, там, например, их, предположим, четверо, то, к сожалению, тогда вы до среднего не дотягиваете. И это, кстати, общемировой критерий, соответственно, к сожалению, к огромному. Чем больше детей в семье, тем считается менее обеспечена семья.
0: И опять мы возвращаемся, значит, а вы кого хотите? Все зависит от пузыря каждого. Мы хотим узнать, что в вашем пузыре. Да, именно этого ответа мы ждем в этом голосовании. Татьяна, 569-й, говорит, в Москве 150. Ну, то есть, получается тогда, если у нас основная аудитория московская, будет цифра не 50-70, а скорее больше 90. Так, что ли, Андрей Бархота?
10: Да, так и есть. Многие граждане, москвичи, они оценивают объем необходимого достатка или то, что они, собственно, получают ежемесячно, как совокупность конкретных товаров, в том числе продовольственных. И у них получается, естественно, величина больше 100 тысяч. Они смотрят, что, так сказать, доход 150-170 тысяч, значит, вот я помещаюсь в эти рамки. И вот все мыслят вот этими категориями, и даже по некоторым опросам 280 – это абсолютное счастье, а полсчастья – это, там, допустим, 150 тысяч. Да, вот мы об этом тоже слышали и говорили об этом, и это действительно ощущается. И в Москве это не потому, что здесь товары сильно дороже, чем в регионах.
0: Это не так.
10: А потому что искушение потребитель искушен. А почему мне не заменить телефон? Почему мне не купить новый портфель? Почему мне, так сказать, не обновить автомобиль? В конце концов, в кредит, но все равно обновить.
9: Искушение — это абсолютно субъективная категория. Да, вы можете

0: не их, материальное положение всех вокруг них. Это нищета.
1: Так и есть, абсолютно. Нищета, на самом деле, это очень важно, потому что если даже взять показатели средней зарплаты, о которых многие радиослушатели к ним апеллируют, по крайней мере, то они соответствуют у нас не странам Восточной Европы и Южной Европы, а странам Африки разным, это Южной Африки и Центральной Африки. И вот это косвенно указывает на то, что не хватает денег на самом деле. Средняя вот, температура по больнице, средний достаток, даже средний класс.
0: Нет, средний, вот и тут как раз вот эта вот история. Мы говорим людям, покажите цифру, которая чаще встречается. Они говорят, нет. Мы хотим средний класс. Это не то, что чаще встречается, а то, как должно быть.
2: И нет, ну, на самом
0: нет
2: деле,
0: понимания. Вокруг меня бедные, пишет Лена, которые ходят на работу и в чем-то себя отказывают. А средние — это те, кто нами управляют.
2: Нет, нет, на самом деле не совсем так. Если мы посмотрим даже на современных жителей Европы, мы увидим, что они реально...
0: Опять же, подождите, вот, Елена, почему вы вынесли за скобки пенсионеров? А мы где-то выносили за скобки пенсионеров? Не было такого. Почему вы решили, что их вынесли? Мы говорим о том, что вот если в семье мама, папа, сын, или мама, папа, дочь, делится на трое, если в семье мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, то тогда вот все их доходы, в том числе и пенсионеров, надо собрать и поделить, но только уже на большую цифру. Вот и все. Прошу, продолжайте.
2: Мы обсуждаем абсолютно одно и то же уже достаточно долгое время, да, и это абсолютно методологический вопрос, да. Вот я начал о чем говорить? О том, что в Европе абсолютно нормально программировать нагрев бойлера на 2 часа ночи для того, чтобы помыться, потому что в это время самый дешевый тариф на электричество. И люди моются там в час ночи, в 2 часа ночи, потому что там нет горячей воды, она идет через, ну, центральный, она идет через бойлер, и для того, чтобы помыться, а не холодной водой, да, а нормальной горячей водой, им нужно ждать там час там, или полтора, пока этот бойлер нагреется, а для того, чтобы сэкономить на этом, нужно брать и нагревать этот бойлер по минимальному тарифу, который в 10 раз, условно говоря, дешевле обычного. Вот это уже близко к нищете. Да, понятное дело, это далеко не везде, но это на самом деле уже нормальные потребительские привычки для многих сейчас в Европе. А у нас, наверное, все-таки такого нет. Да, другое дело, что, конечно, в регионах, особенно в сельской местности, конечно, все гораздо сложнее, чем, например, в Москве, и там есть там другие моменты. Да, экономят, может быть, многие на еде, да, на постоянных там потребительских товарах, но у всех есть, пускай не за 150 тысяч, да, но у всех есть стиральные машинки, у всех есть плиты.
0: Нет, понятно, что
2: смотрите на автомобили,
0: лучше и
2: да, автомобили на улице Москвы, да, пускай они китайские, но они все относительно новые, неплохие.
0: Слушайте, у нас китайские стоят, в общем, как не китайские, так что все нормально.
2: Вот именно. У нас нет такого, чтобы мы посмотрели и увидели старые «Жигули» 80-х годов на улицах даже любого российского города. Понимаете, все равно это будет что-то относительно там 10-летнее, 15-летнее, но все равно это будут какие-то иномарки, все равно это будет китайский автопром, наш автопром, но уже более новый. А в этом случае о нищете говорить, наверное, как-то, мягко скажем, преувеличение.
0: Это странно, вот теперь Катя говорит, какие искушения. Дизель, значит, стоит 80 рублей, значит, в неделю бак 6500, в месяц 25, квартплата 15, в семье 3 человека, и что остается на каждого при средних доходах. Но это ведь говорит, Катя, что, значит, ваши доходы выше средних. Получается, ведь мы ведь об этом говорим. Ну, значит, вы получаете больше, чем вокруг вас люди получают. Или нет? Вот мы, собственно, это пытаемся разобраться. Зачем нам Европа? Там нет ресурсов и богатств, но пенсии в 10 раз больше наших, пишет 663-й.
2: Уже не так, как раньше. Да, да, конечно, там пенсии по-прежнему больше наших во многом, да, в некоторых странах тем более. Но, по крайней мере, цены поднялись за последние годы очень существенно. Возьмите тот же самый бензин или дизель, да, то есть 1,5-2 евро за литр, это для многих стран Европы и для Южной Европы абсолютно нормальная цена.
0: Так,
2: у нас такого нет даже близко.
0: 7373948. Мы спрашиваем, вот на сегодня, что можно считать средним материальным положением в Российской Федерации с точки зрения дохода на каждого человека в семье? Менее 50, 50-70 на человека, 70-90, более 90 тысяч на человека. Ждем голосования от вас, потому что через 8 минут мы будем подводить итоги. Примерно себе можно представить, представить, что если это московская аудитория, видимо, речь будет идти о том, что это более 90 тысяч на человека, а если это больше, чем московская аудитория, цифра должна быть меньше. Но пока, во всяком случае, мы не знаем, что получится в результате голосования.

0: наушники. Я попрошу вас надеть. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте. Как медленно. 7373948. Этот номер набирайте. Напомню, у нас нет предварительного отбора, поэтому, когда мы говорим «слушаем вас», это значит, вы уже в прямом эфире, и не только мы, но и вся аудитория, соответственно, ждут то ли вопроса, то ли вашего мнения, которое вы будете произносить в эфире. 7373948. Григорий говорит, а я огурцы по 500 рублей не покупаю. Ну вот о чем это? Или бы вы говорили о том, что вокруг вас у всех доходы по 100 тысяч рублей, они как раз наоборот покупают огурцы по 5 тысяч рублей. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне кажется, если в собственности квартира, дача, машина, то средний, ну, как это, доход на семью, ну, не надо, грубо говоря, там на трех работах работать. Вот, то есть, наверное, все очень сильно зависит.
0: Слушайте, как вот было снимаешь? Где-то в классике, сколько вешать в граммах? Вот в рублях это сколько?
1: Да, я думаю, 200 для московской семьи, один ребенок вполне хватит, если есть все в собственности. 200 с головой хватит.
0: А, 60, значит, получается все-таки. Ну, 65 где-то. А, у меня есть все, периодически пробую жить на 20-30, больше уходит на бензин и солярку, и протянуть можно. Подождите, 20-30 с бензином и соляркой? Непонятно, 20-й. 7373948, телефон прямого эфира. Мы ведь не спрашиваем, как надо, как правильно. Мы спрашиваем, как на самом деле получается вот вокруг вас. Вот все получают по 200 на маму, папу и ребенка. 7373948. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло.
0: Вы в эфире уже давно. Да, слушаю.
2: Да, здравствуйте. Хочу сказать, что я работаю в госслужащей. Моя зарплата 40 тысяч рублей. Угу. И эту зарплату получают в течение 30 лет. Она не инвестировалась.
0: И все, подождите, и все вокруг такую зарплату получают?
2: Да, и все вокруг, мои сотрудники получают такую зарплату, даже меньше. Они получают 38-36, моя 40, потому что у меня более высокая квалификация.
0: И вы не знаете людей, у которых доходы выше?
2: Естественно, в моей организации доходов выше нет. У моих сотрудников такие зарплаты.
0: Тоже вопрос. Вот на самом деле, когда мы говорим о средних зарплатах и средних доходах, и когда эти средние зарплаты и средние доходы настолько расходятся с тем, что есть у конкретных людей, вот что тогда происходит? Это ведь очень большой разрыв? Или такой разрыв – это естественная история? Андрей Бархотов, давайте с вас начнем.
3: Нет, разрыв, конечно, неестественный. Есть определенные метрики расслоения доходов, когда это расслоение очень большое. Причем оно может быть внутри корпорации, между...
0: Жалко, что я не спросил, это в Москве или не в Москве, потому что если в Москве, это уж очень большое расхождение.
3: Похоже на регион, причем центральный федеральный округ. Вот, но не Москва, скорее всего. Вот, но тем не менее, значит, вот есть, может быть, расслоение внутри организации, то есть гендиректор получает миллионы, а рядовой труженик, там, так сказать, 30 тысяч. А может быть, вообще в обществе расслоение доходов? Оно всегда вызывает что? Вызывает определенный пузырь потребительский, потому что у того, у кого превышение доходов сильно, так сказать, богатые, они, у них демонстративное потребление, а те еле сводят концы с концами. И возникает то самое социальная справедливость, она отсутствует, возникает напряжение и возникает потребность в выравнивании доходов. То есть спрос на то, чтобы все-таки государство реализовало свою перераспределительную функцию, перераспределяло доходы таким образом, что такого расслоения не было.
0: Но ведь у нас, тут Виталий вспомнил коэффициент Джини, говорят, что есть большенький, но не очень большой. Нет?
3: Да. Есть коэффициент Джини по России.
0: Но не рекордный.
3: Не рекордный, абсолютно. И здесь, опять же, тонкости методологии. Вот наша уважаемая радиослушательница, она сказала очень интересную вещь. Она государственная служащая, это престижная профессия, благородная? Благородная.
0: Елена утверждает, 659-я утверждает, что надо было просто у нее спросить, какая, мол, субсидия, потому что там отдельно зарплата, отдельно субсидии. Не знаю, видимо, Елене виднее по поводу того, как это все организовано. Я исхожу из того, что человек говорит о своих доходах, значит, такие доходы и есть.
4: На самом деле это еще от отрасли зависит, да, то есть если она работает в коммунальной сфере или, например, там, младшим медицинским персоналом, да, то, конечно, там могут быть такие цифры, и она, наверное, видит это и по персоналу, по сотрудникам вокруг себя. Но, тем не менее, это все-таки какая-то определенная частная история, и не зная, в какой сфере она работает, мы не можем объективно судить.
0: Это опять возвращает нас к тому, что я не специально задавал вопрос, и вокруг вас все так. То есть и тогда человек, который... Вокруг него все столько получают, и он слышит, когда что в среднем-то зарплата там, скажем, не 30, а 170, он исходит из того, что, в общем, говорят, мягко говоря, неправду, ведь вокруг-то у всех по 30.
4: Опять же, да, если это сотрудник, к примеру, мэрии, да, или сотрудник какой-нибудь там корпорации, да, государственной, который тоже может считать себя госслужащим, это одна история. Если же человек работает в районной поликлинике, где-то там, да, в области ЦФО, да, Центрального федерального округа, это совершенно другая история, хотя все они государственные служащие.
0: Теперь, Алекс, клиника в Москве большая, известная, сутками работает администратором жена, утверждает, но дальше пишет, получает 60-80 в зависимости от количества смен, средняя в 170 откуда берется? Ну, потому что не только ваша жена работает в Москве. Есть другие люди, у которых зарплата отличается. И вот это тоже следующая история, когда люди говорят, ну вот если я получаю 60, я получаю 40, тогда это значит, кто-то получает больше, чем 170. Ну, какая-то такая штука. Не госслужащие, а бюджетники, и путать не нужно, пишет 42-й. А что, бюджетники — это не госслужащие? Тут тоже вот интересно. Если мне не нравится. Уролог, частная клиника, зарплата 1 200 000. Алексей, 897-й. Ну, это вот 1 200 000 уролога из частной клиники, плюс администратор, который 60 получает в другой клинике, не знаю, частная или не частная, и вот что-то среднее в результате получается. 7373948. Здравствуйте.
5: Юрий, здравствуйте, и вашим...
0: Да, прошу. Да, минута.
5: Смотрите, ну, это очень сложно понять, что как, что такое средний достаток, да? Вот смотрите, у меня на семью там, допустим, ну, где-то, наверное, 1300-400 на троих. А, допустим, есть деревня у меня там в Тамбовской области, они там получают 40 тысяч, и у них машины, и все есть.
0: Я понимаю, но все-таки с вашей точки зрения, мы скорее вот к этим 50-70 идем, если в среднем, к 100 или выше, то есть денег больше или денег меньше, вот это как вам видится?
5: Ну, судя по регионам, денег меньше.
0: Денег меньше. Хорошо, 7373948. Значит, продолжается спор. Если кто-то сказал вам, что, значит, госслужащие — это работники министерств, а бюджетники — это те, у которых льгот и пенсий повышенных нет. Но и бюджетники, и работники министерств — это тоже госслужащие. Ведь с этим-то вы спорить не будете. Госслужба, заповедная система, зарплата 25, полная ставка, высшее образование, пишет Юлия. 756-я, а 534-я, я, говорит, в конторе работал, зарплата директора больше 1 000 000 в месяц. Обычный клерк получает 120-130. И за какие заслуги такое? Но вы предлагаете людям как бы обидеться и уйти, что ли, когда им платят такую зарплату? Вячеслав, 285-й, ЖКХ, область, 30-40, это нормально. Ну вот мы заканчиваем. Если коротко, вот эта история про расслоение все-таки, пусть даже коэффициент Джини не очень большой, получается слишком большой, Андрей Бархота, если коротко.
3: Совершенно верно. Причем это касается как количественных оценок, то есть разница в зарплатах, там диапазон 30-50, и с другой стороны больше 200. И касается профессии, потому что у нас госслужащий 40, а курьер на велосипеде 120.
0: У нас слишком большое расслоение по доходам.
4: Да, и по официальным цифрам, и по неофициальным мы видим, что расслоение есть в реальности, оно есть, и на самом деле не только у нас, но и во всем мире, к огромному сожалению, в последние годы расслоение растет, потому что, в том числе из-за новых технологий, искусственного интеллекта, возрастает концентрация капитала, в том числе в информационно-технологической отрасли, а традиционные отрасли получают все меньше и меньше.
0: Ну и результат нашего голосования, в общем, предсказуемый. Как говорили, примерно так и получилось. Самый популярный ответ. 38% выбрали этот вариант. Сегодня среднее материальное положение с точки зрения дохода на человека – это больше 90 тысяч на человека. Второй по популярности ответ – 30%. Это 50-70 тысяч на человека. Третий по популярности ответ – 23%. Это 70-90 тысяч на человека. И только 9% говорят о том, что большинство вокруг – это люди, у которых доход на человека в семье меньше 50 тысяч рублей. Так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Своя правда». Андрей Бархота, Игорь Диденко. Благодарю вас. Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Юрий Ушаков сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы более 300 деловых мероприятий. Также намечены бизнес-диалоги со странами Африки, Латинской Америки, Азербайджаном, Бразилией, ФРГ, Индией, Китаем, Молдавией, Саудовской Аравией, США, Таиландом и Танзанией. По словам помощника президента России, участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек, более чем из 100 стран мира. Впервые за много лет прибудет официальная американская делегация. Ее возглавит глава комиссии по изящным искусствам. На форум также приедут президент Узбекистана, зампредседателя КНР, президент Абхазии, передают РИА Новости. Вместе с Владимиром Путиным в пленарном заседании экономического форума примут участие лидеры Узбекистана, Танзании, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Россия и США смогли стабилизировать работу посольств без фатальных сбоев. Диалог между Москвой и Вашингтоном по устранению раздражителей не прекращается, заявил директор Департамента Северной Атлантики министерства Александр Гусаров. С точки зрения практических результатов, наметившейся восстановительной динамики в отношениях, двум странам еще только предстоит пройти проверку на прочность, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь». По словам Гусарова, предстоит объемный фронт работ на фоне многочисленных нерешенных задач во взаимодействии России и США. Антон Котяков назвал число обращений на получение ежегодной семейной выплаты. С 1 июня в соцфонд поступило более 538 тысяч заявлений от семей с двумя и более детьми. 99,9% обращений поступили в электронном виде через портал «Госуслуги», сказал министр труда и социальной защиты, передают РИА Новости. Согласно данным пресс-службы, финансовая поддержка доступна родителям двух и более детей, если доход в семье за 2025 год составил менее полутора региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московским ЦСКА. Он рассчитан на один сезон, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Акинфееву 40 лет. Голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Спортсмен, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России. В минувшем сезоне капитан команды провел 21 матч за ЦСКА. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
14: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
13: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
18: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
17: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
18: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
17: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар.
18: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
18: Всего вам доброго и слушайте рок.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
8: Каждую среду после 8 вечера
19: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: 18.08 в Москве. Сегодня 2 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM называется наше сообщество там. ВК-видео YouTube по запросу «Говорит Москва». И телеграм-канал у нас тоже, он работает. И там есть трансляции. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Также у нас еще есть страничка в Дзене и страничка в мессенджере Макс. Там нет трансляции, но есть новости, весь остальной функционал. Подписывайтесь обязательно по запросу «Говорит Москва», все сможете найти. И также у нас есть еще бот в мессенджере Макс. А вот кто не знает, вдруг появилась возможность найти нашего бота через поиск. А вот отпишись от него и попробуй найти его через поиск. Вдруг получится. Но если не получится, то по старинке сканируем QR-код, он у нас в трансляциях доступен, вас перекидывают в бота, там можно писать ваше сообщение в эфир. Либо на сайте говоритмосква.ру, значит, ссылки, связь с эфиром они называются, ссылки доступны для компьютерной версии справа, для мобильной версии в самом-самом низу. Это надо с парковки делать. Кстати, да, спустись, пожалуйста, на паркинг и там сделай это, пожалуйста. Он, правда, даже не подземный, но все равно, может, как-то получше получится. А, Эдвард пишет: Георгий, давайте челлендж на слово «сделал». Вы сами-то про этот челлендж не забудьте. Какое-то неочевидное слово. «Сделал». Давайте попробуем. Но я думаю, что я проиграю. Потому что такое слово держать в голове очень тяжело. А может, оно вообще ни разу не понадобится, в принципе, за весь эфир. Значит, Саид Аид спрашивает: добрый вечер, когда отмоете пятно на полу? Что за пятно на полу? Так, что у меня за пятно на полу в кадре? О каком пятне идет речь? Не знаю, мне кажется... Ну, тут... Просто уже одно большое пятно, поэтому, может быть, это самое пятно не видно? Не, нельзя, да? Ну, значит, по старинке сканирую. Вот сканирую QR-код нашей трансляции, переходи. Вот сейчас Осипов вместе с вами подпишется на наш прекрасный бот в мессенджере Макс. Пока, значит, только так. Не понимаю, о каком пятне идет речь. Я его не вижу. Может быть, у меня уже просто толерантность к пятнам на полу. Вот здесь, а там-то тут при чем? А, вы большую трансляцию смотрите? Ну-ка, дай гляну. Ну да, есть. Такое ощущение, как будто, знаете, какая-то дискуссия была особо оживленная, и кто-то не выдержал напряжения, которое было в рамках этой дискуссии. Не знаю, ну вроде не свежее, значит, это не сегодня, по крайней мере, было. Ну что, значит... Что у нас с вами сегодня есть? Ну, главная новость, естественно, это то, что армия России нанесла массированный удар возмездия за теракт в Старобельске. Такая формулировка, значит. И поразила в Киеве 10 военных предприятий. Это я цитирую Министерство обороны. Среди этих 10 предприятий в Киеве поражены объединения Арбис-ПТ, предприятия радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Три пункта ТЦК поражены были сегодня ночью. В Запорожье поражены цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор-Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам ТЭК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Это что касается удара. Миша Николаев пишет: так это должна быть штатная работа. Ну, сейчас мы с вами по поводу этого удара поговорим. Помимо этого, есть достаточно несколько интересных заявлений, связанных с специальной военной операцией. Ну, вот, например, Песков сказал, что вообще все это можно остановить до конца дня, если Зеленский даст приказ вывести ВСУ из регионов России. Если же Киев будет отказываться от реальных переговоров и решений по мирному урегулированию СВО, будет продолжаться. Напомним, Москва требует вывода войск с Донбасса для завершения, значит, конфликта. Ранее такие договоренности были достигнуты на встрече Путина и Трампа на Аляске, пишет вот издание, новость которого я читаю. Но такое достаточно резонансное было заявление сегодня, потому что многими оно было воспринято с непоняткой. То есть, ну, во-первых, на что это рассчитано, это заявление? То есть, как будто понятно абсолютно точно, что вдруг сейчас они не прозреют и не будут выводить войска с нашей территории, и за сегодняшний день до конца суток специальная военная операция не завершится. Ну, есть кто-то, кто... считает иначе. Мне кажется, что таких людей нет. Я думаю, Дмитрий Сергеевич тоже таким образом не считает. Но мы а-ля остаемся при своем. Да? Вот у нас есть договоренности эти, которые были на Аляске. И в рамках этих договоренностей, в принципе, мы готовы остановить специальную военную операцию. При этом, ну, я уже, честно, запутался. Мы вообще до сих пор ориентируемся на договоренности на Аляске, или мы больше на них не ориентируемся? Мы периодически на них ссылаемся, но при этом официальными лицами сделаны были заявления о том, что никаких переговоров не ведется, и что дух Анкориджа, он куда-то уже испарился, особо не чувствуется, потому что и там сразу несколько историй. Там американцы, они выполняют свою часть договоренности, потом была история, что Киев не дает американцам выполнить свою часть договоренности, и все прочее. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что ходят слухи, что Сырского завалили. Вот. Я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Если будет какая-то подтвержденная информация, тогда да, тогда будет хорошо. Я скажу да. Это отличная новость. А слухи? Много было слухов уже, если вы помните, и Залужный пропадал на несколько месяцев, потом вдруг живой, и сейчас вообще где-то в Лондоне бичует, тусуется, поэтому и с Будановым, экстремистом-террористом, было что-то подобное. Кстати говоря, с ним тоже связана одна новость. Он сделал заявление, что ему Зеленский, а он, я напомню, глава его офиса, поставил задачу завершить конфликт к зиме. Почему к зиме? Каким образом должен быть завершен этот конфликт? Больше никаких подробностей нет. Ну вот просто к зиме. Что мне кажется тоже странным и выбивающимся из общей логики. Вообще как-то вот с логикой происходящего сейчас достаточно сложно. Какую-то эту логику нащупать, на данный момент все сложнее и сложнее с каждым днем, хотя, может быть, эта логика прояснится в ближайшее время. Я о чем говорю? Что вот эти вот удары, которые исключительно были нанесены этой ночью по военным объектам, никаких центров принятия решений в списках нет. Только военные объекты, ТЦК, заводы, аэродромы и так далее. Что вот Миша Николаев назвал, что это должно как бы в базовый набор входить. Ну вот, никаких центров принятия решений нет, но мы напомним, как я. Нас уже здесь много, да, все эти, они со мной вместе в одной комнате. Напомню вам, что заявление было такое, что мы переходим к системным ударам. Насколько в системность входит определенная достаточно частая периодичность этих ударов, непонятно. Кто-то это опровергал, кто-то говорил. Ну, в общем, здесь начинаются вот эти танцы вокруг формулировок. Ну, если мы увидим с вами, например, сегодня тоже похожий удар, или, ладно, не сегодня, но завтра, то есть в течение этой недели несколько, потому что вообще-то с объявления того, что мы переходим к этой новой тактике, до нанесения этих ударов прошла ровно неделя, даже чуть больше, да, они были сделаны посередине понедельника прошлой недели, и вот нанесены эти удары были с понедельника на вторник, уже недели, вот в которой мы с вами сейчас находимся, уже по факту в летом, даже в другом времени года. Если мы сейчас увидим действительно какой-то темп, достаточно частый, тогда уже можно будет сказать, что что-то проясняется. Но вот пока как-то, к сожалению, с этим напряги. Они Москву до зимы взять собираются. Вот здесь тоже. Почему я заговорил про логику? Мы помним все эти планы победы и границы 91-го года. А может быть, кто-то уже забыл, но вот я вам напомню, что там существовало сразу несколько вариантов, как они собираются завершать нашу специальную военную операцию. И Москву они в огне рисовали, и, значит, все территории собирались забирать себе. И потом это все, значит, 91-й год превратился в 2014-й, потом 2014-й превратился в какую-то формулу победы. Сейчас уже ни о чем подобном речи не идет. И вообще никаких, на самом деле, подробных планов они больше не строят. Я даже скажу, что они в этом смысле молодцы, наверное, потому что все эти 91-й год, 2014-й год, выглядело это все слишком комично. Сейчас они больше этих планов не строят, но при этом говорят о каком-то завершении к зиме. Что имеется в виду, ими не знаю. Никаких подробностей на этот счет они больше выдавать не собираются. Пуху накинули, никто не испугался, а неделю цели подбирали. Ну, может быть, я не знаю насчет, подбирали цель неделю или мы вообще... Мне, я думаю, как и вам всем, не хватает определенных целей в этом списке. Я не понимаю, почему мы так упорно игнорируем все эти государственные учреждения, которые находятся в Киеве. Ну, правда, не понимаю, что должно еще произойти, что по этим объектам прилетели ракеты. Неважно, есть там люди, нет там людей, кто-то там работает, не работает. Хотя очевидно, что они там работают. Очевидно, что Верховная Рада функционирует. Они прекрасно там сидят в своих кабинетах, проводят заседания, голосования. Они работали там все это время и продолжают работать. Мне кажется, они вообще ни на секундочку оттуда не уезжали. Может, только в начале 22-го года. Уже к концу 22-го года они туда вернулись. Зеленский тоже работает у себя в кабинете. Ну, потому что нет ни одного, ни одной причины там не появляться. Это вообще, наверное, одно из самых безопасных мест, в которых он может находиться. Потому что туда никогда ничего не прилетает. Вот на заводах он вряд ли работает. Потому что по заводам прилетает регулярно. Ну вот для формулировки возмездия, ну не хватает этих объектов. Не хватает целей в виде тех самых людей, которые принимают эти решения. Которые являются руководителями украинского режима. Еще раз. Ну, остается только уповать на время. То есть я всю прошлую неделю говорил, давайте подождем. Вот сейчас я продолжаю это говорить. Надо еще, значит, подождать. Ну, когда это подождать, оно иссякнет? Ну, наверное, если в течение месяца мы с вами не увидим ни одного удара по центрам принятия решений, значит, все, вот время вышло. Значит, тут уже на время уповать будет поздно. Месяц давайте дадим. Хорошо, давайте подождем, посмотрим. Заявления же зачем-то эти делаются. Мы же сделали это заявление в очередной раз. Я уже не говорю про первые там разы в 22-м, 23-м году. Оставим это там в прошлом. Много воды утекло с тех пор. Но сейчас же для чего-то это, эти заявления мы сделали, причем с такой помпой. Причем, более того, вчера президент еще раз поднимал эту тему. И говорил, что все виновные за трагедию в Старобельске будут найдены, и кара их настигнет. Еще там, ну, разобрали вот эту одну цитату конкретную, что он сказал. Ну, еще мы с вами сейчас поговорим в закрытом режиме, обсудим этот вопрос. Просто так делать эти заявления публично, ну, я в этом вообще не вижу никакого смысла. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что эти удары по центру принятия решений будут. Ну, пока их нет. О, Эдвард читает. Видите, а я, Эдвард, честно признаюсь, я уже 2-0 проигрываю. Я, честно признаюсь, даже забыл, какое было слово. Сделал? Или что-то такое, да? Ну да, нет, тяжело. Этот челлендж очень тяжелый, правда. Здесь признаю поражение. Эдвард пишет, зелем мученикам уже станет. Народ украинский даже попадется, попадается его, порадуется, попадается, не понял я, что, мне кажется, здесь опечатка у вас какая-то, его устранению, может, порадуется его устранению. Григорий Санкт-Петербург пишет, что военное предприятие — это обычная работа. Ну, да. У нас же специальная военная операция, ну, как будто вот этот вот завод, там, Firepoint, один из самых раскрученных, да, брендов. Завод Firepoint, ну, он как будто должен быть уничтожен при любых раскладах, потому что это одно из тех учреждений, которые собирают дроны, которые потом летят по нашей территории. Он должен быть уничтожен при любых раскладах. Слово «возмездие» здесь, в нем заключается проблема. Должна быть осуществлена месть какая-то. По всем этим утыркам, которые руководят этим не сложившимся государством под названием Украина. По всем этим кровопийцам, натуральным экстремистам и террористам. Даже слово «экстремист» недостаточно жесткое по отношению к ним. Террорист уже больше подходит. По этим террористам должны быть нанесены удары. По местам, где эти террористы сидят и планируют свои атаки по России. По ним должны нанесены быть удары. Не должно остаться этих мест, где они могут сидеть. Даже гипотетически. Ой, да они там это... Никогда там уже давным-давно там не сидят. Ну, сейчас мы, получается, например, специальная военная операция завершается. вот в течение дня, да, как говорил сегодня Дмитрий Сергеевич, она завершается, и они спокойно возвращаются в эти свои места, правильно? И сидят, продолжают сидеть в этих своих кабинетах. Зачем? Почему это должно быть таким образом? Непонятно. Империя обязана нанести ответный удар, пишет Нигматуллин. Интересная отсылочка на «Звездные войны». Не ожидал я. Так, был бы я президентом, давным-давно бы уже объявил режим Зеленского террористическим и просто бы уничтожил весь центр Киева. Кто за режим объявить террористами? Вот все до последнего предложения, товарищ Сухарики, так зовут человек, который нам написал сообщение. Все понятно, вот последнее предложение, мне кажется, мимо. Эдвард говорит, с телефона пишу, порадуется, конечно. Все, понял, хорошо, порадуется. Они порадуются его устранению. Они, может быть, и порадуются его устранению. Я уверен, что так, многие порадуются его устранению. По поводу его устранения я остаюсь при своих. Я вот уже там, мне кажется, год назад, а может быть, еще и раньше, не знаю, все уже смешалось. Говорил о том, что все, на самом деле, были бы заинтересованы в его устранении, но каждый из сторон хочет сделать это чужими руками. И американцы хотели бы сделать это нашими руками, и мы с удовольствием бы это сделали американскими руками. В том или ином виде, то есть под устранение попадает и там арест, посадка за коррупцию, еще что-нибудь такое, или вдруг взбунтовавшиеся телохранители, которые расстреливают его прямо там, на ступеньках его собственного офиса, пойдет. Ну, все хотели бы сделать это чужими руками. Здесь остаюсь при своем. На самом деле, все это так и продолжает работать. Но в какой-то момент вот этот вот тонкий геополитический просчет на будущее, а как, а что, а если вдруг мучениками сделают, там, и, может быть, он должен отойти на второй план. Вот иногда эти преступления, они превышают потенциальную героизацию его в будущем. Тем более, что он, пожалуйста, системно занимается героизацией самых натуральных нацистских преступников. Кстати, на этот счет я видел хорошие публикации. У поляков очень сильно пригорает с того, что, значит, на Украине хотят целый пантеон нацистских преступников сделать. И они, поляки, у поляков все хорошо с чувством юмора. И там несколько видел публикаций такого толка, что ходят слухи, что в Освенциме даже тоже погиб один украинец, он упал с вышки. Вот таким образом, да, они, значит, юморят на этот счет. Ну, у поляков четкое отношение ко всем этим нацистским преступникам, которых они там героизируют. И они, конечно, конкретно испортили свои взаимоотношения с Польшей за последние несколько недель. Хотя они и так были не очень, все эти взаимоотношения. Но, как бы, вот этот человек сейчас занимается всей этой героизацией, останавливаться не собирается. То есть там нацистская вся вот эта история, она только раскручивается и раскручивается. Вообще, Украина превратилась в страну мечту нацистов. Самая настоящая мечта. Где еще увидишь, как еврей этнический героизирует всю эту нечисть? Ну, это прям Вольфенштейн, такая серия игр есть компьютерных. Там как раз сюжет заключается в том, что нацистская Германия победила во Второй мировой войне, и вот все, что там происходит и с Соединенными Штатами, и с другими частями света, ну вот как бы это могло выглядеть, если бы Германия победила? И вот я думаю, что современная Украина спокойно могла бы стать частью серии этих игр. Просто, ну, отлично. Они вписываются в это во все. И это делает нынешнее руководство. Они станут какими-то мучениками. Ну, может быть, станут. Но как будто хороший нацист — это мертвый нацист. По крайней мере, с нашей точки зрения. Не с нацистской уж точно. Но с нашей, да. Так, может быть, делать хорошо тогда. Может, пора уже зачистить. Я, конечно, не политолог из телевизора и не Нестор Летописец, но вроде... Так... нынешняя Украина — это натуральная Аль-Каида с элементами государства. Мы пришли еще к этому в 24-м году. На дворе 2К26 многозначительно думаем. Это круче, чем Аль-Каида. Это, на самом деле, первое в истории человечества абсолютно на 100% террористическое государство. Они вот террористы со всеми признаками государства. Ну, кроме, наверное, экономики, но они держатся, им деньги платят. Платят официально эти деньги. Им их поставляют другие государства, спонсируя. Первое в истории настоящее террористическое государство. И они прекрасно в этом режиме пока что существуют. А так, да, многозначительно думаем. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. На киностудию «Ленфильм» приехал представитель администрации президента США. Глава комиссии по изящным искусствам при Белом доме Родни Мимс-Кук обратился с речью к участникам и гостям показа российских и американских анимационных фильмов «Гуманитарный мост». Он проходит в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. Культура глубоко связывает отношения Соединенных Штатов и России, и наши страны глубоко ценят культуру. Чайковский выступал в американских залах, и американский джаз также слушается в Москве. Российская литература сформировала поколение в США, включая меня, сказал глава делегации, передает РБК. Валерий Фальков сообщил об увеличении числа бюджетных мест в вузах в 2026-м. Их стало на 250 больше, чем в прошлом году, сказал глава Миноборнауки в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов под руководством президента. Министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философии, русский язык, отметил Фальков, передает РИА Новости. Он добавил, что уже разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов. В 4 населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за паводков. Особый режим действует в Крымском районе, сообщил краевой оперативный штаб. Там добавили, что из-за перелива воды из русла реки Кубань были эвакуированы жители из СНТ «Йодник». В пунктах временного размещения находится 19 человек. Есть потопление также в Краснодаре на 19 придомовых территориях, в том числе в 7 дворах многоквартирных домов. Кроме того, пострадал Северский район, где из-за дождей вышли из берегов река Фипс и ручей Субс. В зоне паводка отказались 26 приусадебных участков. В Роспродсоюзе сообщили о снижении цены овощей борщевого набора. За год он подешевел почти на 25%, рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. Уточняется, что помидоры подешевели почти на 2%, морковь на 4,5%, свекла почти на 33,5%, лук на 34%, капуста на 37%, а картофель на 38%. Цены производителей на овощи из борщевого набора снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона. По всем категориям сборы были больше, чем в 2024 году, пояснил Востриков. Он добавил, что дополнительное влияние на цены оказывают поступление на рынок продукции нового урожая. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
22: 2. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
23: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
24: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
0: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
24: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
24: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. Гость в студии – нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.38 в Москве. Сегодня 2 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат — смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. В поиске вбивайте «Говорит Москва». Находите, подписывайтесь, смотрите трансляции. Также мы еще есть в Дзене и в Максе. У нас есть наши странички. В трансляциях можно отсканировать QR-код и вас перекинет на нашего бота в мессенджере Макс, с помощью которого можно смотреть. Ничего смотреть там нельзя. Смотреть можно только на свои сообщения. Можно отправлять нам сообщения в эфир. Смотреть нас можно в трансляциях. Ну, просто любоваться прекрасным интерфейсом мессенджера Макс. Насколько он плавно, великолепно работает. Это тоже можно сделать, если вы отсканируете этот QR-код. В общем, сканируйте, либо по ссылкам на сайте говоритмосква.ру. Переходите. Ссылки в самом низу. Связь с эфиром. Там прямо так и написано. Там есть ссылка на мессенджер Макс. И в самом низу, если вы версия для мобильных телефонов, справа, если это версия для компьютеров. Так, это понятно, тут про зарплаты, это, видимо, только сейчас пришло сообщение к предыдущему эфиру, это смс-ка, ну, может быть, какая-то задержка случилась. Ларек-марек пишет: такое впечатление складывается, что не хватает мощностей нанести возмездие. Есть такое мнение. Достаточно давно вообще ходит это мнение. Значит, у нас просто не хватает мощности для того, чтобы там стереть с лица земли, например, тот же самый правительственный квартал. Хорошо, предположим, это так. А зачем тогда мы делаем эти заявления о том, что мы будем наносить удары по этим центрам принятия решений, если у нас нету мощности это делать? Тем более вот в той атмосфере, которая есть сейчас. Атмосфера накаленная. Тут, я думаю, ни для кого это не станет секретом. Очень много недовольства. И зачем мы тогда делаем эти заявления, если, зная, что нет возможности это делать? Ну, это просто тогда, я не знаю, ну, бред какой-то. Поэтому я не верю в отсутствие возможности. Тем более, ну, вот мы с вами видим удары по Киеву, которые произошли. Сейчас не только по Киеву, да, сейчас по разным городам, по всей Украине прилетело. Но берем вот вчерашний, а то и сегодняшний удар по Киеву, и который произошел на прошлой неделе по Киеву и окрестностям. Это называется: нету мощности и нет возможности. Серьезно? По моей мощности и возможности вагон маленькая тележка. Огромное количество. А вот если Зеленский согласится с предложенными условиями, выведет войска с наших территорий, то вполне может избежать расстрела через повешение в газовой камере на электростуле, пишет Алекс. Алекс, если согласится, да, может избежать. Вы верите в то, что он согласится с этим? На данный момент он производит впечатление человека, который готов соглашаться на подобные условия? А с какого такого перепуга он сейчас должен на это согласиться? На него оказывается какое-то сверхъестественное давление? История с Ермаком, где она, эта история с Ермаком? Да как-то и заглохла. Ермак вышел из СИЗО, посидел там денек или сколько, или два, вышел, в него кинули каким-то яйцом, типа, который кинул в него яйцом, арестовали, кинули в какой-то подвал, хотя он вроде как из экстремистского Азова был вообще изначально, ну, тем не менее, экстремист, он всегда экстремист, он и против бывших своих экстремист. Ну, кинул яйцом, уехал на подвал. Все, с тех пор особо про Ермака-то и нет ничего. И никуда эта штука дальше не поехала. Если мы исходим из того, что это американцы таким образом пытаются оказать давление, то они в очередной раз слились. Это вообще главная особенность нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Они петушки, чикен. Ну, chicken out. Все время сливаются. Они всегда дают заднюю. У них не хватает политической воли. Вот так скажу. Чтобы доводить те или иные вещи до конца. Но они свои проблемы не могут решить. То есть про них уже... Все, уже июнь. Мы с вами рассуждали о том, как сейчас быстренько будет пытаться президент Соединенных Штатов Америки наверстать то упущенное время, которое у него было, и все те ошибки исправить, которые он успел наворотить за то время, пока был президентом, для того, чтобы прийти в каких-то, там, я не знаю, в золоченых одеждах на выборы промежуточные в Конгресс. Он все... растерял. Приходится слова подбирать аккуратнее. Уже июнь месяц. У него уже нет времени ни на что. С Ираном конца и края не видно. Это, к слову, ничего против не имею. Отлично. Пускай они так и дальше с этим Ираном, упершись друг друга лбами, и бодаются. Пускай, все. Нам от этого только хорошо. Мы от этого только выигрываем. Иран держится, Иран далек от падения. Я думаю, ни у кого тоже на этот счет нет на данный момент никаких иллюзий. Значит, все, эта ситуация нас полностью устраивает. Ну, проблема с Ираном не решена. Проблема с Гренландией, там вообще просто забудьте. Куба, тоже что Куба? Нет никакой Кубы, ну, в смысле, как нет никакого решения этой проблемы с Кубой. Миграционный вопрос далек от своего решения. Инфляция растет, цены растут. Пошлины европейцы забыли про эту тему. Вообще там Верховный суд запретил. Одни сплошные провалы. Все, слушайте, он отыгранный. У него уже нет никаких шансов вернуться к тем позициям, которые у него были хотя бы там год назад, где он был популярен, были какие-то надежды и у американцев, и не только у американцев, на то, что вот Дональд Трамп пришел, сейчас он будет наводить порядки. Не все, болото вашингтонское, я умоляю. То есть, когда вообще слышали в последнее время что-то про болото вашингтонское? Там, говорят, он еще и матюкнулся пару раз на Нетаньяху, когда с ним по телефону разговаривал. Да я вообще там тебя спасаю, если бы не я, ты бы вообще уже давно был в тюрьме и так далее. То есть, Нетаньяху тоже не могут общий язык найти. А почему он матюкается на Нетаньяху? Потому что тот под его дудку не пляшет, делает, что хочет, Ливан бомбит. От того, что он бомбит Ливан, от этого бомбит у Ирана. Иран прекращает какие-то...

0: демократы у власти продолжили бы линию Байдена с полнейшей поддержкой Украины, продолжала бы нарастать наша неопределенность в отношениях между Америкой и нами. Ну, то есть Камала Харрис в этом смысле была бы намного более агрессивна по отношению к нам, нежели чем Дональд Трамп. Не случился бы никакой Иран, не случилось бы подорожание нефти, всего этого бы не было. Ну, вот надо сказать, Дональд, все, молодец, ты все взбаламутил, продолжай баламуть, но надеяться на тебя, как на партнера по переговорам, как на человека слова, как на человека, который может решать вопросы, не имеет никакого смысла. Анкоридж, ну, попытка была не пытка. Хорошо, все, не сработал никакой анкоридж, он не работает. Договоренности, достигнутые там с американцами, это шикарно. Американцы не способны эти договоренности реализовывать. Поэтому о каком Зеленском, который сейчас вдруг должен прекратить, идет речь? Почему он должен прекратить? Что для него поменялось кардинально сейчас? Что он вдруг чего-то лишнее, чего-то испугался, где-то денег недополучил? Может, еще европейцы от него отвернулись? Нет, к тому, что он там без американцев в определенном смысле, в определенном проценте должен двигаться дальше, они, в принципе, адаптировались к этому. Европейцы готовы за весь этот балаган башлять. Ну, ты башляют. Сажать его никто не собирается. На письма его, конечно, никак не реагируют, ну и особо на него и не злятся. У них свои проблемы. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы сейчас вдруг Зеленский взял и сказал, ладно, все, иду на переговоры. Нет, не вижу. Для него осталось все точно так же. Да, понятно, там разрушенная страна, половина людей, а то и больше, ну, смотря от какой цифры начинаем считать, уехала и никогда больше не вернется, огромное количество погибших, разрушена экономика, разрушенная промышленность, все это уничтожено, будущего у этой страны никакой нет. Понятное дело, да, это особо и раньше не волновало, поэтому сейчас решающим фактором это стать не может. Это никогда особо не было никаким фактором для него. Конь-огонь пишет, простите, не берете, значит, я не прав. Что не беру? Вы имеете звонки, но я пока еще ни одного звонка не взял. Сейчас, значит, ну, позвоните. Вы у меня, кстати, никак не подписаны, конь-огонь. Если вы мне вдруг звонили, я вашего звонка не видел, но исправим сейчас. Если вы позвоните, я возьму вас, и это будете вы, мы вас обязательно подпишем. Чтобы иметь в виду. А почему решили, что Дональда волнует выборы в Конгресс? Коробы не выбрали... Кого бы, наверное, не выбрали. Иран будут бомбить, Китай будут душить, Украине помогать и идти в своей, видимо, политической парадигме. Да, отлично у них получается душить Китай, просто великолепно. Задушили все Америки, этот самый Китай, просто преуспели невероятно. Слушаю, здравствуйте, вот это вы? Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте, конь-огонь.
0: Вот, все, мы сейчас вас подпишем, конь-огонь. Добрый вечер.
1: Спасибо, спасибо вам огромное. Ну, что могу сказать? Трамп — это человек-игрок.
0: Да, игрок.
1: Он бизнесмен, вы поймите. А мы бизнесмен. С вами — это просто суженые ряженые. Но мы имеем право на свое, как это сказать, на свое осуществление, ну, свою жизнь. И мы будем так жить. И Россия будет жить. Спасибо вам огромное. Извините,
0: пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Философское было. Ну вот, да, он же бизнесмен. Он бизнесмен, да. Сейчас даже я в него сваливаться еще раз не хочу сейчас. Речь идет о том, что не стоит рассчитывать на давление со стороны американцев. Никакого давления со стороны американцев осуществлено не будет. Если бы они могли себе это позволить, если бы они умели это делать, то они бы уже давным-давно это сделали. Мотивацию надо было им поднять давным-давно. Они, в принципе, мотивации у них хватает. Вагон маленькая тележка мотивации для того, чтобы давить на Зеленского. Там несколько триллионов мотиваций было у американцев. Но они не способны. А ты зачем его заблокировала? А, все, а то заблокировали. Я испугался, думал, сейчас человечка взяли и заблокировали. Ладно, не заблокировали, все в порядке, это так по подписи осуществляются, конь-огонь, выдыхайте, если что, все, вас подписали. Я не хочу сваливаться к обсуждению Дональда Трампа, тем более, что там ничего особенно нового не произошло, просто я...

0: говорю о том, что никакого давления со стороны американцев на украинцев в ближайшее время не предвидится. Все подсказывает американцам и вообще всем людям, которые умеют логично мыслить, что они должны были это сделать давным-давно, но они этого не делают по тем или иным причинам. И наблюдая за всем остальным, что они делают, мы делаем вывод, что они просто не могут этого себе, ну, не умеют. Не то, что не могут себе позволить, они много себе уже и так позволили. Они просто не способны оказывать давление и добиваться своих целей. Вот все. А тогда бизнес, бизнесмен, это да, это всегда. Слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Всем добрый вечер.
0: Добрый.
1: Крепкого здоровья.
0: Вот мое
1: мнение такое, что самая главная задача американцев — это сделать Америку великой, да, хочется спросить, за чей счет-то? А за наш счет. Стравить Европу с нами, и как можно больше, чтобы мы их смогли бы разрушить, убивать друг друга, друг друга поубивать. Да, у нас три копья будет, потому что Европа тоже накушалась за некоторое определенное время исторической войны с нами. Но вот теперь у нас три этого копья будет находиться Украина. Вот и все. Главная задача, они как раз ее выполняют, и нечего вообще им верить вообще. Это сионистское государство, Америка — это государство про деньги, считается прежде всего деньги там, вот и все. И нечего вообще рассчитывать. У нас мы рассчитываем можем только сами на себя, больше ни на кого. Вообще, отвал совсем.
0: Ну, с этим пунктом я согласен, что надо рассчитывать только на себя. И... абсолютно точно не надо делать ставки на кого-то еще и на чью-то помощь. Ставки решающие. Просто исключающие нас самих из каких-либо уравнений. Согласен. Но по поводу того, что они там, сионистское, не сионистское, это ладно. Это мы опустим, неважно. То, что они про деньги. Отлично, про деньги. У них на столе лежал прекрасный бизнес-план. К слову о бизнесменах. Сотрудничество с нами. Ни с кем такого выгодного сотрудничества у них в ближайшее время не предвиделось, как с нами. Очень они были в этом заинтересованы. Он же бизнесмен по имени Дональд Трамп. Очень был в этом заинтересован, как бизнесмен в первую очередь. И что? Про деньги. И дальше что? И где эти деньги? Так Европа и сама хочет с нами столкнуться. Хочет. Да, судя по всему, очень хочет. Объяснить это ничем особо не получается, но хочет, да. У нас осталось секретное оружие. Батя Илона Маска. Видишь, Тальфили. Сейчас погуляет на Пмэфе с важным видом, вернется домой, как достанет ремень, как научит Илона уму-разуму. Так уверует в Россию, дух Анкориджа и так далее и тому подобное. Да, ладно, понадеемся на батю Илона Маска. А он будет, да, там, на Пмэфе? Будет? Слава богу. Хоть выдохну сейчас. Там я слышал еще это, журналистка, которая все, которая какой-то зуб на жену Макрона, которая все его, значит, трансом называет постоянно, экстремизм и терроризм порицаем, если что. Я забыл, какой, Кэндис, что-то как-то так. Вот она вдруг тут, бум, в России оказалась. Я ее вообще видел в основном в нарезках, где ее лицо и поверх ее лица, ну, где она что-то говорит, и накладывается всякая чушь искусственным интеллектом голосом, если она этого ничего не произносит, типа, вы не поверите, но сейчас покажу вам душераздирающее видео. И там какие-нибудь, я не знаю, футбольные нарезки, да все что угодно может быть после этой. Вот, вот вдруг она тут оказалась тоже на МЭФ собирается. И чуть ли не модератором какой-то должна была быть площадки. Все, Россию расхвалила. Ну, хорошо, ладно. Плакали всей маршруткой. Что-то Дальфили, да. Им нужен бизнес-план, но не нужен равноправный сильный партнер, пишет Евгений. Так, правительство России идет в политической парадигме анти-Америка. Если американцы убиваются Адама Хусейна, то мы ничему... Я думаю, что это не Адам Хусейн, я думаю, что это Саддам Хусейн. Ладно. Если американцы убивают Саддама Хусейна, то мы ничему не удивляемся. Это уже можно было понять, выучить и запомнить. Дмитрий, отлично. В чем... смысл был этого пассажа? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Странный конфликт, странная война. верхушку политическую их не трогаем. Вот у них там есть своя рублевка, конча паста, или как-то так она там называется.
0: Конча паста, пускай будет так, да. Да. Не самое тоже вкусное итальянское блюдо.
2: Да, да, да. Тоже их не трогаем. Ну, короче, как-то странно. И главное, нам не объясняют, почему их не трогаем. Хотя бы объяснили бы, вот просто по-человечески. Мы не трогаем их потому-то, все. А то как вот не трогаем, а почему не трогаем? Ну, короче, непонятно. Потому что у народа, ну, откровенно говоря, растет недовольство. Это как бы тут не секрет. Это многих раздражает. Почему мы не трогаем политическое руководство? И ответа нет никакого. То есть как бы просто вот, мы не трогаем, а почему? Ну, грубо говоря, не ваше дело. Ну, так тоже, мне кажется, нельзя. Надо как-то...
0: Не, ну никто не говорит вам «не ваше дело». Просто никак не комментируется особо.
2: Ну да, но все-таки надо с населением как-то говорить. Мы же не какие-то там эти подданные, да? Мы, в конце концов, граждане, которые выбираем эту власть. Поэтому, ну, надо как-то, ну, отчитываться перед нами, в конце концов. Поэтому, ну я считаю, неправильно поступает наше в этом плане.
0: Ну, я по слову «отчитываться» мне тоже не нравится. Но по поводу того, что информации недостаточно, это правда. Ну, об этом говорим, честно говоря, с 22-го года, и здесь ничего не поменялось. Я, кстати говоря, с 22-го года, я тоже вначале как-то что-то возмущался, а потом я принял и вам то же самое посоветовал, что вот есть определенные паттерны поведения, которые не меняются. Знаете, вот тоже там, в компьютерные игры, когда какие-нибудь играете, вот выбираете себе персонажа, и вы знаете, что вот у этого персонажа там сильная сторона, например, он метает какие-нибудь огненные шары, но слабая сторона, он уязвим к атакам льдом. Ну, ни на кого там не намекая, ни на каких персонажей. Ну вот вы его выбираете, зная про эти особенности. Он в процессе не поменяется. Эти слабые места у него так и останутся. Вот так и здесь. Надо уже было привыкнуть. Мы в публичном поле работаем недостаточно мощно. Да, и эти пропуски особо ничем не заполняются, к сожалению. В Европе собрались Наполеона реваншисты, пишет Игорь Маслов. Ну, реваншисты, да. До Наполеона им еще расти и расти, как бы это странно ни звучало, учитывая, какого роста был Наполеон. Сказали, что Кэндис Оуэнс выступать не будет, хочет побыть зрителем. Ну, хорошо, ладно, пускай побудет зрителем. Мне все интересно, она там вроде уже сказала, что точно, абсолютно, Макрона, вторая половина Макрона во многом похожа на самого Макрона. Вот сказала, что это уже инфосотка. Я жду каких-то доказательств. Мне очень хочется на это посмотреть. Это такой хороший, добротный юмористический сериал. Она даже с Дональдом Трампом в свое время умудрилась на этой почве поссориться. Он сказал, хватит преследовать этого транса экстремистского и террористского. Отстань от него уже. Ты уже, да, уже достала. Дергаешь его, надо не надо. Уже отстань от него. Ну вот... Сегодня сказала, что точно, 100%. Ну, вот где доказательства? Как они будут выглядеть, тоже мне хочется на это посмотреть. Хотя нет, что-то я вот только что понял, что нет, не хочется. Я передумал, наверное. Не хочется, поверим на слово. Пожалуй. Вот, Григорий Санкт-Петербурга тоже говорит, не хочет смотреть на доказательства. Ну, вот сказал, не подумал. Да, нет, наверное, не будем смотреть. Не будем смотреть на доказательства. И так знаем, как это все выглядит. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Российские лидеры и Александр Лукашенко обсудили развитие союзнических отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба Кремля. Накануне Лукашенко рассказал, что находится в контакте с Путиным для того, чтобы избежать проблем в связи с вводом системы СПОТ российской стороной. С 1 июня в стране заработала национальная система подтверждения ожидания поставки товаров автомобильным транспортом из ЕАЭС. Она позволит вовлечь торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизить объем контрафакта на рынке, передает ТАСС. США допустили продление исключений и санкций для нефтяного сектора России. Решение будет принимать Министерство финансов, заявил госсекретарь Марко Рубио. Все зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить подобные исключения как можно скорее, сказал он в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената. Глава Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении российского нефтяного сектора заключается в сохранении санкций. В Эстонии признали невозможность фиксировать и сбивать все залетающие БПЛА. «Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все беспилотники», заявил премьер-министр республики Кристен Михайл. В интервью местным СМИ он пояснил, что одним оружием нельзя пользоваться в густонаселенных районах, другие системы должны находиться в определенном месте, чтобы поразить цель, а с самолетов дроны сбивать трудно из-за разницы в скорости движения. Глава кабинета министров добавил, что Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам, что ее БПЛА больше не будут залетать на их территорию. Электромобили «Атом» впервые встали на учет в ГАИ в России. Данные за май этого года опубликовало аналитическое агентство «Автостат» в совместном исследовании с Объединенной лизинговой ассоциацией. Всего в прошлом месяце на российский рынок вышло 4 новых легковых автомобиля «Атом» и один автобус, передают РИА Новости. Официальные продажи «Атома» еще не начались. В апреле разработчик автомобиля АО «Кама» сообщал о начале открытых предпродаж этой модели. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Юань – 10 рублей 73 копейки, доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 84 рубля и 61 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16 градусов. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Реклама.
6: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
3: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним.
5: События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 2 июня, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции нашего эфира, они идут у нас во ВКонтакте, в нашем сообществе «Говорит Москва» 94.8 FM. Идут они у нас на каналах в ВК-видео и на Ютубе, канал называется «Говорит Москва», и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Также у нас есть еще странички в Дзене и в мессенджере Макс, там нет трансляций, но странички есть, там есть наши новости, поэтому туда тоже обязательно подпишитесь. И еще у нас есть бот в мессенджере Макс, через который можно отправлять нам сообщения. Для того, чтобы к нему подключиться, надо отсканировать QR-код как раз в наших трансляциях или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Делайте это и пишите нам сообщение. Сергей Зет пишет. Чё-то поговаривают, в Москве и области начались проблемы с бензином. Поговаривают кто? Кто это? Где это поговаривают? А вы, Сергей, вы не в Москве? Или вы не пользуетесь бензином? Кто это вам поговаривает? Такую чушь. Нет никаких проблем с бензином. Валерий пишет, не у народа растет недовольство, а вражеские провокаторы через соцсети прикидываются недовольными жителями России, настраивают людей на недовольство, и некоторые, к сожалению, ведутся. Валерий, к сожалению, нет. Не без этого, без провокаторов. Но, во-первых, на пустое информационное пространство очень часто приходит враг. И это пустое информационное пространство занимает. Вот у них это новая фишка с гаражами... И чем там еще? Гаражи, пустыри, овраги, вот куда мы там обычно стреляем, да, в последнее время ракетами. Вот у них новая вот эта штука есть, абсолютная чушь. Но они на нее сели, многие, я видел этих людей лично, многие действительно поверили в это. Ну, потому что у тебя, когда недостаток информации, я вот ориентируюсь на, получается, не тот удар, который был вот сегодня, а на прошлый, с применением орешника. Там официальная информация появилась спустя очень много часов, там чуть ли не к часу дня воскресенья появилась она. А до этого времени информационное пространство, всем было очень интересно, все рыскали по интернету, и заполнилось это все как раз той самой чушью. Но так это быть не должно. Всегда информационное пространство займет враг, если ты не займешь его сам. А по поводу недовольных, значит, то, что там кто-то прикидывается недовольным, я думаю, что очень много кто-то прикидывается недовольными, действительно, в интернете, я думаю, что этого масса, и кто-то и на это ведется, но вот тот, кто повелся, он уже настоящий недовольный, понимаете? А если будут все довольны, то сколько ни прикидывайся недовольным, на тебя никто не поведется. Так, а как про массовую прослушку смартфонов нашего руководства? Верить? Пишет 242-й. Хотите, верьте. Хотите, нет. Что-то этого поменяется, мне интересно. Игматуллин пишет, я не бот. Гражданин Российской Федерации, участник СВО. Вот я недоволен. Требую удара по СБУ, ГУР, кварталу и Майдану. Ну вот, пожалуйста. Вроде бы журналистов много, телеэкспертов полно. Почему они не могут заполнить эти пустоты? Потому что они не могут выдумать информацию об ударах. Ее невозможно выдумать. Тебе нужны официальные данные. Кадров нету в достаточном количестве, потому что они уже давным-давно научились все это блюрить, особо не снимать. Знаете, вот эти видео, где у тебя бесконечное количество названия какого-нибудь паблика или телеканала, или информационного агентства, все заблюрено, кроме одного маленького кусочка кадра где-нибудь в верхнем правом углу, и все это видео, оно несет только одну единственную цель, чтобы ты услышал, как бахает. Что бахает, никогда в жизни не услышишь. И не поймешь по этому кадру. Люди не снимают в основном, потому что если начнут снимать, то все поедут на подвал. Журналисты не снимают, потому что там никакой журналистики нет, журналистов там нет. Журналисты это снимать не будут. Поэтому ты по кадрам информацию получить не можешь. А официальных данных нету. И вот пока этих официальных данных нету, информационное пространство заполняется чушью про гаражи и все прочее. Ты смотришь на эти гаражи, ну что ж там хранили в этих гаражах, что они так бахают? Там просто потрясающие гаражи. В каждом гараже по несколько ракет и боеприпасов. Ну, если хранят в гаражах боеприпасы, пожалуйста, тогда давайте бить по гаражам, я не против. Ну, то есть так взрываются явно не пустые ракушки. А может быть даже и не пустые. Но журналисты, телеэксперты, политологи, аналитики, вот это все прочее, не могут заполнить это пространство просто ничем. Так не работает. Запорожец бомба вообще. Да, да, вот. Супер какой-то запорожец. Заправленный битком бензином, видимо, поэтому так все это взрывается. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
13: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
13: Хочу уверить всех дорогих слушателей, что я вот обычный человек, да, вот они как-то там не этот самый, вот, я вот испытываю крайнюю степень, не то что раздражение и недовольство, да, вот тем, как, какие события, как происходит, в каком порядке. И вижу взаимосвязь, и вижу то, что это не объясняется уже никакой некомпетентностью, это уже ниже уровня некомпетентности. Это вот такая методология. Ну, теперь вот по порядку, значит, вот события. Ну, смотрите, вот уже между ударами, да, накапливается уже столько событий, что уже непонятно, за что это возмездие. То есть вот сейчас уже вот мы вроде как возмездие за школу за убитых детей, а уже вот на днях уже надо за ЗАЭС уже возмездие. Это чудовищная, в общем-то, совершенно история. Вот я вчера говорил, но я сказал, вот я не договорил, я сказал, что атомная станция выдержит отключение электроэнергии, вот, не будет катастрофы. Но удары военным, так сказать, вот военные удары, атомная станция не выдержит. Это мирный объект, реактор не предназначен для работы в военное время, это гражданский объект. Вот за это нужно отбивать руки, голову, все, что надо, так сказать, все, что можно, без ограничений. Вот. Теперь смотрите, вот какой момент, значит, вот про заявление Пескова, знаете, вот честно скажу, вот лучше бы молчал, наверное, потому что вот как, вот у нас президент, наш главнокомандующий, он, мы всегда слышим, он законник, он все по закону любит, чтобы все было четко, буковка к буковке, понимаете? Да. А нас публично призывают против конституционным действиям, то есть мы что, должны оставить свои конституционные территории, что ли, там, так сказать, этим хохлам, мы что, должны, так сказать, бросить Херсон, Запорожье, это наши конституционные территории, такие заявления делать нельзя. что вот сейчас вот завтра они уйдут, и что мы сейчас все прекратим, и, как говорится, а эти вот эти сволочи, вот эта вот вся, там, которая останется нацистская, что они вот там так и будут себе жить? Нет, ребята, таких заявлений делать не надо, поэтому я вот вижу, какое там чудовищное противостояние наверху, почему так все идет-то, понимаете, в чем дело, тяжело, понимаете, и если уж вот опять же все по закону, ну, слушайте, у нас есть закон об атомной энергии в России. У нас ЗАЭС – это собственность Российской Федерации. Она принадлежит России, управляется Росатомом. И по закону никакие предложения о ее совместной деятельности, о ее там передаче в чье-то, так сказать, управление – это противозаконно. Нахождение зарубежного топлива на наших атомных станциях противозаконно. Вот, и пусть исполняют закон, понимаете, в чем дело. Вот, это крайне важная вещь. Вот. И теперь по поводу возможности и невозможности нанесения ударов. Значит, ну, из открытых источников, ну, легко, как говорится, в Гугле меня еще пока не забанили, да, вот, можно понять, что у нас делается ежемесячно от 5 до 7 тысяч беспилотников типа «Герань». От 5 до 7 тысяч ежемесячно. Порядка 60-70 ракет «Искандер» баллистических. 10 штук крылатых. И так далее, там по 50, по 70 ракет делается там других типов калибры, там у нас есть еще Х-101 и так далее. Плюс есть еще запасы какие-никакие. Плюс мы можем подтянуть из тех республик, кому мы давали в свое время там точки У и так далее, там целая номенклатура широкая. То есть бить есть чем. Есть чем. Это железобетонно. Можно так дать, что там хохлы в воздухе переобуются. Тем не менее, этого не делается, понимаете, к сожалению. А делать это надо, потому что, смотрите, вот удар по атомной станции, ну что, вот он оставлен, можно сказать, без ничего, без наказания. Вот за это нужно там блэкаут делать прямо, хотя этого очень сложно, я вчера сказал, что сложно блэкаут сделать, но надо это сделать. Понимаете, вот ударили по станции, по нашей, надо сделать так, чтобы их станции остановились, без ударов по станции. Это сделать легко. Вырубить устройство, так сказать, распределительное.
0: Вы только что сказали, что это сложно сделать.
13: Вот сложно, но можно, понимаете, при таком количестве беспилотников можно, понимаете, но не делается, поэтому, ну, что тут сказать, как говорится, вот. Вот что хотел сказать, так что люди крайне недовольны, причем это не только, это нормальные, обычные люди, которые, так сказать, вот, и потом, смотрите, ведь, вот как вот, мы налогоплательщики, поэтому, в конце концов, все, вот я лично налогоплательщик, плачу реально налоги. И большинство людей так делают, поэтому мы, так сказать, вправе спросить государства. У государства нет других денег, кроме налогов. Нету никаких других. У него нет своих денег у государства, понимаете? Поэтому пусть расскажут нам, а что это вот у нас до сих пор эти уроды там себе спокойненько ходят, чухаются, и все эти объекты стоят, знаете? Плохо, крайне плохо. Вот. Надеюсь на исправление в ближайшее самое время.
0: Да, и тоже надеюсь на исправление. Надеюсь, что перестанут ходить. По крайней мере, что прятаться начнут. АЭС должна выдерживать падение самолета. Пишет Нилс Майкл. Конечно, Диванов можем говорить, что надо ударить так или по-другому, но я думаю, что в Министерстве обороны виднее, там не глупые люди сидят. Абсолютно точно там не глупые люди сидят. Виталий Филет, видимо, про съемки, да, эти, то, что непонятно ничего про съемки, что это, в общем-то, и правильно. И у нас словно каждый стрингер от Rush Today. Съемки не с одного ракурса. Да, ну и об этом мы тоже миллион раз с вами разговаривали уже. Можно, но сложно, не так. Там аварийное питание включается. Причем запитка как минимум двойная должна быть, если одна аварийная вырубится. Это про атомные электростанции. Почему Россия не утюжит Украину, пишет Дмитрий Катков. Значит, во-первых, мы страна-освободитель, а не завоеватель. Для идентификации нам нужно демонстрировать милосердие. Зеленского мы поймаем, это третий пункт, и отвезем в суд. И там, значит, осудим и посадим. 4. Нам нужен судебный процесс, где будет установлен виновник конфликта на Украине. Нюрнберг 2.0. Ясно, как божий день. Хорошо. Ладно. Первый пункт. Согласен. Второй пункт про то, что нужно демонстрировать милосердие. Ну, согласитесь, что с каждым днем испытывать милосердие все сложнее и сложнее. Я думаю, что здесь мало кто со мной на этот счет сможет поспорить. А по поводу того, что мы его поймаем, отвезем в суд и посадим. Ну, хорошо. Но вот, положа руку на сердце, мне лично суд бы не нужен был. вот, чтобы его обязательно осудили, посадили. Если бы его взорвали, было бы лучше. Моя точка зрения. Вот, мне бы это больше понравилось. Ну, может быть, я кровожадный очень сильно, но мне бы больше понравилось. Ну, суд, да, хорошо. Как план, звучит как план. А, можно, будет ли реализован подобный план? Не знаю. Пока далеко до гипотетической реализации подобного плана. Ну, ладно, хорошо. Я, конечно, удивляюсь настроением, пишет Василий. Мы наступаем каждый день, новые города, села освобождаем. Мощь ударов нашей армии постоянно растет. Экономики хоть и непросто, но держится. Люди ночуют дома, ходят на работу, водят детей в школу. По вечерам гуляем, ходим в кафешки или кино. В Киеве народ зимой мерз, сейчас ночуют в метро. Постоянно воздушная тревога, экономики нет. Население в два раза с 91 года сократилось. Отступают, людей силой буссифицируют на фронт. Но нам все плохо, народ депрессует. Зрелищ не хватает, картинки наших ударов. Хлеб есть, а зрелищ нет. Ужас. Но, во-первых, хлеб есть, зрелищ нет, это вообще-то плохая формула. Не просто так существует формула, где должен быть и хлеб, и зрелище. Это раз. Два. А я не знаю, как у вас, мне ни холодно, ни жарко от картинок с людьми в метро и так далее. Мне никакой радости они не вызывают, эти картинки. То, что люди ночуют в метро. Жалости тоже нет. Честно могу сказать. Жалости тоже не вызывают. Ну и радости никакой нету от этих картинок. То, что у них население сократилось в два раза с 91-го года, больше на самом деле, но это просто цифры. Экономики нет. Экономики нет, да. И наверное, уже не будет никогда. Но для них это не проблема, потому что бабки им дают. Все деньги, на которые существует украинское государство, им дают из Европы. Их спонсируют полностью. Поэтому что есть этой экономики, что нет этой экономики. На данный момент... Это решающей роли никакой не играет. То, что их буссифицируют на фронт и так далее, ну, от этого тоже, я не знаю, никаких позитивных эмоций я от этого не испытываю. А вот от того, что эти люди ходят, топчут до сих пор нашу планету прекрасную, вот от этого негатива достаточно много. То, что террористы живы, и то, что живет их террористическое дело, направленное против нас. Вот это негатив вызывает. Обычные люди, у меня, еще раз, я не этот, не самый милосердный человек на земле. Мне не сильно жалко людей, которые ночуют в метро. Что я могу с собой поделать? Не жалко мне. Но и радости никакой нету от этого. Я не желаю им ночевать в метро. Не хочу, чтобы так было. Было бы лучше, если бы они с нами вместе жили бы душа в душу, мирно, в составе единого государства или в составе двух государств, которые друг с другом хорошо ладят. Да, было бы лучше, конечно. Было бы отлично. Ну, то, что сейчас вот Алексей пишет, это их проблемы. Ну да, действительно, это их проблемы. Они с этими проблемами что-то делают? Да особо ничего не делают они. Они никаким образом там не восстают против своей власти. Огромное количество этих людей еще и поддерживает эту власть. Ну, это действительно их проблемы. Меня волнует то, что это террористическое государство, обладающее экономическим ресурсом Европы, по факту, промышленным ресурсом Европы, которая спонсирует всю их террористическую деятельность на протяжении уже многих лет, останавливаться не собираются. Чем страшно то, что это именно террористическое государство? В государстве есть иерархия, есть механизмы, есть министерство, все это функционирует так или иначе. У всего этого есть адреса, кабинеты, должности. Там сидят люди, получают за это еще и зарплату какую-то. То есть это все официально оформлено. Это не ребята в тапочках, которые по пещерам сидят. Нет, это абсолютно государственная история. Выглядит как государство, но при этом это террористическая организация. И она направлена против нас. И конца и края пока этому не видно. Они тормозить не собираются. Они только на самом деле свою мерзость наращивают. Главное — это история со всеми этими нацистскими преступниками. Они только все больше и больше радикализируются в этом своем желании быть террористами, устраивать террористические акты. У них только, у них к ним только аппетит приходит. А мы с ними ничего не делаем. И продолжаем рассуждать про какие-то переговоры с американцами. Американцы сами сделали заявление, американцы вышли из этого процесса. Рубио несколько раз об этом уже сказал. Им надоело вести переговоры, которые ни к чему не приводят. Я их, кстати, в этом не виню, потому что то, что им надоело вести подобные переговоры, это понятно. Они только такие переговоры ведут. Ни одни из их переговоров ни к чему не привели. Понятно, что, может быть, надо посмотреть на себя в зеркало и сказать, что, может быть, тебе проблема, что ты не можешь переговариваться, если все твои переговоры заканчиваются абсолютно ничем. Не провалом, ничем. Они ни к чему не приводят. Да, но то, что им могло это надоесть, могло. Ну, абсолютно точно допускаю. Особенно Рубио, который вообще-то не особо-то и сторонник Дональда Трампа и всех вот этих вот маговцев. Он их всех очень нежно любит. И он еще и, главное, вынужден все эти переговоры в основном вести. Ну, по крайней мере, его ведомство должно за это отвечать. Ну, здесь понятно, но американцы вы слились, все, у них ничего не получается. Надо дать уже этим американцам спокойно все сказать, все, идите, уйди уже. Вот так, все, уйди, Уитков, Кушнер, все, да и дай чебурек и идите. Мы все про вас поняли. А помните, в 2014-м Порошенко говорил, что у них на Донбассе дети будут сидеть в подвалах, у нас типа будут гулять и радоваться, а у них по подвалам, то есть те, кто сейчас сидят в киевском метро, ведь тогда гоготали, радовались, одобряли, да, ну вот, можно сказать, ну чё, получили, а, кто, чё, вот вы, ваши там говорили, что будут сидеть по подвалам, теперь сами по подвалам сидеть, можно вот так говорить, мне не хочется так говорить, у меня нет желания вот этого злорадства. Это не веселая картинка. Есть ведь среди этих людей огромное количество есть людей, которые не поддерживают этого. Не знаю, огромное, не огромное, не готов. Вот здесь вот беру свои слова обратно. Не могу говорить про числа. Но точно есть такие люди, которые не поддерживают эту власть. Нас поддерживают. Считают себя русскими. Русский язык считают своим родным. Хотят проходить Пушкина и Лермонтова на уроках литературы, чтобы их дети проходили. Все, вот там есть такие люди. Поэтому вот эта вся картинка не вызывает у меня положительных эмоций. И не может, мне кажется, у нормального человека вызвать. По факту, конечно, есть какой-то процент обычных людей, которые там поддерживали и поддерживают до сих пор всех этих людей, которые в этом виноваты. Но глобально, конечно, виноваты не они. Глобально виноваты те, кто их в этом направлении направил. Я имею в виду европейцев, американцев в первую очередь. И власть, которая сейчас занимается просто террористическими актами в нашем направлении. И в первую очередь нужно что-то сделать с этой властью. Каким-то образом нужно сломать им хребет. Психологически или в прямом смысле. Лучше и так, и так. Ну, ждем. Системных ударов по центрам принятия решений. Мы ждем. Согласен, и злорадствовать не надо, ну и жалеть их не за что. Ну вот как-то да, так. Ровно так я себя и чувствую, когда вижу все эти кадры. У нас сейчас новости, потом продолжим.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Минэнерго сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения Крыма топливом. Совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров, пояснили в ведомстве. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопросы обеспечения Крыма топливом стоят на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. 31 мая глава региона Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове начали действовать ограничения на продажу бензина. На автозаправочных станциях топливо марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам. В Болгарии заявили об отсутствии планов покупки в США ракет для приобретенных истребителей F-16. Речь идет о снарядах класса «воздух-воздух» почти на $1 миллиард, отметил министр обороны европейской страны Димитар Стоянов. «Ни на следующие, ни на последующие годы у нас не предусмотрены средства на покупку столь крупной партии ракет для истребителей», сказал он, передает информагентство БТА. Ранее Пентагон получил разрешение Конгресса на продажу Болгарии около 130 ракет, которые считаются самыми современными для ближнего боя. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о планах увеличения дальности полета лайнера МС-21 до 4000 километров. Подтвердить это намерены в рамках проводимых сертификационных испытаний, отметил глава корпорации Вадим Батеха. По его словам, есть потенциал для дальнейшего роста показателя. В комментарии ТАСС он добавил, что параметры в целом устраивают авиакомпании, поскольку перекрывают 80-90% действующей маршрутной сети. Компания рассчитывает в этом году подписать контракт с Аэрофлотом на поставку второй партии самолетов МС-21. Единые учебники по русскому и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Пособия по этим предметам для 10-11 классов поступят в школы с 1 сентября 2027, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что с 1 сентября все школы уже работают по единым госпрограммам по русскому и литературе. В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России министр добавил, что ведомство утвердило список произведений для внеклассного чтения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
14: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
15: Я все знаю! Ты убил его!
14: Нет, Люк, я...
16: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Нет!
17: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
21: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
22: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Внимание! «Говорит Москва».
25: 94.8.
22: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве. Сегодня 2 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю вам наши координаты. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в нашем сообществе «Говорит Москва» 94.8 FM, в ВК-видео на Ютьюбе, еще и в Телеграме. ВК-видео, Ютьюб просто «Говорит Москва», Телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Это наш Телеграм-канал так называется. У нас есть еще Макс-канал и страничка в Дзене. Там нет трансляций, но там есть новости. Подписывайтесь, особенно если вы пользуетесь этими ресурсами. Ну, на Макс так точно надо подписаться. Вы все понимаете. Понимаете же, Макс, надо подписаться. Вот. Что у нас есть еще? У нас есть еще бот в мессенджере Макс. Сканируйте QR-код в наших трансляциях. Переходите в этого бота. Можете писать нам сообщение. Вот как, например, это сделал Сергей. В мессенджере Макс он пишет: «Быструю смерть нужно заслужить. Умереть во сне или от взрыва на пике карьеры и даже не понять, что умираешь, это для нацистов слишком легкий итог. Арест, суд, баланда, виселица. Вот правильный нацистский путь». Не знаю. Ну, может быть, и легкий итог. Смотря как продать, понимаете? Смотря как продать. По поводу суда над Зеленским, а вот давайте лучше рассмотрим такую аналогию. Вот что лучше, застреленный Гитлер или посаженный Гитлер? Меня полностью устраивает застрелившийся Гитлер. Просто вообще, вот. Отлично. Понятно, что застреленный Гитлер, это еще и Гитлер, который в Аргентине живет. Но справедливости ради, кому было хоть бы, там, я не знаю, чуть-чуть холодно или жарко от того, что он гипотетически сдох где-то в какой-то, там, я не знаю, хибаре на краю света в Аргентине. Да никому. Ну, это, во-первых, это шиза, да. Во-вторых, ну, от этого как бы особо ничего не поменялось. Можешь закрыть, пожалуйста, окно? Там что-то какой-то, походу, я не знаю, концерт кто-то дает. Группа «Рамштайн» у нас около метро. И в эфир лезут, а нам пока не надо их. У нас пока, эфир. Что? Что ты так резко на меня посмотрел? А, нет, это абсолютно не «Рамштайн». Да, это шутка. Ага. Это Осипов. Я думаю, что вам представлять не нужно было, в принципе. Угадай человека по произнесенной чуши. Да, вот. Он обожаю вот это вот лицо его, когда он осознал, что... Ну ладно, значит, уйду я от Осипова подальше. Поэтому застреленный Гитлер меня полностью устраивает. Вообще. Так, Георгий пишет, Василий, да я не к тому, что мне их сильно жалко, я просто удивлен, сколько у нас нытиков развелось, такое ощущение, что это мы проигрываем, безумно жалко наших детей, погибших в колледже, но лучше пускай вооруженные силы Российской Федерации фокусируются на скорейшей победе, а не медийной картинке, чтобы наше чувство мести потешить. Медийная картинка — это не что-то неважное, понимаете? Это одна из основных составляющих любого современного конфликта. Точно такая же, как на самом деле и поле боя. Кто-то, может быть, с этим поспорит, но на самом деле это так, потому что медийная картинка — это тыл, это настроение в тылу. Если ты правильным образом выстраиваешь эту медийную картинку, то ты можешь воздействовать на тыл, а без тыла фронта нет. И если ты с помощью этой самой медийной картинки обвалишь тыл, то все, ты победил. Медийная картинка — это очень важно. Это не для того, чтобы потешить. Это для того, чтобы сломать дух. Это нужно делать. Но потом взорвать Верховную Раду или офис президента — это не медийная картинка. Это как минимум усложнить функционирование этого террористического государства. Если у тебя взорвано, предполагаем, взорвали ракетой Верховную Раду, стерли ее с лица земли, это что означает? Это означает, что у тебя затруднено будет проведение заседания Верховной Рады. Что, откуда? Где им еще заседать? Не так много таких пространств, где может заседать спокойно Верховная Рада, проводить свои голосования. Нету элементарного вот аппаратов для голосования, нету. Как они будут? Бумажками голосовать? Ну хорошо, это уже усложнение жизни. Во-вторых, огромное количество депутатов Верховной Рады под это вот, под уничтожение их офиса, моментально свинтят оттуда. Под любыми предлогами, но постараются оттуда увести. А это уже не функционирующая Верховная Рада. А это у тебя законодательная часть этого террористического режима. Все, самоустраняется. Уже после того, как устранили их штаб-квартиру. То же самое с офисом президента. Где сидит это, значит, наркоманское нечто, а он там сидит. Проводит встречи, выстраивает какие-то планы, удаляется в туалет для того, чтобы взбодриться, если верить его бывшей пресс-секретарю. Все он это делает там. А без того, что, без существующего этого здания, он будет это вынужден делать где-то в другом месте. Для начала он будет вынужден искать это место. Найдет новое место, должно быть и новое место уничтожено, чтобы вот так вот он как крыса бегал в поисках с какого-то спокойного угла, чтобы постоянно скрывался, чтобы вообще боялся голову свою показать наружу. Есть бункер, пускай сидит в этом бункере постоянно. А так гуляет, ходит что-то туда-сюда, ничего не боится. Это не медийная картинка. Это не про медийность. При том, что медийная составляющая очень важная. И она должна быть. И не стоит на нее забивать. И не стоит думать, что это что-то просто, ой, да это там кого-то поразвлечь. Это не поразвлечь. А, так, в Киеве 4 дата-центра, и они не под землей, пишет Николай. Хорошо. Что нам нужно, мучение Зеленского или быстрое окончание войны путем его устранения? Есть шанс, что его преемник будет более вменяемым. Я согласен с тем, что есть шанс, что его преемник будет более вменяемым, но это не гарантировано. Вообще не гарантировано. Окончание конфликта после устранения Зеленского может и не быть. То есть я бы как раз на это бы не ориентировался. Но мучения его, какие-то гипотетические, где-то, когда-то, в неопределенном будущем, тоже считаю, что вот именно в это, держать прицел конкретно на это не стоит, это странно. Об этом нужно будет говорить, когда будет такая возможность. Ларек-марек пишет, медийно хохлы с самого начала нам переигрывают... Либо нам проигрывают здесь, либо нас переигрывают. Вот непонятно, что вы хотели сказать.

0: Российская Федерация нас предупреждала. Вот как ровно, как Владимир Владимирович сказал, так и получилось. Он говорил, что Байден более предсказуемый. И вот как с этим поспорить? С этим невозможно поспорить. Но я считаю, что все равно Дональд Трамп у власти на самом деле нам на руку. Плюсов больше, чем минусов. Он столько понаворотил, что демократы этого бы не сделали. Там было бы понятней. Там было бы понятно, куда движутся они, куда надо двигаться нам, наверное. Никаких надежд на переговоры с этими людьми бы не было. Но при этом Дональд Трамп все равно очень много плюсов нам принес. Но то, что говорили, что он будет более вменяемый, чем Байден, это да, это смешно. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
1: Георгий.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Я с вами, конечно, согласен, что этот клоун, этот Гитлер под названием Зеленский, да, он, конечно, достоин смерти, но есть другая версия. На данный момент Зеленский должен, и два момента тут, Зеленский должен быть живым и пойман Россией, потому что он очень много знает, как свидетель в отношении всей Европы. Он может столько рассказать, это будет хуже атомной бомбы. Это один момент. Поэтому Зеленского берегут, и он нужен лет как свидетель, и перед судом взять. Второй момент. Если бы граничащиеся мосты с Европой завалили бы все мосты вот только на границе с Европой, да, и там, где машины ходят, где поезда,
0: да, мосты,
1: конечно бы, не было бы поставки, Георгий, не было поставки бы ничего бы. Тогда бы был бы, наступил бы голод. И, конечно, мы спасли бы 1000 жизней, если вот эти два момента выполнили. А вот почему не валят мосты, и, значит, понятно, никому никто не может понять. Вы же понимаете, что поставки, дроны, а они уже долетают, боже мой, до середины России, надо какую-то волю, кто-то дал добро, понимаете? Там не надо валить все мосты там, а вот именно граничащим с Европой. Не будет поставки, закончится война. А пока идет поставка, а поставка идет вовсю. Это, я еще раз говорю, и шоссейные, и поезда, где только для
0: Израиля. Это будет голод. Я, в принципе, мысль вашу уловил. Мысль понятная по поводу мостов и туннелей. Мне больше понравилось про то, что, значит, он нужен для того, чтобы европейцев заложить. Вот Миша Николаев пишет, что европейцы-то особо и не скрываются, и все в цвет делают. А мне почему-то первое, что нам в голову пришло, это потрясающий один остров. Был такой, знаете, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные дети, жили в основном, и совсем не дикари. И все эти, в том числе и европейцы, и члены королевской семьи, например, брат родной нынешнего короля Великобритании, ездили туда, на этот остров, с этими самыми детьми там развлекаться и заниматься всякой незаконной историей. И все это всему миру всем рассказали. Это не информация, подобная атомной бомбе. По-моему, вполне себе она. И чего? И что случилось? А от того, что мы опубликуем какую угодно информацию по поводу европейцев, со ссылкой хоть на самих европейцев, хоть на Зеленского, хоть на кого угодно, от этого что меняется? Меняется поведение европейцев? Я вас умоляю. Ну, то есть, ну, при чем здесь это? Ну, хорошо, он очень сильно нужен. Пускай сидит в подвалах. Вот он пускай сидит в своих подвалах. Пускай боится показаться. Пускай боится рассекретить свое местоположение. Пускай знает, что за ним ведется охота. И потом в этих подвалах его найдем, заберем, будем судить и так далее. Ничего подобного не происходит. Он спокойно себе гуляет, сидит у себя в офисе, сидит и в подвалах, ездит, я думаю, к себе куда-то домой, где-то там у себя дома тусуется, может быть, к Ермаку периодически заезжает еще в гости, чисто так, на ночевку, в Писко. Вечеринка у Ермака дома... Вот что-нибудь такое, да. Может быть, и это происходит. И особо не переживает насчет того, что с ним что-то случится. Плагин мосты активирован, пишет Нигматуллин. Секта свидетелей мостов и туннелей, пишет Денис Девятиэтажник. А, ну, это тоже надоедает. Честно могу признаться. Мало что мне так надоело, как история про мосты и туннели. Мало что мне надоело. У меня нет ответов.

0: честно вам признаюсь, по поводу мостов и туннелей. Вот кто-то говорит, что можем снести мосты, кто-то говорит, что не можем снести мосты, потому что мосты построены еще тогда, в то самое время, когда пломбир был совершенно иной, и мосты строили по-другому. Эти мосты невероятно надежные. Не знаю, я не знаю ничего про эти мосты, не могу ничего вам сказать. У меня нет на этот счет ответа. Наверное, я точно знаю только одно, что если даже все мосты в мире взорвать вот по щелчку пальца, и не останется больше никак, ни одного моста нигде, кроме как у нас. Вот у нас все мосты остаются, а во всем остальном мире все мосты пропадают. Это все равно не остановит специальную военную операцию. С вот этой вот волшебной кнопочки, которую надо нажать, и все, и все будет шикарно, вот такой кнопочки... Одна, ладно, вру, одна есть. Кнопочка, но ее нажимать пока не будут. Одна кнопочка такая есть. Ядерное оружие называется. Вот эта кнопочка, да. Как вам новая игра про агента 007, спрашивает Эдвард. Я не играл еще. Ну, честно признаюсь, я собирался. Ну, пока еще я эту игру не приобрел. Ну, говорят, хвалят. Не знаю. Валерий пишет, надоели все эти, кто учит работать генштаб и президента? Ну, в какой-то степени, да. Но мы сделали заявление. Мы же сделали заявление про удары по центрам принятия решений, правильно? Это же Министерство иностранных дел сделало это заявление. Мы же его не выдумали. Ну, вот, значит, мы ждем нанесения ударов по центрам принятия решений. Мы не... Про удары по мостам мы заявление не делали. Поэтому я ударов по мостам не жду и по туннелям, естественно. А по центрам принятия решений сделали. Главный герой — черная, жирная, экстремистская террористка. Про игру, видимо, про агента 007, говорит Миша Николаев. Кстати, нет. На удивление. Там вроде белый мужчина. Удивительно, кстати. Такая возможность упущена. Ну, подождите, еще, может быть, фильмы снимут. Так, сами себя они судить будут, пишет Эдвард. Может быть, и сами себя будут когда-то судить. Может быть, и это будет, а может быть, не будут сами себя судить. Мне кажется, что так рано говорить про какие-то суды. Если мы реалистично смотрим на вещи, никакие суды на данный момент не предвидятся с нашей стороны над Зеленским. Пока такой возможности нету. Может ли она когда-нибудь у нас появиться? Может, когда-нибудь появится, да. Но пока этой возможности нет. Максим пишет, что была встреча в 22-м году тогдашнего премьер-министра Израиля Беннета с Путиным. Это была не встреча, это был телефонный звонок. И, значит, Беннет вот так вспоминает эту встречу. Я знал, что Зеленский находится в бункере. Я спросил Путина, вы собираетесь убить Зеленского? Он ответил, я не буду убивать Зеленского. Может быть, в этом дело. Беннет рассказывал, что он чуть ли не попросил пообещать ему под какие-то там свои тоже истории, что убивать никто Зеленского не будет. Я думаю, что уже и Беннета никто не помнит. Причем как премьер-министра Израиля Беннета, так и Тони Беннета, известного американского певца. Вот их обоих уже, по-моему, никто не помнит. И слишком много произошло времени. Слишком много прошло времени, слишком много произошло за это время. Поэтому я надеюсь, что никто больше на это не ориентируется. Что никто больше не держит обещание, данное какому-то премьер-министру Израиля, которого полностью затмил тот, кто пришел после него, согласитесь. И до него, и был, и после него затмил, да, абсолютно. А... 933 пишет, столетняя война началась. Вам бы в начале сериалов каких-нибудь новых для Netflix придумывать, вот знаете, озвучку. Или к Fallout, вот что-то такое. Мне кажется, пропадает талант у вас. По поводу столетней войны или не столетней, не знаю. Поговорим с вами через 90 с лишним лет. Тогда, наверное, сможем понять, столетняя она или не столетняя. В общем... Я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидим продолжение ударов по Киеву и не только по Киеву. И надеюсь, что среди этих ударов будут не только удары по военным объектам, хотя, конечно, удары по военным объектам абсолютно точно необходимы. Я вот что-то мне подсказывает, что мы увидим с вами на этой неделе еще, ну, прямо сейчас, кстати говоря, происходит удары, но не таких масштабов. А вот прямо в наше время, вот прямо пока эфир идет. Но я думаю, что мы увидим с вами в ближайшее время продолжение. Вот ту самую системность этих ударов, которую нам и анонсировал МИД неделю назад. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
2: Представьте себе продукт, который был и солдатским пайком в Древнем Риме, и изысканным дополнением к супу во французском ресторане, и любимым лакомством за просмотром фильма. Сегодня поговорим про сухарики. Казалось бы, что может быть проще подсушенного хлеба? Но за этим хрустом скрывается многовековая история и целый кулинарный мир.
3: Идея сушить хлеб стара как мир. Точнее, как первые военные походы и морские путешествия. В жарком климате хлеб превращался в камень уже через пару дней, но люди быстро смекнули. Если его намеренно высушить, он может храниться месяцами, не теряя питательных свойств. Это были не просто объедки, а стратегический запас. Помните хотя бы морские галеты или армейские сухари, которые обычно берут с собой в походы.
2: Однако есть и более домашняя версия происхождения сухарей. Говорят, что в 19 веке в России перед Пасхой случилась сильная жара. Испеченные куличи на солнце просто-напросто высохли. Чтобы не выбрасывать праздничную еду, люди стали есть их в сухом виде или размачивать в чае. Так и появилась традиция.
3: В советское время сухари прочно обосновались на кухнях. Их сушили из остатков хлеба, делали гренки к завтраку, а сладкие ванильные сухарики к чаю и вовсе стали предметом ностальгии. Переломный момент наступил в 1998 году, когда на рынке появились первые яркие пачки с ржаными кусочками, щедро сдобренными ароматизаторами бекона, сыра или шашлыка. Сухарики перестали быть просто способом утилизации хлеба и превратились в грозного конкурента чипсам.
2: Мир сухариков разнообразен, и чтобы не запутаться в этом многообразии, их можно разделить на три больших семейства.
3: Простые, или их также называют армейские, делаются из ржаного или пшеничного хлеба с минимальным количеством жира и сахара. Это те самые суровые сухари, которые идут на квас или которые берут с собой в долгий поход.
2: Сдобные – это что-то ближе к десертам. Для их приготовления используют муку высшего сорта, масло, сахар, яйца и ароматизаторы вроде ванили, лимона или мака. Это те самые бабушкины сухари, которые так приятно макать в теплое молоко.
3: Закусочные, или их также называют снеки – звезда современного прилавка. Они могут быть с любыми вкусами, от классического чеснока до экзотических сочетаний. В идеале их делают из специального хлеба с плотной структурой, чтобы он меньше крошился при нарезке.
2: Сухарики – продукт универсальный. Они могут выступать и как самостоятельная закуска, и как важный структурный элемент блюда. Это гораздо больше, чем просто хлеб. Это история, культура и бесконечный простор для кулинарных идей.
1: Приятного аппетита! Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинский БПЛА упал на парковку ТРЦ «Аэропарк» в Брянске. Погибших нет и пострадавших также не зафиксировано, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, парковка в настоящее время оцеплена. На месте работают оперативные службы. Марко Рубио заявил о сложных переговорах с Ираном по его ядерной программе. На проработку контактов по этой теме потребуется определенное время, отметил госсекретарь США. Он добавил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива. Послабление мер должно быть в обмен на устранение того, из-за чего они были введены, то есть из-за его ядерной программы, передают РИА Новости. В ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената Рубио признал, что у Тегерана по-прежнему имеется много беспилотников. При этом он добавил, что возможности Исламской Республики по изготовлению БПЛА были подорваны. В Чечне пострадавшие от непогоды подали свыше 34 тысяч заявлений о возмещении ущерба. Речь идет о получении единовременной выплаты и финансовой поддержки в связи с утратой имущества, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В По итогам совещания в Грозном он также рассказал, что в регионе объем отгруженных товаров за январь 2026 года вырос на 19%, а строительная отрасль показала рост на 44%. План по налоговым и неналоговым доходам на 1 июня выполнен на 113%, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он добавил, что в этом году в республике предусмотрена реализация 75 региональных проектов, которые входят в состав 13 национальных. В ФМБА сообщили о завершении работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний. Речь идет о синдроме короткой кишки, муковисцидозе и миодистрофии Дюшена, отметила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В канале ФМБА на платформе МАКС уточняется, что лекарства были разработаны учеными научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Юань – 10 рублей 73 копейки, доллар – 72 рубля 56 копеек, евро – 84 рубля и 61 копейка. И о погоде. В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16, осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
6: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
5: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. Гость в студии – нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Лисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Всем здравствуйте, добрый вечер. Это Радио Академия. В эфире Радио Говорит Москва, 94.8. Я Борис Чернышов. И сегодня мы будем обсуждать самые важные темы из мира образования. Как с нами связаться, как сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Это все очень просто. СМС-портал +7 925 888 89 48. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Читайте нас в Дзене, конечно же. Ну и подписывайтесь на мой канал в Телеграме Чернышов. Я есть и на Пикабу Борис Чернышов. И в ВК тоже Борис Чернышов. В общем, будем на связи, будем читать ваши комментарии, принимать ваши звонки. Будет очень, очень интересно и приятно. И сразу же анонс, кто сегодня у меня в гостях. И, пожалуйста, тоже активно с нами общайтесь сегодня. Это ректор Литературного института имени Алексея Максимовича Горького. Алексей Николаевич Варламов, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Борис Александрович.
12: Здравствуйте. Вот самое интересное, это про сам... конечно же, ваш институт, потому что очень много мы знаем про этот институт, очень интересно. А вот кого готовят?
13: Литературный институт? Формально он готовит литературных работников. Угу. Да, в дипломе у нас...
12: А что это такое литературный работник?
13: В моем понимании, это человек, который умеет работать со словом. Потому что мне кажется, что проблема сегодняшнего образования заключается в том, что мы разучились создавать тексты. Мы умеем отвечать на вопросы анкеты, мы умеем отвечать на вопросы всяких заданий тестовых, но вот создать текст вменяемый, эмоциональный, разумный, правильно написанный, на хорошем русском языке, доходчивый, вот с такого текста создавать, к сожалению, навыки эти в значительной степени утрачены. Элит-институт, мне кажется, занимается именно этим. И мы прекрасно понимаем, что не все наши выпускники станут прозаиками, поэтами, драматургами, критиками, хотя мы готовим их именно к этому, но будем реалистами, не все станут. Но найти себя, вот заработать себе на хлеб созданием именно текстов, работой со словом, вот это кажется то, что они смогут сделать. Поэтому в моем понимании вот литературный работник – это работник слова. И востребованность наших выпускников в самых разных сферах, и общественных, и политических, и дипломатических, и журналистских, издательских, медийных, каких угодно, очень высокая.
12: А вообще, что сегодня слово, и вообще, как вы оцениваете количество людей, которые умеют работать со словом, потому что, как мне кажется, сегодня не просто со словом, но еще и с текстом умеют работать немногие. Мы видим скудный язык на телевидении, мы видим очень скудный язык на... вообще в пространстве интернет, в нашем общении, нам этого крайне не хватает. И как сделать так, чтобы, возможно, не только в Лит-институте, но еще и в школе работали над тем, чтобы человек мог говорить. Вот сегодня, кстати, ситуация была, по-моему, в Самаре. Девочка с инсультом слегла после единого государственного экзамена, во время единого государственного экзамена. Может быть, наконец-то наступило время для того, чтобы итоговую аттестацию проводить не только по каким-то формальным основаниям, вот как вы говорите, там, по каким-то тестам, опросникам или чему-то еще, но и потому что человек, который перед тобой сидит, экзаменуемый, понимает значение своих слов, понимает вообще, что он говорит, понимает, как он мыслит, и вообще понимает связи, которые он устанавливает в каком-то предложении.
13: Ну, понимаете, у каждой формы сдачи экзаменов есть свои плюсы и свои минусы. Свои плюсы, безусловно, были у той традиционной формы, да, через которую мы проходили, которой я учился. Свои плюсы, наверное, есть и у ЕГЭ. Я единственное, что... Я вообще против революций, любых революций, в том числе революций в образовании. И поэтому сейчас вот ратовать, мне не нравится ЕГЭ, честно скажу, но ратовать вот так вот на государственном уровне за отмену ЕГЭ, это тоже какая-то революция или контрреволюция.
12: Тоже, верно,
13: в любом случае это будет какой-то хаос. Может быть, о чем бы я бы подумал, я бы сделал бы ЕГЭ более подвижным. То есть я бы не загонял бы ЕГЭ в какие-то определенные сроки и там, скажем, то есть я бы сделал бы, ну, не бесконечное, но достаточно большое количество сдачи ЕГЭ в течение года.
12: Одного года.
13: Когда, ребенок чувствует, что вот
12: он способен без переноса.
13: Сдать, и чтобы он не волновался. Ну, не сдаст сегодня, сдаст через месяц, сдаст через два месяца. То есть создал бы такую более комфортную психологическую атмосферу, и тогда вот этой вот нервотрепки не будет.
12: Да, в этом мы абсолютно сходимся. Вопрос такой, вот поколение, которое выросло на коротких видео, коротких аудио, коротких текстах, как может сегодня... Или, может быть, это тенденция, к которой мы должны привыкнуть, и к которой мы должны просто подстроиться как-то и жить в этой тенденции. Как может оно получать сегодня образование в условиях весьма консервативной системы образования России? Какие, может быть, изменения мы могли бы внести либо в поколение, либо в систему образования? Потому что все больше и больше вот я сталкиваюсь с каким-то отзывом в интернете, что либо... Преподаватели не такие, либо студенты не такие. Потому что сегодня либо преподаватели слишком долго говорят, их студент не понимает, либо студенты слишком коротко изъясняются, и их не понимают преподаватели. Какие бы изменения мы могли бы внести в систему образования, в систему просвещения, в систему донесения информации для того, чтобы и преподаватели, и студенты друг друга понимали?
13: Ну, понимаете, это очень такой общий вопрос, мне на него трудно отвечать, потому что, ну, образование среднее и высшее – это разные вещи. Образование гуманитарное, техническое – это тоже разные вещи. Ну,
12: безусловно.
13: Поэтому тут вот такую общую температуру по больнице выявить сложно. Мне единственное, что кажется, что в последние годы у нас был действительно очень сильный крен в такую дегуманитаризацию образования.
12: Да, абсолютно. То есть
13: мы стали отказываться от гуманитарных наук, полагая, что они не очень нужны, не очень прагматичны. Я думаю, что, в общем, это была ошибка, да, и эту ошибку можно постепенно исправлять. Ну вот, например, я не очень понимаю, почему, когда вводили это пресловутое ЕГЭ, обязательно сделали только ЕГЭ по русскому языку и математике, а все остальное так и оказалось вариативным, да. Вот мне кажется, что в этом смысле советская школа, да, которая так или иначе нас стимулировала все учить, и оценка итоговая за аттестат имела значение для твоей будущей судьбы, это, в общем, было разумно. И, на мой взгляд, отказываться от этого было нецелесообразно. Значит ли это, что сегодня надо автоматически к этому вернуться, не уверен, но, тем не менее, вот, скажем, сочинение по литературе. Мне кажется, это, в общем, хорошая вещь. Оно у нас сегодня есть в 11 классе на уровне допуска к ЕГЭ, но это не совсем сочинение по литературе. Это сочинение на такие какие-то темы, имеющие отношение к литературе, но не по литературе. Я бы все-таки задумался над тем, чтобы вот эту литературную составляющую, вообще сам предмет литературы в школе, наряду с предметом истории, придать им какой-то более обязательный статус. Потом, в принципе, мне, например, нравилось, когда... При поступлении в вузы, в любые вузы, все студенты, опять же, абитуриенты, писали сочинения по литературе, независимо от того, кем они хотят стать. Может быть, опять же, сегодня везде это вводить не надо, но, скажем, на гуманитарных дисциплинах, на гуманитарных направлениях, для юристов, скажем, мне кажется, мне юрист, он просто должен знать литературу.
12: Ну, конечно.
13: Человековедение, да?
12: Конечно.
13: Если ты будешь работать с людьми, с какими-то сложными случаями.
12: Особенно в адвокатуре.
13: Вот-вот-вот. Да. И поэтому им надо знать литературу. Не только Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», но и другие вещи. То же самое касается...
12: Чтобы излагать свои мысли и мысли своих подзащитных.
13: Историков, социологов. То есть вот тех, кто работает с людьми, для них литература, на мой взгляд, вещь обязательная.
12: Вы знаете, вот мне кажется... Ну, я по себе скажу так одну вещь. Я за последние где-то 3 месяца прочитал всего 1 книгу. Это рассуждение Генри Киссинджера про Китай. И буквально в последние выходные я прочитал большой отрывок из Плутарха про историю древнего мира. Как мне кажется, сегодня, благодаря Телеграму, я к нему нормально отношусь, благодаря другим социальным сетям, все-таки уходит такая история, которая связана с длинным чтением. Но в ваш институт всегда большой конкурс. приходит большое количество людей, все хотят поступить, и все-таки мне кажется, что литература должна жить, и на нее спрос очень высокий. Как вот две тенденции? Короткие посты и достаточно длинное чтение сегодня состыкуются в Российской Федерации?
13: Ну, во-первых, я думаю, это проблема не только Российской Федерации, но всего мира. И, в принципе, мы видим, что тенденция к написанию больших романов, она существует. И мне кажется, вот моя гипотеза, да, что вот раньше чтение это было как футбол или хоккей, да, то есть такой вот общенациональный вид спорта, который всем понятен, все этим занимаются. Сегодня это такой гандбол или водное поло. То есть виды спорта менее популярные, но вполне достойные, которые имеют свою аудиторию. И поэтому сказать, что вот у нас совсем нет читателей, интерес к литературе упал до нуля, было бы несправедливо. Он есть, он не очень большой, хотелось бы его развивать, расширять. Но, в принципе, литература занимает свою нишу. И, конечно, Литинститут является таким важным элементом этой ниши, но к нему все не сводится. Как участник литературной жизни, я вижу, как много людей приходят на литературные фестивали, литературные ярмарки. Вот буквально через несколько дней на Красной площади,
12: на Красной площади будет
13: книжный фестиваль. И традиционно там бывает очень много народу, и люди приходят, слушают писателей, покупают книги, читают книги. То есть, на мой взгляд, вот количество людей, и, видимо, это самое мыслящее, самое продвинутое, самая такая вот активная, ну или одна из самых активных частей нашего общества. Вот, элита, если хотите, в каком-то смысле, да. И тут дело не в количестве, тут дело в качестве, что
12: да.
13: Вот именно особенные люди, от которых вообще много чего зависит.
12: Искусственный интеллект, который все больше и больше связывает нас с реальным интернет-миром, и который может писать такие романы, такие стихи, вообще все что угодно может писать. От музыки до картинки он все может создать. Вот как сегодня тенденция реального мира искусственного интеллекта именно в литературе сосуществует, и ну, мы же видим, сегодня Министерство науки и высшего образования пытается бороться с искусственным интеллектом, с теми элементами, которые заимствуют. И как вот все-таки творческий ответ, ответ тех, кто действительно пишет, может конкурировать с искусственным интеллектом?
13: Знаете, у меня здесь самого больше вопросов, чем ответов. Меня он, честно скажу, пугает. Потому что я не очень понимаю, что это такое. Я практически не прибегаю, вот как автор, как пользователь интернета, к услугам искусственного интеллекта. Uh-huh. Да? Но я понимаю, что это проблема. Я понимаю, что, допустим, если раньше, когда наши студенты занимались плагиатом, у нас были целые программы, там антиплагиат,
12: да,
13: мы вылавливали там курсовые, дипломные, какие-то другие работы, то как быть сегодня, да, когда они действительно прибегают к помощи искусственного интеллекта и там поймать намного сложнее. Для меня это, в общем, вопрос, это вызов, это вот такой джин из бутылки, которого человечество выпустило, и вообще, что будет дальше, я сам не очень понимаю. Вот. Но пока что можно сказать, что есть какие-то литературные произведения, которые пытаются это осмыслить. Вот, например, есть такой писатель, он очень популярен в мире, чилийского происхождения, Бенджамин Лабатут. И он написал пару лет тому назад роман, который называется «Маниак», латинскими буквами, «Маниак». Он как раз вот про историю создания искусственного интеллекта, начиная там с американского атомного проекта и дальше уже до современных там игр, как они в шахматы всех обыгрывали, искусственный интеллект, как игра в Го, там какой-то потрясающий сюжет. То есть я хочу сказать, что для литературы это все равно тема, это все равно сюжет, да, такой Франкенштейн. Это то, на самом деле, что литература предсказывала еще когда-то, так же, как и роботов предсказывала. Вот. Или вот, что говорить, последний роман замечательного писателя Евгения Водолазкина, роман называется «Последнее дело майора Чистова», там как раз вот Водолазкин отошел от своей такой традиционной манеры, написал детектив, и одним из героев этого детектива является некий Иван Иванович и Бармалеев, который искусственный интеллект, да, он герой романа. То есть мне кажется, что, в принципе, писатели, они включаются в эту игру, они принимают эту подачу, потому что писателю вообще все интересно, все новое, что происходит, что сваливается, оно требует осмысления, да, но это вопрос литературы. С вопросом образования тут намного сложнее, вот как бы не получилось так, что искусственный интеллект, ну, он окончательно или не окончательно, но, в общем, убьет какие-то очень важные сферы нашей жизни, не знаю, там, перевод, например, да, То есть люди просто перестанут изучать иностранные языки, потому что в этом, ну, не будет никакого смысла. У тебя там в смартфоне все есть, да?
12: А может ли искусственный интеллект создать что-нибудь такое классическое, которое будет актуально через 100 лет, как тот же Достоевский, тот же Толстой и вот наши классики?
13: А что вы хотите, чтобы я вам сказал?
12: Вот я не знаю, что вот я хочу. Не знаю. Вот знаете, вот это такая тема, о которой все говорят, что вот этот искусственный интеллект, он наступает, но мы все-таки не знаем, насколько он наступает. Вот вы сказали про шахматы, игра Го.
13: Да.
12: Он же побеждает человечество. Побеждает. А может ли он руководить мыслями так же, как великие писатели, не только наши, российские, но еще и зарубежные, руководили мыслями целых поколений?
13: Не знаю. Правда, не знаю. Я могу вам честно сказать, да, что том, искусственный интеллект сегодня это одно, а что будет, там, ладно, 100 лет, куда ходить, через 10 лет. Мы же не знаем, что будет.
12: А вот. Что сейчас искусственный интеллект не может сделать такого, что вот может сделать публицист сегодня? Или он может, повторить?
13: Ну, по крайней мере, пока что я не видел ни одного романа, написанного искусственным интеллектом от начала до конца, который бы конкурировал с романом, написанным человеком. Угу. Пока что этого нет. Может, это будет, но пока нету. Вот когда, скажем, показывают картины иногда там по телевизору где-нибудь, вот отличите, я там писал художник, это искусственный интеллект, я не отличу. Может, профессионалы отличат, я не знаю. Там музыка электронная или что-нибудь в этом роде, я тоже не отличу. Отличу ли я текст, не уверен. А потому что стихотворение, ну, тоже можно же там слова подогнать. Но это все-таки такой экзерсис, это игра, это упражнение.
12: Да.
13: А вот создать какую-то длинную человеческую историю, эмоциональную, такую интересную, которая вызовет отклик, я пока такого не видел. Может быть, и будет, кто его знает.
12: Ну, сегодня, кстати, вот искусственный интеллект и в политике, вот то, о чем я как бы думаю, то, чем я занимаюсь, все-таки они играют очень серьезную роль. Уже тяжело отличить написанное человеком, каким-то политиком текст от того, что сгенерировал искусственный интеллект. Потому что даже сегодня вот были новости, что один из депутатов Государственной Думы к чему-то призвал, а потом оказалось, что его там как-то взломали, написали через искусственный интеллект. Разные вещи. Поэтому это очень интересно. И мне кажется, что вот тоже важный вопрос можно обсудить. Не превращается ли сегодня литературное образование в обучение тому, как оставаться человеком в эпоху алгоритмов? Потому что алгоритм сегодня все. Мы по сути, живем по алгоритму. Вне зависимости от того, какой сферой деятельности мы занимаемся. Мы живем по этому алгоритму. А все-таки литераторы, публицисты призывали нас к каким-то духовным вещам, осмыслить что-то. А сегодня это делают алгоритмы так же эффективно.
13: Ну, я думаю, это цель не только литературного, а, в принципе, любого образования. Да? То есть, когда мы отдаем своих детей в школу, когда мы их там отправляем учиться в институты, в университеты, мы хотим, чтобы они там получали знания, понятно, но чтобы они развивались эмоционально, духовно, физически, чтобы человек жил полнокровной жизнью. Это, наверное, ну, во многом вообще цель воспитания, да, чтобы ваш ребенок жил как можно более богатой, интересной жизнью. И то, что литературный институт дает возможность такой реализации для человека творческого, для человека пишущего, вот это для меня абсолютно сомнений не вызывает. Я искренне завидую своим студентам. Я сам не учился в Литинституте, я даже не мечтал учиться, такой элитный вуз. Вот. Но тем не менее, когда вот я прихожу на нашу усадьбу в центре Москвы, на Тверском бульваре, вот
12: фантастическое
13: место, да, описанное в романе «Мастера Маргарита» Михаила Булгакова, пусть сатирически, но все равно это вот такая намоленная усадьба, где были и Гоголь, и Аксаков, и славянофилы, и Герцен, и западники, и Андрей Платонов, и Пастернак, и Мандельштам.
12: А без меня народ не полный.
13: Да-да-да, тот самый.
12: Платонов.
13: Вот, где выступали Есенин, Маяковский, Гумилев, Блок. То для меня вот эта вот литературная традиция, вот эта вот укорененность в русской истории, в истории русского слова, вот это то, что мы пытаемся своим студентам донести и сказать, что вот вы имеете счастье вот 5 лет провести в этом удивительном пространстве. Мне вот как бы вот этот миф, вот эту идею больше всего хочется поддерживать и развивать.
12: А какие еще мифы, которые сегодня существуют в литературном образовании, нужно в ближайшее время разрушить?
13: Ну, существует такая мифологема, например, у абитуриентов, что в Литинституте не любят фэнтези, да? Что вот если вы пишете в этом жанре, то вас не примут или будут гнобить, но это неправда на самом деле. Мы просто считаем, что фэнтези — это серьезный жанр, к нему надо относиться в высшей степени ответственно. И часто в этом жанре работают те, которые, ну, ищут легких путей в литературе. А это не легкий путь в литературе, вообще легких путей в литературе не бывает. Вот этот миф, да, что вот можно просто прийти и ничему не учиться, там, не ходить на лекции, а просто вот ты талантлив, и у тебя все получится, так не бывает. Да? Вот все люди, которые чего-то добились в литературе, они на самом деле получили очень глубокое всестороннее образование. И вот то, что надо все равно учиться, надо много читать, надо очень хорошо чувствовать, понимать родной язык, потому что именно язык является вашим хлебом. Вот эту идею мне тоже хочется до студентов всегда донести.
12: А вот какой главный дефицит для того, чтобы студент дорвался все-таки до этого языка, чтобы он захотел им пользоваться? Потому что это очень, очень важно. Я не так часто встречаюсь сегодня и в логике политического какого-то действия, и в других вопросах с человеком, который владеет красивым, фантастическим русским языком, который может взять и призвать к какой-то активности. Вот что нужно сделать для того, чтобы человек начал не просто изучать, но еще и активно использовать красивый русский язык?
13: Ну, во-первых, я думаю, что все-таки люди, которые идут в литературу, люди, которые пишут, у них все равно очень своеобразные свои личные изначальные отношения с языком. Иначе ты не стал бы этим заниматься, да, там, иначе, может быть, ты стал бы заниматься музыкой, если ты творческий человек, живописью или чем-то другим, да. Если ты выбрал литературу или литература выбрала тебя, то как бы основа вашего договора — это язык. Дальше понятно, что язык — это чувство языковое, надо развивать, и я думаю, что здесь надо просто включать очень разные органы. Это и слух, это и зрение, это и нюх, в конце концов. Это даже тактильность какая-то, да, вот чем шире вы воспринимаете язык как главное чудо, которое есть на Земле, я уверен, что действительно язык — это потрясающая вещь, и вот наша способность выражать языком самые разные оттенки чувств, смыслов, наших настроений, то, как дети учатся говорить, то, как мы изучаем иностранные языки, наша лексика. Конечно, вот с чего мы начали, вы правы, что у нас очень сужается, очень беднеет лексика, ее всякие сорняки пожирают, иностранные заимствования, хотя я там не такой шишковист, чтобы запрещать на все иностранное, я считаю, что здесь противоречия большого нету, вот, но тем не менее, все равно вот читайте, читайте, еще раз читайте. На самом деле, если вы хотите вот знать родной язык, то это очень важно читать и очень важно слушать, слушать разную речь. Вот я помню, когда я был студентом, мы ездили в всякие фольклорные экспедиции и на русский север, и в среднюю полосу России, на Украину, кстати, ездили, в Карпаты. И я помню, как вот для меня тогда вот это вот знакомство с русским, со славянскими языками, вот этот говор, мелодика, интонация, вот когда ты всем этим восхищаешься, когда у тебя есть вот это вот восхищение перед языком, значит, ты попал в профессию.
12: Дорогие друзья, вернемся сразу после новостей, потому что они будут очень срочные и интересные. Сегодня у меня в гостях Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького. Я Борис Чернышов, и это Радио Академия. Сразу же после новостей мы вернемся в эфир.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МИД России опубликовал обновленную концепцию безопасности в зоне Персидского залива. В регионе сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана, говорится в документе, размещенном на сайте ведомства. В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учета законных интересов всех расположенных там стран и обеспечения надежной коллективной безопасности, отметили в министерстве. Российская Федерация предлагает 5 принципов безопасности в Персидском заливе, которые в том числе касаются судоходства в Ормузском проливе. США не подталкивают Армению к разрыву связей с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь. Мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении. Мы не можем просить их не дружить с другими государствами, сказал Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в ЕС. Подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры об этом. Венгрия обозначила отказ от своего давнего сопротивления заявке Украины на присоединение к Евросоюзу, отмечается в публикации «Политико». Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Кабмин утвердил критерии применения льготных страховых взносов для IT-сектора. Речь идет об аккредитованных компаниях с госучастием, пояснили в пресс-службе правительства. Теперь получить госаккредитацию и воспользоваться пониженными ставками на уровне 15% смогут в том числе участники рынка, имеющие долю прямого или косвенного госучастия не менее 50%. Сотрудники таких фирм смогут претендовать на профильные меры поддержки для IT-специалистов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Влажность более 50%. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, говорит Москва.
14: Говорит Москва. 94,8.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичи.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: А вы говорите Милин.
16: Я его что?
15: Тоже мне Милин.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
16: «Легкий разговор о жизни в Америке». По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка. Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
18: «Говорит Москва. 94,8».
19: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
12: Ох. Добрый вечер всем. Слушайте, вторник. Погода какая? Ну, хороша погода. Нравится вам? Вам нравится? Ну, нравится. Ну, если нравится всем, кто сегодня в студии, то и нам тоже очень нравится. Друзья, давайте активнее включаться в наш эфир, потому что сегодня и тема интересная, потому что мы говорим не только про литературный институт, но мы еще говорим про наш язык, мы говорим про то, как мы воспринимаем себя в системе координат искусственного интеллекта. Слушайте, столько тем, я даже не знаю, какую обозначить. Может, взять и уйти просто, вот, встать и уйти? Не могу, потому что у нас самый лучший гость сегодня. У нас сегодня в гостях Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького. Алексей Николаевич, добрый вечер.
13: Добрый вечер.
12: Ну, а как вы можете нам позвонить и рассказать про все беды, невзгоды, счастье ваше, успехи? Я желаю вам больше, еще больше успехов, чтобы у вас... Вот все успехи, которые вот были вот до вот сегодняшнего нашего эфира, когда вы нас слушаете, умножились на 10. Как минимум, а так и больше. Как это сделать? СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. На дзене мы. Вы на дзене? Вот я вот в полном дзене сегодня, потому что я читаю канал радиостанции говорит Москва. Также меня можно найти в Телеграме Чернышов, в Пикабу Борис Чернышов, ну и, конечно же, в ВК тоже. Как пишется, так и слышится. Борис Чернышов. Друзья, у нас есть звонки. Давайте просто принимать звонки. Вот послушаем наших слушателей. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Вася. Здравствуйте, уважаемый Борис.
12: Алексей. Здравствуйте. Николаевич. Да, Алексей Николаевич.
20: Да, просто тут воодушевлен вот этой беседой, от которой далек. У меня просто супруга по работе своей искусствовод, и увлечена и поэзией, и литературой. Ну, не буду вдаваться в эти подробности. Знаете, я вот в детстве, в школьные годы, вот именно в школьные годы, зачитывался и Чапиком, и Гашиком, и Азимовым, и Пикулем, и Купером, и Конан Дойлом, и по несколько раз перечитывал отечественных авторов. Но я хочу вот спросить. Есть такой второй Уильям Шекспир, Джордж Бернард Шоу, лауреат премии «Оскар», премии Нобелевской премии, литературовед, литературный критик, сам писатель, драматург и режиссер.
12: Да.
20: Ну, всех регалий не перечислить. Вот я бы хотел Алексея Николаевича спросить, что имел 100 лет назад примерно Джордж Бернард Шоу, когда у него одна из цитат, которую мы любим руководствоваться в плане высказывания великих людей, когда он сказал, что чтение популярных романов – это рай для дураков. Что он имел в виду, по вашему мнению, если вы знаете эту цитату? И как вы относитесь к этому высказыванию? Спасибо.
12: Ну, слушайте, ну красиво.
13: Ну, красиво, да, такой вопрос на засыпку, что называется. Но, понимаете, любую цитату надо смотреть в контексте. Потому что вырванная из контекста цитата очень с трудом поддается истолкованию. Вот. Но можно предположить, что, допустим, Бернард Шоу был раздражен успехом тех или иных коммерческих, или пускай... Ну, писатели же люди, на самом деле, ревнивые, завистливые,
12: ну да, но есть
13: сложно
12: так,
13: относящиеся
12: но есть
13: к чужому так, успеху. И можно предположить, что какие-то романы, которые вот пользовались успехом тогда у публики, они вот его раздражали. Это во все времена так бывает. Это не отменяет того факта, что Шоу действительно великий драматург прежде всего. Вот. Ну, а кроме того, Пушкин еще говорил, наш Александр Сергеевич, что зависть — сестра соревнования, следственно, она хорошего рода. Да? И на самом деле, вот, когда появляются такие романы, то есть хочешь их соревноваться, их превзойти, написать что-то свое. И Шоу вполне удалось все это делать. А бывают такие люди, которых зависть сжирает или толкает на преступление, что, опять же, у Пушкина мы видели в его гениальном сочинении «Моцарт и Сальери».
12: Фантастическое. Да? Ну, фантастическое.
13: Да.
12: Как же там было? Там, по-моему, что пародия и бесчесть от Алигьери. Ну, что-то такое. Да, да, я, да. я на слух воспринимаю. А, давайте принимать еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте, Алексей Николаевич и Борис.
12: Здравствуйте.
0: Вот в первой части Борис поднял очень важную тему, значит, искусственный интеллект и тексты на естественном языке. Вот, Алексей Николаевич, вы сказали, что у вас нет ответа на те вопросы, которые задал Борис, но все-таки вы ректор. Даже если у вас нет ответа, ваша святая обязанность хотя бы направлять студентов своих к поиску ответов на эти вопросы.
12: Но ректор это отвечает не только за святую обязанность, но еще и за коммунальные расходы, всякие штуки.
0: Ну, все-таки направлять развитие науки в своем вузе никто не отменял. Ну,
12: тоже, задачу
0: для ректора. Да, давайте есть. Я вам сформулирую два вопроса, хотя мне гораздо больше. Вот, но это приглашение подумать. Я думаю, не только вас, но и всех, кто слушает эти наши общения. Вот, значит, я сам доцент. Вот я на прошлой неделе занимался тем, что читал курсовые работы своих студентов. Вот, я сначала поражался, как у них здорово работает мысль. Пока один мне не сознался, что он использовал искусственный интеллект для своей работы. Вот. И таких оказалось много. Вот. У меня из-за этого произошел стресс. Вот я хочу сейчас вот формулировать такую проблему. Вообще, вот, ну, скажем, для художественных произведений специалисты как-то умеют распознавать подлинное творение или копия, там, то есть, ну, ненатуральное. Вот для текстов на естественном языке сейчас очень важно создать алгоритмы распознавания того, этот текст создан искусственным интеллектом или человеком. Вот, понятно, у вас нет такого алгоритма, но это приглашение подумать над тем, вот это домашнее задание для вас. Вот, второе, значит, вот тексты, они обладают, ну, не все, но некоторые могут обладать очень сильным воздействием на эмоционально-волевую сферу человека. Вот вы знаете знаменитое стихотворение «Если дорог тебе твой дом». Вот, оно людей просто поднимало в атаку, вот если до того, как с ним люди познакомились, они имели такое еще неопределенное отношение вот, к боевым действиям, то после этого они просто вот вставали и шли в атаку, умирали, вот, и, в общем, вот возникает такой вопрос. Вот имеется текст, вопрос, как он может воздействовать на эмоционально-волевую сферу, вот, то есть это вот, вы упомянули Моцарта и Сальери. Это вот называется проверить алгебру и гармонию.
12: Так, то есть, вот, вопрос.
0: Алгебраизация таких вот аспектов текста.
12: Как а вопрос? Вот,
0: что?
13: А вопрос-то какой?
12: Да.
0: А вопрос вот разработать алгоритмы анализа воздействия текстов на эмоционально-волевую сферу человека. Вот вы...
13: Ну,
0: вот,
13: это себя, не вопрос, это скорее такое техзадание, и вряд ли это техзадание может быть адресовано именно литературному институту, по крайней мере, делать нас главным ответчиком. Это такая коллективная проблема, которая, наверное, касается самых разных областей знания и образования. Я единственное, что думаю, что может быть, вот, такое сильное влияние искусственного интеллекта заставит нас больше возвращаться к традиционным формам устного экзамена. Когда мы чаще будем со студентами просто разговаривать и понимать уровень их компетенции, их знания. Они могут с помощью искусственного интеллекта, как мы с помощью шпаргалок, готовиться. Ничего плохого в этом нету. Но выходить на экзамен, ты выходишь, вот как вот мы сейчас с Борисом Александровичем беседуем, да, и никто нам не помогает. Вот так же и здесь.
12: У меня есть подсказки.
13: Вот у вас есть, у меня нет подсказок.
12: Потому что вы великий ректор.
13: Ну, может быть, но в любом случае...
12: А я так себе депутат.
13: Подсказка, это же тоже... Понимаете, шпаргалка хорошая вещь, потому что шпаргалка заставляет тебя готовиться, когда ты ее
12: пишешь. Когда ты сам пишешь, да. Я пишу сам.
13: Ну вот, поэтому...
12: Я всегда пишу сам.
13: Вот это очень важный момент. И поэтому я думаю, что вот многие письменные работы, действительно, на них будет лежать такая презумпция вины. Мы не будем знать, кем они
12: созданы. Это правда, это страшно.
13: И это действительно серьезная проблема.
12: Вы знаете, вот я вам скажу одну вещь. Вот у нас еще есть один звонок, но вот пока перед тем, как мы его будем принимать, я расскажу одну вещь. В свое время я же лето проводил в деревне. Приходит соседка и говорит, ты убил курицу. Мне нафиг не нужна была эта курица. Я смотрел мультики вообще, вот у меня там Дональд Дак, все дела, там всякие вот эти все вещи были. Меня это привлекали, мне было там лет 6, наверное, 7, может быть, 8. И никто мне не верил, потому что я не убивал эту курицу, нафиг она мне не нужна была. И также и студенты некоторые, может быть, они напишут свое произведение, великое произведение, а им скажут: слушай, ну, родной, ну мы же видим, что ты это не мог написать, это написал компьютер. И через запятую, там, чаты всякие, GPT, DeepSeek и так далее, и пятое, десятое. А написал это вот этот парень или эта девчонка.
13: Да, могут быть такие случаи.
12: Это ужасно.
13: В каких-то случаях можно просто сажать студента в аудиторию без всего, листок бумаги, и пиши, тогда уже тоже ты...
12: Вот у меня, кстати, был один момент такой. Я учился в одном университете, ну, я не знаю, можно ли его упоминать или нет, МГУ называется. Кстати, вы выпускник тоже.

0: сильно боюсь.
1: Да, эта проблема действительно существует. И опять все будет упираться в человеческий фактор, в человеческое доверие,
0: а вот знаете, солидарность. Вот, кстати, вы гениально сказали про человеческое доверие. Недавно же был конкурс какой-то, по-моему, Мане. Один из каких-то... Ну, товарищи, поправьте меня. Я такой, я читаю и забываю, я скажу честно. У меня такой память слабенькая, знаешь. И вот один из всяких этих тиктокеров и так далее, лидеров общественного мнения, написал, что посмотрите, я сейчас с помощью искусственного интеллекта сделал картину, как у Мане. Все начали писать, ой, какая-то картина такая холодная, вот это все не то. Он говорит, это вообще-то картина Мане.
1: Это и есть сам Мане, да-да-да.
0: Гениально, гениально. Показали уровень тех, кто вообще вот этих критиков. Кто, а судьи кто? И вот главное, чтобы вот эти мальчишки и девчонки, которые приходят в Литинститут, я с многими общаюсь, ну, я не говорил об этом перед началом эфира, с многими общаюсь, гениальные ребята. Чтобы их не умножили или не разделили на ноль из-за того, что кому-то кажется, что это искусственный интеллект.
1: Ну, пока что это страшилка. Пока что вот реально такой проблемы еще нету. Она... На горизонте она может
0: возникнуть. Но она быстро приближается. Мне кажется, она быстро приближается.
1: Она приближается. Мне единственное, что кажется, что ведь люди пишут, ну, не для того, чтобы кого-то обманывать. Люди пишут, потому что им хочется поделиться своим, тем, что у них наболело. И отдавать вот это какому-то чужому дяде под названием искусственный интеллект, грабить самого себя.
0: Но с другой стороны, многие пишут абсолютно безграмотно. Вот у меня есть один знакомый, который даже не просто русский язык, ну, правила русского языка, путает, ну, это, господи, ой, не к ночи будет вспомнен, скажу так, абсолютно безграмотный, и, к сожалению, сегодня появляется много людей, ну, графоманов, которые не просто не представляют никакой ценности, они нули по модулю. И они из себя пытаются показать через эпоху всяких каналов, через эпоху интернета, что они что-то себе представляют.
1: Ну, сегодня такие люди проблемы. Были всегда, сегодня у них просто больше технических возможностей. И там и книгу издать, и заявить о себе в пространстве, это все есть. Вот. Но это не отменяет того факта, что все-таки сердцевину литературы составляют люди, которые никогда не будут отдавать никакому искусственному интеллекту свое любимое дело.
0: Ну, я о наболевшем, извините.
1: Я понимаю.
0: У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, Борис и гость.
0: Да. Алексей Николаевич.
2: Я очень переживал и по вам очень скучал. Желаю вам хорошего лета. Ешьте все, что вам нужно, и не надо злиться над собой. Я вас прошу очень.
0: Ну, спасибо вам. Боже мой. Вот если бы мне каждое утро такие звонки поступали на телефон, я был бы самым счастливым человеком.
1: Да, это приятно.
0: Это очень приятно. А давайте поговорим про абитуриентов. Сейчас ЕГЭ началось. Вот я уже говорил про страшилку, которая сегодня была. И, кстати, надеемся, что ребенок себя хорошо будет чувствовать из Самары. Кто к вам идет? Вот опишите своего абитуриента, потому что я вот иногда прохожу вот по центру Москвы, вижу творческие вот ребята, кто в театральный поступают, они там вот как-то так или иначе себя обозначают. Где-то еще ребята, девчата. Ну вот, а ваш абитуриент, он какой?
1: Во-первых, я не верю в такого среднего абитуриента, потому что они все разные, ну, они конечно. Интересны тем, что они разные.
0: Это я как депутат Госдумы менее, для статистики
1: я сказал. Понимаю, отвечая на ваш вопрос, я должен заметить, что в советское время в литературный институт нельзя было поступить сразу после школы. Угу. Требовался трудовой стаж. Это было разумное требование. И поэтому в основном студенты литинститута это были такие уже отслужившие в армии или где-то там поработавшие ребята, там молодые женщины. Это был другой контингент. Вот, сегодня мы не можем по закону об образовании, как ВУЗ, да, Российской Федерации, предъявлять такое требование нашим абитуриентам, чтобы у них был обязательно стаж. И поэтому в таком, с точки зрения статистики, там, процентов 80 наших абитуриентов – это вчерашние школьники. Вот, что, конечно, для нашего ремесла, для нашей профессии, ну, немножко рановато. Ну, вот там тебе 17-18 лет, и ты пришел стать там писателем, поэтом, драматургом, но ты еще жизни не знаешь. Ну, можно много чего на эту тему говорить, вот, но, тем не менее, у них есть творческий огонь какой-то, у них есть задор, у них там горят глаза, они хотят писать, они все-таки выбрали это место, да, они пришли, поэтому, как

0: кажется, в основном, вот если уж так искать какие-то общие черты наших абитуриентов, это вот такие люди, которые, может быть, не всегда знают, чего они от жизни хотят. Они такие вот, такая бродильная среда, дрожжи такие. Вот. Но пытаются пробовать себя в литературе, пробовать себя в слове. Они достаточно амбициозные, они честолюбивы, что на самом деле для творческого человека очень важно. Да, без этого на самом деле никак нельзя. Вот, они, к сожалению, не очень начитаны. Причем часто они, вот у нас один наш, помимо ЕГЭ, свои вступительные экзамены есть, есть собеседование. На собеседовании мы всегда просим, расскажите, вот, кого вы читаете из современных авторов. И очень часто мы слышим ответ, что я современную литературу не люблю, она там плохая, неинтересная.
1: Я думал, вы скажете, я современную литературу не читаю, но осуждаю.
0: Нет, я говорю, хорошо, вы не любите, а скажите, пожалуйста, кого вы не любите и почему? Тогда молчание. Они ее не любят, не читая.
1: Не знаю.
0: Вы абсолютно правы, да? И как бы следующий шаг. И тогда я говорю, вот наша задача во многом, хорошо, не любите, мы не заставляем никого любить.
1: А что из современных... Вот давайте так, вот вы уже сейчас не ректор, ну, точнее, вы ректор, наш любимый, самый обожаемый ректор. А что почитать? Вот мне что почитать, вот скажите, вот в выходной, вот...
0: Ну, я на самом деле считаю, что хорошим таким путеводителем по миру современной литературы являются короткие списки крупных литературных премий. Вот буквально через два дня в ГУМе будет объявлен короткий список премии «Большая книга». Туда войдет там штук 15 лучших книг в жанре фикшн и нон-фикшн. И вот для человека, которому хочется почитать новинки современной литературы...
1: Слушайте, вот вы, вот не надо говорить, фикшн, нон-фикшн, что это такое? Вот я...
0: Ну, это уже устоявшиеся вот слова нормальные.
1: Вот я с Владимиром Жириновским постоянно на Красную площадь приходил, он покупал себе книги. Вот он говорит, подберите мне самые главные книги современности. Там Пелевин, не Пелевин... Кстати, кроме Пелевина, там, Пелевина и Дарьи Донцовой, которых я знаю там, я не знаю никого больше.
0: Ну, жалко, у нас прекрасные есть писатели.
1: А вот расскажите про них. Ну, слушайте, ну, наверное,
0: пожалуйста. Я могу назвать несколько писателей, которых я очень рекомендую.
1: И рассказываем, мы почитаем.
0: Да, Евгений Водолазкин, например. Действительно считаю, что
1: фантастический,
0: прекрасный писатель.
1: Фантастический.
0: Вот сейчас у него вышел, вот я говорю, новый роман, который как раз искусственный интеллект тема касается. Разные отклики, потому что это новый Водолазкин, необычный, кто-то принимает, кто-то не принимает, надо читать. Вот потом из моих любимых современных писателей я, конечно, назову Леонида Юзефовича. Я считаю, что это выдающийся, умнейший современный писатель с таким историческим складом ума. И вот, скажем, для меня его роман «Зимняя дорога» — это роман о таком последнем эпизоде гражданской войны, действие которого было уже в Якутии, там, в 1921-1922 годах, такой последний всплеск протуберанец противостояния красных и белых. Вот то, как он об этом написал, с этим глубоким сочувствием и пониманием и той, и другой стороны, и трагедии вот этой братоубийственной войны. Вот мы все время там спорим за красных, за белых. Вот такой вот мудрый взгляд писателя.
1: «Монгольская конница» у нас в крови.
0: Кстати, он фанат Монголии. У него потрясающий роман «Самодержец пустыни», посвященный барону Унгерну.
1: Очень интересный.
0: Очень интересный роман. И последний его повесть, мне очень нравится, называется «Поход на Бархота». Там описывается такая небольшая китайско-монгольская война столетней давности, показанная глазами русского офицера. Такая вот воинская повесть.
1: Фантастика,
0: удивительная.
1: Фантастика.
0: Очень классный писатель. Вот. Потом я очень люблю Эдуарда Веркина. Это очень популярный писатель. Популярный среди подростков. Пишущий в самых разных жанрах, вот, скажем, его повесть «Облачный полк», это такое настоящая современная патриотическая проза, потому что у нас много спекуляций вокруг патриотической прозы, и очень многие бьют себя в грудь и называют патриотами и пытаются приватизировать вот это понятие патриотизма в литературе. А вот с моей точки зрения, люди негромкие, которые вот живут такой тихой писательской, он живет в Иванове, никуда не лезет. Не ведет никаких там ни блогов, ни телеграм-каналов, не вступает ни в какие объединения.
1: А из русской философской мысли?
0: Я далек от русской философской мысли, честно вам скажу.
1: Потому что у нас только Собчак, по-моему, из последнего интервью близко к ней.
0: Может быть. Я вот, я как Борис Пастернак говорил, что философия для него это как такая приправа, которую можно добавлять.
1: Во всем мне хочется дойти до самой сути.
0: Да, а вот в чистом виде эту приправу употреблять невозможно. Поэтому вот тут
1: не готов. А что вот, дайте, пожалуйста, вот давайте так. Три книги для трех поколений. Молодежь, средний возраст и золотой возраст.
0: Вот из современных
1: авторов? Из современных, потому что, ну, честно говоря, я хочу прочитать, вот я все вот, загружу себе на выходные, я все прочитаю. Три книги от трех авторов.
0: Ну вот если говорить про подростков, то я бы сказал, что вот Эдуард Веркин «Облачный полк», но это вот именно детям.
1: Угу.
0: Да? Таким подросткам немножко постарше и молодежи, угу, я бы посоветовал прочитать необыкновенно талантливый роман Дмитрия Данилова, который называется «Саша, привет». Это такая антиутопия в духе немножко Кафки, Набокова, но очень даниловская, очень индивидуальная, очень московская.
1: Интересно.
0: Очень современная, ну просто очень классная вещь.
1: Супер.
0: «Саша, привет». Вот, очень советую. Вот, а потом вот Юзефович, я действительно, вот я его называл, все, что он написал, но, может быть, именно «Поход на Бархот», это моя любимая у него вещь. А у Водолазкина я очень советую всем прочитать роман, который называется «Чагин». Потому что «Лавра» все читали и знают. А вот «Чагин» — это удивительная история любви, нежности, преданности. Такая немножко трифоновская, потому что тема русской интеллигенции, российской интеллигенции. Вот это прекрасное чтение, очень рекомендую.
1: Алексей Николаевич, вот у меня есть предложение одно. Если меня поддержат зрители, напишут мне в телеграм-канал Чернышов и так далее, как я уже говорил. А давайте мы проведем отдельную передачу по современным писателям.
0: Очень хорошо.
1: Потому что вот я себя считаю читающим, потому что я помимо телеграм-каналов еще и читаю, вот я за последнюю неделю прочитал
0: Плутарха,
1: я прочитал Цицерона, это было очень интересно. Я думаю, что было бы интересно вот поговорить об этом, потому что, ну, это же очень круто.
0: Да.
1: Я считаю, что русские должны оставаться нацией читающих.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, а про ваши идеи новых передач, темы и так далее, гостей, я хотел бы тоже узнать. Пишите, давайте свои комментарии. Мне было бы очень интересно с вами пообщаться на эту тему. Я хотел бы еще раз представить своего гостя. Сегодня Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького. Это был Борис Чернышов, Радио Академия, говорит Москва, 94.8. Мы расстаемся ровно на неделю. И через неделю... Я жду ваши звонки, я жду ваши сообщения, и я жду ваши голоса, которые будут рассказывать про самое главное, про наше образование. Всем пока-пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 2 летевших на Москву дронов. Беспилотники противника были нейтрализованы силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр столицы в своем канале на платформе «Макс». В Росавиации заявили, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию соответствующими органами. Власти ЛНР сообщили о временных ограничениях на продажу топлива. Принято решение об ограничении отпуска бензина и дизельного топлива не более 20 литров в сутки на человека. С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита, пояснил министр топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко. Он добавил, что принятые меры носят временный характер. Они будут отменены после улучшения ситуации с поставками топлива на территорию региона. Дональд Трамп опроверг данные о прекращении переговоров с Ираном. Ложная информация о том, что Вашингтон и Тегеран прервали контакты несколько дней назад, ошибочно и недостоверно, сообщил президент США. «Переговоры между нами продолжаются непрерывно», написал глава Белого дома в соцсетях. Он также призвал Исламскую республику заключить сделку, заявив, что не знает, чем закончатся нынешние переговоры с Ираном. В Росавиации заявили о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта «Азур-Эйр». Приказ об этом подписал глава агентства Дмитрий Ядров после проведенных проверок и заявки авиакомпании. Отмечается, что 3 самолета из парка перевозчика эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах их двигателей. Остальные 6 лайнеров к полетам допущены. Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта «Азур-Эйр». Сертификат действовал до 8 июня этого года. завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на среду. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром синоптики обещают плюс 14-16. Осадки не прогнозируются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925 33 17. Префикс

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948 и телега для сообщения «Говорит Москва-бот». Давайте начнем со свеженьких новостей, которые прямо сейчас появились, пока мы настраивали связь. Смотрите, Евросоюз предоставил Армении 2 200 000 евро для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в МВД республики. Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов. 2 миллиона евро. Уложится?
6: Это на самом деле сумма ни о чем, смешная. Это просто показать, что, дескать, вот мы вам даем денежки, ага, двигайтесь, вы двигаетесь правильно, да, и на фоне того, что происходит, это на самом деле выглядит смешно. Такая вот подачка, которую нормально воспринимает руководство Армении. Ведь если сравнить, сколько Армения потеряет в итоге от отношений с Российской Федерацией, 2 миллиона евро – это даже не тысячная процента, скажем так.
5: Вчера была интересная новость, где была такая интересная фраза Пашиняна, что мы будем работать с ЕАЭС настолько, насколько это возможно. Вот это вот какая-то выглядит как даже не условность, а как это, жест доброй воли, что ли. Но вообще довольно дерзкое заявление, скажите.
6: Ну, вы знаете, нужно вспомнить, как они себя ведут по отношению к ОДКБ, да, то есть как бы мы типа там, но нас там и нет, да, то есть да, вроде бы и не выходим, и не выходим, и входим, и не выходим, и, короче, чисто, так сказать, армянский вариант нынешнего руководства, да, вот я бы так это назвал, они пытаются усидеть на нескольких стульях, и Европейский Союз, ну, знаете, будут махать перед ними кружевными трусиками там и сникерсами. И между тем Армения, конечно, не досидит, я уверен, в Евразес до того момента, пока попадет в Европейский Союз. Если и в любом случае она не попадет, это нонсенс. 25 лет или 30 лет Турция, крупнейшая страна, крупнейшая армия мира с экономикой какой-никакой, но мощной экономикой, да, не может попасть в Европейский Союз, и уже на самом деле задумываются о том, что, а может, нам это и не надо, лучше с русскими, там, с другими, и гораздо будет эффективнее. А тут Армения, которую поманили пальчиком, но опять же, тут, скажем так, не Армению поманили пальчиком, а изначально поставили команду, которая вела Армению к дискредитации отношений, к разрыву отношений с Москвой. Вот эта ситуация все ближе и ближе.
5: Но, смотрите, вы говорите, Армения, скорее всего, никогда не будет в Европейском Союзе, но зачем для Армении сформировали идею вступления в Европейский Союз, и сейчас ее всячески форсируют с учетом того, что есть проблемная история с Украиной и Европейским Союзом. И Евросоюз неоднократно давал понять, что, в общем, ему уже сложно самому принимать других членов в свои ряды, а сейчас вот с Арменией как будто бы это все форсируется. Или это иллюзия?
6: Вы знаете, все делается по одним и тем же лекалам. Да? Там Молдавия, Грузия, Украина. Вот. Но Грузия нашла в себе силы, скажем так, сохранить собственные национальные интересы, не идти против России. Молдавия, понятно, полностью управляемая страна там со стороны. Вот. И при том население отказывается идти в НАТО, то есть как бы здравый смысл именно у народа присутствует. А вот Армения, команда идет путем четким Украины. Сейчас нужен новый конфликт Европейского Союза. Понятно, что Армения – это не та страна, которая способна что-то сделать в ущерб, ну, серьезный ущерб российским интересам. Но стать неким форпостом, проводником каких-то стран НАТО, потому что само НАТО неоднозначно, вполне возможно, расколется, вот, и стать форпостом над определенного военного блока и определенных ястребов Европейского Союза против России, для этого, я думаю, что европейские элиты будут махать этим пряником ЕС, будут говорить о том, что вы завтра уже, послезавтра, то есть сегодня мы у вас там ассоциированным членом, завтра там уже постоянным членом и так далее. Вы знаете, обещать не значит жениться. То есть, если ситуация поменяется, а ситуация, я всегда думал, что как только Россия закончит пока официальную военную операцию с победой, да, очень многое поменяется. Все те, кто накачивал обстановку, они начнут думать, как бы с нами наладить отношения и бросят Армению. Думаете? И бросят ее, уверен. Вопрос времени. Просто нам нужно быть решительнее. И вот то, что мы сейчас делаем, намекаем Армении на то, что, ребята, у вас не получится сидеть на стуле Евразес и до момента полного слияния с ЕС там, каким-то образом, это уже серьезные шаги. И Россия показывает вот перед выборами, ограничивая ввоз продуктов.
5: А вы, по-вашему, Евгений Александрович, это заставляет Армению, например, каким-то образом на этот счет рефлексировать? Ведь, по сути, у нас же было какие-то две стратегии. В основном была стратегия ублажать тех, кто как будто бы сомневается в важности взаимоотношений с Россией. Субсидии, деньги, скидки и так далее. Все равно говорили, что им с нами не по пути. Теперь мы выбираем как будто бы другую стратегию. И не становится для них это тоже индифферентным, потому что европейцы, например, говорят, ну вот видите, точно вас русские кидают, посмотрите, вам точно с нами. То есть, когда выбрана стратегия, уже не важно, какие аргументы мы им будем предъявлять.
6: Вы знаете, мне кажется, самой Армении еще до конца не понимают, чем грозит вот такое выстраивание отношений с Россией, с Евразес. То есть, они думают, ну, попугают русские, как обычно. И все равно будут говорить, ребят, ну, мы же братские, мы же столько лет, мы же вас сделали, мы вам дали государственность. Мы вам там поставили в 94-м году базу, чтобы вас окончательно не разгромили и не забрали, да? То есть это все. Они до сих пор, на самом деле, мне кажется, не осознают всей катастрофичности ситуации. Вот сейчас Пашинян сказал агросектору, говорит, дескать, я компенсирую потери от...
5: Там совсем чуть-чуть было, да, он говорит.
6: Да, чуть-чуть. Но в любом случае, если это будет усугубляться, компенсации не хватит. Может, Европейский Союз чем-то и поможет. Но здесь я бы вспомнил недавний очередной вброс Трампа о том, что Армения – это великая страна, о том, что, дескать, у Армении большое будущее. Вот. И, может быть, Пашинян рассчитывает именно на Трампа, что когда он даст американцам под контроль Зангезурский коридор, дескать, путь Трампа, вот этот новый путь, американцы закроют все его проблемы. Но, вы знаете, свежо предание. Американцы действуют прежде всего в своих интересах. Сколько раз Трамп всех кидал. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Трамп будет считаться только сильными державами, теми, кто может очень жестко ответить, как вот Иран.
5: Как вы считаете, Евгений Александрович, весь проект по размежеванию Армении с Россией – это исключительно проект самого Пашиняна и дрейф в сторону Европейского Союза? Я поясню просто свой вопрос, потому что неоднократно я говорила с людьми, которые в том числе и там находятся в Армении, мы в эфире говорили, и там была такая фраза, ну вот это Пашинян, а вот народ-то он совсем про другое. Ну и тогда возникает вопрос, какова форма борьбы народа за свои как бы права и устремления, а с другой стороны, а может быть, народу вообще индифферентно? Главное, чтобы бизнес был, и никто не трогал.
6: Вот я начну с последнего.
5: Давайте.
6: Народу сейчас на самом деле индифферентно, как Все-таки. Вы говорите. Угу. Последние опросы говорят о том, что Пашиняна достаточно много поддерживает. Он ввел определенные поблажки. Он как бы застопорил развитие карабахских кланов, то есть бывших президентов, которые держали бизнес под своим контролем, не давали другим развиваться, и это нужно признать. И вот он как бы здесь открыл определенные двери и говорит: ребята, работайте, платите налоги и так далее. И большая часть, по опросу половина точно уж населения, они положительно отзываются о деятельности Пашиняна. И если уже кто-то даже спланировал весь план вот отторжения Армении от России, то они очень грамотно спланировали. Плюс дали возможность Пашиняну действовать так, как он действует. Опять же, поддержали его. НКО поддержали очень многие армянские. Да, НКО, кстати, именно эти армянские НКО, через них завозилась наличка для расшатывания ситуации в той же Грузии. То есть Армения – это такой форпост уже и соросовский, и других антироссийских организаций. Поэтому, вы знаете, нам уже не нужно, наверное, жалеть о народе Армении. Нам нужно действовать в собственных национальных интересах. Потому что те, кто хотел, на самом деле, многие армяне уехали, да, уехали и живут, и развиваются в Российской Федерации. Ну, и их, кстати, там никак не воспринимают. Вот сейчас мы видим, я читаю армянские паблики, они говорят, мы сейчас будем всех встречать, кто будет приезжать голосовать из России, мы им тут, дескать, дадим, ну, голосовать против Пашиняна, и те, кто имеет российское гражданство. Вот если почитать эти паблики, там такие вот настроения.
5: А связь какая?
6: Ну, связь какая?
5: То есть, если они в Москве, но идут... Пашинян. А, чтобы победил все-таки Пашинян, понятно.
6: Да, конечно, конечно, чтобы победил Пашинян. Ведь не случайно сам Пашинян с командой делает максимум ограничений для голосования российских армян, имеющих паспорта именно армии, как бы и России, и Армении. То есть, что спланировано?
5: Меня, честно говоря, во всей истории вокруг Армении больше всего удивляет, знаете, разница поведения, ну, скажем так, может, уместно ли говорить армянская улица там, или армянское общество, не знаю. Потому что несколько лет назад, еще если отмотать, ну, лет 10 назад, инициатива какого-то законопроекта или еще что-то очень часто провоцировало прям масштабные какие-то волнения. Люди выходили на улицу и говорили, что они не согласны. И вот там власть либо шла на попятную, либо, соответственно, не шла. Но, по крайней мере, какой-то был вот отклик. Пашинян недавно сказал, ну, во-первых, была потеря Карабаха, никто никуда не вышел. Потом недавно совсем Пашинян сказал, что, в принципе, мы Карабах не теряли, потому что он никогда не был нашим. И вообще, что здесь за сыр-бор? Хотя до этого он обвинял Россию в том, что Армения потеряла Карабах. И выглядит, честно говоря, как унижение человеческого достоинства, по крайней мере, тех людей, которые из Карабаха были изгнаны. Но никакая улица не пошевелилась. Что изменилось?
6: Вы знаете, как раз-таки вот вы сказали, срок 10 лет. Это вот как раз был переломный момент с приходом, и потом уже Пашинян пришел. Да? Вот, то есть тогда было недовольство, действительно, скажем, прямо скажем, недовольство Саргсяном, Качаряном, там, ну, то есть президентами бывшими, которые вот выстроили действительно определенную систему, которая не устраивала многие слои населения. Ну и Пашинян пришел на обещаниях, вот он двигался. Давайте так, вот Карабах. Те беженцы, которые ушли из Карабаха, их в Армении не любят, мягко. Их никогда не любили и всегда обособляли. Это карабахцы. То есть у них разделение всегда, поэтому и нет протестов таких вот. Поэтому вот они молча, то есть было грамотно обставлено позиция сдачи Карабаха. Вот. Но сами армяне, вот я тоже со многими общался, они говорят, ну, сказал бы сразу, что сдадим Карабах. Зачем было тогда столько людей губить? Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, типа, визуализировать какую-то поддержку, а на самом деле ее не было. Да, и быстро То есть погибло там порядка 8 или сколько тысяч армян. И зачем было тогда все это начинать, если вы сами не признавали Карабах? То есть здесь ситуация такая двусмысленная, но в итоге, которая привела вот к той пассивности населения. То есть население забросали определенными, может быть, обещаниями, льготами, дескать, все будет хорошо. Армения будет великая, нам поможет Европейский Союз. Но то же самое, что было на Украине. Лекала одни и те же.
5: Ну, вопрос-то, наверное, почему на это ведутся. И еще есть, знаете, такой интересный момент. Это способности, например, армянской оппозиции, если она как таковая существует, на, например, действительно серьезную политическую борьбу. Потому что очень часто звучат такие фразы, что вот есть какие-то движения, они в Москве почему-то проводят какие-то симпозиумы, какие-то фестивали или еще что-то. И очень часто это сводится, знаете, вот когда говорят, что Армения и Россия братские народы, это все, к сожалению, сводится к тому, что пусть Москва даст больше денег, а мы продолжим борьбу, причем в Москве.
6: Вы знаете, я начну теми словами, которые я говорил раньше. Русские не должны ничего за армян делать. И сражаться не должны, потому что, ребята, вы сидите, ну, многие сидят здесь и говорят, а что ж мы тут как бы... Мы... А я вот общался с очень влиятельными армянами, богатыми, да, и говорил, ребята, у вас столько денег, вы могли просто из Армении сделать Израиль. Деньги туда вложите. И могли и ситуацию политическую там поменять и снести Пашиняна. Мы не можем. Почему не можем, не знаю. То есть, видите, здесь такая вот... Судя по всему, наши армяне ничего не хотят сделать для того своими руками. Вот. А Пашинян и его клика с теми гражданами, что там, очень уверенно и правильно работают. Вот. Опять же, мы помним, что были какие-то митинги, когда Пашинян, вот буквально там год назад, начал работать против церкви, считая там пророссийские и так далее. Ну, что-то изменилось? Нет. Наоборот, все пророссийские, так называемые, иерархии оказались либо под преследованием, либо же под давлением, ну, определенным и так далее. Ничего не изменилось. Поэтому, вы знаете, ничего и не изменится, я думаю, до той поры, пока Армения не ощутит реальные экономические последствия, пока экономические последствия от расторжения отношений с Москвой и с Евразией.
5: Насколько решительны, с вашей точки зрения, действия все-таки Москвы по посыланию вот этих сигналов, будем говорить так, Пашиняну? В плане того, что каких-то, значит, ограничений у нас по импорту, то есть для их экспорта, для нас импорта, а что там еще? Ну, про газ еще никто не говорит, но напоминают немножечко про эту важность. Это решительные шаги, как вы думаете, или все-таки их недостаточно, чтобы, ну, если у нас есть цель вразумить, то чтобы вразумить?
6: Вы знаете, я вообще, в принципе, удивлен, что мы начали делать такие шаги.
5: Да, для вас вот это было тоже удивительно.
6: Это было абсолютно удивительно, потому что сколько у нас не плевали, мы все время, ребята, ну как кот Леопольд, давайте жить дружно, мы же всегда, мы там то-то, но сколько можно терпеть, когда у вас плюют, а вы как бы наоборот готовы там сделать там железную дорогу куда-то там провести удобную для армян, чтобы они потом в обход России торговали, но это же есть, это же мы же выполняем свои обязательства партнерские, союзнические, при этом на нас плюют. Поэтому даже то, что есть, это уже шаги. Я думаю, что надо ужесточать шаги, надо прекращать. Вы знаете, кнут и пряник. Только, наверное, кнута надо больше уже. Может быть, стоит взять пример, ну, опять же, здесь мы вспомним сразу наши слова, мы не такие. Ну, наших политиков, мы не такие. Мы не можем так поступить с теми, кто, кого мы приручили, да, с Сент-Экзюпери, да, мы в ответе за тех, кого, ну, в общем, так. И, соответственно, здесь еще работает вот эта вот логика. А я думаю, что надо жестче. Я думаю, что, вы знаете, еще несколько лет назад, вот сейчас мы видим ограничения по поставкам вина, коньяка, очень влияет, я тоже летаю же в Грузии, там мне грузины говорят, ребят, мы даем армянам там 100 тысяч литров коньячного сусла. Из этого можно сделать вот такое-то количество коньяка, которого хватит только, может, даже на рынок Армении. А вы посмотрите, сколько у вас коньяка армянского. Миллионы литров. Это все подделка, это все палево, а вы это терпите. Ну, то есть, как бы, вот и мы все время это все терпели. И продолжаем, может быть, терпеть, но немножко уже начинаем показывать зубки. Я хотел бы, чтобы это было жестче.
5: Еще жестче. А, но здесь тоже интересно, вы говорите, что пока они не почувствуют дрейф, последствия дрейфа от России, от ЕАЭС. А если почувствуют, что они прям вот запросятся назад, я думаю, что если есть у Пашиняна генеральная линия выполнять как бы просьбы, требования или выполнять стратегию, намеченную Европейским Союзом, никто, конечно, не будет плакаться и кричать «возьмите нас назад».
6: А здесь можно по-другому.
5: А как?
6: Вот вы вспомнили про цену на газ, да? Ага. У них 150-170 там долларов за газ, в Европе 500-600 долларов. Пашинян после попыток там проталкивания этой идеи начал кричать о том, что у нас есть стратегические договора. Вы нам поставите так, как мы считаем нужно, столько лет. У нас пошла ответка, ребят, ну нет, мы можем все-таки поднять цену. Надо поднимать. Вот уже завтра цену на газ, образно говоря. Надо все прекращать, вот определенные поблажки. И вы знаете, когда население... Европейский Союз ни в коем разе не перекроет все потери Армении. Никак.
5: Да и даже не будет собираться, скорее всего. Не будет собираться.
6: Не будет собираться. И вот тогда те, кто голосовал за Пашиняна, и вся эта масса народа, да, они задумаются, а зачем нам это нужно? И, может быть, выйдут по улице все-таки и решат вопрос.
5: А я пытаюсь понять, вот интересно, что есть целеполагание для европейцев настойчиво приглашать к себе Армению и брать в качестве платы размежевание с Россией? Что там, визовый режим? Ну, допустим. А что там еще? Денег в Европе как таковой тоже немного. Я, честно говоря, грешным делом подумала, что европейцы попытаются навешать на своих вот этих потенциальных новых членов обязательства, например, по приему беженцев из разных южных и азиатских стран. Ну, так.
6: Ну, здесь, конечно, можно посмеяться, потому что Армения самая... мононациональная страна на всем постсоветском пространстве.
5: Они не поймут, это раз, понятно.
6: Они это не поймут, этого не будет. И это будет... Вот, кстати, я бы очень этому обрадовался, если бы такое звели. Там бы армяне бы сразу бы с Пашиняна бы сожрали со всеми костями. Здесь тоже вряд ли подобное будет. А так, ну, вы знаете, вот, пускай они совершают ошибки. Пускай вот армянский народ увидеть, в какую окончательную дыру их, скажем так, загонит Пашинян.
5: Давайте
6: тогда, может быть, изменится.
5: После новостей продолжим. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.
0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
1: Официальным создателем лапши быстрого приготовления считается Момофуку Анда. Он родился в 1910 году на оккупированном Японии Тайване. Его родители умерли, когда он был ребенком, и воспитывали его дедушка с бабушкой, владевшей фирмой по производству одежды. Когда Анда исполнилось 22 года, он начал собственный бизнес и уехал в Осаку.
7: В 1934 году предприниматель успешно закончил школу экономики в Киото и получил японское гражданство. Дела шли неплохо, однако после окончания Второй мировой войны наступил спад. Анда в 1948 году приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, а его компания обанкротилась. Однако Анда не отчаялся и вскоре вновь начал с нуля, основав компанию по производству пищевой соли.
1: В это время в стране, проигравшей войну, царил голод. Люди были вынуждены стоять в длинных очередях за едой. Именно в этом предприниматель увидел благоприятную возможность расширить свой бизнес. Он начал экспериментировать с лапшой, пытаясь сделать блюдо вкусным, недорогим и простым в приготовлении.
7: Сначала новое блюдо было дорогим и рассматривалось как деликатес. Однако уже через год цены упали и продажи начали быстро расти. Компания объединила форму и содержание и выпустила свой самый успешный продукт, ставший вследствие мировым бестселлером. Это лапша в чашке из пены полистирола. В 21 веке это один из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления. А вот за 2005 год по всему миру было продано 85 миллиардов упаковок.
1: В родном городе Момофуку Андо есть целый музей лапши. В ходе экскурсии посетители не только узнают, как придумали лапшу быстрого приготовления, но и увидят театральные представления и участвуют в мастер-классе по приготовлению рамена.
7: Сегодня существуют тысячи вкусов и марок лапши быстрого приготовления. Ее можно найти в любом магазине, и состав этого продукта так же прост, как и способ заваривания. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Еще чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушеные овощи, и получился почти полноценный суп.
1: До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в 90-е годы. Первопроходцем стал доширак, поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе, как дошираком. Это стандартная яичная лапша быстрого приготовления, предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в ее состав входят соль и пальмовое масло.
7: Кроме них, в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса. Это антиокислитель Е-319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
1: Е-319 – консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения. Глутамат натрия – еще один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появиться головные боли, тошнота, высокое давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен.
7: Лапшу можно приготовить и дома. Для этого вам понадобится мука, куриные яйца, соль и вода. Муку просеиваем, высыпаем в глубокую емкость. Делаем в ней углубление, куда вбиваем яйца, высыпаем соль и добавляем воду. При желании можно также использовать разные специи, которые придадут будущей лапше еще больше вкуса.
1: Затем замешиваем тесто и оставляем его под пищевой пленкой или полотенцем примерно на 20 минут. После этого делим тесто на части и раскатываем. Затем хорошо посыпаем мукой и сворачиваем рулетиком. Оставляем на 3-4 часа, чтобы оно подсохло. После этого нарезаем рулетики как можно мельче и разделяем получившуюся нарезку руками.
7: Оставляем ее на сутки при комнатной температуре, чтобы лапша затвердела. Также можно просушить ее в духовке. Достаточно оставить ее на 2 часа при температуре 50-60 градусов. Лапша готова. Останется только отварить ее и подать с любым соусом, который во множестве представлены в разных кухнях мира.
8: Приятного аппетита!
0: Провиант. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. С нами Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, как вам реплика сегодняшней прессе? Российская страна не считает, что звонок президента Владимира Путина премьер-министру Николу Пашиняну говорит о смягчении позиции Москвы по вопросу выбора Еревана между Евросоюзом и ЕАЭС. Об этом источник «Коммерсанта» в российских властных структурах сказал, а Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.
6: Ну, абсолютно верные тезисы. Это не является, естественно, смягчением позиции России. Ну, это обычная вежливость. Президент России поздравил президента страны, пока входящей в Евразес и пока еще сохраняющей какие-то потуги союзничества, да, то есть ничего в этом не вижу странного. Более того, я так российскую действительность, если вспомнить, грубо говоря, сегодня президент Путин награждает орденом дружбы или там орденом каким-то, а через неделю человека могут за преступление посадить. И это нормально. То есть, при чем тут президент? Да? То есть он как человек наградил, да, были заслуги. Завтра ты будешь арестован за преступление. То же самое и Пашинян. Сегодня мы вас поздравляем с днем рождения. А завтра мы можем вас критиковать и так далее.
5: А, смотрите, был саммит ЕАЭС в Астане. Как, с вашей точки зрения, другие государства смотрят на то, что вот на весь этот, значит, на всю ситуацию, которая разворачивается между Арменией и Россией?
6: Ну, учитывая, что все руководители стран Евразес сделали совместное заявление, посыл к армянскому руководству определиться, где вы, в ЕС или с Евразес, то совершенно очевидно, что у всех есть определенное недоумение, и в кулуарах обсуждаются, а почему мы все-таки продолжаем делать плюшки, выгоды для Армении, которая уже абсолютно не наша страна, скажем так. Здесь нужно понимать, что... И, кстати, я вот думал, что не будет никаких ограничений еще больше. Но вот Россия, вводя ограничения на поставки на тех или иных видов продуктов, она также ограничивает эти поставки и в страны Евразес, именно Россия. То есть перекрывает пути доставки. Но, с другой стороны, армянская продукция – это агросектор. И у стран Евразес достаточно своих продуктов, чтобы спокойно не покупать армянские товары. Так что я думаю, что все лидеры Евразес поддерживают позицию России.
5: Мне кажется, я почему спросил, потому что в какой-то момент, я помню еще, наверное, пару лет назад, Александр Григорьевич Лукашенко на саммите ОДКБ говорил, что итоги специальной военной операции, победа Российской Федерации в специальной военной операции заставят колеблющихся и вообще заставят всех членов ОДКБ все-таки посмотреть на Россию иначе, перестать дерзить и так далее. И, в общем, институт этот укрепится. Но периодически странные заявления звучат из стран, там, ЕАЭС и ОДКБ. Странные заявления делают лидеры этих стран, неоднозначно прочитываемые нами. И есть ощущение, что не может ли Пашинян вот так открыто дерзить, чтобы показывать, что, ну, посмотрите, вот я могу, я не боюсь России, вы тоже России не боитесь?
6: Нет. Ну, нет? Вы знаете, я... Вот давайте так, команда Токаева, да? Там сложно сказать, что это соросовские ребята, да? Угу. Ну, Казахстан. Другие команды там есть. Есть, конечно, внедренцы и так далее. У Пашиняна исключительно все выпускники Сороса, и он сам непонятно кто. Вот. Соответственно, все равно со стран Евразес появляются определенные попытки, да, там, как бы дерзить России. У нас сразу мы на рога, у нас Казахстан там что-то, то-то. Потом происходит встреча на госуровне, и блестяще проведенные переговоры там Владимира Путина и президента Казахстана, и мы видим, что как бы все ровно. Да? С Арменией такого нет. С Арменией такого нет, потому что в Евразес все-таки страны более осторожны. Они все-таки наблюдают. И потоки через эти страны санкционных товаров и так далее гораздо больше, чем через Армению. Угу. Это к вопросу о том, что самой Армении говорит, а вот мы вам перекроем возможность через Армению поставлять. Ну и ладно. И ничего страшного. У нас есть пути поставок тех же подсанкционных товаров. Вот. А ему дали добро. Он сидит на, я уверен, на каких-то плюшках вот, конкретных организаций и выполняет свою работу, дразня Россию. Ведь, ну, представляете, да, Армения, которая всегда казалась мощнейшим таким, ну, не мощнейшим, а просто страна, чуть ли не очередная область Российской Федерации в плане возможностей влияния, mm-hmm. то есть и дружественных отношений. И вот тут Пашинян показывает, что Армения – это другое, это древнее государство, которое имеет собственные национальные интересы, которые связаны с Америкой и с Европейским Союзом. То есть у него свои задачи, и ему наплевать на то, что будет дальше.
5: Почему, с вашей точки зрения, люди, которые здесь, армяне, которые имеют здесь бизнес крупный, не каким-то образом не подают не то, что сигналы, не предпринимают какие-то действия для того, чтобы повлиять на недружественную политику Пашиняна? Потому что, ну, сейчас начали с поставок винограда, там, коньяка или еще чего-то. Если Пашинян продолжит дерзить, мы же не знаем, как Российская Федерация, какие будет принимать и дальше решения. И, скорее всего, теоретически об этом должны задумываться и армяне, в том числе, которые и зарабатывают, имея бизнес в России.
6: Вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом. И я же говорю, который раз вызывает недоумение позиция очень влиятельных, независимо от ничего. У нас куда ни ткни, везде армянские фамилии, которые имеют лобби и так далее, и серьезный бизнес, почему они ничего не предпринимают? Вот мне это очень странно. Uh-huh. Может быть, это, может быть, они стали больше русскими, может быть, они, для них уже Россия больше важна. Давайте, ну, поиронизируем.
5: И ну, подождите, наоборот, евреи, которые живут в Америке, они же, или армяне, которые живут во Франции, они, думаете, никак не влияют на свои, как это, на страны исхода. Мне кажется, что все-таки влияет. Так, осторожную аналогию проведу.
6: Ну, я скажу так. Я тут встречался с определенными представителями армянской диаспоры. Они говорят, ты знаешь, говорит, уже не американская, ни французская диаспора не имеет такого влияния, как раньше в Армении. Угу. Вот в чем дело. Вот, потому что все поменялось, и у Пашиняна какие-то свои там задачи с другими кураторами и так далее. Угу. Вот они так говорят, и поэтому мы ничего не можем сделать. Ну вот Карапетян попробовал.
5: Вот, Ташир, попробовал, да.
6: Миллиардер. Да. И так далее. Где Карапетян? И что сделали армяне для того, чтобы его отмазать, мягко говоря, ничего.
5: Ну, Варданяна наоборот, еще можно вспомнить.
6: Да. Ну, Варданяна я уже не буду вспоминать, он отказался от российского гражданства, угу. Он, в принципе, да, он влиятельный был влиятельный, он как бы был меценат и так далее, но он выбрал сам себе свой путь.
5: Понятно.
6: И ничего не сделал для того, чтобы своими миллиардами иметь возможность отмазаться от тех обвинения в преступлении, которое сейчас ему предъявляют в Азербайджане.
5: А не мешает ли нам, Евгений Александрович, как вы думаете, вырабатывать какую-то стратегию в отношении, ну, в том числе Армении или вообще стран бывшего Советского Союза? Не мешает ли нам этот флёр, что Советский Союз распался, но мы все-таки вот у нас есть СНГ, у нас есть общее прошлое, мы будем выстраивать. Уже поколение выросло целое, которое и не помнит этого.
6: Вы знаете, я помню, да и сейчас некоторые западные политики обвиняют Владимира Путина в том, что он хочет вернуть СССР. Дескать, когда он был вопрос к президенту о том, что вы считаете самой большой трагедией, он сказал, это развал СССР. Я тоже, кстати, совок еще тот, я тоже считаю, что развал СССР – это огромная трагедия для простого народа. Вот. Но возврата уже однозначно не будет. Однозначно. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Я не хотел бы кормить всех в ущерб российской глубинки, как это было раньше, когда сотни миллиардов раздавались людоедам в Африке или где-то еще, которые говорили, мы пойдем путем коммунизма. И мы туда все давали. И потом уже, когда пришла новая Россия, эти долги почти списались и были распроданы здесь местными. То есть была такая ситуация, когда вам приходят и предлагают, не хочешь купить долг африканского там Того, которая имеет 100 миллиардов долга за 20 миллионов. То есть бизнес был, просто распродажа вот этих вот долгов. То есть я бы не хотел в это возвращаться. И президент Путин, конечно же, я думаю, и не думаю о том СССР, которое было, но о дружбе все-таки и о взаимопонимании, о каком-то партнерстве между странами, которые были, конечно, он думает восстановить отношения.
5: Нет, понятно, что наша страна в любом случае, это уже историей доказано, что нам нужно лояльное как минимум страны приграничья для того, чтобы было спокойно и не было постоянно вот этой угрозы какой-то набегов, что называется, вот, или подтравливания. Я скорее про другое говорю. Мы такие миндальничали, возможно, ровно потому, что, ну, вот сейчас убедим, денег еще дадим, оценишь, что Россия не страшная. Россия... Мы же пытались постоянно отбивать нарративы, которые шли, например, там из англосаксонской прессы условно, когда говорили, что Россия страшная, демократии нету, вот светлый путь, который мы вам предлагаем. Мы со стороны это видим в любом случае, что Армению выжмут, как соки все из нее, и бросят дальше, и делай все, что хочешь, потому что у Армении сейчас как бы определенная роль. Но мы не можем

0: поддержку. То же самое сейчас и продолжается. Даже там, где на нас в лояльность, так называемая страна Средней Азии, говорят плохо, а мы им строим школы, мы им даем там кампусы, новые университеты и так далее. Я думаю, что нужно просто ужесточить условия подобных, подобной поддержки. Мы пытаемся сохранить там русские школы, мы там строим там, а русские уезжают. А некоторые, где-то русских уже не осталось. То есть нужно менять. Память – это хорошо, но когда память это сохраняется при угрозе того, что, ребята, вот вы имеете столько от России, но вы можете это в один момент потерять, и при этом никто не заменит Россию. Вот так надо ставить.
1: А взаимоотношения России с Азербайджаном, особенно на фоне того, что происходит с Арменией, здесь можно как-то их выделить? Вот Алиев, кстати, с Зеленским, видите, открыто обсуждали производство оружия. Тоже делаем вид, что это суверенное право каждого государства?
0: Ну, на самом деле, это да, это суверенное право каждого государства, но Алиев очень непростой. Он просто, он поговорит, будет, и будет уже, ну, это же нормально для Азербайджана, что они столько лет... У Алиева в любом случае есть стратегические договоренности и договора с Российской Федерацией, подписанные, между прочим, за несколько дней до начала СВО и дальше продолжавшиеся, да, то есть Алиев сейчас крутится как уш на сковородке, потому что в любом случае есть Турция, есть Британия, которая влияет на Турцию, ну и Турция, конечно, на Азербайджан. И в любом случае Алиев вынужден, может быть, говорить о чем-то о том, что не понравится России, но это не значит, что он так сделает. Вот насколько было жесткое охлаждение отношений в определенный период, да, после сбития самолета и так далее. Сейчас все немножко выровнялось. Более того, даже стал работать спутник Азербайджан. Об этом мало кто говорит. Так что здесь как бы не все просто так.
1: То есть вы думаете, что все-таки нужно разделять стилистику, например, Алиева и стилистику Пашиняна? Потому что когда был разгар этого кризиса, кстати, они не стеснялись в выражениях нисколько, и там поднялись, в общем, такие субъекты, которые на государственном телевидении вообще не стеснялись в формулировках в отношении России, в то же время, когда был русский, значит, была история с миротворцами российскими, да, мы выбрали тактику не нагнетать, а с той стороны, как бы, дайте повод.
0: Ну, вы знаете, когда мы выбрали ситуацию с миротворцами, была определенная часть СМИ, которая действительно выступала в таком формате, а так было указание сверху не гавкать. Поверьте мне, я часто бывал в Азербайджане и был на линии разграничения, был на линии фронта и так далее. То есть все не просто так. И сейчас, если посмотреть на азербайджанские СМИ, есть те, которые всегда на нас лаяли и, ну, как бы разделили полномочия. Все равно их меньше, чем те, кто либо держит нейтралитет, либо же даже иногда российскую повестку озвучивают в положительном формате. Ну, говорю, все непросто. Азербайджан – это более сложная архитектура взаимоотношений с Россией, чем у Армении. Армения, она сейчас идет прямо. Типа вот так вот. Азербайджан никогда не был в ОДКБ, да? Азербайджан всегда там... Надо было убрать нашу станцию в Габале когда-то, да, радиолокационную. Они убрали. Мы же ничего там не возмущались. В любом случае выстраивали партнерские отношения. То есть у Азербайджана было больше принятия каких-то таких решений, которые, может, не нравились Москве, но мы умели и умеем до сих пор договариваться.
1: А если Пашинян придет и скажет, базы быть больше не должно?
0: Я помню слова российских генералов и российских политиков, и я думаю, что так и будет. Даже если не будет Армении как таковой, российская база на территории Гюмри будет находиться.
1: А вы верите в то, что если так, как это, прямолинейно Пашинян будет действовать, то, в общем, страна может в какой-то момент раствориться?
0: Даже не верю, уверен в этом.
1: Серьезно?
0: Если будет... Да, уверен в этом, потому что если... Армяне, как бы, люди очень мобильные. И у нас, допустим, я с юмором скажу, но по большому счету, может быть и так, Если мы скажем, говорит, ребята, ну у вас там все так плохо, но у нас

0: очень много территорий в той же Сибири, которые армянские трудолюбивые граждане могут развивать. Ну, как вспомните, ведь Екатерина и прочие, они же не просто так армян с Крыма переселяли и спасали. Это люди, которые были ремесленниками хорошими, да, и так далее. Они как бы, русские солдаты их охраняли, они делали нам экономику. Вполне вероятно, может прийти к тому же, что Армения в условиях того, что ну, не получается у них все-таки создать ту государственность, о которой они говорили, о древней там, Армении, о величии об этом. Ну, может и так случиться, что они растворятся между турками и Азербайджаном, если будут вести неоднозначную политику.
1: Ага. А тот вопрос еще по поводу Турции вы сейчас сказали, я вдруг вспомнила, а почему не слышно Турции, которая ничего не предъявляет европейцам в плане претензий, что Турцию никак 25 лет не могут, 30 даже уже там, нет, 20, сколько, 7, по-моему, да, лет не могут принять в Европейский Союз, хотя Турция уже страна НАТО, экономика и все дела, а с Арменией вот прямо здесь сейчас, даже чуть раньше, чем Украину.
0: Ну, вы знаете, турки уже внутри самой Турции там размышляют о том, что нужен нам Европейский Союз.
1: В таком виде.
0: Да, и поэтому они уже не ерпенятся. Они делают свое дело, они пытаются развивать собственные вооруженные силы, собственную оборонную промышленность, которая востребована, продукция и так далее. Они всегда искали лучшие для себя пути. И Европейский Союз, скорее всего, уже перестал для них быть вот той манной небесной. Они же тоже видят, что там происходит. Замещение мигрантами, катастрофичная ситуация с поставками газа, топлива. Турки очень хорошо себя чувствуют в этой ситуации. Турецкий поток, так и дружба, не дружба, но хорошие экономические отношения с Российской Федерацией позволяют туркам, наоборот, качать права уже тому же Европейскому Союзу. Да и у турок сейчас хватает проблем внутри самой Турции. Они прекрасно понимают, что после Ирана, как ни странно, они будут следующими.
1: Страны вот Израиля?
0: Да. Поэтому все не просто так.
1: Ну, топливо-то все равно, по-моему, там какие-то все-таки как это, жестких ограничений нету. И торговля какая-то продолжается, разве нет, между Турцией и Израилем?
0: Ну,
1: или это не мешает, есть, это не мешает.
0: Это, ну, вы знаете, допустим, у Турции есть с нами торговля, но это не мешает туркам поставлять Байрактары.
1: Даже у нас с европейцами есть какие-то торговые отношения, да. Хотя казалось бы. Евгений Александрович, еще такой момент по поводу Армении, тоже, мне кажется, любопытный, и по поводу других стран. Может ли так статься, что вся эта заварушка вокруг Армении, размежевание с Россией, это часть какого-нибудь американского плана по перестройке логистики, ресурсной базы и так далее? Потому что уже очень много интереса к сухопутным путям, очень много интереса к коридорам и так далее. Может быть, это все вот такой, знаете, тень на плетень, а по сути-то там дела какие делаются?
0: Ну, знаете, если так думать, ну, как бы, да, можно так и считать. Но, по большому счету, учитывая раскол отношений фактически между Европейским Союзом и американцами, ситуация неоднозначная. Пашинян больше рассчитывает на ЕС в данном аспекте. Где-то что-то обещает Трамп. Оно все взаимосвязано. У ЕС желание все-таки порвать Россию, неосуществимое, поэтому Пашинян пользуется этой ситуацией. Учитывая, чей он ставленник, а если он ставленник Сороса, то это американцы в любом случае. Здесь уже мы видим Трампа. Да, можно и так рассчитывать, что это идет борьба за определенные зоны влияния, за контроль над теми или иными путями. Но, опять же, нужно понимать, что если Трамп сейчас не решит вопрос, то, что он влез с Армузским проливом, с Ираном, а он его никак не решит, не потеряв лицо, то говорить о каком-то пути Трампа в Зангезуре на границу с Ираном тоже нет смысла.
1: История с Грузией очень интересна на фоне того, что сейчас между Россией и Арменией происходит. У нас с Грузией, по-моему, нет до сих пор дипломатических отношений, но у нас есть там какие-то элементы торговли. А грузины, у них сложные отношения с европейцами, за что европейцы их обвиняют в пророссийских настроениях. Но при этом назвать грузин пророссийскими невозможно. По сути, Грузия демонстрирует, что можно вести суверенную политику и выстраивать отношения, даже когда у тебя дип-отношений нет. Как так вышло?
0: Полностью с вами согласен. Вот полностью с вами согласен, и учитывая, что в этом направлении усердно работают и богатейшие грузинские, а русские грузины, как бы там ни было, конечно, челночная народная дипломатия и так далее, она никуда не делась. Грузины, очень, они наоборот подняли свою экономику во время конфликта между Россией и Украиной.
1: По по автопарку в Тбилиси это правда заметно.
0: И в принципе, как бы и грузинские вина, и вы знаете, в каждом городе в разы увеличилось количество грузинских ресторанов, такого не было никогда. То есть, как бы грузины мягко сапой делают свое дело очень грамотно, я считаю. Вот взяв дистанцию от всех международных конфликтов, даже не имея отношения с Российской Федерацией, они будут. В итоге будут. Вот. Грузины смогли показать всему постсоветскому пространству, что можно делать и так. И они даже не выступают против России. Вот мы, смотрите, нету нигде заявлений там премьеров и так далее. Русские, плохие. Нету. Тишина. Молодцы.
1: Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, спасибо. Ждем вас снова.
0: До свидания, Евгений.
1: Далее информационный выпуск. Прощаюсь с вами до завтра.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
4: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая, слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологии производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун в сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихун Лунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
2: Провиант. Москва.
5: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Восемь часов 9 минут, вторник, июнь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13.

0: Трамп в жесткой форме отсчитал по телефону Нетаньяху. «Ты, пып, совсем с ума сошел? Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме, я спасаю твой зад. Теперь тебя все ненавидят Израиль из-за этого». Конец цитаты по Axios. «Какого черта ты творишь?» Еще одна цитата. Но мы, конечно же, верим. А сам Дональд Трамп написал: «У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. И в Бейрут не будут направлены войска, а все войска, которые находятся в пути, уже возвращены. Точно так же через высокопоставленных представителей. У меня был очень хороший разговор с Хизбаллой, и они согласились, что все обстрелы прекратятся, что Израиль не будет нападать на них. И они не будут нападать на Израиль. Президент Дональд Дж. Трамп». «Ты, пип, совсем с ума сошел? У меня состоялся продуктивный разговор. По крайней мере, я теперь знаю, что кроется обычно за дипломатическими формулировками. Как на самом деле выглядит продуктивный разговор». МО и ВКС РФ порадовали сегодня ночью. Ждем официального подтверждения ударов, желательно со спутниковыми снимками до и после, пишет Василий. Но обычно нам спутниковые снимки военные-то не дают, насколько я понимаю. Поэтому спутниковые снимки вы зря ждете. Те спутниковые снимки, которые есть в вашем доступе, это обычно натовские спутниковые снимки, и более того, это не военные спутниковые снимки, это спутниковые снимки частных компаний обычно. У них не такое, как я понимаю, классное разрешение, как у спутниковых снимков военных, а военные в доступе снимки отсутствуют, ну, насколько я это понимаю. Поэтому кадры, те, которые вы видите в интернете, которые выкладываются, вот это то, на что вы можете рассчитывать. Из подтверждений уже киевляне сами достаточно хорошо сняли, пишет Андрей. Это правда. Иностранные спецслужбы шпионили через смартфоны за высокопоставленными чиновниками. Прослушку вскрыла ФСБ. Не удивлюсь, если это будут смартфоны с огрызком, пишет Василий. Я тоже не удивлюсь, и новость эта действительно вот сегодня громкая. ФСБ вскрыла и задокументировала широкомасштабную акцию иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленное на получение чувствительной информации. Цитата. «С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое, несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки. По факту выявления данной противоправной деятельности Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ УК России», говорится в сообщении. Следствие продолжается. ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи, обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо. Вот так. Ну, во-первых, молодцы ФСБ, вопросов нет, а, как говорится, аплодисменты им и благодарность. А во-вторых, опять мы коротко вернемся к разговору о том, как когда-то, я помню, очень весело и в своей вот этой вот форме издевательской все... Некоторые, в кавычках, журналисты, которые показали себя не как журналисты, а как агенты, фактически влияние здесь, на территории России, которые, кстати, покинули Россию, Они рассказывали о том, что у президента России вот нет айфона, ты понимаешь? И вот как же так нет айфона, как же так он нас не читает в наших этих соцсетях и сам в соцсетях не сидит, и сам там не пишет постоянно от себя что-нибудь. А вот так, ребята, а вот так. Не нужен ваш огрызок американский вот, нашему президенту. И, судя по всему, желательно избавиться от этих всех вещей и всем тем людям, у кого... Может быть, в того или иного рода чувствительная информация в доступе. Или кто может быть рядом с теми людьми, у которых есть эта чувствительная информация. Еще раз подтверждается абсолютно понятная вещь. Смартфоны – это средство слежения. Естественно, вся атрибутика дополнительная там к смартфонам подключаемая – это тоже средство слежения. Наушники, часы. Что там еще бывает у нас? Все очень умное, невероятно. Все обязательно надо добавить умное. Да? Привет всем нашим чиновникам и переговорщикам, переговоры которых регулярно сливают, пишет профьюзер. В том числе, прекрасно мы помним и о таких фактах, когда переговоры высокого уровня сливались вдруг в сеть ни с того ни с сего. И по этому поводу были заявления официальные с нашей стороны, мол, вот что это такое происходит. Ну вот то и происходит. Доброе утро. Когда уже услышим не о гибели мирных жителей, пока не будет нанесен удар по центру принятия решений, не изменится ничего, пишет у Кокошка. У Кокошка вы не понимаете, что такое центры принятия решений, туда удары и наносятся. Если бы удары наносились по мирным жителям, вы бы видели совершенно другой объем потерь. Этих самых мирных жителей. Поэтому удары наносятся по действительно важным, так скажем, целям. И более того, вторичная детонация на этих целях подтверждает тот факт, что там не мирные жители были, а что-то, что, например, вторично взрывается. Ну, скорее всего, какой-то склад, еще что-то, оружие, взрывчатка. Через розетку, которую у каждого есть дома и в офисе, могут прослушать, пишет Станислав. Но это какой-то старый стиль, обычно через розетку прослушивают свои, насколько я понимаю. Нормальные переговоры ведут в бане, в парилке, там все без телефонов и прослушек, пишет Супер П. Подозрительно вы мне напоминаете Супер П нынешнего руководителя Финляндии Стуба. Вот он все время всех пытается в сауну зазвать. Есть у меня ощущение, что не просто так. Вот. Да, и сколько мы видели этих компрометирующих материалов из всех этих бань и саун. О чем вы вообще говорите такое? То есть заклеивание камеры смартфона не такая уж и шутка, пишет Василий. Это вообще не шутка, потому что, например, мы прекрасно видели, как у Нетаньяху заклеены камеры на смартфоне. В тот момент, когда он говорил, его там снимают и так далее. И вот видно, что камеры у него заклеены. Также мы знаем, что камеры заклеивают те люди, которые фактически вот в этой IT-сфере самые передовые. А, да, то есть те имена, которые известны во всем мире, там и Цукерберг, и все остальные, мы, соответственно, знаем, что они камеры заклеивают и говорят об этом, и считают, что через такие вещи можно следить. Ну, не просто так они считают, потому что они сами этим и занимаются, и сливают эту информацию. Собственно, поэтому некоторые соцсети у нас признаны нежелательными, некоторые организации, которые вроде бы занимаются созданием просто ПО, признаны у нас экстремистскими, такие как Мета, например. По этому поводу тоже много было шуток и всего остального, но не до шуток, дорогие друзья, не до шуток здесь. Все так оно и есть на самом деле. А где сейчас Сноуден, пишет Фарготен? Где-то у нас. Он же, по-моему, гражданин России, если я не ошибаюсь. Ну, тогда расчехляю Nokia 3210, пишет Василий. Вам можно ничего не делать, Василий. Хотя вдруг вы кто-то, кто обладает чувствительной информацией. Камеры заклеил, а динамик нет, пишет Андрей. Ну, конечно, есть еще и микрофоны, которые не заклеивают. Но хотя бы видеоинформация не поступает чисто физически. И нет ее в доступе у того, кто следит с твоего телефона за окружающей тебя обстановкой. Вот. Через розетку, которая у каждого дома есть, и в офисе могут прослушать, Да-да-да, я же говорю это. Или это повторилось? А у политиков еще и паранойя, пишет Ленок. Никакой паранойи, это объективная реальность. Все те, кто пытается обвинить кого-то в паранойе, должен понять. Мы прекрасно видели, как Израиль атаковал через телефоны в определенные моменты, пейджеры взрывал, значит, своих противников. Мы знаем, что высокопоставленные люди либо вообще не пользуются смартфонами, либо пользуются, но в крайне усеченном виде, и то камеры заклеены. Вот, и много чего еще интересного мы с вами знаем. Поэтому дальше напирать на то, что у кого-то паранойя, нет никакого смысла. Потому что это выглядит уже так, как будто бы вы пытаетесь отрицать действительность. Итак, смартфоны, умные часы, наушники, тоже очень умные. Это все средства слежения при необходимости. Естественно, не каждый смартфон и не каждые наушники следят за хозяевами своими. В том смысле, что не каждому интересно, что они отслеживают, чтобы это себе забирать. Ну, если мы говорим о вражеских разведках. Но то, что он вас слушает, и то, что он собирает информацию и подпихивает вам, например, специальную рекламу, это вы тоже знаете. Другое дело, что вам он вот рекламу советует, например. А кому-то, кто поважнее, да, он как бы забирает некую информацию, и эту информацию могут собирать те люди, которые следят за этим человеком через этот смартфон. Вот примерно так. Плюс вы видите вредоносное ПО разнообразное. Вот было бы интересно узнать, что это за вредоносное ПО. Я предположу, что это вредоносное ПО, это вполне себе официальные приложения, всемирно известные. Неплохо было бы, если бы они были названы. Взрывные устройства из телефонов нужно расследовать. Телефон можно отследить, да. А со всем остальным надо еще доказать, пишет Ленок. Конечно, все надо доказать в этой жизни. Мы прекрасно знаем, что такое судебное там разбирательство. И иногда какие-то вещи абсолютно объективные невозможно доказать, потому что нарушена юридическая процедура, и адвокаты умелые умеют разваливать те или иные дела, Ленок. Я лишь говорю о простых вещах, понятных, да, без всяких ваших вот этих вот «надо разобраться и доказать». Телефон следит за вами. Вопрос только в том, кому нужно или не нужно вот этот результат слежения каким-то образом аккумулировать у себя. Надо или не надо? Если надо, он будет саккумулирован. Если не надо, то, бога ради, сам телефон ради рекламы там, в интернете будет вас отслеживать, смотреть, слушать и все остальное. Странные мы люди, создаем что-то, потом боимся этого, но продолжаем пользоваться, пишет Елизавета. Ничего странного в этом нет, Елизавета. Мы пользуемся все электричеством, при этом существует электрический стул, да? При этом электричество вообще так периодически людей убивает. Огонь, который мы освоили и научились им пользоваться, довольно часто становится причиной серьезнейших проблем и смерти человеческой, да, пожары и все остальное, короткое замыкание, которое приводит к пожару. Мы не то чтобы этого боимся, просто мы, наверное, с вами должны перестать, ну, некоторые, не все, некоторые, вот прям я бы сказал, единицы людей, перестать упорствовать в своей какой-то глупости, и все. И если уж какие-то вещи очевидны, мол, огонь, вот он может обжечь, да, или электричество опасно, бьет током, там, я не знаю, вот как обычно говорят, этот провод голый, он бьет током, опасно для жизни. Также и со смартфонами современными нужно понимать базово, что это устройство слежения, и все. Для этого не надо писать очень много сообщений в эфир мне, говорить, что что-то нужно доказать или не доказать. Нет никакого смысла в этом. А он как был устройством слежения, смартфон, так и останется им. Вредоносные ПО существуют. Дальше, по поводу ПО, которые кажутся невредоносными, могут ли они быть вредоносными? Да. Соцсети собирают информацию? Да. Аккумулируется ваша информация где-то на серверах чьи-то? Да. Можно ли ее проанализировать? Да. Есть ли информация шифрованная, которую вроде бы нельзя проанализировать? Да, есть. А можно ли каким-то образом понять, что вы там пишете, ну, так скажем, другими способами? Да, можно. И люди понимают, которым надо. Моссаду не нужно никому и ничего доказывать. Спецслужбам информация нужна для другого, пишет Игорь. Конечно. Надеюсь, чиновники догадывались, что их могут прослушивать, пишет Сергей. Ну, надежда умирает последней. Я думаю, что далеко не все чиновники догадывались, что их прослушивают. Знаете, это как с тем самым WhatsApp-ом экстремистским, который долгое время, несмотря на то, что уже было сказано 10 раз, а то и 100 раз, что нельзя его ни в коем случае использовать на линии боевого соприкосновения, все равно были люди, которые использовали, что приводило к катастрофическим последствиям. Но потом вроде бы перестали. Также и здесь. Я более чем уверен, что часть из тех людей, которых сейчас фактически спасает ФСБ уже, да, молодцы, поработали хорошо, они пользовались, разговаривали только в путь. И чего они там только не наговорили, и чего они там только не напересылали. И все это попадало в руки вражеской разведки, из всего это делались определенные выводы. Возможно, была какая-то чувствительная информация, которая касалась фронта, что-то эти враги наши узнавали, ну и так далее, шпионили, так сказать, за нами. Поэтому, к сожалению, если есть сам факт того, что какое-то вредоносное ПО появлялось на смартфонах неких высокопоставленных людей, и уже точно известно, что оно прослушивало и собирало, значит, было что прослушивать и было что собирать. Ну, такая вот штучка. Я заклеивал камеру кнопочного телефона и ноутбука, когда еще никаких смартфонов не было, и сам сомневался, паранойя у меня или нет. Значит, все-таки нет, пишет Валерий. Нет, не паранойя. Ответ уже известен. По поводу ноутбуков с камерами и со всеми этими вещами, ответ дан уже, на самом деле, очень давно. На снимках будет видно, что опять в гаражи попали, пишет Алексей. Это вы по поводу ночного удара. Да нет, там видно, что не гаражи, что вполне себе поражаются объекты чувствительные. Зашел посмотреть новый телефон, теперь везде рекламу пихают его, слили мои поиски, пишет Ростислав. Естественно. Ну, естественно. Собственно, реклама, как она там, контекстная, по-моему, так она называется, она так и формируется по вашим запросам. Поэтому очень смешно иногда бывает, когда какой-нибудь человек начинает жаловаться на рекламу или на короткие видео в интернете, когда говорит, да что ж такое, там одна какое-то извращение, там какое-то смотреть невозможно. Так оно исходит из твоих запросов. Вот такое дело. Поэтому лучше лишний раз на выдачу непонятной рекламы не жаловаться. А то мало ли. Ну, понятно, что существует еще VPN, и там, исходя из того, что вы его используете, может так случиться, что там другая какая-то реклама будет, как будто бы в другой точке мира, ну и много чего еще. Кстати, по поводу вредоносного ПО. VPN, который используют для того, чтобы сидеть во вражеских соцсетях, тоже может быть вредоносным ПО. О чем мы говорили с вами в эфире. Тоже позволяет информацию очень хорошо собирать, знать, где, какие запросы вы делаете, на какие вы заходите там сайты, сколько времени вы там проводите. Ну, в зависимости от того, насколько вредоносный этот VPN, я имею в виду конкретно задача, какая ставилась теми людьми, которые создавали этот VPN, настолько они и будут знать о вас все, что нужно. Я вот не исключаю, что те, о ком сейчас идет разговор, и тех, кого спасли наши специалисты из ФСБ, вот, тем самым вскрыв вражескую разведку, так можно сказать, да, вот эту диверсионную деятельность. Эти люди просто пользовались VPN. Потому что, когда говорят вредоносное ПО, ну, конечно, можно в первую очередь подумать о каких-то мегапрославленных, но запрещенных социальных сетях. Но, скорее всего, так бы и сказали. Это лично мое мнение, да, вот я вот сейчас вот думаю, просто рассуждаю вместе с вами. А вот если речь касается прямо таких каких-то приложений сиюминутных, которые там вам VPN очень удобные делают, все очень классно, все очень удобно. Вот это вот, скорее всего, и есть то самое вредоносное ПО. Видимо, некоторым нравится, да, там, сидеть в Инстаграмах, да, вот это вот все. Стараться Телеграм себе как-то, ну, так скажем, не то что установить, а освежить его работу. Через VPN же это все делается. Причем VPN не такого характера, который защищает вас от внешних атак, например, да, как у нас есть такие белые VPN. Нет, а именно тот VPN, который как бы куда-то ваш трафик уходит, вы не знаете куда, где-то его там каким-то образом смотрят люди, которым необходимо. И я вот почему-то думаю, что достаточно высокопоставленные люди, разнообразные у нас в России, например, могли бы этими VPN-ами, скорее всего, пользоваться. Такой прикол. А может быть и пресс-службы какие-нибудь где-нибудь у кого-нибудь для того, чтобы лишний раз выложить что-нибудь в Телеграм и воздействовать на западную аудиторию. Тоже могли пользоваться, правда? Это же много интересного может быть. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
4: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше

говорили. Некоторые наши слушатели в лепешку расшиблись, доказывая мне, что вообще VPN это классно, и кто за кем вообще может следить. Это все удобно, все вообще просто без проблем. Они пользуются, скачивают из магазина приложения. Я говорю, это все инструменты слежки. Да нет, так рассказывайте, все позаблокировали. Ну чего? Вот и приехали. Получается! Получается, правильно я говорил? А? Ну, но если принтеры настраивать умеешь, то уже айтишник, пишет Михаил. Говорили месяца три назад, пишет Нигматуллин. Ну и как вот так получается, что человек с филологическим образованием почему-то это говорит и правильно говорит, а все остальные изображают, что они что-то не понимают. Я не понимаю, вы просто по приколу это делали все вместе. Ну и, соответственно, высокопоставленные разнообразные наши любимые нами горячо чиновники там и так далее не слушают, значит. Ну, не слушают, ай-яй-яй. Вот так вот, понимаете. Наверное, выглядит Гудошников сумасшедшим в эфире, правильно? Такой Лёшка Гудошников сумасшедший. Что говорит? Какие VPN? Что, кто там отслеживает? Все отслеживают, все отслеживают. Ребята, все, абсолютно все. Все переговоры, все ваши туннели и все остальное. Дело не в том, чем пользуются для защиты информации, а кто пользуется. Многие просто не задумываются насчет информационной гигиены. А на самом деле, если пользоваться с умом, то можно безопасно общаться, пишет Александр. Ну, наверное, Александр, наверное. В Германии был скандал, когда за чиновником следила его машина, пишет Алик. А что с обновлением яблока? Обновлять или нет? Висит обновление уже недели две. Не знаю, обновлюсь, и телефон в кирпич превратится, пишет Ларек. Не знаю, я все обновляю, у меня ничего в кирпич не превращается. Не парюсь по этому поводу. Нам ли бояться слежки? Мы не представляем интереса. А вот чиновник должен думать и даже отвечать за слив инфы, пишет Костя из Митина. С одной стороны, вы не представляете интереса. С другой стороны, камеры ваших телефонов и микрофоны на ваших телефонах представляют интерес, если вы находитесь где-нибудь, например, поблизости от возможного места нанесения ударов вражеским оружием разнообразным, беспилотниками ли, ракетами ли. Вы становитесь частью фактически разведки чужой, даже не принимая в этом никакого участия. Гипотетически. Где-то вы находитесь в каком-то городе, живете возле какого-нибудь интересного объекта, как и другие люди, живущие возле этого объекта. Ваша камера что-то фиксирует, как-то можно из этого что-то понять. Ваш телефон, именно микрофон его, тоже что-то фиксирует в таком спящем режиме. Какие-то вещи вы пишете друг другу через, ну, так скажем, пользуясь VPN, потому что вам кажется, когда вы пользуетесь VPN, какой-нибудь от Cloudflare, например, что вы можете через Telegram друг другу передавать какую-то очень секретную информацию, и это все шифровано, перешифровано, и никто никогда не узнает, что вы там пишете. Заработаете на каком-нибудь заводе особо чувствительном, да? Ваш друг работает на этом заводе, приходит с вами поговорить, просто за столом посидеть, рассказать о том, как дела идут. Может быть, дела идут не так, как хотелось бы, где-то что-то там не очень хорошо получается. И все это телефончик-то слушает и передает, если надо. Соответственно, следить за определенным объектом можно гипотетически и просто используя те смартфоны, которые находятся предположительно в области вот этого объекта, ну, рядом с этим объектом. В принципе, если мы имеем в виду и то, что существует система, которая позволяет определить местонахождение того или иного смартфона с точностью до нескольких метров, мы можем, я так понимаю, если мы большие специалисты западные, пытаться прослушивать сразу определенное количество телефонов там, и смартфонов в неком квадрате, который нам необходим. Посмотреть запросы, какие у них идут, еще что-то. Ну, это как-то так. Мы можем попытаться. Плюс, наверное, можно, если у нас же много любителей умных часов, которые с рук они не снимают даже во сне, посмотреть и
куда вы двигаетесь, когда эти часы на вас, можно посмотреть.

посмотреть, какое у вас сердцебиение. В телефонах, кстати, ой, в этих часах есть, ну, в новых, да, в очень старых, может, этого и не было. Есть микрофоны, они тоже, в общем-то, очень умные, с ними можно разговаривать, через них можно разговаривать. Есть даже с сим-картами, если я не ошибаюсь, в эти часы. Тоже очень удобно. Наушники тоже очень удобно. Да все удобно. А почему бы и не удобно? Носите с собой все, что следит за вами. Потом, наверное, интересно будет понять, как вот конкретно Cloudflare и кто там у нас еще первое, Fastly. Интересно, а когда кто-то пользуется их приложениями вредоносными, а мы предполагаем, что это VPN и все прочее такое, для защиты информации, наверное, используя VPN, человек может и в том числе совершать звонки через определенные приложения. А может ли быть такое, что можно прям слушать этот звонок? Ну, судя по всему, раз в сообщении ФСБ сказано, сейчас, а там сказано, я прям прочитаю, что там сказано, дословно, да, с использованием иностранных спецслужб, снятие различного рода информации с устройств, снятие, есть такое, так, прослушивание ведущихся переговоров, можно и послушать, видимо, у кого-то включен там, условный этот VPN от Cloudflare, кто-то разговаривает, что-то кому-то рассказывает, он говорит, подожди, ты что, ты вышел со мной на связь, включи VPN обязательно, сейчас, секунду, включают VPN, все, они полностью защищены, одна проблема, это VPN от Cloudflare, и добрые дяденьки, майоры, капитаны, генералы и кто угодно в Америке сидят и, как интересно, ух ты, что, правда, что ли? И все, и любые переговоры. Поэтому есть только вариант один, защищенная связь. А еще лучше разговор один на один без телефонов вообще. Вот. Включите определение геопозиции, это поможет улучшить качество связи. В кавычках написал Алекс Поляков, это цитата, и добавил смайликов. Да. Так, раз чинуши пользуются, стало быть, это Cloudflare реально работает, дайте две и пусть меня слушают, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понимаю, что в этой теме можно дальше, как бы, ну, говорить всякие глупости. Когда, Дмитрий, если нужно будет на вас собрать компромат и вас прослушать, и начнут его собирать, и соберут, вы так весело себя чувствовать не будете. Все мы очень дерзкие до того момента, пока кто-нибудь не прихватит. А прихватить могут в любой момент. Поэтому я более чем уверен, что вы не хотите, чтобы за вами следили. Ну, не хотите. Не хотите, чтобы вас слушали. Даже если эти разговоры не имеют никакой значимости для там, государственной безопасности или вообще безопасности чего бы то ни было. Вот. Если это просто личная информация, понимаете, в чем дело? Даже если человек не обладает информацией какой-то чувствительной, собрать на него информацию и потом давить его этой информацией, требовать от него определенных вещей, то есть шантажировать его, это вообще классика. Да? Никакой информации важной он никому не рассказал. Так, рассказал о себе что-то. О подружке своей какой-нибудь рассказал что-то. И все, это становится рычагом давления. Правильно? Темные делишки какие-нибудь. Они абсолютно могут быть безобидными в широком смысле, но они темные. А могут быть, может быть, и не безобидными, но на самом деле никого не касающиеся, кроме этого человека. Ну, вот конкретно у него там какие-то предпочтения, может быть, эротического характера у этого человека есть. И прихватят его, если надо. Так что не изображайте, что вам наплевать, что за вами следят. Вы так говорите только по одной простой причине. Вы уверены, что за вами не следят, и вы никому не нужны. А что, если нужны? А что, если интересно станет? А что, если уже давно кому-то интересно? А что, если на вас собрано что-то? А что, если собрано то, что вы пишете другим людям? А что, если это что-то может вас заставить в итоге через определенное давление извне, заставить делать совершенно странные, несвойственные вам вещи, а вы потом перед камерой будете сидеть с закрытым лицом, вот знаете, вот это, и рассказывать о том, что меня заставили, они меня сказали, а я... Не сильно ли это вас может удивить, например, в определенный момент? А у меня...

Не же не говорится о том, что вы не можете снимать. Правильно? И вы, может быть, и снимаете, просто не публикуете. Ну, то есть, вот у меня там, я снял на видео, пролетел беспилотник, и не публикуете. А какому-нибудь своему товарищу, другу, там, знакомому, друзьям в чатике в каком-нибудь сбрасываете, типа, смотри, у вас нет никакого злого умысла, вы не хотите, чтобы эта информация попала вовне, никто ее нигде не опубликовал, но в вашем чатике она есть. Определенные программы, алгоритмы, анализирующие поток видео и сообщений, например, могут вычленять из общего потока информации и такую чувствительную информацию. Вы никуда ничего не выкладывали, а оно почему-то оказалось у противника. И вроде бы вы не обладаете никакой государственной тайной, вы вообще ничего не знаете, и вы ничего не понимаете. Вы просто сфотографировали систему ПВО, которая на вышке стоит где-то. И ждет, когда пролетит мимо вражеский беспилотник. И просто эту фотографию прислали каким-то друзьям, еще что-то в чат, и все такие, ух ты, как круто выглядит. И никто никуда не публиковал. А оно есть уже у врага. И привязка вашей фотографии к геопозиции тоже есть, например. Очень удобная функция, когда ты много путешествуешь, и у тебя в телефоне каждая фотография привязана географически. Обращали внимание? Вот, ну, карту выводишь себе, и на карте вот фотографии, где ты был и как еще что-то. То есть каждая фотография фактически привязана к конкретным координатам. Ну, если она привязана к конкретным координатам в вашем телефоне, почему же вы думаете, что те люди, которые за вами захотят последить, они не могут увидеть эти координаты? Конечно, могут и увидят.

их люди используют. Собственно, наша тема про VPN и прокси, она была активно обсуждаема здесь в эфире, когда некоторые умельцы наши, слушателей, сразу же нашли вариант обойти блокировки Роскомнадзора Telegram. Да, они сказали, вот прокси установил и все. Ну, понятно, что есть прокси, есть списки этих прокси, есть специальные сайты, где постоянно публикуются все новые и новые прокси. Люди меняют эти адреса и пользуются и так далее. Но сразу же говорю вам, если это не ваш сервер, и если это не ваш прокси личный, у кого нет доступа туда, значит, имейте в виду, что те, кому это принадлежит, имеют доступ к определенной информации. Вопрос, конечно, какой, но, тем не менее, имеет доступ к той информации, которую вы через этот прокси протаскиваете. Соответственно, чему тут удивляться? Получается, если все стали VPN и прокси пользоваться, то количество утечек возросло, пишет НН? Естественно. Ну, естественно, НН. Ну, и об этом сказано прямо сразу. И более того, те, кто создают белые VPN, ну, те же самые Касперские, они это объясняют. Они говорят, VPN, он нужен не для того, для чего вы его используете. VPN, он нужен для того, чтобы защитить себя от атак мошенников, например, со стороны. А не для того, чтобы зайти в какую-то запрещенную соцсеть. И поэтому они создают, например, VPN, у нас есть белые VPN, они создают VPN, которые позволяют вам от мошенников себя защитить, от внешних угроз, а не для того, чтобы обойти какой-то запрет. И они вносят в списки запрещенных сайтов вот в эти VPN, и на них нельзя зайти через этот VPN, невозможно. И начинаешь читать комментарии у людей к продукту. Они, о, ваш VPN не работает. И там один и тот же ответ. VPN нужен не для этого, у нас VPN работает, списки сайтов формируются Роскомнадзором, мы не даем доступ к вредоносным сайтам. Все. Все, никак. Если они запрещены, они запрещены. Мы работаем в рамках закона. VPN нужен не для этого. Люди не могут понять, для чего нужен VPN. Вот. Людям кажется, что VPN это для того, чтобы обходить запреты, там, какие-то блокирования и прочее. Ну да, действительно, так и есть. Используют VPN. Но обычно это VPN, происхождение которого никому не известно. Те VPN, которые есть в App Store, на нашу географию, так скажем, географию России, на западной, их вообще нет в App Store. Те там, ну, чье происхождение известно. Дальше начинаешь, можете посмотреть, там, те же самые VPN, которые есть у нас в App Store. Ну, мы говорим в основном про продукцию Apple, поэтому App Store говорю. Вот, они неизвестного происхождения. Вообще непонятного. Кто-то где-то что-то сделал. Кто это, как это, как осуществляется, там, шифрование, не шифрование, как это, кто отслеживает, не отслеживает, никогда в жизни не поймешь. Все. Ну, я лично видел, как, ну, прихожу на работу, гример, вот она. Вот я, Макс, боюсь. Там, женщина. Ору, женщина, все. Я, Макс, боюсь. Я говорю, а что такое? Вот VPN себе скачала, чтобы там... Я говорю, какой? А она мне начинает, не знаю, ну, вот какой-то был, я вот скачала. Я говорю, ну, и кому он принадлежит, этот VPN? Куда идет твоя информация? Не, ну, тыр-тыр-тыр-тыр-пыр. Ну, то есть человек не знает, чем он пользуется. Ну, вообще не понимает. И в основном, я так понимаю, 99,9% и 9% вообще в периоде не понимает, куда и зачем и как идет информация. Вообще. Даже близко. И им кажется, ну, они где-то слышали, видимо, там, в интернете, еще что-то. Вот ты VPN установил, и все, ты защищен. Тебя не видит, там, Роскомнадзор, тебя не видят наши контролирующие органы. Вопросов нет, наши контролирующие органы тебя потеряли, но тебя тут же обрели и нашли контролирующие органы западные. И я не имею в виду, что это контролирующие органы, которые занимаются деятельностью СМИ. Я имею в виду разведку, конечно. Помимо западной разведки существуют еще и другие разведки. У Китая сильная разведка, так-то. На самом деле тоже надо об этом не забывать. Ну, то есть это очень смешно, когда люди говорят, ой, сейчас какую-то чувствительную информацию получит товарищ майор через Макс. Может, и получит. Но только через ваш VPN другой товарищ майор тоже эту информацию получит. И это, скорее всего, будет товарищ майор с той стороны, у которого сейчас задача, ну, как бы сказать, заключается в том, чтобы победить и вас, и нашего товарища майора вместе взятых. Потому что вы сами понимаете, какое время наступило.
Ну так может не запрещать сайты, например. Раньше мне было пофиг на YouTube и прочее, но как телегу блокнули, у меня теперь все есть. И что теперь, пишет Михаил? Не знаю, Михаил, у вас, говорит, дух противоречия. Вы просто готовы, ну, ко всему, к тому,

0: что вам запрещают. Такой уж вы человек. А почему запрещается сегодня и можно ли не запрещать? Ну, можно, конечно, но тогда это будет дорога с односторонним движением. Все сюда и ничего туда. 9.00 новости.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: Макарон – яркие пирожные с воздушной текстурой и изысканным вкусом давно обрели популярность во всем мире. Этот необычный десерт покоряет сердца сладкоежек не только своим оригинальным видом, но и нежнейшим вкусом. Название десерта происходит от итальянского «макароны», что переводится как «раздавить». Это отсылает нас к главному ингредиенту – миндальной муке. Ведь чтобы ее получить, необходимо раздавить, точнее перемолоть ядра миндаля в мельчайшую крошку. Исходя из оригинального названия, правильно говорить «макарон». А «макаруном» называют совсем другой десерт – кокосово-миндальное печенье в виде башенки, особенно популярное в Америке. Хрустящие снаружи и мягкие внутри – именно так говорят о макарон французы. История происхождения десерта тесно связана с именем Екатерины Медичи. Ее семья, правившая во Флоренции, договорилась о заключении брака с французским королем. Екатерина переехала во Францию, куда привезла многочисленную свиту, среди которой был и ее личный повар. И как бы парадоксально это ни прозвучало, но изобретателем французского десерта был итальянец. Первые упоминания десерта встречаются в середине 16 века. Он прижился во Франции и начал изготавливаться здесь повсеместно, но за пределы страны рецепт не выходил. Его готовили в некоторых кондитерских Италии, Бельгии и Испании. Макарон был главным угощением на свадьбе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Молодожены хотели видеть на столе только этот десерт. Венценосная чета задала тон, и изысканные пирожные начали подавать во всех аристократических домах. Макарон долгое время оставался излюбленным десертом исключительно на территории своей исторической родины. И только в начале нового тысячелетия цветное французское печенье с разными начинками появилось на мировом рынке. В список самых популярных вкусов входят малина, манго и маракуйя, черная смородина, личи, фисташки, кокос, роза, клубника, шоколад с апельсином или бананом. В современной Европе эти пирожные стали культовым десертом. Для них производится специальная упаковка, где их можно раскладывать компактными рядами. Внешне макарон больше всего напоминает уменьшенную копию гамбургера. Поверхность печенья должна быть очень гладкая и ровная. Во время употребления десерт не крошится, а начинка не вытекает. Дополнительно в состав теста добавляют сахар, сахарную пудру, яичные белки и различные пищевые красители для придания цвета. Вкусовой тон десерту придает начинка, в качестве которой используют простые и заварные кремы, желе, конфитюры, густые варенья и соусы. У крема для десерта должна быть определенная консистенция. Слишком жидкий состав будет впитываться в тесто и размягчать его, из-за чего десерт быстро раскиснет и потеряет привлекательный вид. Рецептов для его приготовления существует масса. Главное помнить, что строгие пропорции и точно выверенная температура – это ключ к успеху. Приятного аппетита!
1: Провиант. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: День 9:05, вторник, июнь, день второй. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14. Алексей написал: после того, как РКН начал бороться с непонятными VPN, в десятки раз сократилось количество атак на сервер, а у нас небольшая компания. А в целом люди ставят непонятно что и не понимают, что весь трафик может прочитать владелец VPN. Ну да. А как бы мы с вами другу писали бы без прокси? Вы хотите лишить нас последней связи? Когда перестанут глушить Telegram и WhatsApp, мы избавимся от VPN, пишет Елена. И Елена застряла в глубоком прошлом и не может понять, что мир меняется. К сожалению, для Елены. Елена, вы можете мне без VPN писать через Макс, например, как вариант, просто имейте в виду. Это первое. Второе, по поводу того, как мы когда-то что-то делали. Ну, мы когда-то думали, что WhatsApp — это прекрасная такая вот соцсеть, назовем ее так, мессенджер, который очень защищен, там все классно зашифровано, и никогда никто не будет по тебе ударять ракетой, потому что ты пользуешься WhatsApp. Оказалось, что все ровно наоборот. Мы когда-то думали, что Telegram, ну, весь такой защищенный, такой прекрасный, никуда информация не утекает. Утекает. Когда-то мы думали, что VPN — это вообще защита от всех сторонних наблюдателей, до тех пор, пока не догадались, что VPN кому-то принадлежит, и, соответственно, наблюдатели, те, кому принадлежат VPN, вполне себе вашу информацию считывают. Много чего еще интересного. Это лишь говорит о том, Елена, что те люди, которые создавали эти программы, они были всегда на шаг впереди. И мы, к сожалению, с вами, вот вы еще, наверное, в худшем положении находитесь, нежели я, потому что вы вообще отстаете. Мы всегда отстаем. И нам нужно некоторое время, чтобы сообразить. Ну, понятно, потому что они разрабатывают программы, значит, они всегда делают первый шаг. Мы пользователи, мы за ними идем, за этими людьми, правильно? Ну и, соответственно, для того, чтобы понять, что они темные делишки свои какие-то творят, нам нужно накопить некий опыт. Ну вот этот опыт уже накоплен, а у вас, Елена, он не накапливается, вот, к сожалению. Поэтому, Елена, что я вам могу сказать? Ничего я вам не могу сказать. Вы все еще думаете, что когда перестанут глушить Telegram и WhatsApp, вот, и тогда вы не будете пользоваться VPN. Так вас через WhatsApp отслеживают, какая разница-то? Без всякого VPN. Если вы пользуетесь WhatsApp, вас через WhatsApp также отслеживают. Какие вопросы еще дополнительные нужны и ответы? Вы говорите, когда перестанут за мной шпионить через VPN враги, они будут напрямую через WhatsApp за мной шпионить. Ну, классно, значит, что поздравляю вас с, этой с этим интересным заявлением. Привязку координат к фотографиям грибники, кстати, давно отключили, ибо сдали все грибные места фотографиями, пишет Гзар. Вот видите, грибники уже догадались, что не надо привязывать грибные места и фотографии грибных мест к локации, да, геопозиции. Потому что другие приходят, и грибочки все эти срезают просто тоже. Такие, о, спасибо большое вам за эту прекрасную фотографию, опубликованную в сети. А создатели Макс не наблюдают за нами, пишет Виталий. Ну, гипотетически наблюдают, Виталий. Другое дело, что создатели Макс находятся с вами по одну сторону фронта. Вот такой прикол, поняли, да? Сейчас, ну, война идет, и у войны есть фронт. И есть одна сторона фронта и другая сторона фронта. Вы находитесь на той стороне фронта, где находятся в том числе и создатели Макс. Вы по одну сторону баррикад с создателями Макс. А WhatsApp, он находится по другую сторону баррикад. Там находятся те люди, на которых работает WhatsApp. И это наши противники. Такие пироги. Именно поэтому нам необходимо иметь свои операционные системы. Для этого нам нужно и необходимо иметь свои устройства. Ну, хотя бы, давайте, устройства, это еще, наверное, слишком сложно, да? Хотя бы операционные системы. Соответственно, должны быть свои магазины приложений, работающие под эти операционные системы, свои приложения в магазинах приложений, свои видеохостинги, свои мессенджеры, свои социальные сети, все свое. Если этого нет, вы зависимы. Если это есть, вы, конечно, в любом случае зависимы, но хотя бы сами от себя. Да, вы несете ответственность за то, что вы делаете в сети перед законом Российской Федерации и перед народом Российской Федерации. Все как есть. Вот как на улице вы себя, например, плохо начнете вести, то же самое и в интернете. Плохо начали себя вести, вопросики к вам появились. Все. Но если вы сидите в чужих, так скажем, приложениях, то фактически вы находитесь на чужой улице. А на чужой улице могут быть свои законы. Понятно? Потому что вы там как бы чужой, и там свои законы. У них свой устав в своем монастыре. Сегодня уставы наши и уставы наших противников сильно не совпадают. Сильно. До того сильно, что мы воюем. Они с нами, а мы с ними. Все. Французский военный спалил расположение авианосца смарт-часами, бегал по палубе и выкладывал треки, пишет Сергей. Известная тема. А он пользовался приложением Stavia, как-то так он называется, приложение для бега. И это приложение общедоступное, и там можно делиться своими вот этими маршрутами, где ты бегаешь. И поскольку оно общедоступное, насколько я помню, иранцы спокойнейшим образом посмотрели, кто-то бегает по океану, морю, и предположили, что, наверное, по океану, морю бегает человек не просто так по воде, а, наверное, там есть какое-то судно. И, собственно, по форме этого трека, да, его определили, что это за корабль, так скажем, авианосец. Ну, это тоже можно, если ты специалист, достаточно быстро понять. Такие пироги, такие пироги. Ну, это вообще как бы крайняя тупость, на самом деле, этого французского военного. Он бегал с этими часами, и в открытый доступ эти треки его уходили. Это вообще бред полный. С другой стороны, я помню, была история с одним из наших военнослужащих, который тоже бегал со смарт-часами, и тоже вот в этой страве, значит, не помню, как называется приложение, ну, трекинг его осуществлялся, и это выкладывалось в сеть. Может быть, он об этом даже не знал. Итог какой? Враги, конкретно украинские, да, вычислили и наняли террориста-киллера, который осуществил нападение на этого человека. И если мне не изменяет память, в итоге убил нашего военнослужащего, вот, который вот просто вот с этими часами бегал. Такие пироги. Была история. Вот сейчас наверняка кто из вас покопается и найдет ее тоже. То же самое приложение, те же самые умные часы, тот же самый трекинг, который осуществляют эти умные часы, и враги, которые получили информацию о том, где и как человек бегает. Она была в открытом доступе. Люди, разрабатывающие эти приложения, насколько я понимаю, могут знать, где вы и как бегаете, и без общего доступа. То есть, если вы даже и не выкладываете ничего, они все равно могут понять, где вы бежите и зачем. «Иностранный товарищ майор мне ничего не сделает, отечественный очень даже», пишет Димитриус. Глупое заявление, Димитриус, особенно в моменты военных действий. А «Иностранный товарищ майор сегодня ищет все наши слабые точки. Где у нас ПВО, где у нас нет ПВО, как это ПВО облететь? Иностранный товарищ майор бьет по, например, колледжу в Старобельске. Иностранный товарищ майор наносит удары по разнообразным городам нашей необъятной родины. Да, там и Саратовская область, и Волгоградская, и Оренбургская, и все, естественно, западные области под ударом находятся. Все над этим работает товарищ майор западный. Благодаря вашим фотографиям, привязкам к геолокации, ну, геопозиции этих фотографий, разговорам по телефону, перепискам вашим, ну и всему остальному. Все это очень хорошо работает на товарища майора зарубежного. Понятно, что товарищ майор не своими ручками и мозгами это все перелопачивает, потому что это невозможно перелопатить. Для этого существуют системы, которые позволяют работать с большими массивами данных. Вот эти big data, так называемые. То есть ты собираешь огромный массив данных, все эти смартфоны, они все следят, слушают, смотрят везде, где можно. А технологии так называемого искусственного интеллекта, потому что настоящего искусственного интеллекта до сих пор пока еще не существует, обрабатывают это в короткие промежутки времени, позволяя вам вычислить возможные цели. Иногда эти цели вычисляются правильно, иногда с ошибками. Вот, например, вычисление целей в Иране привели к тому, что были убиты девочки в Минабе, да? Но если я не ошибаюсь, правильно географию здесь обозначаю? Потому что якобы там были какие-то ксировцы, а их не было там. Ну и, собственно, вот искусственный интеллект выдал цель, и по этой цели было ударено. Произведен удар. Такие пироги. И сказали, ну, искусственный интеллект тоже может ошибаться. Ну, вот у нас все данные были собраны, которые они говорили об этом. Есть еще интересная такая специфика, которая, возможно, будет вам интересна. Касается она Палантира, того самого, который против нас сейчас работает активно. Опять это технологии анализа больших данных, да, так называемые технологии искусственного интеллекта. В чем специфика? Телефоны и все остальное, камеры наружного наблюдения, все, к чему есть доступ у, так скажем, врага, анализируют обстановку по тому, что они определяют своей целью, наносится удар. Собственно говоря, анализ происходит с тех телефонов, которые, ну, как бы не имеют отношения на самом деле к силовым структурам. Почему? Потому что обычно все-таки силовики, они стараются, так скажем, обеспечить себя безопасной связью. Соответственно, анализ производится на основании тех устройств, которые не имеют этой защищенной связи, и по ним можно все отслеживать. Ну вот смартфоны. И туда и наносится удар. Ну, то есть, вот какие-то смартфоны фиксируют, как бы, вот, допустим, ну, пример Ирана, да, вот, смотрите, есть какое-то здание, возле него какие-то люди ходят, что-то у них смартфон этот подснимает, что-то где-то какие-то разговоры, что-то с камеры наружного наблюдения. Ага, показалось, что вот эта вот косвенная информация, да, это облако, грубо говоря, всех этих данных, которое сформировалось вокруг этого объекта, говорит о том, что там что-то есть. И туда наносится удар. Естественно, все те люди, которые в этот момент находятся там рядом с этими смартфонами, и все, они погибают. То есть сам алгоритм предусматривает, что люди абсолютно мирные, которые не имеют никакого отношения, не работают ни на какие разведки, ничего подобного, они становятся элементом слежения. Потому что все-таки эти смартфоны, их нужно таскать в руках. И вот он просто по телефону разговаривает, этот человек, просто ходит мимо этого объекта, все остальное, и по нему и наносится удар. По детям, не по детям, по взрослым, без разницы вообще абсолютно. Поняли? Поэтому я вам и говорю, что вам кажется, что вы неинтересные, потому что у вас нет никакой информации, вы никому ее интересную информацию не сообщаете, но вы конкретно можете находиться возле какого-то объекта. И этот объект вычисляется, его положение, работа, график и так далее, приход или уход от этого объекта какого-то важного, там, какого, важного человека, еще что-то, фиксируется благодаря вашему косвенному слежению через камеры там, смартфонов, микрофоны смартфонов ваших и так далее. Ну, и, например, тебе, когда ты бьешь по какой-то цели, нужно точно знать, что цель находится в квадрате. И благодаря чему ты определяешь, что цель находится в квадрате? Есть, ну, два варианта. Вот у тебя есть глаза на месте, но теперь уже эти глаза не нужны. Глазами становятся люди со смартфонами и микрофончиками. То есть вы. По вам определяют, что объект точно на месте, и по вам же вместе с объектом наносится удар в эту же секунду. Ну, минуту, секунду, вы поняли. Сколько летит ракета, столько времени это и занимает. Все. Вы точно вместе отправляетесь. То есть это сопутствующие потери. И этот алгоритм, он заложен в самом, вот, в самих программах военного искусственного интеллекта западных, и он используется. И об этом сказано вслух. Все это касается в том числе Палантира, того самого. Помимо того, что они собирают данные вот так вот открыто и в нужный момент, где им надо, по тем или иным объектам, и косвенно как бы используют вас как разведчиков, ну, то есть шпионов, хотя вы об этом даже не знаете. Есть еще и массивы данных, которые предоставляются, например, со стороны ВСУ, тому самому Палантиру. Недавно они получили 2,5 миллиона часов видео фронтовых, и не только фронтовых. Где, как и в какой момент, как поражали, как мы отражали этой атаки и так далее. Почему? Потому что на беспилотниках вражеских, на них есть видеофиксация. Определенная часть этой видеофиксации попадает, естественно, в руки самому противнику, потому что он фиксирует удар там и так далее на видео. И это анализируется. Под каким углом удар производить, где удар производить, где тебя сбивают, где не сбивают. Если сбивают, то чем сбивают? Как сделать так, чтобы невозможно было этим сбить? Высота, угол, время, ночь, день, солнце где находится, против солнца идти, от солнца идти, видно, не видно. Как сбить машинное зрение той ПВО, которая выступает против твоих беспилотников. Ну, много чего интересного. Там прям много чего интересного. Целый мир. Вот. Вы совсем перестали публиковать посты, как в Макс перешли, пишет Павел. Нет, это неправда. Я не совсем перестал публиковать посты. Просто, откровенно говоря, то, что сегодня появляется в новостном потоке, я не считаю необходимым как-то по этому поводу высказываться. Я вам честно скажу. Вот последнее время все эти Трампы и все остальное крайне меня утомило. Отечественная ОС на ПК не дотягивает пока, в эксплуатации на уровне 90-х работать сложнее намного, чем Windows, пишет Forgotten. Понимаю, о чем вы говорите. Понимаю, но это необходимо сделать. Без этого никак. Значит, надо ликвидировать руководство и ведущих разработчиков того же Палантира, пишет В. Ликвидировать разработчиков и руководство того же Палантира. Ну, гипотетически-то, конечно, это можно сделать, а вот практически эта история довольно сложная к исполнению. по разного рода причинам. То есть ракетным ударом ты их не уничтожишь, они находятся на территории, например, Соединенных Штатов Америки. Ракетный удар по территории Соединенных Штатов Америки — гарантированная ядерная война. Отметается. Дальше. Попытка следить за ними на территории Соединенных Штатов Америки. Сложно, потому что нам придется работать глазками, да, то есть реальными людьми, а не как они это делают при помощи смартфонов, которые вы носите в своих руках. То есть уже сложнее. У нас в этом смысле отстающие технологии, они нашими смартфонами ПО не пользуются, вы сами понимаете. Это мы пользуемся их ПО и смартфонами. То есть мы даем ход их разведке у нас здесь, среди нас. А они ни в коем случае никакого хода нашей разведки среди них не дают, ни под какими предлогами и соусами. Нет. Все. Соответственно, вот еще одна сложность. Дальше. Системы, позволяющие им следить за нами и позволяющим им перехватывать определенные переговоры, допустим, высокопоставленных наших чиновников, о чем было сказано сейчас, да, в рамках вот того дела, которое было раскрыто ФСБ, говорит о том, что любые телодвижения в свою сторону, они, конечно же, отслеживают, и это наверняка задача первой степени. Да, не второй, даже не третий, а первый. То есть собственная безопасность, о которой они очень сильно заботятся. Да? И много чего еще интересного. Поэтому достать этих людей, как вы вот себе предположили, это сложнейшая задача. Они тоже перемещаются, у них есть бункеры, все эти ребята помешаны на собственной безопасности, я имею в виду вот этот вот Бигтех и прочее. Есть публикации журналистов, говорящие о том, что у них эти бункеры готовятся, их много, они очень сильно много денег вкладывают в собственную безопасность, у них есть службы безопасности, которые их охраняют. Илона Маска очень сильно охраняют, обратите на это внимание. Мало информации по этому поводу, но иногда всплывает, иногда начинают говорить об его охране. А охрана там немалая. Прям сильно, ну, качественные, подобранные люди обеспечивают всяческую безопасность этого человека на самом высочайшем уровне. Уж, по крайней мере, лучше, чем обеспечивается безопасность, обеспечивалась безопасность Дональда Трампа в тот момент, когда он был кандидатом в президенты, его чуть не убили вообще. То есть что-то вот покушение на Илона Маска мы не фиксируем своими глазами. Это не значит, что нет людей, которые не хотели бы пришлепнуть Илона Маска. Они наверняка есть, и наверняка они все время стараются что-то для этого сделать. Это значит, что его службы, которые обеспечивают его безопасность, настолько хороши, что не происходит инцидентов. Это значит, что они отсекают все возможные опасности на этапе их планирования. Все. Меняют маршруты, меняют подходы, ну, все остальное. То есть они, эти люди защищены прекрасно, в отличие от вас. Потому что они вашим вредоносным ПО не пользуются, а вы их вредоносным ПО пользуетесь. Если все так, как вы говорите, то нам конец, скорее всего, пишет X. Нам конец, скорее всего, при одном моменте. Если мы наконец-то не поймем, что существует вражеская разведка, вражеское программное обеспечение, что вражеские VPN не защищают вас, может, от чего-то защищают, но точно не защищают от врага, и вы сливаете все, что можно слить врагу. Когда и если мы поймем, что любой смартфон и любая программа, созданная там, в том лагере, а тот лагерь явно выступает на другой стороне, на линии фронта, может быть военным элементом, ну, я имею в виду программа любая, тогда мы будем более-менее как-то себя чувствовать. Ну, то есть мы хотя бы будем понимать опасность и, наверное, будем фильтровать то, что мы пишем, говорим, и где мы с камерой разгуливаем, и что мы на камеру снимаем, и куда мы это складываем. Мы будем более-менее как-то соображать. Пока этого не происходит, мы находимся, естественно, в уязвимой крайней позиции. Почему? Еще раз повторюсь. Потому что их шпионское оборудование в наших руках, их шпионские программы используются в этом шпионском оборудовании, и мы их используем. Мы сливаем сами эту информацию. В их руках нашего шпионского оборудования нет. Вы не назовете мне распространенный по всему миру смартфон российский, такого не существует. Китайцы, да, эти молодцы. Там и китайские автомобили, и китайский телефон, все. Нашего нет. И, естественно, программное обеспечение наше, чтобы оно распространено было в Америке, чтобы там каждый американец с ним ходил и что-нибудь через это программное приложение что-то сливал куда-то, этого просто не существует. Их информация информационное пространство невероятно защищено. Прекрасно. Как только существует некая опасность того, что кто-то вламывается в это информационное пространство, даже традиционными методами, такими как там телевидение, например, это RT успешно достаточно делали на территории Соединенных Штатов Америки, или какие-нибудь мессенджеры, когда Telegram решил активно заходить на территорию Соединенных Штатов Америки, или когда Telegram захотел делать свою криптовалюту, Павел Дуров на территории Соединенных Штатов Америки, ему тут же хвост прижали, или TikTok, который стал обретать популярность на территории Соединенных Штатов Америки, его тут же американцы стали давить и выкупили в итоге, да, под американцев. Вот это все говорит нам об одной вещи. Американцы прекрасно понимают, что один из элементов войны сегодня, и, наверное, главный элемент войны, это информационная война. Информация. Информационная война — это не только болтовня в блогах, там где-то еще, на ток-шоу и все остальное. Информационная война — это война за информацию, обладание этой информацией и, соответственно, сбор информации в стане противника. Что и осуществляется нашими врагами. Поэтому они в информационной войне впереди, а не потому, что какие-то грубые там и очень резкие заявления звучат со стороны украинской пропаганды. Украинская пропаганда ничтожна и тупа. Она вся идиотская абсолютно и работает только на идиотов. Она на умных людей вообще не рассчитана. Конечно, можно предположить, что идиотов больше, чем умных людей, но это отдельный разговор. Информационная война — это когда ты можешь перехватить чужие документы чувствительные, когда ты перехватываешь чувствительную информацию для врага, когда у тебя есть чувствительная с точки зрения влияния на этого человека информация. Вот это и есть информационная война. Те сети мошенников, которые развернуты на территории Российской Федерации и за пределами нашими, это тоже элементы информационной войны. Все эти обманутые бабушки с коктейлями Молотова, которые идут по заданию в кавычках ФСБ сжигать здание ФСБ, ну, знаете, да, такое есть. Это тоже элементы информационной войны. То есть ты владеешь информацией, и ты вбрасываешь дезу в стан врага. Враг начинает, враг для них, начинает испытывать проблемы с контролем информации. Они этим и занимаются. Вы мне рассказываете про то, как вам нужно очень сильно в Телеграм, и вам там классно, и вы там чувствуете себя в безопасности. Бредятина полная, абсолютная. Просто, ну, невозможно это все слушать. Я откровенно вам скажу. Естественно, вы мне скажете про какие-нибудь методички. Ну, ладно, хорошо, методички. Прочитайте какую-нибудь другую методичку. Попробуйте поразмышлять самостоятельно. Если самостоятельно поразмышлять, получится, что я прав. Такие пироги. Вы за максимальную безопасность, пишет Дед Зай. Так получается, что лучше с собой носить не смартфон, а кнопочный телефон без камеры, с отключенным микрофоном, заблокированным интернетом, переведенным в подключение к оператору на 2G, плюс фотоаппарат без интернета и местоположения, сообщение только стационарного интернета через постовый ящик, долой смартфон и долой мессенджер и так далее. Все, я это понял, ваш митинг. Классно, вы залезли на броневичок и рассказываете о том, как вам нужно вернуться там в каменный век. В каменный век мы не вернемся. Другое дело, что в 21 веке, сегодня век информации и борьбы информации, и я имею в виду именно чувствительную информацию, а не разговоры там на радио и где-то еще раз подчеркиваю, мы находимся в положении уязвимом. Почему? Я уже объяснил. Потому что в наших руках есть их оборудование, а в их руках нашего оборудования нет. Мы следить за ними таким образом не можем. Значит, мы отстаем. Что с этим делать? Есть два варианта. Каким-то образом оборудование наше пропихнуть им в руки, это невозможно, и, соответственно, создать свое оборудование для себя и защитить свое пространство. Объяснимо? Объяснимо. Это и пытаются делать. Сейчас новости, после этого продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
6: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Вопросы нотариусу. Гость в студии нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его
9: тоже
10: что?
9: Мне милит.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. В пишет: американцы и израильтяне убивают иранских ученых. Это абсолютная правда, они убивали ученых иранских, которые имеют отношение непосредственно к ракетной и ядерной, так скажем, программам Ирана. Это говорит о том, что Иран не может обеспечить, ну или не мог обеспечить должную безопасность своим ученым, это первое. Второе, это говорит еще и о том, что Иран — это страна, у которой нет ядерного оружия и средств доставки, например, до Соединенных Штатов Америки. Ну так, на всякий случай, мы должны об этом помнить. Вот с чего вы взяли, что удар по Америке — это гарантированный ответный ядерный удар? Не факт, что вы этого не знаете, лишь только пугаете, пишет Роман. Хорошо, Роман, давайте, у нас есть 50 на 50. Вы и я. 50% на то, что это гарантированный ядерный удар, и 50% на то, что это отсутствие гарантированного ядерного удара и гарантированной ядерной войны с Соединенными Штатами Америки. Готовы ли вы взять такие риски на себя? Давайте так, если каждая поездка на автомобиле будет 50 на 50 у вас, то ли умрете, то ли выживете. Как? Достаточно для того, чтобы пользоваться другим видом транспорта? Ну, понимаете, я не то чтобы кого-то пугаю, но просто вы можете взять специфику противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки и выявить, что ядерных ударов и ударов по территории друг друга их как бы не наблюдалось. Не наблюдалось. А помните историю, как США TikTok блокировали и покупали? Это была для них красная тряпка. Как так? Китай будет собирать наши данные, данные наших граждан, пишет Алекс Поляков. Помню, вот поэтому об этом тоже напомнил нашим слушателям, которые почему-то эти вещи, ну, то ли не знают, то ли не обращают на них внимания, то ли игнорируют. Распустился народ, хочу, не хочу, буду, не буду. Сказали всем перейти в МАК, значит, нужно перейти. Что непонятно, пишет Надежда. Ну вот то и непонятно, что люди не понимают, как используется информация и, собственно, что идут военные действия. И если бы эти военные действия шли только с мы и так называемая Украина, понимаете, ну, за этой так называемой Украиной стоят совершенно другие силы, вы это знаете. И, собственно, вот эти компании, Big Tech, западный, он в полной мере работает на Украину. Так, на себя нет, пусть руководство берет ответственность и бахнет по местам производства. Ну, хотя бы по Жешеву, пишет Роман. Интересная идея, но именно потому, что руководство несет ответственность, они просчитывают риски и не идут на необдуманные шаги, Роман. Вот. Вот руководство, говорите, пусть берет ответственность. Оно берет ответственность и говорит: нет, этот удар слишком опасен с точки зрения ответа. Все, Роман, риски просчитаны руководством. Если вас интересует их просчет рисков, то он такой же, как у меня. Все. Ну, так себе вероятность, пишет Владимир. Я согласен. Мне тоже не нравится. Питер Тиль вроде бы собрался эмигрировать в Аргентину. К чему бы это, пишет Алекс Поляков? Тянет к предкам, покинувшим территорию Германии после Второй мировой войны. Если израильские пейджеры передавали обширную информацию Моссаду, то благодаря, в кавычках, смартфонам можно все что угодно узнать, пишет Илья. Естественно. Естественно. Поэтому, если вы хотите побеждать в информационной войне, вам нужны свои смартфоны, вам нужны свои, ну, в первую очередь, даже не сам смартфон, не само железо, а вам нужны свое программное обеспечение всех уровней, вам нужны свои те самые видеохостинги, они касаются прямой, открытой, да, информационной борьбы, свои мессенджеры и все остальное. Вот вам сделали свой мессенджер, и дальше вы либо им пользуетесь, либо вы продолжаете утверждать, что вам очень мил товарищ майор американский, который сегодня очень хочет вас наградить какой-нибудь свободой дополнительной там в WhatsApp или еще где-то. Ну, либо глядите в глаза правде и понимаете, что товарищ майор американский, он на другой стороне. Так, я бы на вашем месте не отметал вариант удара по Жешеву. Мысль-то прорывная. Спасибо большое, Нигматуллин. Да, что-то новенькое, понимаете. Никто же не предлагал. Вот. О всем том, что вы перечислили, и что это должно быть своим, говорится уже много лет, пишет Олеся. Правильно, и не только говорится, но и делается. Те же самые платежные системы, которые у нас не было, вот, да, система МИР, например, пожалуйста, те самые системы, которые позволяют нашим банкам функционировать в связке с банками не западными, а другими иностранными банками из дружественных нам или нейтральных государств. Всего этого не было, но это появилось. Критика карт МИР и шутки по этому поводу нескончаемы были, но наконец-то подзаглохли, потому что, видимо, поняли, что действительно необходимо это сделать. Прекрасно. Дальше, мессенджер. Не было своего мессенджера, говорилось о том, что он должен быть. Сбоем сделали, вот сейчас развивают мессенджер. Никак не могут некоторые наши граждане успокоиться и понять, почему должен быть свой мессенджер. Дальше, видеохостинги, о которых я тысячу лет говорил вместе с вами здесь в эфире, но был YouTube, который все использовали, это так здорово, YouTube, нам так нравится, так удобно. Фу, какой ВК-видео отстой, какой Рутюб отстойный и все остальное. Отстойный, неотстойный, это надо сделать, и делать надо, и работать над качеством этого материала. В любом случае, если ты говоришь о государстве, которое рассчитывает на свою независимость, то нужно говорить об информационной независимости государства. И право государства определять свою политику информационную самостоятельно, а не извне быть определяемой там, структурами вот этих вот всех прекрасных людей, в кавычках, относящихся к технофашистам фактически. О них уже много известно, об этой, в кавычках, опять же, группировке технофашистов. Слово «техно» здесь лишнее, это просто фашисты. В широком смысле этого слова. Их заявления говорят о том, что это абсолютно правильно. Особенно, конечно, ярко выступал Карп из-за Палантир. Там и по поводу того, что есть нации получше, есть нации похуже и все остальное. Прямо классика жанра. Так, у нас есть свой ноут от Рыжего, пишет Жорик. Вы имеете в виду, как же его фамилия-то, Чубайса. Чубайс — это был агент влияния внешнего на территории Российской Федерации, абсолютный по всем параметрам шпион, который вел свою деструктивную деятельность на территории России и покинул территорию России в тот момент, когда я посчитал, что Россия уже тогда вот-вот падет. И сбежал отсюда. Очевиднейшим образом, закончив свою вредоносную деятельность на территории России. Все, что делал Чубайс, всегда было деструктивным и всегда способствовало разрушению нашей страны. Поэтому, естественно, все его в кавычках разработки под его началом, они никакие не разработки, они и никогда и не было задачи сделать что-либо свое. Была задача потратить средства и, соответственно, часть из этих средств вывести за рубеж, часть потратить каким-то образом на себя здесь. В любом случае, изображать бурную деятельность, но эффект от этой бурной деятельности было примерно ноль. Сегодня есть люди, которые действительно на территории России работают над созданием своего программного обеспечения, мессенджеров, видеохостингов и всего остального. Эти люди внесены во все списки, какие только можно, санкционные, западные. Эти люди объявлены врагами Запада. Не потому, что они действительно враги Запада, они там его люто-бешено ненавидят, а потому что они служат делу становления нашей информационной безопасности и независимости. Поэтому они очень опасны. Это так же, как те же самые ученые, которые занимались разработкой атомного проекта, те же самые ученые, которые разрабатывали наше ракетное вооружение и продолжают разрабатывать. Это фактически для Запада цели номер один. Люди, которые у нас разрабатывают оружие, и люди, которые у нас работают с информационными технологиями. Вот такое широкое определение дадим всей этой деятельностью. Это всегда цели номер один. Запад всегда на них нацелен. Запад пытается их либо перекупить, либо уничтожить. Это ясно и понятно. А кто выпустил Чубайса из России? Те же враги, пишет Жорик. Вообще разветвленная была сеть, очевиднейшим образом. И я так понимаю, что сеть эта была везде. Она была и в силовых структурах, и было много купленных людей. Я не исключаю, что многие из них остаются на своих местах прямо здесь и сейчас и ведут свою деструктивную деятельность, просто уже не настолько откровенную, как раньше, но, тем не менее, продолжают ее вести. Я не могу назвать это спящими террористическими ячейками, потому что это люди гораздо более высокого уровня, и гораздо более тонкую работу они ведут. Работу с населением с точки зрения эмоционального восприятия нашего противостояния с Западом и много чего еще. Это сложные люди. Почему Чубайсу так долго позволяли этот вред делать, пишет Татьяна? Потому что, Татьяна, была борьба. Внутри, в том числе, и элит, как я понимаю, и разных элитных групп, людей, обладающих серьезными ресурсами, как собственными, вот здесь, внутри страны, так и внешней поддержкой. Вступить в противостояние с ними означало начать фактически войну. Ну, собственно, вот когда военные действия начались, тогда это противостояние обострилось до максимума, и мы увидели, как по этим людям стали работать. Все, в общем-то, очевидно. Вот. Почему этого не произошло раньше? А почему не закрыли «Эхо Москвы», когда можно было это сделать в любой момент, казалось бы? Ну, вот потому что. Потому что это не один человек, не два человека, не три человека, не десять человек. Это огромный массив, так скажем, людей, занимающихся этой деструктивной деятельностью, целью которых было проведение западной политики на территории Российской Федерации с подчинением Российской Федерации, ну, так скажем, внешнему управлению. Они были фактически агентами внешнего управления. Почему мы оказались в ситуации, когда так много агентов внешнего управления было у нас здесь, на территории Российской Федерации, и часть из них остается до сих пор здесь? Все очень просто. Мы проиграли в холодной войне, рухнул Советский Союз, Российская Федерация стала колонией Запада и стала жить по правилам этой колонии. Лучшие места в нашей стране, самые чувствительные места заняли агенты Запада. Бизнес, который поддерживал Запад на территории Российской Федерации, это были олигархи разнообразного характера, но всегда подчиняющиеся напрямую фактически Западу и не работающие на благо России, русского народа, работающие, ну, на свой кошелек, понятное дело, и конкретно на своих западных руководителей. На всякий случай напоминаю, что один иноагент и, на мой взгляд, экстремист и террорист, по-другому его назвать нельзя, Ходорковский, который до сих пор ведет свою вредоносную деятельность по отношению к Российской Федерации, хотя, казалось бы, уехал в лучшие миры, кайфуй там. Нет. Рассказывал в интервью иноагенту Дудю, что были специальные люди, которые решали, кто и как возглавит какую компанию в какой момент. И эти люди присылали специальный, как это называют, конвертик, в котором были имена. Кто возглавит, зачем возглавит, почему возглавит, когда. Ну, на самом деле, просто имя, а зачем и почему, это никого волновать не должно. Называлась фамилия Ротшильд. Вот это прям называлось самим Ходорковским, фамилия Ротшильд. Это не шутка, это не анекдот, не прикол. Называлась это должность этого человека, который определяет через конвертик, кто чем будет управлять, протектор. И вы можете это с легкостью найти в интернете, этот разговор и это признание Ходорковского. Почему он его сделал? Большой вопрос. Здесь можно тоже рассуждать на эту тему, но он его сделал. И мы об этом знаем. То есть все те вещи, которые казались когда-то запредельной конспирологией, бредом сумасшедшего и рассказом о том, что есть какие-то Ротшильды, которые правят миром, вдруг оказались правдой. И получилось, что газета «Правда» действительно писала правду, как в анекдоте опять. Вот. Ходорковского зачем выпустили, пишет Конь Огонь. Ну, смотрите, есть два варианта. Держать его в тюрьме, и он был здесь был страдальцем, и нам бы все время о нем рассказывали, и в нужный момент его бы либо прикончили, либо что-то еще такое. Опять же, те же самые западные спецслужбы. Через кого-нибудь купленного, может быть, из надзирателей, может быть, из других сидельцев, и что-то такое, скандал, ужас, страх и все такое. Либо просто его выкинуть за рубеж, куда его и выкинули, и он там, собственно говоря, продолжает свою деятельность. Насколько он там полезен этим своим зарубежным спонсорам, большое сомнение есть по этому поводу, поэтому есть такое ощущение, что он как-то и подзаглох в целом. Чубайс не уехал, а его подельников у нас... Уехал, а его подельников у нас разоблачают, устраняют, разоблачают и устраняют, Надежда. Боимся скандала, пишет Александр. Это не просто скандал, это давление на наше общество, это попытка через рассказы о том, что у нас тут концлагерь, всех держат в тюрьме и все остальное, раскачать наше общество, загадить умы определенных людей, глубоко чувствительных к такой примитивной пропаганде западной, вывести их на улицы, дестабилизировать общество, дестабилизировать социум. Обратите внимание, как только небольшая, на самом деле, часть населения России в 22-м году покинула территорию Российской Федерации, все эти тупые митинги закончились в один момент. Ну, они тупые, просто я так их характеризовал, на самом деле у них есть определенная цель, конкретная, абсолютная, и в связи с этим они не такие уж и тупые. эти митинги. Но то, как строилась информационная пропаганда этих митингов, это была самая тупая лобовая пропаганда, целью которой было вот неокрепшие умы вовлечь в противоправную деятельность, что и происходило. Вот некоторым казалось, что кто-то где-то борется за какую-то свободу, решил попить техасское и что-то в этом духе. Некоторые несозревшие умы, хотя вроде бы тела-то уже созрели, а умы не созрели, среди исполнителей, в основном рэп-исполнителей, потому что они считают, что это социальная музыка, да, рэп — это такой вот голос улиц, голос народа и все такое, тоже бредили и продолжают некоторые из них бредить по полной программе, не замечая тех аспектов существования нашего государства и соседних государств, бывших советских республик, с момента распада Советского Союза, рассказывая все время про 22-й год и наше вероломное, внезапное, совершенно ничем не спровоцированное якобы нападение. Ну, знаете, ну, не видят они в упор всякие разные касты и все остальное. Хотя, какая была патриотичная музыка в свое время, но потом все превратилось во что превратилось. И вот сегодня мы видим какое-то жалкое зрелище, когда какие-то престарелые мужики в одежде подростков пишут какую-то примитивную музыку, пытаясь, видимо, на этой волне протеста хайпануть, но уже это не работает, потому что, собственно, не их возраст, а это занятие. Получается, знаете, как говорят, кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, кто в старости остается революционером, у того нет мозгов. Вот именно в эту ситуацию и попала эта группа и многие другие. Ладно, уговорили, перейду в МАКС, пишет Илья Сергеевич. Не переходите, Илья Сергеевич, зачем? Я вас и не пытаюсь уговорить. Понимаете, если бы моя деятельность заключалась в том, чтобы вас уговаривать, ну, я бы, наверное, эту деятельность бросил. У меня нет цели вас уговаривать. У меня есть цель рассказать, как что устроено. Вот, если вдруг до определенной степени кто-то этого не понимает. И я так полагаю, что в результате наших обстоятельных разговоров о главном, о важном, происходит некое прозрение в некоторой части общества. Я понимаю, что дух противоречия, он силен, опять же, в части моей аудитории, и они готовы, так сказать, спорить с любыми фактами и доказательствами, просто потому что они считают, что это проявление критического мышления. Это не проявление критического мышления, на всякий случай. Проявление критического мышления — это умение сопоставить факты и сложить картину из этих фактов. Если у вас не получается сопоставить факты, и вы эмоционально высказываетесь против фактов, ну, то есть вы просто эмоцию используете, мол, ах ты, будь проклят, ты просто хочешь и завидуешь, и все в этом духе, это значит, вы как раз проявляете не критическое мышление, а отсутствие оного. У вас нет фактов, у вас есть эмоция. Это эмоциональное мышление, назовем это так. Ну что ж, если нравится, можете оставаться в этом состоянии. Хотя это, конечно, достаточно опасное состояние, потому что человека эмоционального, но неразумного, естественно, будут искать и использовать в своих целях те люди, которые понимают, что человек, ну, не способен к анализу. Если тебя послушать, Запад может все, и убить кого надо, и купить, и завербовать, а мы нет, ибо можем сразу, может сразу ядерная война с Америкой, странно все это как-то, пишет Супер П. Ибо может быть сразу ядерная война с Америкой. Нет, я ведь Супер П не это говорил, вы переначиваете мои слова. Я лишь говорю о том, что их системы слежки лучше, чем наши, потому что мы, как государство, в определенный момент распались и стали их колонией, мы отстали в технологическом развитии серьезно, и нам приходится наверстывать это развитие. Если мы его не наверстаем, у нас будут проблемы, и поэтому нам нужно идти семимильными шагами, очень сильно стараться и быстро работать. Каждый человек, который тормозит, в этом смысле, специально или не специально, он как бы действует во вред. Другое дело, что кто-то может тормозить в силу того, что он просто не хочет осваивать что-то новое и понимать язык фактов. А другое дело, что кто-то тормозит намеренно, за деньги, потому что он агент влияния. И тут нужно, конечно, разбираться. Но это отдельная тема. Может ли Запад вербовать или покупать? Да, Запад может вербовать и покупать. И да, у Запада куда более совершенные в этом смысле методы, и денег у них тоже больше. Поэтому наш расчет, как мне кажется, должен исходить из того, что мы понимаем, что происходит, и не покупаемся на те золотые горы, которые

0: и много чего еще не соответствует действительности. А вот действительности соответствует то, что если какая-то страна рассчитывает на самостоятельность, если какая-то страна пытается отстоять собственный культурный код, эту страну уничтожают. Особые проблемы у стран возникают, если они находятся над американской, в кавычках, нефтью. То есть американцы видят где-то нефть, газ, полезные ископаемые. Сейчас еще речь идет о металлах редких, да, редкоземельных. Вот если ваша страна каким-то образом, не знаю, 1000 лет, 5000 лет назад возникла на той земле, где сейчас много вот этого всего интересного под этой землей, ваша страна неугодна. Она должна либо бесплатно все отдать самостоятельно и фактически стать колонией, из которой будут все выкачивать и ей, ну, ничего ей не давать взамен на самом деле, либо она может попытаться повоевать и отстоять свое, так скажем, непосильно нажитое. Ну, тогда американцы будут давить по всем фронтам. Обычно американцы начинают с информационного давления, потом к информационному давлению подключается экономическое давление. Если эти два рычага не срабатывают, начинается война. Можете наблюдать за тем, как американцы выступали против нас. Информационное давление, экономическое давление, война. Везде одинаково, всегда одинаково, ничего не меняется, везде одни и те же подходы, поэтому ничего нового. Дональд Трамп это упростил в своих постах, и он прямо объясняет, вот Иран сейчас вот такие молодцы, вот сейчас они сделают, и у них будет все прекрасно. Вранье. Дальше. Армения, мы с ними подписали договор, будет здорово, они сделают коридор имени Трампа, ну знаете, вот эту дорогу имени Трампа, и все это позволит нам получать энергоносители напрямую из Закавказья, значит, из Южного Кавказа, получать в Соединенные Штаты Америки. То есть Дональд Трамп, благодаря своей прямолинейности, достаточно четко обозначает, как действует американская политика и чего они на самом деле хотят. Предыдущие были гораздо более изворотливыми персонажами, я имею в виду предыдущие администрации американские, в том числе администрация Байдена. Они чаще говорили о свободах, о попрании прав человека, о меньшинствах, которые где-то ущемлены. Ну, вот Дональд Трамп не говорит о меньшинствах, ему плевать на меньшинства, вот, он более того с ними борется даже на территории Соединенных Штатов Америки, он впрямую говорит о ресурсах, о влиянии, о том, что Соединенные Штаты Америки должны стать великими, и великими в имперском смысле этого слова, причем они должны удержать статус мировой империи, то есть гегемона, это слово, которое уже набило оскомину всем, потому что, ну, задолбали все его применять, ну, а почему, если оно рабочее, почему бы его не применять? То есть властителем мира! И надо сказать, что американцам единственным в истории человечества это удалось в определенный момент, конкретно в момент распада Советского Союза, они действительно стали единоличными правителями мира. Вот такая вот штука. Сегодня американская империя глобальная в кризисе. Основу этого кризиса составляет сопротивление других центров силы, которые подросли, несмотря на влияние и доминирование Соединенных Штатов Америки, и требуют самостоятельности. Ярко выступает Россия, безусловно. Мы, как всегда, впереди планеты всей в деле освобождения всех от чьей-либо гегемонии. Вот. Китай ярко выступает, и более того, американцы считают Китай своим основным противником. Почему? Потому что Китай представляет опасность именно в экономическом смысле. Мы представляем опасность в военном смысле, а вот Китай в экономическом. Мы понимаем, что базис любых военных действий, вообще любых действий, это все равно экономика, это все равно деньги, без денег никуда с места не сдвинешься. Вот так. Ну, много еще, наверное, интересного, что можно было бы обсудить с вами, но, как всегда, мы ограничены во времени, и это и плохо, и хорошо. Почему это хорошо? Потому что это позволяет нам ценить то время, проведенное вместе с вами здесь в эфире. А если бы мы бесконечно сидели в эфире, мы бы, наверное, не успевали друг по другу соскучиться. Дальше новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: Если задать вопрос, что такое жюльен русскому и французу, ответы будут различны. Для русских людей это смесь мяса и грибов в сливочном или сметанном соусе под тонкой сырной курочкой. Классические рецепты предполагают запекание в духовке в небольших кокотницах.
3: Привычный нам всем рецепт с красивым именем имеет чисто русское происхождение. Во времена его появления модно было все французское. Язык, название.

0: не имена, а жульен в переводе означает «рожденный в июле». В России это как раз начало грибных заготовок.
1: Французы же за термином «жульен» обозначают не кушанье, а способ тонкой нарезки овощей – соломкой, например, морковь, цукини, сельдерей или баклажан, или полукольцами – лук и томата. Тонко нарезанные овощи добавляют различные блюда, что отражается в их названии – салат жульен или суп жульен.
0: По сути, это означает лишь то, что овощи внутри порезаны не кубиками или кружочками, а мелкой соломкой. В этом значении термин применяется на профессиональных кухнях всего мира. Грибы с курицей в сметане, в свою очередь, во Франции называют «кокот», что переводится как «запеканка» или «курочка».
1: В жульене могут присутствовать дополнительные ингредиенты или отсутствовать уже привычные. Традиционное приготовление закуски именно порционное, но сегодня можно встретить жульен в больших сковородах или объемных формах для запекания. Их размер подходит скорее для подачи в качестве горячего. Можно готовить и в съедобных формочках, половинках картофеля или песочных тарталетках.
0: Чаще всего жульен состоит из куриного филе, грибов, лука, сливок или сметаны и сыра. Этот рецепт считается классическим вариантом закуски. Измельчите шампиньоны, натрите сыр на терке, порежьте луковицу и курицу. Ничего не смешивайте. Обваляйте кусочки куриной грудки в муке, и при желании в муку можно добавить щепотку перца.
1: Растопите на сковороде с толстым дном сливочное масло, жарьте куриную грудку и лук на среднем огне от 3 до 5 минут, затем выложите шампиньоны. Дайте грибам приготовиться и через 10 минут влейте сливки. Добавьте приправы, перемешайте и оставьте жульен на сковороде еще на пару минут.
0: Снимите блюдо с огня и поместите в форму для запекания или несколько кокотниц. Щедро посыпьте сыром и отправьте в духовку. Запекайте 10-15 минут при температуре 220 градусов.
1: Курицу можно заменить на любое другое мясо – свинину, говядину, индейку. Также его готовят с рыбой или морепродуктами, мидиями, креветками, гребешками. Делают и вегетарианскую вариацию, замещая мясо овощами, баклажанами, цукини или картофелем. Из грибов используют не только шампиньоны, но и белые и лисички. Для более изысканного вкуса добавляют трюфели. Чем ароматнее, тем вкуснее получится.
2: Приятного аппетита!
3: Провиант. Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
4: Цицибелия – это не просто соус, это вкусовой акцент, ритуал, часть национального характера Грузии. Острый, пряный, густой, обжигающий и согревающий. Цицибелия давно стал гастрономическим символом, впитав в себя солнце кахетинских виноградников, аромат трав с высокогорий Сванетти и тепло грузинского застолья. Слово «сацебели» в переводе с грузинского означает буквально «то, во что макают». Изначально это был соус присутствия, всегда на столе к мясу, рыбе, хлебу, даже к овощам. За многие века сацебели стал почти обрядовым блюдом. Хозяйки передавали рецепты по наследству, а каждый регион создавал свои вкусовые нюансы. В разных уголках Грузии этот соус готовят по-своему. Кто-то делает ставку на орехи, кто-то на гранат, кто-то добавляет особую пряность, родом из высокогорных деревень. В самом винном крае Грузии, Кахетии, готовят классический томатный сацебели. Его отличают глубокий цвет, ароматные специи, хмели сунели, молотый кориандр, чеснок, а также щедрая капля сухого красного вина, которая придает соусу благородную терпкость. Этот вариант чаще всего подается к жареной или тушеной курице. В Эмирете традиционно добавляют сацебели молотые грецкие орехи и соус ткемали, получая в результате густой, насыщенный, почти паштетный соус. Он прекрасно сочетается с отварной говядиной, холодными закусками и овощами. А ткемали в составе добавляют легкую фруктовую кислинку. Аджарский вариант сацебели легкий, но яркий. В нем ключевую роль играет гранатовый сок и перец чили. Такая версия идеально подходит к блюдам из рыбы, морепродуктам и даже овощным шашлыкам. Часто его можно встретить на побережье, где он сочетается с ароматом черноморского бриза и жареной барабульки. Чтобы приготовить сацебели, нужно 150 грамм орехов. Их нужно измельчить в блендере или растолочь в ступке до состояния мелкой пасты. Далее добавить через пресс чеснок и тщательно перемешать. Далее влить 1 столовую ложку уксуса и добавить специи – кинзу, укроп, красный перец и соль. Постепенно подливать воду, чтобы достичь желаемой консистенции от густой пасты до соуса. И дать настояться 10-15 минут перед подачей. Соус идеально сочетается с отварной говядиной, курицей, холодными баклажанами или фасолью. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
3: Провиант!
5: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

выкупала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась от ногти. Я блинов напекла, да не наелась, до сыта, да хвалится, хвалится, хвалится.

0: теперь совсем устала. О, уморилась, уморилась, уморилась. Знам тело, уморилась, уморилась.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Москва представляет

сверчок как-то на всю ораву. Яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их

0: углу, а там веселая компания на камешках сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Говорят, что не могу.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные люди.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

И сначала так, так, так зазвучало, так, так, так наша самба опять. Так, так, так наша самба, так, так, так вечно нам.

0: так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

дружище, но ждет мою зрелость столько верст и диковинных мест. Чье-то дело.

0: спать порой по часу в сутки. Распахни подъезд мне двери. Я заехал на минуту.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
2: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
6: Оу, ес! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, вивала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

я забуду. А ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне «до свидания», а я шепнула «не забудь». Случайно встретя с тобой на матче, мы разошлись, быть может, навсегда. Но это ровно ничего не значит. У всех бывает, мой друг, у всех.

0: словно ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

степи Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у радости.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает, и степь, как слезою, омылась росой.

уходят с рассветом туманы, и ветер шумит молодой. Душевная песня, старинная песня плывет.

0: Бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
0: Бим-бом, бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.